0: Дорогая Алла Николаевна, большое спасибо вам за такой интересный рассказ. И от имени всех, кто успел вас полюбить, я желаю вам еще много лет приносить людям радость.
1: Я вас благодарю. Я благодарю ленинградцев, русских вот людей, которым я пою от всей души. Ведь действительно, один концерт для русских, для меня зарядка на целый год. Я была очень тронута тем, что и в прошлом концерте, и на этом концерте было много юных лиц, молодежи. Я им кланяюсь в пояс и благодарю их за то, что они любят и ценят цыганский романс и песню. И благодарю зрителей, тех, кто меня слушали вчера и в прошлом году, за их высокую оценку. Эти овации, которыми они меня встретили, это останется навсегда в моей душе. Но это не пустые слова, я вам говорю честно. Это просто зарядка на целый год для меня. Спасибо вам, мои дорогие друзья. И я надеюсь еще на встречи с вами.

Как показать осень? Еще не осень. Так, едва-едва. Ни опыта еще, ни мастерства. Она еще разучивает гаммы. Не вставлены еще вторые рамы, и тополя бульвара за окном еще монументальны, как скульптура. Еще упруга их мускулатура, но день другой, и все пойдет на спад. Проявится осенняя натура, и, предваряя близкий листопад, листва зашелестит, как партитура, и дождь забарабанит не в попад по клавишам. И вся клавиатура пойдет плясать под музыку дождя, но стихнет, и немного погодя, наклонностей опасных не скрывая, бегом-бегом по линии трамвая помчится лист опавший, отрывая тройное сальто, словно акробат, и надпись «Осторожно, листопад», неясную тревогу вызывая, раскачиваться будет, как набат, внезапно загудевший на пожаре. И тут мы впрямь увидим на бульваре столбы огня. Там будут листья жечь, а листья будут падать, и ровный звук, таящийся в листве, напомнит о прямом своем родстве с известной шопеновской сонатой. И тем не менее будут листья жечь, но дождик уже реже будет течь, и листья будут медленней кружиться, пока бульвар вовсе обнажится, и мы за ним увидим в глубине фонарь у театрального подъезда на противоположной стороне, и белый лист афиши на стене, и профиль музыканта на афише. И мы особо выделим слова, где речь идет о нынешнем концерте фортепианной музыки. И в центре стоит Шопен, соната номер 2. И словно бы сквозь сон едва-едва коснутся нас начальные аккорды шопеновского траурного марша и станут отдаляться, повторяясь вдали, как позывные декабря. И матовая лампа фонаря затеплится свечением несмелым и высветит афишу на стене. Но тут уже повалит белым-белым, повалит густо-густо, белым-белым. Но это уже в полной тишине. Живешь, не чувствуя верик, живешь, бежишь туда-сюда. Ну как, старик? Да так, старик. Живешь, и горе не беда. Но вечером, но в тишине, но сам с собой наедине, когда звезда стоит в окне, как тайный соглядатай, и что-то шепчет коридор, как ростовщик и кредитор, и въедливый ходатай. Живешь, не чувствуя верик, и все на свете трынь-трава. Ну как, старик? Да так, старик. Давай, старик, качай права. Но вечером, но в тишине, но сам с собой наедине, когда звезда стоит в окне, как тайный соглядатай. И так, не чувствуя верик, среди измен, среди интриг, среди святых, среди растриг, живешь, как сдерживаешь крик. Но вечером, но в тишине, с
старая женщина с авоськой. А вот явление грусти бесконечной, хотя на первый взгляд и беспричинной. На остановке где-нибудь конечной старушка из автобуса выходит. Ах, город, эти новые дома, керамика, стекло и алюминий, какая пестрота и легкость линий в меняющихся контурах его, какая гамма цветосочетаний. Здесь для примера я бы показал центральный, скажем, аэровокзал или дворец для бракосочетаний, куда подъехал свадебный кортеж с девчонкой в одежде подвенечной. Но вот картина грусти бесконечной, когда старушка площадь переходит. Ах, город! Все куда-то он спешит, торопится на ярмарки, на рынки, на свадьбы, на рожденья, на поминки, проглатывая прессу на ходу, прижав к себе попутные покупки. Нет-нет, еще косясь на мини-юбке, как бы стыдясь, что снова увлечен в приверженности к моде быстротечной. Но вот картина грусти бесконечной. И я едва не плачу в этот миг,

лимон. Как зарок от суесловья, как залог и попытка мою душу уберечь, в эту книгу входит море, его слог, его говор, его горечь, его речь. Не спросившись, разрешенья не спросив, вместе с солнцем, вместе с ветром на паях, море входит в эту книгу, как курсив, как случайные пометки на полях, как пометки эти дюны, эта даль сонных сосен, уходящий полукруг. Море входит в эту книгу, как деталь, всю картину изменяющая вдруг. Всю картину своим гулом окатив, незаметно проступая между строк. Море входит в эту книгу, как мотив бесконечности и судеб и дорог. Бесконечны эти дюны, этот бор, эти волны, эта темная вода. Где мы виделись когда-то? Невермор. Где вы встретились с тобою? Никогда. Это значит, что бессрочен этот срок. Это время не беречься, а беречь. Это Северное море. Между строк его говор, его горечь, его речь. Это север, это северные льды, сосен северных негромкий разговор, голос камня, голос ветра и воды, голос птицы из породы Nevermore. Сон об уходящем поезде. Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. Один в пути зимой на станцию ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел. И я хочу бежать за ним и не могу. И чувствую сквозь сон, что все-таки бегу, и в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Вращение земли, вращение полей, вращение вдали берез и тополей, столбов и проводов, разъездов и мостов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит, как мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь, так лечь, а рубят, так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл. От снега занесен он в угли и в дыму, и я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым, и я хочу за ним бежать и не могу. И все-таки сквозь сон мучительно бегу, и в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Взаимосвязи. Слепому гневу солнечной короны подвластны наши ливни и ветра, а

0: ливню ломит кости у вороны, и оттого она орет с утра. Все бабочки, кузнечики и мухи, гиена, антилопа и литур испытывают дьявольские муки от разницы дневных температур. Но странно, что и мы, цари природы, творенья совершенные богов, зависим от превратностей погоды не меньше мух, жуков и пауков. Что столбик атмосферного давления таранит наши мощные тела, и действуют небесные явления на наши повседневные дела. И мы следим за сменою ненастий, морозов, снегопадов и дождей, не меньше, чем за сменою династий, парламентов, правительств и вождей. Как странно знать, что в некий день весенний на части разрываются сердца из-за каких-то слабых сотрясений, случившихся в созвездии Стрельца, что я могу испытывать страдания, и жизнь моя мне кажется пуста лишь от того, что где-то в мироздании погасла безымянная звезда, и что моя когда-нибудь дорога внезапно оборвется от того, что где-нибудь в созвездии Козерога небесное распалось вещество.
1: С этого дня для Верочки началась новая жизнь. Выйдя замуж за Лопухова, она оказалась среди людей, отличавшихся от тех, которых встречала в доме родителей. Все было для нее ново, их взгляды, отношения, разговоры. В один из вечеров в квартире Лопуховых собрались гости. Это была передовая демократически настроенная молодежь, преимущественно студенты Петербургского университета и медицинской академии, где учились Лопухов и Кирсанов. Среди гостей был Рахметов.
2: Продолжайте, Рахметов.
3: Продолжайте.
4: Продолжайте.
3: Каждый, кто понял, что человек является хозяином жизни, что надеяться человеку не на кого, только на себя самого, на свои руки, да на свою голову, должен и обязан всю свою жизнь посвятить великому делу преобразования человеческого общества.
5: Правильно.
4: Замечательно.
3: Должен и обязан просвещать народ, разъяснять ему причины его невежества, его векового позорного рабства. Пора пришла такая, что каждому честному человеку нужно засучить рукава и с головой уйти в работу. Дело не в проворот, на сотню лет хватит.
2: Кто это?
6: Не знаю.
7: Пройдемте ко мне в комнату.
2: Правильно, идемте.
1: Все уходят за Верочкой. Лопухов отворяет дверь и встречает своего друга Александра Матвеевича Кирсанова.
8: Александр! Ну, почему так поздно?
9: Прости, брат. Я сегодня весь день провозился в клинике с больным. Такой интересный случай. Я просто не заметил, как время ушло. Но завтра снова принимаю за диссертацию. А ты как?
8: Знаешь что, Александр, уж верно подарю я тебе свою долю работы. Бери мои записки, препараты, я бросаю.
9: Что?
8: Выхожу из академии.
9: Перед самым окончанием? Да нет, подумал ли ты, Дмитрий?
8: Давно обо всем подумал. Садись, Александр. Видишь ли, Александр, такие люди, как ты, призваны двигать науку вперед. Я же гораздо больше могу принести пользы в сфере практической. Так что честь имею представиться будущий помощник управляющего заводом. Дело, конечно, не в положении, не в окладе, а дело в том, что там, на заводе, Александр, я могу оказать большое влияние на рабочих и многое сделать полезного и нужного.
9: А справишься ли? Ведь помимо всего, существует еще и другая сторона коммерческая.
8: Да уж, коли берусь, стало быть, справлюсь.
9: И что же, беседы будешь вести?
8: И беседы. Вот беда, литературы у нас для народа почти нет. Вот чем надо бы заняться.
9: Я думал об этом.
8: Книжка для народа должна быть доступна не только по содержанию, но и по цене.
9: Копейка, не дороже.
8: Вот смотри, Александр, я скалькулировал и наметил темы. Вот.
9: Угу. Ну что ж, хорошо. Очень хорошо.
8: Потом еще хочется мне устроить на заводе врачебную помощь рабочим. Вот только не знаю, под каким соусом поднести.
9: Это надо хорошо продумать. Ведь могут заподозрить, что это только предлог для пропаганды. Надо посоветоваться с Рахметовым. Оказывается, наш Рахметов тоже живой человек, а не отвлеченная идея.
8: А что такое?
9: Ему тоже хочется жить и любить. Эта дама очень нежно ухаживает за ним. Он произносит ей огненные речи.
8: Это что же?
9: Нет, нет, нет, конечно, не о любви. Но это ее очаровывает. Я во сне вижу его окруженным сиянием. Так она мне сказала в прошлый раз.
8: Да? А сейчас он здесь мрачнее обыкновенного.
9: Так он здесь?
8: Верочка! Верочка! Верочка! Вот это и есть Александр Матвеевич Кирсанов. Мой друг, которого ты так ненавидишь, да-да-да, и с которым можешь запретить мне видеться.
9: Вера Павловна, за что же вы хотите разлучить наши нежные сердца?
4: За то, что они нежные. А сумею ли я любить его так, как вы? Ведь вы его очень любите.
9: Я, Вера Павловна, кроме себя никого не люблю.
4: Как, его не любите?
9: Да нет, когда жили вместе, не ссорились. И того довольно.
4: И он вас не любил?
9: Не замечал. Впрочем, спросим у него самого. Дмитрий, ну ты как, любил меня, что ли?
8: Да особой ненависти к тебе не имел.
4: Ну, когда так, Александр Матвеевич, я не буду запрещать ему видеться с вами. И сама буду любить вас.
9: И вот это гораздо лучше, Вера Павловна.
4: Вот такой.
9: Такой, да.
5: Сергей Сергеевич, Александр Матвеевич.
9: Здравствуйте, друзья.
5: Рахметов совершенно уничтожил нас. Послушайте, что он говорит. То, что недоступно простым людям, и нам не нужно иметь.
3: Это нужно хотя бы для того, чтобы чувствовать, насколько стеснена их жизнь.
5: Но такая крайность вовсе не нужна.
3: Нет, нужна. Нужна. Это дает уважение и любовь простого человека.
9: Дружище, а ведь это не всегда возможно. Вот ты, например, сигары куришь.
5: Ага, правильно.
3: Слабость. Гнусная моя слабость. Без сигары не могу думать.
9: Значит, это слабость воли.
5: Значит, можно допустить.
3: Нет, нельзя допустить. Если мы добиваемся для всех людей возможности наслаждаться благами жизни, то должны своей собственной жизнью свидетельствовать, что мы делаем это не для себя, а для всех людей.
4: Александр Матвеевич, посидим здесь.
9: С удовольствием.
4: Я немного боюсь Рахметова. Мне кажется, мы дали ему не очень лестное прозвище. Мрачное чудовище.
9: А иногда его называют Никитушкой Ломовым.
4: Почему?
9: Никитушка Ломов? Это был когда-то, ну, так лет 15-20 тому назад, бурлак силы необыкновенной. Рахметов для физической силы и выносливости однажды целое лето тянул бурлацкую лямку. Его товарищи бурлаки так и прозвали его в честь знаменитого силача. Ну, а мы, студенты, случайно узнали об этом. И если хотите, чтобы мрачное чудовище улыбнулось, назовите его Никитушкой Ломовым.
4: Какой необыкновенный человек.
9: Да. Таких, как Рахметов, мало. Но со временем их будет больше. Может быть, все люди будут этого типа. И трудно Вера Павловна будет уже понять. Да как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общую натуру и всех людей. И... Вы разрешите, я открою?
4: О, пожалуйста.
1: Кирсанов ушел в переднюю. Здесь надо вернуться немного назад и рассказать об одном происшествии, составившем особенный эпизод в жизни Рахметова. Это произошло ранней весной. Задумавшись, Рахметов шел мимо Конногвардейского бульвара. Внезапно он был пробужден от раздумия отчаянным криком женщины. Лошадь понесла шарабан, в котором каталась какая-то дама. Рахметов бросился на середину дороги, остановил лошадь, но сам упал, разбив себе грудь и повредив ногу. Кирсанов, которого разыскали по требованию Рахметова, осмотрел его и сказал, что он должен пролежать в постели дней 10. Дама, вдова лет 19, умная, порядочная, независимого положения женщина, отвезла Рахметова к себе и стала сама ухаживать за ним. Однажды ей пришлось отлучиться от своего больного. Вернувшись, она не застала его дома. Рахметов ушел. Это было столь неожиданно, а мысль, что она никогда больше его не увидит, так испугала ее, что она бросилась искать Рахметова.
6: Я была у вас дома. Мне сказали, что вы здесь.
9: Да-да, прошу вас, пожалуйста, входите.
6: Александр Матвеевич, где Рахметов, умоляю вас, скажите.
9: Он здесь. Познакомьтесь, пожалуйста. Это хозяйка дома Вера Павловна Лопухова.
6: Простите,
4: я сейчас позову его.
6: Почему он ушел и ничего не сказал мне? Вы же не разрешили ему еще вставать. Я так тревожилась.
1: Через несколько минут вошел Рахметов. Кирсанов оставил их вдвоем.
6: Рахметов, почему вы ушли, не сказавшись? За это время я бог знает, что передумала. Почему вы молчите?
7: Я должен уехать по неотложному делу. Я хотел написать вам с дороги. Не сочтите меня неблагодарным, но я предвидел это объяснение и хотел избежать его.
6: Не уезжайте, Рахметов. Умоляю вас. До встречи с вами. Я была как слепая. Вы открыли мне глаза, разъяснили смысл жизни, указали цель. Только теперь мне стало ясно, как я невежественна, в каких диких понятиях была воспитана, в какой преступной праздности жила я и все люди моего круга. Бессмысленно, безрадостно и бесполезно проходила моя жизнь. Рахметов, меня выдали замуж, когда мне было 16 лет, за человека, который был в 3 раза старше меня. Я его уважала, но любить, конечно, не могла. Он умер. Я осталась одна. Нет, не покидайте меня, Рахметов. Я люблю вас.
7: Если бы вы знали, как тягостно для меня ваше признание. Вы молоды, прекрасны. У вас есть ум и сердце. Не стану лицемерить. Я сам не смог остаться равнодушным к вашим достоинствам. Но я не могу. Я не имею права связывать чью-нибудь судьбу со своей. Я буду с вами откровеннее, чем с другими, и вы сами должны понять. Моя участь предрешена. Ссылка. Каторга. Может быть, даже смертная казнь. Что же ожидало бы вас впереди?
6: Я люблю вас, Рахметов.
7: Но я должен отречься от любви. Все мое существо, все помыслы, воля, вся страсть, на которую я способен, принадлежат родине, народу. Любовь к вам связала бы мои руки. Они и так не скоро развяжутся, но я развяжу их. Распишу.
6: Значит, я никогда не увижу вас больше.
7: Не жалейте обо мне. Что я могу дать женщине? Забудьте.
6: Вы так много дали мне, Рахметов. Я не забуду вас никогда. Прощайте.
7: Прощайте. Уходите. Уходите скорее.
10: Рахметов остался один. Вошел Кирсанов.
11: Она ушла?
7: Никогда. Ни при каких случаях жизни не спрашивай меня о ней.
11: Ты что, уходишь?
7: Да. Перед отъездом у меня много дела.
11: Куда ты уезжаешь?
7: На юг, в Малороссию. Там, в имении одного польского пана, мужики побросали работу на господских полях. Приехал знакомый студент из-под Киева и рассказывает, что возмущения вспыхивают в разных местах. Разрозненные, слепые, стихийные. Нужно взять на себя руководство, объединить и направить их к единой цели. Растолковать, кто им друг, а кто враг. А главное, разбить проклятую веру в царя.

0: Поглядишь на него, Александр, и совестно становится.
1: Пустяки, говоришь, Лопухов, и сам отлично понимаешь, что пустяки. Ежели ты, Александр, наукой разрушаешь поповские бредни, разве это не нужное для народа дело? Или ты, Дмитрий, рабочих грамоте обучаешь и внушаешь им правильные понятия о вещах? Это что ли ненужное? Наше время, как река в половодье, бурлит, кипит, вперед несется, все ломает на своем пути. И ломки помогать, и строить надобно. Ну, мне пора.
2: Выйдем вместе, я провожу тебя.
0: Прощай, Никитушка Ломов.
1: Прощай, Дмитрий. Прощайте, Вера Павловна.
3: До свидания.
2: До свидания, Вера Павловна.
3: Непременно заходите к нам, Александр Матвеевич.
2: Да уж просите, не просите, буду часто вашим гостем.
3: О, хорошо.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Ах, Дмитрий, какие милые люди твои друзья. Новые люди, настоящие. У меня такое чувство, словно я второй раз на свет родилась. Этим я обязана тебе, друг мой. Но...
0: Уже появилось но.
3: Сегодня Рахметов так хорошо сказал. Посвятить свою жизнь великому делу преобразования человеческого общества. Вот послушай, Дмитрий. Проходишь иной раз по Невскому, и вдруг среди нарядных барынь мелькнет бедно одетая девушка с картонкой из модной мастерской. Бледная, худая. По лицу видно, что она никогда не высыпается, по ночам слепя глаза над чужими нарядами, что она никогда не ест досыта. И вот я думаю, разве нельзя открыть такую швейную мастерскую, чтобы хозяйка не наживалась на труде работниц? Да и хозяйке-то вовсе не надо. Пускай бы сами работницы и были хозяйками. Ну, а я бы только заведовала. Я ведь умею кроить, шить.
0: Верочка, умница ты моя.
3: Не хвали, не хвали. Это надо еще хорошо обдумать и сделать.
4: Прошло около 2 лет. За это время Верочка не только устроила мастерскую, о которой мечтала, но и добилась того, что дела в ней шли хорошо и приносили доход. Новые мысли о счастье, о труде, преобразующем человека, общество, подтверждалось существованием такой мастерской артель. Девушки-работницы в мастерской не только получали по трудам своим, но имели возможность учиться и узнать такие радости жизни, которые раньше не были доступны им. Теперь труд не был для них унизительной необходимостью, он стал делом их чести и гордости. Большое участие в жизни мастерской принимали Лопухов и Кирсанов. Девушки-работницы не только обучались грамоте, но занимались историей, географией, литературой. Для них проводились беседы и лекции по вопросам биологии, анатомии, санитарии. Верочка была счастлива. Отношения с Лопуховым сложились ровные, спокойные. Ее привязывало к мужу чувство благодарности, уважения, дружбы. Дмитрий Сергеевич понимал, что это не любовь, что когда-нибудь Верочка встретит человека, которого полюбит по-настоящему. Также обнаружилась и разница их характеров, вкусов. Лопухов был замкнут, склонен к уединению, после работы с удовольствием отдыхал за книгой. Верочка любила шумное общество, любила потанцевать, послушать оперу. Кирсанов часто бывал у них и охотно разделял общество Веры Павловны. В последнее время Верочка стала замечать некоторые особенности в его поведении. Она попыталась узнать причину. Александр Матвеевич вел себя странно, он был почти груб с нею. Верочка ничего не поняла, но с этого времени она все чаще стала думать о нем. Однажды вечером, вернувшись с завода, Дмитрий Сергеевич застал жену в столовой за чтением какой-то рукописи.
3: Замечательно. Ну, просто замечательно.
5: Что такое, Верочка?
3: Дмитрий! Новая поэма Некрасова. Еще не напечатан, но уже ходит по рукам в списках. Никитин прислал. Вот читай. Читай это место. Вслух.
6: Извелась бы неутешная, кабы время горевать. Да пора страдная, спешная, надо 10 дел кончать. Как нечасто приходилось, молодиться не втерпешь. Под косой трава валилась, под серпом горела рожь. Изо всей той силы моченьки молотила по утрам, лен стлала до темной ноченьки по росистым по лугам.
3: Вот, вот чего не хватает нам, женщинам из образованного круга. Работы. Работы, которая поглощала все помыслы, все время, все силы.
6: Да я не понимаю тебя, Верочка. Да разве у тебя мало работы?
3: Моя мастерская. Но ведь это дело налаженное. Остается только присматривать. А надо, чтобы от работы зависело все. Весь смысл жизни. Но нам, женщинам, все пути заказаны. Вне семьи одно занятие – гувернантки. Ну, разве еще уроки? Нет, нет, нет. Пока женщина не будет искать других, новых путей, она не достигнет самостоятельности.
6: Как я люблю тебя за то, что ты никогда не останавливаешься на достигнутом.
3: А если бы женщина могла стать медиком, инженером, строителем, сколько бы честных, полезных людей прибавилось бы в обществе? Вот ты, например, разве не мог бы помочь мне?
6: В чем?
3: Руководить моими занятиями медицины.
6: Ах, конечно, мог, мой друг, но только...
3: Что, у тебя не хватит времени?
6: Нет, нет, времени у меня будет достаточно. Но только я боюсь, как бы ты не переутомилась. За последнее время ты так побледнела, похудела.
3: Это от того, что у меня слишком много досуга. В голову лезет всякий вздор.
6: Но это ты клевещешь на себя. Такая умная головка, и вдруг вздор. Но для примера какой?
3: Ну, мало ли. Ты еще долго будешь работать?
6: Нет, нет, у меня ныне доклад в правлении завода. Да я, собственно, уже подготовился. Мне надо бы только просмотреть.
3: Но я не стану мешать тебе.

0: Дмитрий, мне можно посидеть с тобой? Мне что-то скучно одной.
1: Разумеется, можно.
0: Я не буду мешать тебе. Я буду сидеть тихо-тихо, как мышь.
1: Да нет-нет, ты мне нисколько не мешаешь, друг мой. Наоборот.
0: Я хочу попросить тебя. Купи себе гравюр. У тебя в комнате нет ничего, кроме самого необходимого. Отчего это? Вот эти Кирсанов, и цветы, и гравюры. А ведь он тоже серьезный ученый человек, а?
1: Гравюры, цветы? Изволь, друг мой, я завтра же заведу. Да нет, нет, мне просто не приходило в голову. А цветы и гравюры – это очень хорошо, это очень хорошо.
0: Я куплю тебе и цветы, и гравюры на свои деньги. Хочешь?
1: Вот тогда мне действительно они будут приятны.
0: Какой ты смешной, Дмитрий. Нет, право, какой ты смешной.
1: Смешной? А почему смешной?
2: Не получив ответа, Лопухов углубился в работу. Верочка подошла к окну.
0: Снег идет. Ух, какой густой повалил.
1: Ну, кончил. Я им доказываю, как 2×2=4, что медицинская помощь работникам за счет завода выгодна для пайщиков. Ну, потому что у здорового работника и производительность выше. Предвкушаю, какая нынче будет битва.
0: Дмитрий, как долго не был у нас Александр Матвеевич? 2 месяца?
1: Да, около этого.
2: Лопухов подошел к окну.
1: О, легок на помине. Верочка, смотри.
0: Где?
1: Это он. О. Наверное, к нам.
0: Нет, нет, проходит мимо.
1: Александр, Александр. Ух, я ему покажу, как мимо. Я его сейчас приведу.
0: Вот, Дмитрий, ему... Дмитрий, пальто надень, простудишься. Идет, идет, идет.
3: Да не отдохнуть-то. У вас по лестнице, да это и снег.
1: Ну, наконец-то, и не стыдно тебя. Чуть ли не на аркане тебя тащить приходится.
4: Но ведь ты же знаешь, как я занят.
1: Да знаю, знаю. Маша, Маша.
5: Здравствуйте, Александр Матвеевич.
4: Здравствуйте, Маша.
1: Раздеть господина Кирсанова, профессора. Ты совершенно, совершенно забыл нас. Так со старыми друзьями не поступают.
4: Да нет, ну право же, Дмитрий.
5: Пожалуйста, раздевайтесь.
1: Садись. Вот и Верочка меня что-то захандрила. Да съездил бы ты как-нибудь с ней в театр. Ну ведь ты же знаешь, как она любит итальянскую оперу. Да ведь не с кем же ей.
4: Ну как не с кем, а с тобой?
1: Ух, со мной. Я готов. Но с тех пор, как она заметила, что я и в театре, и в концертах, и в гостях скучаю...
0: Дмитрий, Дмитрий!
1: Да-да-да-да, никуда не хочет ездить со мной. Ну, не хочет, чтобы, угождая ей, я ломал свой характер. А ты? Ты совершенно другое
4: я,
1: дело.
4: Я.
1: Ну, ты же сам любишь шумной компании, повеселиться.
4: Люблю.
1: Любишь, а?
4: Люблю, люблю. Вени, талия, джалей. Бараката мия, Санта Лючи.
1: Санта Лючи. Санта
0: Лючи. Санта
4: Лючи.
1: Вот что, ну вот что, беру с тебя слово, что в ближайшие дни придешь к нам, и мы решим, куда поехать.
4: Если Вере Павловне не угодно.
1: Верочка, Верочка, что ж ты его не просишь?
0: Александр Матвеевич знает, что мы всегда ему рады.
4: Да, чуть было не забыл.
1: Да?
4: Я встретил Никитина. Он просил передать тебе. На твое имя пришла доверенность от Рахметова на получение денег для его стипендиатов.
1: А где сейчас Рахметов?
4: Но Никитин, может быть, и знает, но он нем, как могила.
0: Разве у Рахметова есть стипендиаты?
4: Ну, как же и в Московском университете, и в Казанском. И вот он... ежемесячно посылает им определенную сумму денег для того, чтобы они могли свободно учиться и жить.
0: Но откуда же он берет такие средства?
4: Видите ли, у него после отца
3: осталось порядочное состояние. И он распорядился им весьма оригинально, к удивлению своих родных. То есть отпустил крестьян на волю, а всю принадлежащую ему землю им же за бесценок уступил.
1: Да, в свое время это обратил на него внимание властей.
0: Удивительный человек.
3: Ты исполнишь его поручение?
1: Да, завтра же буду в банке по делам завода и все сделаю. Но, однако, мне пора в правление. Нет, подожди, подожди, Александр, куда же ты? Да я еще надеюсь тебя застать здесь, когда вернусь.
3: Нет, нет, нет, мне тоже пора. Выйдем вместе.
1: Да? Хорошо.
3: До свидания, Вера Павловна.
0: До свидания. Дмитрий, ты скоро вернешься?
1: Как окончатся дела в правлении?
0: Я прошу тебя, не задерживайся, друг.
1: Хорошо, Верочка.
0: Я буду ждать тебя.
1: Хорошо, хорошо, Верочка. Ну, господин профессор, пожалуйста,
0: Александр Матвеевич не хочет видеть меня. Как это больно и тяжело. Да какая мне, собственно, надобность в нем? Пока он был хорош, и мне было приятно. Нет? Очень жаль. И ступай себе куда хочешь. Не все ли мне равно? С Дмитрием он по-прежнему хорош? Отчего же со мной? Что я сделала? Что?
2: После своего доклада в правлении завода Дмитрий Сергеевич вернулся домой поздно. Ожидая его, Верочка уснула в кабинете. Дверь Лопухову открыла горничная Маша.
6: Чай подать сюда или в столовой будете кушать?
1: Принесите сюда. Только, пожалуйста, поосторожнее, Вера Павловна заснула.
6: Вера Павловна, так ждали вас? Может быть, разбудить?
1: Нет, нет, нет, не надо.
2: Маша принесла чаю и ушла. Лопухов хотел сесть за работу, но Верочка беспокойно заметалась во сне.
0: Нет. Нет, нет, я не хочу больше слышать. Я не звала тебя. Зачем ты здесь? Уйди!
1: Что такое? Что такое, Верочка?
0: Дмитрий, ты здесь. Как хорошо.
1: Верочка, Верочка, ты вся дрожишь.
0: Мне снился страшный сон. Ужасный сон.
1: Что такое? Какой сон?
0: Мне снилось, что я не люблю тебя. Спаси меня, Дмитрий, от самой себя спаси.
1: Верочка, Верочка, если это тебе приснилось только во сне, то это пустой и глупый сон.
0: Я хочу любить только тебя, только тебя. Ты не должен приглашать Кирсанова к нам. Я не хочу с ним видеться, не хочу. Дмитрий, Дмитрий, я не уступлю этому чувству. Я не знаю, зачем оно родилось во мне. И ты увидишь, оно пройдет, оно пройдет.
1: Полно, Верочка. Друг мой. Ты помнишь, что ты мне говорила, когда мы были с тобой женихом и невестой? Ты выпускаешь меня из подвала на волю. Да разве я это сделал для того, чтобы ты сейчас плакала, принуждала себя?
0: Ты же любишь меня. Ты будешь страдать.
1: Любить человека – это значит радоваться тому, что хорошо для него. Делать все, чтобы ему было лучше.
0: Я не хочу обижать тебя.
1: Нет, ты обидишь меня. Если будешь заставлять себя чувствовать то, что ты не чувствуешь, делать то, что не можешь, жить так, как не хочешь.
0: Дмитрий!
1: Не жалей меня. И не думай обо мне. Моя жизнь, моя судьба нисколько не будут жалки.
0: Ты дур. дурно поступаешь со мной, Дмитрий.
1: Довольно. Об этом тяжело много говорить, а тебе еще тяжелее слушать. Иди к себе. Отдохни. Подумай. Спокойной ночи, Верочка.
7: Дорогие товарищи радиослушатели, сейчас мы вместе с вами примемся читать пятую главу радиокниги «Михаил Михайлович Яншин рассказывает». Если вы слушали предыдущие главы, то, наверное, обратили внимание на то, что в книге нашей есть все, чему в книге быть положено. Предисловие, собственно, книга, по ней нас поведет автор, иллюстрации, естественно, звуковые. А на случай, если вдруг что-либо покажется вам непонятным или потребует дополнительных разъяснений, мы постарались снабдить нашу радиокнигу примечаниями. Итак, раскроем нашу радиокнигу на пятой главе. Введение в пятую главу. Перед тем, как начать каждую из предыдущих четырех глав, мы рассказывали вам об ее авторе, народном артисте Союза СССР Михаиле Михайловиче Яншине. Мы говорили о том, что творческая судьба его в продолжении более чем полувека связана с Московским художественным театром. Мы говорили о работах артистов в кино и на телеэкране. Мы говорили о том, что все перечисленное дает Михаилу Михайловичу Яншину высокое право называться мастером своего дела. И радиокнига, пятая глава, которая предлагается сейчас вашему вниманию, это рассказ мастера об увиденном, пережитом, сделанном. Мастеру всегда есть что сказать людям. Введение окончено.

0: Слово Михаилу Михайловичу Яншину.
1: Можно говорить о том счастье, которое было у меня, если вспомнить так перечень всех ролей, которые приходилось мне играть. Правда, не всегда. Правда, были и огорчения. Были буквально годы, когда я не играл ничего почти нового. Были годы некоторой депрессии театра. После прихода молодой труппы в 20-х годах, после прихода такого сонма молодых авторов, которые стали сейчас уже именитыми, знаменитыми и в нашей литературе занимают почетные места, такие как Леонов, Всеволод Иванов, Булгаков, Катаев, Олеша. После этого наступило некоторое безвремение, будем что ли так говорить. Мы растеряли и своих драматургов, и своего зрителя. Это не значит, что мы были без работы. Я имею в виду, вот, в частности, себя. Тут находились всякие совместительства. Ну, о них можно было бы говорить подробно. И я сейчас скажу. Я только вспомнил разговор нашего очень уважаемого и много сделавшего для театра Павла Александровича Маркова, известного искусствоведа, писал много рецензий, целый ряд книг о театре. Вот с Павлом Александровичем Марковым, с которым я был в дружбе, мы как-то спросили Василия Ивановича Качалова. Ну, скажи, пожалуйста, Василий Иванович, вот ты такой знаменитый, ты прошедший такую замечательную жизнь в театре, ты играл все, что тебе хотелось, ты, наверное, был счастлив всегда. И вдруг мы услышали от Василия Ивановича, что он многое не играл того, что ему хотелось. Ну, например, первое, что он назвал, это был «Епиходов в Вишневом саду». Вот это было для нас неожиданно, и мы приняли это даже с большим юмором, а он всерьез доказывал, что он очень хотел играть Епиходова. Да, это было настолько неожиданно для нас. Василий Иванович, казалось бы, кого угодно может играть, но в «Вишневом саду» эту смешную, нелепую фигуру, 22 несчастья Епиходова, почему он должен был играть? Ну вот ему хотелось, он думал, он мечтал о комедийной роли, причем очень комедийной роли. Москвин ее играл очень ярко и очень сочно в свое время. Почему Качалов мечтал об этой роли? Я к чему это говорю? Я не сравниваю себя с Качаловым, но, тем не менее, у меня было положение в театре просто замечательное, казалось бы. И все-таки, конечно, была неудовлетворенность. Было стремление, желание играть целый ряд ролей. По разным причинам я их не сыграл. Ну, так, например, никогда не забуду, как после отъезда за границу выдающегося такого огромного таланта, как Михаил Александрович Чехов, меня вызвал Владимир Иванович, а тогда был такой порядок, что каждым нашим молодым актерам всегда интересовались учителя. И тут Владимир Иванович спросил меня, ну что же, вот вам надо Хлестакова. Я испугался и говорю, нет, что, Владимир Иванович? Он говорит, а что? Я говорю, после Чехова играть это нельзя. Настолько это было превосходно. Настолько это было гениальное исполнение. Больше того, Чехов, вероятно, я не ошибусь, если скажу, что после Чехова стали играть уже так, как играл он. До этого играли Хлестакова совершенно и другие актеры, то есть других амплуа и другого положения. И, вероятно, были и другие рисунки на роли, потому что Чехов все поставил по-своему. Он говорит, ну почему же, вы можете играть по-своему. Я говорю, нет, Владимир Иванович, я настолько сейчас смущен просто и даже не могу вам сказать, насколько это для меня неожиданно, и мне думается, что это совершенно невозможно. Что бы вы хотели? И представьте себе, я тоже тут то ли осмелел, то ли так мне было это все по душе, я пробормотал, что вот я хотел бы попробовать царя Федора. Несмотря на то, что я первый спектакль, который я видел в художественном театре, первый спектакль это был «Царь Федор», это был «Москвин». Замечательный «Москвин», который меня тогда потряс совершенно. Тем не менее, я вдруг вот так осмелел и сказал, вот я хотел бы попробовать «Царя Федора». Попробовать. Ну, после некоторой паузы он сказал, что, ну что же, я понимаю, что вы можете сыграть последнюю картину, но вот отставку я боюсь за ваше сердце. Ну, я понял, это как такой деликатный отказ. Если говорить о других ролях несыгранных, то их можно было бы разделить на несколько категорий. Одни такие мечты, можно уж теперь только сознаться. Другие вот по тем или иным причинам техническим не состоялись. Третьи, просто никто не видел меня в этой роли, кроме меня самого. Ну, сейчас могу уж сознаться в том, что мечтал сыграть Мышкина в «Идиоте». Около примерно 20 лет думал и неоднократно это ставилось в репертуар. Это роль Муромского в «Деле» Сухого Кобылина. Роль, которую я долгое время вынашивал. Но так уже и не сыграл ее. Ну, можно еще назвать самая страшная мечта. Это «Короля Лира». Может быть, я и впервые признаюсь. Что дало повод думать об этом? Вероятно, все-таки проба себя Маргариты в «Поздней любви», а позднее в «Нахлебнике». И как это ни странно, казалось бы, какое же отношение имеет Маргаритов или Кузовкин к Лиру. Но тут речь идет, конечно, не о том, что это там совпадает, скажем, а о внутренних ходах в смысле ну, трагедийного, драматического положения роли. Ну, это все я для себя объясняю. Конечно, вероятно, это со стороны кажется, может быть, и нелепым. В свое время, будучи молодым, мечтал играть Карандашева. Так же, как и Тихона в «Грозе», если говорить об Островском. Ну, если говорить еще, примерно лет 10 тому назад собирался играть Фальстафа. И даже меня поощряли на это. Наконец, очень хотелось сыграть Опискина, Селестия Панчикова, Достоевского. Надо сказать, тут было совсем забавно. Может быть, это и не следовало бы рассказывать. Я встретился с блестящим актером Игорем Владимировичем Ильинским. Встретились мы, правда, с ним в больнице. Он говорит, вот мне предлагают все играть Селестия Панчикова. А я уже мечтал об этом. Не понимаю, почему и нужно ли это. Вместе гуляли мы по парку там. И долго я говорил о том, что из себя представляет Селестия Панчикова, Достоевский, в частности, вот, значит, Опискин. Как я это понимаю. Вероятно, это оказалось убедительным для Игоря Владимировича, который сказал, вы знаете, вы меня убедили. Пожалуй, я соглашусь играть. Не знаю, как происходила работа над Селестием Панчиковым, но Игорь Владимирович играл. Вероятно, мне трудно судить. Мне казалось, что это должно играть по-иному. Вот такое было забавное происшествие. А позднее, значит, вот Силу Степанчику предложили играть Алексею Николаевичу Грибову, который сыграл это в достаточной степени убедительно. Ну, может быть, несколько, конечно, по-иному, чем мечтал когда-то я. Можно было бы назвать еще целый ряд ролей, но мне кажется, достаточно вот перечислений даже этих, которые я назвал, для того, чтобы определить вот так вот свои мечты. И, наверное, я не одинок в своих мечтаниях. Можно вспомнить и о работах, которые были вне театра, по так называемому совместительству. Долгое отсутствие ролей в театре, так сказать, мое внимание уходило отнюдь не из желания освободиться от театра, но в силу свободного времени. Ну, большинство из нас, и даже и молодых актеров, занимались работами либо в самодеятельности, либо в каких-то театрах. Вот такой работой было для меня работа в так называемом лесном театре. Что это за театр? Молодая, небольшая труппа, буквально не больше 15 человек. Они вынуждены были ездить по лесоразработкам и играть для лесорубов, играть для лесников. Вот. Значит, тут нужно было учитывать и соответствующие пьесы, и очень портативное должно быть оформление. И, наконец, периоды работы. Они работали 2-3 месяца в Москве, находили какой-нибудь подвал или что-нибудь в этом роде. Я с ними репетировал, а потом они уезжали вот на эти лесоразработки. Я стремился, чем мог им помогать в течение ряда лет. Затем были у меня работы и с Николаем Михайловичем Горчаковым, с которым я встречался, как я уже говорил, в театре, в художественном. Горчаков меня часто брал в свои спектакли. Был очень интересным режиссером. Вернее, он был постановщик. Он очень организовывал спектакли. Он хорошо чувствовал автора, понимал автора, работал с автором. Николай Михайлович Горчаков привык уже, что я работаю не только над своей ролью, но работаю над пьесой, работаю с партнерами. То есть занимаюсь и веду в некоторых случаях режиссерскую, педагогическую работу. И он меня просто ставил как режиссер. Так вот, я хотел сказать, работая в театре, я, как правило, не мог работать только над ролью. Мне казалось, что нужно работать вообще над спектаклем, работать с партнером. Для меня гораздо важнее бывает знать текст партнера, на который я должен отвечать. Даже странным кажется вот манера, когда пишут роли и пишут твои реплики, а партнеры реплики только последние слова. Я всегда в этом смысле требую, нет, что вы мне, пожалуйста, напишите главным образом текст партнера, потому что на этот текст я должен отвечать. И вот я говорю это к тому, что он меня приглашал и в свои работы на стороне. Так он пригласил меня поработать и над только что открывшимся мюзик-холлом тогда. Вот на обозрении шестая часть мира. И я занимался работой с актерами. Там были тогда и Черкасов, там он танцевал, даже такой смешной танец. Делал это талантливо, как мог это делать великолепный актер Николай Черкасов.
0: Примечание. Николая Константиновича Черкасова нельзя назвать актером какого-то определенного амплуа. Он играл все, от водевиля до трагедии. Благодарная зрительская память сохранила его Мичурина, его Ивана Грозного, его Александра Невского в кино, его академика Дронова в спектакле «Все остается людям». А еще был Осип в «Гоголевском ревизоре», был смешной и трогательный Паганель в фильме «Дети капитана Гранта», был пушкинский Варлаам в «Борисе Годунове». Комедийные роли Черкасова были отмечены буйством красок, гротесковостью, безудержным веселым озорством –

0: Чем-то мне вас почивать, старцы честные.
1: Чем Бог пошлет, хозяюшка? Нет ли вина?
0: Как не быть, отцы мои? Сейчас вынесу.
2: Как ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться.
3: Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.
1: Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил да я грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем и не думаем.
4: Ну, и, наконец, мне приходилось даже работать с Герлс.
5: Примечание. Girls. В театральной энциклопедии читаем. Girls от английского girls – девушки. Вид эстрадного танца, исполняемого одновременно большой группой танцовщиц, одетых в одинаковые костюмы. Танец girls отличается точностью ритма, слаженностью и синхронностью движений.
4: Girls были газетчики. Из этих газетчиков, представьте себе, вышли даже замечательные актрисы. И в частности, вот Чернышова, которая была чрезвычайно и талантливым человеком, и работала в детском театре. Вот Люся Чернышова, это была Герлс. Так она играла этого газетчика.
5: Примечание. Людмила Сергеевна Чернышова была артисткой Московского мюзик-холла с 29 по 36 год. Далее ее творческая судьба – Центральный детский театр. Ее роли – мальчишки и девчонки, веселые и чуть озорные. Потом мальчишек и девчонок сменили их – мамы, тети, учительницы. И тут дарование актрисы словно раскрылось заново.
6: Алешенька! Алешенька! Алеша, тебе надо... Поесть хорошенько перед дорогой.
7: Да, спасибо, тетя Настя.
6: И ты голодный с утра бегаешь.
7: Мать, я уезжаю.
6: Куда?
7: С Алексеем.
6: А, ну и поешьте перед отъездом, еще успеете.
7: Да не на вокзал, а совсем с ним к тете Оле.
6: Ты рехнулся.
7: Не возражай, я вообще говорить ничего не хотел. Вскочил бы в поезд и все на вот он велел сказать.
6: Петя! Петя!
7: Ну, да, началось.
6: Петя! Он уезжает.
8: А, иду. Ты что это, Алешенька, уже собрался?
6: Да не он!
8: А кто?
7: Я.
8: Куда?
7: Вот с Алексеем к тете Оле. Жить там хочу.
8: Ты что еще выдумал?
6: Ой,
7: погодите,
6: Алешенька, мальчик мой.
7: Да погоди, мама, ну... Ну, что, Андрюша, помираю я, что ли, а? Без паники, а?
6: Петя, запри его, запри на ключ. Не выпускай.
7: Мам, ну, я же сказал не куда-нибудь, а к нашим.
6: Андрюшенька, не пущу, Андрюшенька. Ой.
5: Виктор Сергеевич Розов, «В добрый час». Анастасия Ефремовна, Людмила Чернышова. Андрей, Валерий Заливин. Алексей, Олег Ефремов.
7: Мама, сыночка. Мама, ну разве важно, кем я буду? Каким буду? Вот главное. А если во мне что-нибудь путное сидит, обязательно наружу выйдет, обязательно. И учиться я буду, все время буду, мама. Пап, ну ты меня понимаешь?
8: Понимаю.
6: Петя!
7: Тетя Настя, у нас же там хорошо.

0: хорошо.
1: Алёшка, Алёшка, скажи, что ты с меня глаз пускать не будешь. Я во всем буду его слушать, во всем.
2: Не смей, не смей говорить.
0: Тётина.
2: Андрюшенька, ну не хочешь в ботанический сад, иди куда хочешь, только здесь, в Москве. Ой, в Москве заводы какие, серп и молот, шарик, подшипник, все новое, техника. Ну, Андрюшка, или хочешь, ничего не делай, обожди год, обдумай. А?
0: Нет, мам, я и так уже ничего не делал.
3: Ой. Настенька, ну не понравится ему там, вернется. Ты съездишь туда, посмотришь.
2: Андрюшенька, мальчик мой, разве тебе дома плохо? Ну, хочешь, Алёша у нас совсем останется? Вместе будете, а?
0: Ну, что ты мне его как игрушку суёшь? Разве мне Алексей нужен?
2: А что? Ой, Петя, я не могу, у меня голова раскалывается.
3: Ну, пойдём, Настенька, пойдём, прими пирамидон.
2: Я не отпускаю тебя. Слышишь, я тебя не отпускаю.
4: Ну, это так вот, между прочим, о тех работах, которые приходилось мне, будучи приглашенным Николаем Михайловичем Горчаковым. Затем театр «Ромен». Ну, видите, когда спрашивают, как случилось, что вы... Вот были там в театре «Ромен». Конечно, это прозвучит громко, но я могу сказать, что если я увлекался, скажем, цыганской песней и пляской, то этим увлекались такие люди, как Мереме, такие, как Пушкин, такие, как Лесков, как Горький, как Толстой и так далее.
5: Поет Марина Черкасова, актриса театра «Ромен» со дня его основания.

0: Именно песни, именно пляской, подлинной, не псевдо-цыганской, что довольно часто бывает и имеет даже больший успех, чем подлинное пение, подлинная пляска. Мне кажется, что искусство, народное искусство, если уж вот говорить о цыганской песне и пляске, то народное искусство, оно гораздо целомудреннее того представления, которое у нас бывает. Мы сейчас очень много уделяем внимания народному творчеству. У нас существует бездна всяких ансамблей. Но если позволено мне будет сказать, что народные песни и пляски там редко бывают подлинные. Потому что прежде всего, будь то полинезийцы, или будь то грузины, или испанцы, или итальянцы, или русские, украинцы и прочие народы, всегда народная песня, народная пляска. Это прежде всего целомудренное. Вот это вот гиканье, гаканье, развивание юбок коротких до пределов уже, как мне кажется, недопустимых. Это все несколько искаженное представление о народном. Потом вдруг все ансамбли похожи друг на друга. Даже других национальностей. Те же какие-то кульбиты, те же переплясы. Все. Как это получается? Иногда вдруг появляется какой-нибудь хор из Сибири. Думаешь, ну вот, наконец. И какая-то свежесть, и непосредственность. Но только тут же возникает мысль, а вот их обучат, и они будут таким же ансамблем, как их существует легион. Театр «Ромен». Они были уже как такой натренированы, в смысле даже просто сценической дисциплины, сохранение мизансцены, влияние этой формы мизансцены и декоративной формы. Я предоставил им свободу. Больше того, я считал, что помимо фольклора, который, конечно, нужно сохранить, и пение подлинное, и пляску, мне казалось, что можно было бы их вернуть и к тем замечательным источникам искусства, литературы, живописи, музыки, которые приносили замечательные писатели, величайшие писатели в прошлом, величайшие музыканты. Ведь не случайно, скажем, там, например, цыганы, и первой работой Рахманинова был Олег. Нужно было написать «Мериме Кармен» для того, чтобы потом Безе взял это как сюжет. И так далее, и тому подобное. Или образы, которые созданы были, такие как вот Кармен, такие как Земфира, или там у Толстого Маша, или у Лескова Грушенька. Вот это вот мне хотелось их приобщить уже к этому. И помимо, повторяю, их способности вот к пению и пляске, вот это, притворить это все в тех спектакли, там и «Макар Чудра» Горького, скажем, и «Старуха из Эргиль», в эти спектакли соединить это. И надо сказать, что во многом это было удачей. Помню так, что приехали тогда Рафаэль Альберти и Мария Тереза Леон.
1: Примечание. Мария Тереза Леон и Рафаэль Альберти – видные испанские писатели-коммунисты.
0: Они смотрели спектакли театра и написали в книге для гостей почетных, написали, что вот театр, в котором должны были бы идти пьесы Гарсия Лорка. Это совпало с моей поездкой в Париж с художественным театром на Всемирную выставку в 1937 году. Я там познакомился с испанским павильоном, республиканским еще. И они мне любезно предоставили и сборник песен, собранных Гарсия Лорка. И, кстати, там очень забавная была неожиданность такая, забавная, скажем, песенка там 14-15 века. И она заключается в том, что там та-ти-та-та-ра-та-ти-ра-та-та-та-та-ра-та-ти-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-ти-ра-та-та-ра-та-та-ти-та-ти-та-та-та-та. Но на другой странице песенка следующая: та-та-та-ти-ра-та-ти-ра-та-та-ра-та-та-та-ти-ра-та-та-ра-та-та-та-ти-ра-та-та-ра-та-та-та-ти-ра-та-та-ра-та-та-та-ти-ра-та-та-ра-ти-та-та-та. То есть жил-был у бабушки серенький козлик. Значит, эта песенка, вероятно, потому что вы чувствуете по ритму, по всему, она очень сходит с предыдущей. Вероятно, когда-то была заведена в России, и из нее получилось «Жил-был у бабушки серенький козлик». Это записано было от Гарсия Лорка в его сборнике. Кроме того, они мне показали там и киноматериалы, показали танцы, басков и прочих, показали и испанских цыган. Это дало мне повод для того, чтобы потом осуществить действительно на сцене театра «Ромен» спектакли Гарсия Лорка. Это была «Кровавая свадьба» и «Чудесная башмашница». Спектакли были очень приняты и театральной критикой. Помню, что на «Кровавую свадьбу» я пригласил и художественный театр. Был и Всеволод Эмильевич Мерхольд, был и Николай Павлович Охлопков. И все они приняли очень эти спектакли.

0: Это большая, интересная работа. Интересная работа она, потому что вы познакомились со всем этим фольклором. И вся их жизнь, она сопряжена с природой. С природой. Вот что всегда прельщает и манит, конечно, слушателя. Мне приходилось вот наблюдать за табором, за шатрами, за их жизнью, за их нравами. Они очень интересны, очень интересны. И потом это, конечно, столько поэзии, столько настоящего, где, конечно, и радость, и горе, и счастье, и несчастье, где все есть в песнях. Никогда не забуду, была такая старая цыганка, старуха, вот она сидела, и к ней приходили как в Мекку цыгане, молодые, вот выступавшие в хорах, и, значит, там, и пели или танцевали. И вот эта старуха сидела, слушала, потом говорила: нет, это песня ямщицкая, это песня, и хриплым голосом она начинала выводить: ай, дари, дари, ра, ра, ди, дари, ра, дари, ра, ра, ра, ди, ра, ра, и так далее. Я сейчас не могу, конечно, да и не умею. А вот она выводила и вела это без конца, и за этим чувствовалась бесконечная дорога, и поле, и дождь, и солнце, и что угодно. Вероятно, это главным образом и прельщало всегда цыганской песни. К сожалению, у дурного вкуса, у дурного потребительского такого зрительного вкуса она часто превращается совсем в иное. Вдруг эта песня звучит, как сами цыгане, очень смешно, остреливают. Вот поет человек, как из ноздрей пламя, когда это все с каким-то завыванием, с каким-то, понимаете, вроде как бы страстью, как бы любовью. Вот это вот все, конечно, далеко от того настоящего пения, настоящего. Приходилось наблюдать мне, как вот на восходе солнца, когда еще дымка над Днепром, когда шатры расположены, и вдруг выходит из шатра молоденькая цыганка и потягивается к солнцу, как тростиночка, как сама природа. Это такой красоты, столько поэзии в этом, что это не полюбить, это не понять невозможно. Поэтому увлечение вот подлинной настоящей песней, пляской, оно, мне кажется, для каждого человека может быть неизбежно.
1: Поет Ляля Черная.

0: канал мы чем идем, рекостерких идем, дуй, дуй, дуй, дуй, и дышу, дуй.
1: Работа эта прервалась в связи с тем, что наступила война, и, значит, я с ними расстался. Затем из больших, так сказать, работ моих на стороне это почти 14 лет драматический театр Станиславского. Вот этот период, за это время я там играл «Двоеточие», «Даченька Горького», за это время вот и «Поздняя любовь», но, в общем, это было маловато. Вот я, значит, работал в театре Станиславского.
2: Примечание. Московский драматический театр имени Константина Сергеевича Станиславского возник в 1948 году на базе оперно-драматической студии, руководимой в 1935-38 годах Станиславским и являвшейся в те годы экспериментальной лабораторией по разработке его творческой системы. В 1943 году студия была преобразована в оперно-драматический театр, а в 1948 году в драматический театр имени Константина Сергеевича Станиславского. В 1938-48 годах театром руководил Михаил Николаевич Кедров.
1: Михаил Николаевич был отвлечен очень театром художественным. Он к этому времени стал уже руководителем театра. И ему было трудно, конечно, это совмещать. Тем временем часть труппы, часть студии, более, ну что ли, энергичная и способная, ушла, разошлась. Они помещались на Сретенке в одном из переулков, в подвальном помещении, где было сыро и неуютно. Была задолженность большая, несмотря на то, что студия в свое время получала от государства большие средства, миллионные средства. Хозяйство было совсем, достаточно сказать, что был один гарнитур из папье-маше для трех сестер. Вот примерно такое наследство. Понадобилось, следовательно, создавать заново труппу, создавать репертуар и наладить режиссерскую работу и так далее, и так далее. Был там ряд талантливых очень людей, такие как Гриценко, такой как Левинсон, Маркушев. Словом, целый ряд людей там способных, безусловно. Как-то у меня появилась к ним симпатия, тем более, что вот этот вот спектакль они играли очень неплохо, «День чудесных обманов». Ну, и я решил быть у них руководителем, меня пригласили. Очень напряженная большая работа, в результате которой все-таки удалось, ну, прежде всего, перекочевать в другое помещение. Но в конечном счете все-таки театр, и появилась труппа. Труппа, в которой был такой, как Урбанский, который для меня всегда остался и остается одним из молодых актеров, который мне приходилось встретиться за этот период и который мог бы вырасти в очень крупного и большого актера. Это мое глубочайшее убеждение, как бы не его несчастье вот в кино.
2: Примечание. Евгений Яковлевич Урбанский прожил недолгую жизнь, но то, что он успел сделать, оставило памятный след в советском искусстве. Все помнят его Василия Губанова, героя фильма «Коммунист», человека пламенной веры, рядового бойца Великой революции. Знаменательное совпадение. Фильм «Коммунист» начал демонстрироваться в Москве в тот самый день, когда актер сыграл свою первую роль на профессиональной сцене, сцене Московского драматического театра имени Станиславского.
1: В формировании труппы, конечно, были свои сложности, потому что мне кажется, что взять молодого способного человека – это маловато. Маловато потому, что нужно все-таки видеть еще, куда ты его поведешь. То есть взять обязательства на себя, на режиссера, на руководителя. Вот, скажем, в свое время я взял Урбанского. И он настолько был для меня убедителен, что я думал уже о нем и строил, так сказать, дальнейшую его жизнь на театре. То есть я думал, ну вот он может сыграть, допустим, Паратова «Бесприданницы». Конечно, по-французски он говорить не сможет, но увести девушку за Волгу – это он сможет. Для этого соответствующий репертуар, для этого соответствующие роли. Все-таки и в том репертуаре, который ты принимаешь, ты должен видеть, а какое место займет тот или иной актер здесь, куда его повести. Конечно, опираться только на каких-то гастролеров – это, вероятно, неправильно. Но не считаться с актерской индивидуальностью, крупной индивидуальностью, таким, как им был, на мой взгляд, Урбанский, тоже нельзя. Нужно именно думать о нем, куда его повести. Вот мне казалось, что он может, скажем, сыграть Паратова, он может сыграть «Укрощение строптивой», допустим. И потом уже может привести его к Отелло Шекспир. Вот какой такой примерный путь должен пройти этот актер.
2: Примечание. В пьесе эстонского драматурга Эгона Ранета «Блудный сын», поставленный Михаилом Михайловичем Яншиным в 1959 году, Урбанский сыграл роль Марта Туйска, человека, в конец запутавшегося в жизни, изменившего родине. Мать Марта играла Софья Владимировна Гиацинтова.
3: Что с тобой, Марта? Ну, скажи мне, что тебя угнетает? Ведь я твоя мать. Ну, посоветуемся, как в былые времена. Говори же, Март.
4: Знаешь, мать, я не тот человек, за кого вы меня принимаете.
3: Как не тот? А кто ж ты такой? Откуда ты явился?
4: Из-за границы.
3: А.
4: Я никогда не сидел в лагере. Под моим именем сидел другой человек, очень похожий на меня. Он был бандитом. А я... Я не бандит, мать. Понимаешь?
3: Нет. Я ничего не понимаю. Но если ты ни в чем не виноват, значит, надо пойти сказать об этом, Марта.
4: Я не могу этого сделать, потому что я на службе, на тайной службе у людей, которые хотят уничтожить советскую власть. Теперь понимаешь? Мать!
3: С ума сошел. Так значит, ты шпион?
4: Да.
3: Встань! Что? Я сказала, встань! Иди сюда к окну. Я хочу посмотреть на тебя.
4: Мать.
3: Ну, а теперь ты смотри на меня. Смотри на женщину, родившую тебя. Ну что, похожа я на волчицу?
4: А разве я похож на волка?
3: Да ты волк! Ты волк! Зачем ты вернулся?
4: Меня послали сюда с заданием.
3: С заданием? Господи, Март! Все эти годы ты ничем не помогал мне. Кто кормил, кто одевал меня, старого человека? И ты явился, чтобы разрушить мою жизнь? Ты не человек, ты волк!
4: Мать, подожди!
3: Господи, боже мой! Опомнись, Март, опомнись. Покончи с этим, уйди от них.
5: Да поздно, мать, поздно. Я ведь и сам...
3: Нет.
5: Я слишком запятнан.
3: Нет, не поздно, пока душа не рассталась с телом. Это не может быть поздно. Пойдешь, признаешься во всем, начнешь новую жизнь. Сколько раз писали в газетах о раскаявшихся шпионах. Их прощали, Март, Март. Ну,
5: признаться, это не так просто сделать, как ты думаешь.
3: Ну, тогда я сама пойду и все скажу.
6: Март, подожди! Подожди, мать. Я сам об этом много думал, но я...
4: Я не знаю, что мне делать.
3: Ну, хорошо. Давай посоветуемся вместе.
4: Да.
3: Посоветуйся с умным человеком.
4: Ну, у меня нет честных друзей.
3: Ну, а Райсмик?
5: Ну, Райсмик.
3: Ну, если нет честного друга, посоветуйся с честным врагом. С Педаясом.
5: С Педаясом, да он плюнет мне в лицо.
3: Ну, выбирайся из этой грязи любой ценой.
6: Мать, но ты еще не все знаешь. Ведь я же не знаю даже их всех. Я здесь не один. Господи, я, кажется, схожу с ума. Ведь если я их предам...
3: Отречься от предателей – это не предательство.
4: Они меня убьют. И простят ли меня здесь? А если к стенке? Что? Смерть? Смерть там и здесь?
3: Тогда, сын, надо выбирать ту, которая честнее.
1: Я вспоминаю Женю Леонова, которым, так уж, он, вероятно, не будет в обиде на это, но были разговоры о том, что у него отсутствует юмор и недостаточно хорошая дикция. И, может быть, даже речь может идти о его сокращении. Ну, жизнь показала, и работа показала, что Евгений Леонов сейчас занимает определенное место среди актеров его поколения. И занимает довольно прочно. Можно только... беспокоиться о нем, чтобы он себя не разбрасывал, чтобы он не бегал из театра в театр. Конечно, нельзя человека совсем отлучить от кинематографа. Но все-таки в кино можно с некоторым разбором тоже участвовать. И такому актеру, как Леонов, ему нужно уже понимать и разбираться, когда нужно, когда, может быть, и повременить, может быть, себя и сохранить.
2: Сейчас прозвучит фрагмент из ранней работы Евгения Павловича Леонова, популярного актера театра и кино. В 1953 году в пьесе Юрия Принцева «На улице Счастливой», поставленной в Московском драматическом театре имени Станиславского автором нашей радиокниги, Леонов сыграл роль деревенского паренька Федора Рудного. В роли Степана Барабаша – Борис Левинсон.
7: Это какой дом будет?
8: Деревянный.
7: Вижу, что деревянный. Чай не слепой? Номер какой?
8: А тебе какой надо?
7: 18-й.
8: А или Б?
7: Слышь, брось.
8: А чего бросать-то?
7: Брось шутки-то шутить. Целый день ищу. Ты мне номер скажи.
8: Ну, 18-й номер. Ну, дальше что?
7: 18-й? А улица какая?
8: Улица? Счастливая, братульница.
7: Смотри-ка, и вправду значит счастливая. А я сомневался. Думал, в насмешку сказали. Это почему счастливая-то?
8: Да поживи, узнаешь.
7: Придется, видно.
8: Слышь, товарищ от Сахи, тебе кого в этом доме надо?
7: Зайченко мне надо. Иван Степановича.
8: Зайченко?
7: Ну так и дядя он мой.
9: Ну да.
8: Дядя?
7: Да? Так я ж Федор. Федор Рудый. Его племенник.
8: О, ну дядя-то у тебя ничего подходящий.
7: А тебе откуда про то известно?
8: Чудак человек, да его вся наша застава знает.
7: Вон а как. Я шо, комиссар он какой или может главнее кто?
10: Большевик он в комитете заправляет.
7: Комитетчик выходит.
10: Ага.
7: Как пройти-то к нему?
9: Да и нету его дома. Ни его, ни тети Кати.
7: Вот оказия-то. Стало быть, ждать надо?
10: Ну, посиди, подожди. Так вот, закуривай.
7: Не занимаемся.
10: О, ты, видать, мужик серьезный. Слышь, ну, как у вас там, в деревне-то?
7: Обыкновенно. Хлеб вот убирать некому.
10: Да я тебя не про хлеб спрашиваю, как насчет текущего момента? Разобрались, что к чему?
7: Разбираемся помаленьку.
10: Ну, а как молодежь? Союзы есть?
7: Вроде было чего-то.
10: То есть как это, вроде было чего-то?
7: Парни наши собирались, а их кулачье разогнало, потому как они нашего батюшку на сцене представили.
10: Слышь, ну а ты сам-то как?
7: Нет, нам это ни к чему, баловство одно.
10: Так,
11: да.
7: Слышь, друг, ты, может, знаешь, где дядя Ивана жена? Я бы сходил.
10: Не знаю.
7: Нет, ну, может, кто в доме знает?
10: Так, не знают, стало быть.
7: Ну, ничего. Мы подождем.
1: Евгений Леонов, у него есть возможность, есть хороший путь. Мне хотелось бы прибавить только большей требовательности к себе, более повышенной требовательности. Потому что всякий человек даровитый, он должен это требовать постоянно увеличивать. Вот я вспоминаю 3 тома, вышедшие о Станиславском, который называется «Летопись о Станиславском». Готовится еще 4-й, ну и выйдет, вероятно, в скором времени. Весь период вот его творчества. Само по себе это очень интересно. Очень интересно. И что для нас самое полезное из этих книг, из этой летописи, это то, что Станиславский, будучи таким великим уже режиссером, постоянно предъявлял к себе требования. Что же остается делать нам? Как же мы должны следить за собой? Как же мы должны предъявлять претензии к себе каждый день, каждый час своим участием в работе театра? Вот это нужно понять, и мне хочется пожелать Жене Леонову, который я очень любил, по-прежнему еще остались у меня симпатии к нему, я ему хочу пожелать, и не только ему, но и всей нашей плеяде актеров. Актеров, безусловно, даровитых, талантливых, но актеров иногда беспризорных. Трудно самому себе предъявлять претензии. Но что делать? Нужно, должно, иначе все пойдет под откос. И очень скоро приходится наблюдать довольно грустные иногда картины. Природа такова, что она не может не родить талантов. Тут речь может идти о том, как вовремя их поливать, как вовремя подстригать, по выражению Константина Сергеевича, вот эти бутоны, чтобы они правильно развивались и расцветали.
12: Подслушанный разговор. Снова дралась во дворе. Ага. Мама, но я не плакала. Вырасту, выучусь на моряка. Я уже в ванне плавала. Боже, не девочка, а беда. Сил моих больше нет. Мама, а вырасту я когда? Вырастешь, ешь котлету. Мама, купим живого коня. Коня? Да что же это делается? Мама, а в летчики примут меня? Примут. Куда они денутся? Ты же из каждого сатана душу сумеешь вытрясти. Мама, а правда, что будет война? Я не успею вырасти.

0: Ставка слушает. Дежурный адъютант у аппарата. Понял. Принято. Доложу.
1: Ваше превосходительство, новое сообщение.
2: Что там еще?
1: В Москве идут уличные бои.
2: Так. Значит, и в Москве.
3: Ваше превосходительство, телеграмма из Красноярска.
2: Давайте.
3: Прошу.
2: 29 октября 1917 года. Большевики заняли казначейство, банк и все правительственные учреждения. Гарнизон в руках прапорщика Лазо.

0: Красноярск. Декабрь 1917 года.
1: Стой, кто идет?
2: Члены Красноярского совета Ада Лебедева и Сергей Лазо.
1: Извините, не опознал. Темно. Здравия желаю, ваше благородие.
2: Кто-то голос знакомый. Назарчук?
1: Так точно, ваше благородие.
2: Эх, Назарчук, Назарчук. Я ведь еще с февраля просил не называть меня ваше благородие, ваше благородие.
1: Так точно, товарищ Лазо. Мы, солдаты, премного вам благодарны за то, что словесность нам преподавали. Книжки умные читали.
2: Ну вот видишь. Значит, не впрок наука пошла.
1: Виноват ваше... Товарищ Лазо, в Иркутск едете?
2: Да.
1: А что в Иркутске? Мятеж?
2: Мятеж.
1: До каких же пор кровь будет литься, товарищ Лазо?
2: А это от нас с тобой зависит. Врагов у нас хоть отбавляй, а помощников вроде бы кроме нас самих нет. Только на себя надеяться мы и можем, не так ли?
1: Так точно, товарищ Лазо.
2: Ну, будь здоров, Назарчук.
1: Счастливого пути, товарищ Лазо.
3: Сергей, скажите, а как получилось, что вы стали революционером?
4: Вас это удивляет, Ада? Мне, например, не пришла мысль спросить об этом вас.
3: У меня это в роду, ведь я дочь политического ссыльного.
4: Да, я не могу сказать, что у меня это в роду. Отец, правда, был исключен из университета в связи со студенческими волнениями, но он и сам считал это просто недоразумением. Старинный дворянский род. А вы знаете, моя прабабка знала Пушкина.
3: Правда? Как интересно.
4: Он даже посвятил ей стихи.
3: А какие?
4: «Не блеск ума, ни стройность платья не смогут вас обворожить. Одни двоюродные братья узнали тайну вас пленить. Лишили вы меня покоя, но вы не любите меня. Одна моя надежда, Зоя, женюсь, я буду вам родня».
3: А кто это Зоя?
4: Прабабкина кузина. Она была, говорят, ужасно некрасивая.
3: Сергей! Сергей, вы все-таки уходите от ответа.
4: Ах да, как я стал революционером. Еще гимназистом я рисовал себе картину будущей коммунистической жизни. Я связывал возможность ее осуществления с великими научными открытиями, авторы которых не продадут их капиталистам, а подарят народным массам.
3: Ой, боже, какая утопия. Типичный сенсиманизм.
4: Вероятно, да. Но один случай все переменил. Было это уже в Петербурге, когда я учился в университете. Стоял я однажды всю ночь в очереди за билетом на Собинова.
3: Счастливчик. А я его ни разу в зале не слушала. Только с граммофонной пластинки.
4: Еще услышите, Ада. Непременно. Ночь длинная, делать нечего. Разговорились мы с одним студентом, который вел запись. Он из Томска, 2 года ссылки, отбыл в Амурской области. Колоссальное на меня произвел впечатление. И вот тогда я понял, чего мне стоит добиваться и что нужно бросить навсегда. И вот, когда началась война, я записался братом милосердия. Ходил после университета в госпиталь, читал солдатам книжки, вел умные беседы. И один солдат сказал мне как: «Эх, барин, барин, хороший вы, видно, человек. Да разве ж одними книжками да сладкими речами народу поможете? Народ надо в бой вести, а не книжки ему читать».
3: Ну вот, а вы называете меня своей учительницей в революции. Вон ведь какие у вас учителя-то были.
4: Это были еще не уроки, а призывы к ним. А вы? Вы даже не представляете, Ада, что вы... для меня. Ну, что вы для меня сделали? Помните, я на первый свой митинг шел робея, как мальчишка.
3: А провели замечательно.
4: У вас учился. Я же на все ваши выступления ходил. Нет, Аля, нет. Вы необыкновенная. Вы для меня Жанна д'Арк.
3: Ну, я не хочу быть сожженной на костре.
4: Уверен, что если придется, вы пойдете в огонь без колебаний.
3: Каждый из нас пойдет. В Иркутске будет трудно, Сережа. Там юнкерское училище, школа прапорщиков и главный офицерский резерв.
4: Да. Владимир Ильич еще в апреле говорил сибирским большевикам, что надо обратить серьезное внимание на Иркутск. Но я думаю, справимся.
3: Вам надо спешить. Эшелон уходит.
4: До свидания, Ада.
3: Поезжайте, Сережа. Будьте тверды и мужественны, как всегда. Вы чудесный человек. Ну, наклонитесь же немного.

0: Из воспоминаний участницы гражданской войны Ольги Йогансон.
1: Лазо прибыл со своим красноярским отрядом в Иркутск 10 декабря. Он сразу же бросился в гущу борьбы и находил время и для работы в штабе, и для личного участия в боях на линии огня. В недолгие часы боевой передышки он сам обучал в казармах новые отряды красногвардейцев, ярко и образно показывая им правила уличного боя. Он всегда сам водил свои отряды в атаку, хотя не раз говорил, что при правильном ведении боя командование должно находиться в безопасном месте. Но время было такое, когда только что организованные отряды нужно было воодушевлять примерами личной храбрости и бесстрашия.
2: Занять верхний этаж!
3: О, кто это там внизу?
2: По улице передвигается?
3: Да повозка какая-то.
4: Видать, жители из горящего дома перебираются.
5: Местные жители, говоришь? Ну? А не погон ли там блеснул юнкерский?
3: И вправду!
5: А ну-ка дай гранату.
3: Разрешите, я сам.
5: Нет.
3: Товарищ Лазо.
5: Не разрешаю. Учитесь.
6: Ух ты! И точно, там же был пулемет!
3: Под тряпьем на повозке.
4: Ловко вы их, двое наповал.
3: Третий уходит. Уйдет, гад!
7: Уйдет!
8: Со мной! Вперед!
9: Вперед!

0: Сергей, жив!
1: Жив.
0: А мы все уж тут. Как тебя в плен-то угораздило попасть? Едва отбили.
1: Да вот, знаете ли, увлекся атакой.
0: Увлекся, а сам учил на рожон не лезть.
1: Так учить-то всегда легче, чем учиться.
0: Ну а как мятежники к вам относились?
1: Они не знали, кто я такой. Заперли меня в комнате, мебели не дали совсем.
0: Так.
1: Я лег на полу и для успокоения нервной системы решаю задачки математические.
0: Помогает. Я сам учил на рожон не лезть.
1: Так учить-то всегда легче, чем учиться.
0: Ну а как мятежники к вам относились?
1: Они не знали, кто я такой. Заперли меня в комнате, мебели не дали совсем.
0: Так.
1: Я лег на полу и для успокоения нервной системы решаю задачки математические.
0: Помогает?
1: Очень помогает. Я считаю, что каждый человек в молодости должен 2-3 часа в день посвящать математике.
0: Так.
1: Независимо от того, чем он занимается. А.
0: У тебя способности к математике незаурядные, я слышал. Увлекаешься?
1: Не знаю, хорошо это или плохо, но я многим увлекаюсь. И химией, и физикой, и философией тоже. Просто математика дисциплинирует ум, приучает нас быстро разбираться в сложном вопросе. В математике есть своя философия. Поэзия, если хотите.
0: Да, трудно пришлось тебе, Сергей, за эту неделю. Но боевое крещение ты выдержал славно. Центральный исполнительный комитет Сибири поручил мне передать тебе благодарность.
1: Спасибо, товарищ Шумяцкий. Город еще горит. Много жителей пострадало.
0: Война есть война. Отстроим. Все отстроим еще лучше, чем было.
2: Товарищ Лазов, пришли иностранные консулы. Можно пустить?
1: Пусть войдут.
2: Слушаюсь.
1: Я приветствую вас, господа, от имени революционного комитета.
3: Je vous salue, messieurs, au nom du comité révolutionnaire. Quel est le but de votre visite?
4: Вы, очевидно, учились у нас в Париже, вы?
1: Нет, образование получил в своем отечестве.
4: Это тем более приятно. Вы так отлично говорите по-французски. Я могу объясняться, конечно, плохо на русском языке, так что я полагаю... Нам не трудно будет договориться.
1: К сожалению, знание языка еще ничего не определяет. С нашими соотечественниками мы говорим на одном языке с малых лет. Но, как вам известно, не со всеми мы можем найти общий язык.
5: Мы наблюдали печальные события в вашем городе. Мы хотели бы просить вас согласиться оставить оружие... юнкерам и офицерам.
4: Oui.
0: Чтобы завтра не снова подняли его против народа.
4: Месье, ну. Цивилизованный мир будет... Простите меня, будет возмущен, узнав, что цвет нации в России оставлен безоружным перед лицом темных сил.
5: Yes.
0: У нас с вами разные понятия, господа, о том, что такое цвет нации и что такое... темные силы.
5: Мистер Шумецкий, нам было бы неприятно сообщить своим правительствам о том, что с новой властью России трудно вести деловые переговоры.
1: Почему же трудно? Вот, например, по нашим сведениям, полковники Иванов и Никитин, поднявшие в городе мятеж, скрывается в иностранных представительствах. Нам хотелось бы договориться с вами о выдаче этих преступников законным властям.
4: Месье Лазо, нам, клянусь вам, нам неизвестна судьба упомянутых господ офицеров. Мы не вмешиваемся во внутренние дела России.
1: Всего хорошего, господа.
4: Примите наши уверения.
5: Прощайте,
1: господа.

0: Чита, февраль 1918 года. Кабинет председателя исполкома Забайкалья. Экстренное заседание.
1: Итак, товарищи, краткая обстановка на сегодня. Атаман Семенов со своим особым манжурским отрядом перебрался на станцию Манжурия. Разоружил 720-ю пермскую дружину. Расстрелял харбинского комиссара Аркуса. И матроса Кузнецова.
2: Вот золотопогонники. Вот гады.
3: Кулацкая тратья.
1: На станции Манжурия им захвачено грузов почти на 19 миллионов рублей. Принимает свой отряд бандитов, хунхузов, японцев, русских, белогвардейцев, вербует англичан, французов.
4: Одним словом, весь сброд по делам собирает.
5: С японцами заигрывает.
1: Да, товарищи, по нашим данным, от Японии Семенов получил через доверенных лиц 3 миллиона. Кто такой сам Семенов? Казачий Исаул, сын богатого скотовода, злейший наш враг. Ясно?
6: Разрешите?
1: Вам кого, товарищ? Здесь совещание.
7: Здравствуйте, товарищи. Я командирован на фронт. Моя фамилия Лазо. Вот мандат.
1: Так, ясно. Знакомьтесь, товарищи, с нашим главкомом.
8: Здравствуйте, товарищ Лазо.
9: Здрасте, слышали о вас.
8: Мы вас по Иркутску знаем.
10: В самое время прибыли.
1: Товарищ Лазо, я только что закончил доклад об обстановке на сегодня. Разрешите повторить?
7: Спасибо. В общих чертах обстановку я знаю. Пожалуйста, уточните. Первое. Имеется ли сведения из Владивостока о передвижении японского флота или о подготовке к высадке десанта?
11: Неужели решатся?
12: Да? Вся мировая контра на нас.
7: Да, товарищи, это не исключено. Второе. Какие части имеются в нашем распоряжении? Их боеспособность, вооружение.
1: Хорошо. Сегодня же уточним, товарищ Лазо.
7: На сегодня все. А сейчас прошу всех немедля в свои части. Да,

0: слышал, Петра? Лазо приехал.
1: Это кто ж такой? Не русский?
2: Ну как это не русский? Самый что ни на есть русский. Ленин его прислал.
1: Сам Ленин? А. Ну, тогда крышка Семенову. Конечно. Тогда мы его...
3: Да видел я этого. Лазо. Шинель потертая, без сабли, без маузера. С одним биноклем.
2: Ну и что? Что с биноклем?
3: Студентик. 23 года всего.
2: А это ты зря, Иван, зря. Молодость не помеха.
1: Да боевой командир.
2: О, боевой. Съезд Советов не зря ему чрезвычайные полномочия дал.
3: Ага, поживем, увидим, выйдет ли из него командующий фронтом.

0: людей вооруженными, обутыми. У нас ничего нет. Заканчивайте организацию отрядов и выступайте все, кто хочет защищать революцию. Время не ждет. Сергей Лазо.
1: Разрешите?
2: Рассаживайтесь, товарищи. Товарищи, я собрал вас здесь, в штабном вагоне, чтобы еще раз обсудить положение дел. 5 апреля японцы высадились во Владивостоке.
1: Но ведь одновременно с Семеновым?
2: Нет, наоборот. Семенов выступил одновременно с японцами.
1: Может быть, это случайность?
2: Случайности здесь быть не может. Наличие сговора бесспорно.
0: Товарищ Лазов, телеграмма из Москвы.
2: Благодарю. Товарищи, прошу внимания. Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллюзий. Японцы, наверное, будут наступать. Это неизбежно. Им помогут все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления. И готовиться серьезно. Готовиться изо всех сил. Ульянов Ленин.
3: Отряды подходят, Сергей Георгиевич. Но не все командиры знают, что Семенов 5 апреля уже перешел границу и занял ряд пунктов вдоль Забайкальской железной дороги.
4: Многие отряды, еще не доходя до нас, натыкаются на семеновские банды и вынуждены вступать с ними в бой.
2: Если отряды не доходят до нас, мы пойдем им навстречу.
4: Но впереди Семенов.
2: Пойдем на Семенова.
5: Из воспоминаний Владимира Бородавкина, командира 1-го дальневосточного социалистического отряда на Забайкальском фронте.
6: Наши войска с боями продвигались вперед. После взятия Оловянной в наших руках оказался левый берег Анона, глубокой горной реки с очень быстрым течением. На правом берегу расположились семеновские части. Но как переправить туда войска? Огромный железнодорожный мост взорван. Решено было ночью взобраться на уцелевшую часть моста и переправиться со всей нашей пехотой. Операция была начата в 11 часов вечера. Надо было провести ее без единого шороха. Для этого наши ребята применили морской прием. К ноге каждого взбиравшегося на мост был привязан кусок шпагата. Он взбирался, отвязывал шпагат, опускал его нам и этим давал сигнал, что он на мосту. Следом за ним направлялся другой. Переправа оказалась такой трудной, что к часу ночи мы успели переправить всего только 60 красногвардейцев и командующего фронту. Приближался рассвет. Дальнейшая переправа стала невозможной. И тут Лазо пустился на хитрость. Он приказал ребятам кричать «Ура!». Их поддержали оставшиеся на берегу несколько сотен красногвардейцев, которые тоже заорали, что было сил «Ура!». Передовые части семеновцев, вообразив в темноте, что на них бросилась огромная боевая сила, в большой панике удрали и освободили для наших бойцов свои окопы.

0: Terve soittaja, stoi!
1: Terve soittaja, stoi!
2: Terve soittaja, stoi!
3: Terve soittaja, stoi!
0: Спешится! Отвести коней в укрытие!
4: Спешится! Отвести коней в укрытие!
5: Спешится! Отвести коней в укрытие!
6: Товарищ Кларк, семеновцы за сопкой!
0: Сотня! Бою!

0: бою!
1: Сотня к бою!
2: Сотня к бою!
3: Смотрите, автомобиль!
4: Чандлер с пулеметом!
5: Такой только у командующего!
6: Так это ж Лазо! Ей-богу, Лазо!

0: Марк! Здравствуй, Борис.
1: Сергей, Лазо, откуда ты, Сергей Георгиевич?
0: Потом, все потом, Борис. Отводи сотню за насыпь. Противник пошел в контрнаступление.
1: Да мы их сейчас...
0: Не горячись, береги людей.
1: Сотня! Перебежками за насыпь! Марш!
2: Сотня! Перебежками за насыпь! Марш! Сотня! Перебежками за насыпь! Марш!
3: Сотня! Перебежками за насыпь! Марш!
0: Ай да семеновцы хорошо стреляют. Так ведь могут и попасть. А теперь мы им сюрприз приготовим. Товарищ Агеев!
4: Здесь я, товарищ Лазо.
0: Платформа готова?
4: Так точно, товарищ командующий.
0: Не боишься?
4: Никак нет. 20 раз прыгал.
5: Подожди, что вы задумали, Сергей?
0: Что задумали? Основные силы семеновцев расположены на станции Мациевская. Там у них бронепоезд готовится. Вот-вот они его на нас двинут. А мы навстречу им разгоним платформу со взрывчаткой и...
5: Таран?
0: Правильно.
5: Подожди, а как же Агеев?
0: Агеев на ходу спрыгнет. Мы с ним 2 дня в тылу тренировкой занимались.
6: Семеновский бронепоезд идет!
0: Внимание! Давай, Агеев! Давай, Агеев!

0: Давай, давай, жми, Агеев!
1: Сейчас, ах, нет. Остановились, беляки! Почуяли, чем это пахнет.
2: Задний ход дали!
1: Поздно!

0: Товарищ командующий, взяли Мацеевскую.
1: Отлично, Борис.
0: Еще совсем немного, Сергей Георгиевич, и очистим землю нашу сибирскую от этой скверны.
1: Донесений писать не будем. Доложим центр Сибири сами. Едем в штаб, в Читу.
0: Есть ехать в Читу.

0: Полюбил я Сибирь. Если останусь жив, в моих воспоминаниях она останется страной здоровой и могучей.
1: Да, я, как и ты, в Сибирь влюбился.
0: А люди каковы? Вот хотя бы Агеев вчера.
1: Да, Агеев, Агеев. Знал бы я, что ты задумал, так я бы сам бы попросился на паровоз. У меня ведь опыт есть.
0: Паровоз водить?
1: Нет, прыгать с поезда на ходу.
0: Когда ж ты в этом преуспел?
1: Ну, ты же знаешь, в 906 году меня арестовали. Я бежал, уехал в Японию, потом вернулся в Владивосток. И тут как раз началось восстание моряков. Меня опять взяли.
0: По делам взяли?
1: Ну, по делам, по делам. Ну, и вот когда меня везли в поезде в Читу, я на полном ходу и ушел. На этот раз подальше, в Австралию.
0: О.
1: Да, там на сахарных плантациях работал, на молочной ферме, на железной дороге.
0: И все же опять вернулся?
1: Да, все-таки назад потянуло. Ведь моего деда еще Демидова из Шотландии выписали при Петре Первом.

0: из воспоминаний Анны Кларк-Аносовой, жены красного командира Бориса Кларка.
1: Наша квартира находилась недалеко от Читинского вокзала. Часто товарищи с фронта забегали ко мне передать какое-нибудь поручение от Бориса или спросить, как я живу со своими малышами, а то просто рассказать, как они дерутся с белыми. И вот от них-то я услышала, что на фронте появился командующий, что зовут его Сергей Георгиевич Лазо. Рассказывает, бывало, какой-нибудь красноармеец про товарища Лазо, так прямо преображается. «Вот это командир», — говорит он, — «вот это человек. Не только заботится о нас, но и домашними нашими интересуется. Обо всем поговорит, все выспросит. Редкий командир».
2: «Слушай, Сергей, вот воюем мы с тобой бок о бок. Друзьями стали. Дома-то у меня так и не был».
3: «Поздно уже. Семью побеспокоим».
2: «Да рады тебе будут».
3: «Ну, хорошо, хорошо.
2: Вот сюда. Осторожно».
3: «Ничего, ничего».
2: «А сюда проходи, проходи».
4: «Борис, ты?»
2: «Я. Я не
4: уже. Слава Богу, Боря. Здравствуй. Боря, милый. Здравствуй.
2: Здравствуй. Ой, хватит, хватит, знакомься. Знакомься. Это наш командующий Сергей Георгиевич Лазо».
3: «Здравствуйте».
4: «Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Проходите, пожалуйста, я сейчас на стол накрою».
2: «Нют, команда уже спит?»
4: «Спит, конечно».
2: «А, жалко».
4: «Завтра поздороваешься».
2: «Да я-то что, вот Сергей, товарищ Лазо, ему похвалиться хочу».
4: «Тише ты».
3: «И правда, давайте дадим детям спать».
2: «Садись, садись, Сергей, вот сюда, к окошку».
4: «А у вас, Сергей Георгиевич, дети-то есть?»
3: «Да не величайте меня, пожалуйста. Будем запросто». «Нет, Нюта, пока нет. Но мечтаю».
4: «Сына вам желаю».
3: «Сына-то хорошо, но и против дочки не возражаю. Если будет дочь, назову Адой».
4: «Да нет, сын лучше. Бабой быть самое последнее дело. Вот говорил, революция, равноправие. А что же получается? Вы воюете, а жены по-прежнему детей нянчат, обед готовят».
2: «Ну, Нюта, Нюта».
3: «Ну, это вы напрасно, Нюта. На вас, женщинах, огромная ответственность. В это тяжелое время женщины должны хранить и передавать дальше то лучшее, до чего дошли люди. Вы должны помешать колесу истории повернуться вспять, понимаете?»
4: «Понимаю. А лучше всего, если бы ее вообще не было, войны. Ведь подумать только, сколько кровищи пролили».
2: «Да. Но без крови революции не бывает, Нюта. Верно, Сергей?»
3: «Я вас понимаю, Нюта. Человеку должна быть противна мысль об убийстве. Но когда нас упрекают в братоубийстве наши враги, я хочу спросить их, где были они сами во все годы войны, порожденные нелепым, преступным несовершенством нашего уклада жизни? Не они ли призывали к новым и новым потокам крови?»
2: «Верно, верно, верно, Сергей. Только ты ешь, ешь, пожалуйста, хорошо?»
3: «Спасибо. У тебя замечательная хозяйка, Борис».
2: «Еще бы. Тихо. Кажется, кто-то проснулся. Пойду взгляну».
4: «Боюсь я за него. Горячий.
3: Горячий. А вы когда полюбили его, не знали, каков он?»
4: «Господи, да знала, конечно. Потому и полюбила».
3: «Так чего же вы хотите? Чтобы он переменился? Чтобы не за что было его любить? Нужно жить, чувствовать, страдать. Да, именно страдать. Без этого не бывает счастья».
4: «А если убьют? Ведь шестеро их у меня».
3: «То, что я вам скажу, жестоко. Очень жестоко. и все-таки скажу. Если убьют Бориса, останусь я. Убьют меня, останутся тысячи товарищей, которые помогут вам поднять малышей. Но если убьют советскую власть, вот тогда вы останетесь одна. Совсем одна. Понимаете?
5: Все в порядке. Спят.
4: И нам всем пора.
3: Да. Спасибо. Я немного поработаю, можно? Надо оперативную сводку составить.
2: Ну, конечно, конечно, Сергей. Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи.
5: Ты что, Сергей? Не ложился?
3: Ага.
5: Ну, ты железный человек. Вторые сутки не сомкнул глаз, а хоть бы что.
3: Привычка.
5: Откуда? Ну откуда у тебя привычка работать, не покладая рук? Ты же дворянин, черт тебя подери.
3: Я еще в юности сделал для себя вывод. Никто не может знать заранее, в каких условиях ему придется жить. И нужно быть готовым, чтобы во время всяких передряг не быть застигнутым врасплох.
2: А, понимаю, понимаю.
3: Если ты хочешь быть господином себе и своим поступкам, приучай себя к труду и закаляй себя лишениями.
5: Слушай, ну а если бы не война, если бы ты просто окончил университет, что бы ты стал делать?
3: Ты знаешь, как-то не думал об этом. Но я бы, наверное, хотел бы сделать нечто большее, чем несколько открытий в области отвлеченных наук. Так или иначе, но я пришел бы к революции. Если другие не создали мне жизнь такой, какой я хочу ее видеть, значит, я должен бороться за такую жизнь. И не только для себя, для всех.

В ответ усмехнулся палач-генерал. Спасибо за вашу работу. Вы землю просили, я землю вам дал, а волю на небе найдете.

0: из воспоминаний Моисея Губельмана, военного комиссара Временного военно-революционного комитета Приморской области.
1: События развивались с огромной быстротой. В мае 18 года чехословацкий корпус поднял мятеж против советской власти. Под напором белогвардейцев и белочехов в середине июня Красной армии пришлось оставить Барнаул, Ачинск, Красноярск, Бийск. 10 июля части Красной армии и красногвардейцы оставили Иркутск. Из Забайкалья был срочно отозван Сергей Лазо и назначен командующим Прибайкальским фронтом. Перед ним поставили сложную задачу – задержать продвижение чехословаков и белогвардейцев, прикрывать отступление Красной гвардии на восток. Бронепоезд под командованием Лазо отходил последним, принимая на себя яростные атаки противника.
2: Стой, кто идет! Стрелять буду!
3: Пароль говори!
2: Что ж я тебе на всю Сибирь кричать буду? Мне командующий нужен!
4: Товарищ Лазо, к вам просится какой-то.
5: Он один?
4: Один?
5: Пусть подойдет.
3: Давай! Подходи! Пароль.
6: Пароль седло. Отзыв не спрашиваю, потому что знаю вас, товарищ командующий. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Записка вам. Из Красноярска от товарищей.
5: Я буду у себя.

0: вот ешь.
1: Спасибо, братцы.
0: Силен ты, мужик. Гляди, насквозь Беляков прошел.
2: Да. Плохие вести, видать, привез, а?
0: Командующий сразу в лице переменился.
1: Известие я привез. Товарищ его убит. Командир эскадрона Кларк Борис.
0: А, это я слыхал.
1: Слыхал.
0: Хороший был командир.
2: А как же его убили? Где?
1: В Чите. Солдаты часть бросили текать из города. Офицеры бывшие подговорили. Кларк с казаками догнал их, начал переговоры. Дескать, обманули вас. Власть советская прощает. Его из засады офицеры положил.
2: Да. А в Красноярске контрразведка свирепствует. Аду Лебедеву и многих других замучили.
0: А во Владивостоке? Вон, говорят, американские и английские корабли пришли.
1: За горло берут.
2: Вся мировая контра против нас. Худо дело.
3: Что же это? Конец. Погибли лучшие люди. Товарищи мои. Григорий Винбаум. Яков Дубровинский. Бориса убили подло из засады. Аду Лебедева растерзали бандиты. Аду, какой это был человек. Неужели торжествует неправда? Неужели напрасной была пролитая кровь? Напрасно бессонные ночи? Напрасно нечеловеческое напряжение сил тысяч людей? Пулеметом! По противнику огонь!

0: конца 1916 года я участвовал в революционной борьбе. После победы революции с оружием в руках защищал и защищаю советскую власть. Я пришел к заключению, что только большевистская партия способна повести за собой массы рабочих и крестьян и закрепить победу революции. Поэтому прошу принять меня в члены коммунистической партии. Лазо.
1: Из воспоминаний Анны Кларк-Аносовой, жены красного командира Бориса Кларка.
2: В августе 1918 года белые банды начали свою злодейскую работу в окрестностях Читы и в самой Чите. Пользуясь наступлением интервентов, которые надвигались на нас с запада и с востока. От Сергея Георгиевича Лазо я получила короткую записку. Бандиты убили Борю, но я жив, и тысячи товарищей живы. Отомстим за его смерть. О детях не беспокойтесь, вырастим. Второй раз он напомнил о себе. Приходит женщина, приносит мне посылку от него. Обувь для ребят и материал на платье. Что меня больше всего поразило, так это то, что вся обувь была в пору каждому из детей. Как будто он снимал с них мерки. Глубоко я была тронута его вниманием.
1: Станция Урульга. 180 километров от Читы. Конец августа 1918 года.
3: Товарищи! Товарищи! Нам приходится констатировать, что власть Центрального исполнительного комитета Центра Сибирь распространяется практически на станцию Урульга и ее ближайшие окрестности. Мы в кольце враждебных сил!
4: Будем биться до последнего!
5: Мы еще покажем, на что способны!
4: Да, биться
6: товарищи! Товарищи! Биться до последнего – это было бы преступлением перед революцией.
4: Что? Чего?
6: Продолжать борьбу на фронте сейчас бессмысленно. Мы сделали все, что могли. Мы должны спасти Красную Гвардию. Это главное – увести ее в тайгу. Уходим в подполье. Народ все равно не примирится с атаманщиной интервенцией. Разойдемся маленькими группами.
7: Можно с вами, Сергей Георгиевич?
8: Товарищ Лазо, я в вашу группу.
9: Разрешите мне тоже.
6: Это будет решать штаб. Друзья, не падайте духом. Не теряйте веру в победу. Мы не гибнем. Мы не умираем. Мы просто временно захворали. Пройдет некоторое время, и мы, выздоровевшие, напряжем все мускулы и снова воскресим советскую власть, которую враг уже не одолеет никогда.

0: Фамилия, имя, отчество.
1: Лазо Сергей Георгиевич.
0: Семейное положение.
1: Женат.
0: Возраст?
1: 24 года.
0: Род занятий?
1: Был студентом-технологом, потом офицером. Сначала революции партийным работником.
0: Какую работу вел и где при советской власти?
1: Член Красноярского исполнительного комитета в 1917 году. Командовал Забайкальским фронтом с конца февраля по конец августа 1918 года. Член Центрального исполнительного комитета Советов Сибири в 1918 году до разгрома.

0: Владивосток, декабрь 1918 года.
1: Где Лазо? Где Лазо, я вас спрашиваю?
2: Мы шли по его следу, ваше высокопревосходительство. Но он скрылся где-то между Хабаровском и Владивостоком.
1: Опять скрылся.
2: Мы принимаем все меры, ваше высокопревосходительство.
1: Вы упустили! Упустили, а теперь после драки машете кулаками.
2: Но, ваше высокопревосходительство...
1: Поймите, вы поймите. Уничтожить совет и полдела. Важно не оставить корней. Иначе все начнется сначала. 18-й год должен стать первым и последним годом большевизма в Сибири.
2: Ваше высокопревосходительство, по последним сведениям, Лазо сейчас находится здесь, во Владивостоке.
1: Вы можете мне сказать, когда он будет арестован?
2: Ваше
1: высокопревосходительство. Сегодня? Завтра? Или, может быть, послезавтра?
2: Не знаю, ваше высокопревосходительство.
1: Не знаю, не ответ офицера контрразведки. Ищите. Ищите. Не найдете, ответите головой.

0: Из воспоминаний связной Дальневосточного комитета РКПБ Ольги Лазо.
1: Мы приехали во Владивосток ранним утром в середине декабря 18 года. Сергей рвался к работе. Однако партийная организация вынесла постановление о более глубокой конспирации Лазо, вплоть до того, что было решено временно не давать ему партийной работы. Это вызвано было тем, что в белогвардейских газетах появилось объявление о предоставлении большой награды за выдачу Лазо живым или мертвым. В 30 верстах от города, в зимовье среди глухой тайги, скрывалось несколько владивостокских товарищей большевиков. Туда же решено было направить и Сергея, так как в нашей квартире во Владивостоке жить становилось опасно. В городе начались повальные обыски.
2: Так кто же они были, ваши квартиранты?
3: Очень милый молодой человек с супругой.
2: Милый, говорите?
3: Да. Ничего подозрительного. Паспорта в порядке.
2: Чем он занимался?
3: Он назвался чертежником.
2: Кем-кем?
3: Чертежником. Работал целыми днями дома. Выходил редко. И так все 4 месяца. Да вот, извольте посмотреть, стол этот он сам себе смастерил. Замечательный стол.
2: Жена чем занималась?
3: Клеила бандероли в таможне.
2: Вы с ним часто беседовали?
3: Ну да, конечно. Ну, в основном по сельскохозяйственной части.
2: По какой? А поясните.
3: Ну, видите ли, у меня на Урале именье, а у него в Бессарабии тоже есть участок земли.
4: Где? В Бессарабии?
3: Да, в Бессарабии. Вот мы и говорили о сельском хозяйстве, в котором, надо вам сказать, он тонкий знаток.
2: Он, конечно, он. Это книги. Вот здесь, это книги вашего бывшего квартиранта?
3: Точно так. Большую часть он с собой взял. Некоторые оставил, сказал, заедет, когда устроится на новом месте.
2: Посмотрим. Курс двигателей внутреннего сгорания, баллистика, Салтыков-Щедрин, Диккенс, Горький, любопытно, этика японцев, Руссо, Вольтер, Клаузевиц, Герцен, Кропоткин. Кропоткин, записки революционера. Черт! Совсем рядом ведь ходил, а? Опять совсем рядом. Совсем близко был.
3: Кто, позвольте поинтересоваться?
2: Лазо, милостивый государь. Лазо.

0: Из воспоминаний члена Владивостокского комитета большевиков Сенкевича.
1: Отряд под командой Гаврила Шевченко стоял в деревне Новороссия, в 20 километрах от Шкотова. В один из теплых майских дней на улице появились три таежника. С громадными мешками за плечами, опираясь на большие суковатые палки, они медленно подходили к зданию походного лазарета. Губельман и Владивостоков с большими окладистыми бородами. Моложавое лицо Лазо обрамляла легкая черная бородка. Из-под густых черных бровей смотрели умные темно-карие глаза. В первый же день Сергей Лазо выступил на митинге партизан.
2: Товарищи! Сейчас самая важная задача – собрать партизанские отряды в единый кулак. Партизанскую армию!
3: Да пока мы рассеяны по тайге, мы сила!
4: Партизанскую армию японцы и американцы в раз разобьют!
5: Погибнем зря!
2: Погибнет армия, лишенная дисциплины и не имеющая общей задачи. Армия, сплоченная пролетарской дисциплиной, знающая, за что она воюет, непобедима.
6: Сергей Георгиевич, это напрасный труд. Переубедить эту толпу невозможно.
2: Ничего, Булыга, ничего. Они кричат, я молчу. Они устанут быстрее. Я продолжаю, товарищ. Партия назначила меня главкомом всех партизанских отрядов Сибири. Следовательно, все, кто поддерживает партию большевиков, обязаны мне подчиняться. Кто не подчиняется мне, тот против партии. Такова логика фактов. Таково положение дел. Спорить против фактов бессмысленно.
7: Партизан сам себе начальник. Такая жить свобода, ежели командиров сызнова разотять стали.
2: Свобода... Свобода – пустой звук, если она ничем не гарантирована, ничем не защищена. Чтобы защитить свою свободу, мы должны быть сильными, так или не так?
8: Ну да, да. Что из этого-то? Да.
2: А то, что сила в сплоченности, сила в дисциплине.
9: Опять?
2: Сколько штуков в вашем отряде?
9: Ну, 120.
8: Ну, 125.
2: Завтра придет японский батальон 350 человек с артиллерией. Сможете выстоять?
9: А соседи подмогнут.
2: А если не помогут? Если сосед уйдет по собственному желанию в своем направлении. И зачем нам, собственно, ждать, когда японцы начнут бить нас по частям? Почему мы вместе, организованно, не начнем бить по частям их?
9: Правильно!
4: А ведь верно, Идривов,
10: дело, говоришь, главком!
11: Давай, ступай в командование!
2: И я вам верю! Верю, что будете точно и немедленно выполнять все приказы отделенных, взводных и ротных командиров. Что будете честными и вежливыми с населением. Будете делиться боевым опытом с новичками. А если случайно кто-то попадется в плен, пусть не надеется купить себе пощаду ценой разглашения военной тайны. Смерти в плену все равно не избежать. Так лучше умереть честным бойцом, с высоко поднятой головой, нежели предателем.
12: Таких у нас нет.
3: Это лучше смерть, чем измена.
2: Я верю вам, товарищ. Верю, что вы будете свято выполнять наш дисциплинарный устав.
3: Это какой еще устав?
9: Ну зачем он нам?
11: Вы партизаны, а не царские солдаты.
3: Ну какой еще устав?
2: А я вам, товарищи, только что наш устав вкратце изложил, и вы все кричали, что согласны. Конечно!
10: А мы-то думали, это и курица, ясно!
3: Ну и шутник ты, Главко!
12: Спасибо вам, товарищ Лазо, за науку.
13: За правду спасибо.
14: А то есть, которые сулят реки молочные.
2: Меня с детства приучили говорить всегда правду. Такой был обычай в семье. И за правду никогда не наказывали. И мы с вами защищаем и отстаиваем самую великую правду. Правду революции.

0: из воспоминаний Ивана Мелехина, начальника штаба Цимухинского партизанского отряда.
1: Лазо ложился спать обычно на лавке, положив под голову свою полевую сумку. Но сон у него был необычный. Как будто и во сне он находился в полной боевой готовности. Стоило его разбудить в любое время, он моментально вскочит на ноги, проведет ладонью правой руки по лицу и отвечает на заданный вопрос. Как будто он и не спал, а думал именно об этом вопросе. Всех нас поражала его организованность, умение дать указания в любой обстановке.
2: Его превосходительству, господину министру внутренних дел. Политическая ситуация Приморской области в данный момент в высшей степени сложная. Ольгинский уезд, за исключением северной его части и южной Шкотовского района, весь занят большевиками. Красными произведены были дерзкие налеты на линию железной дороги к югу от Никольска-Уссурийска. Есть раненые и убитые. Красными делается все для нарушения порядка на железнодорожной линии.
0: Сучанская долина. Сентябрь 1919 года.
3: Началось. И началось отлично. Отряды подошли скрытно, ударили внезапно, одновременно.
4: Товарищ командующий! Цимухинский отряд прервал телеграфную линию у села Романовка.
3: Теперь овладеть мостами. Оседлать все дороги и не давать противнику выйти из кольца.
4: Есть! Товарищ посол!
3: Пулеметчиков вперед! Пусть прикроет огнем наступающую пехоту.
5: Слушаюсь!
4: Товарищ командующий, захвачен подъемник на станции Бархатная. Взрывать?
3: Взрывать.
4: Есть!
3: Но прежде снимите все, что можно снять, особенно дорогостоящие части машин. И не забывайте, то, что мы сегодня взрываем, завтра нам придется восстанавливать.
4: Товарищ командующий, японцы вышли на правый фланг.
3: Перенесите огонь правее.
4: Есть!
3: И позаботьтесь, чтобы продовольствие вывезли.
4: Слушаюсь!
3: Ну как, отогнали японцев?
4: Так точно, товарищ командующий!
3: Молодцы! А теперь вперед!

0: из воспоминаний писателя Александра Фадеева. Партизанская кличка «Булыга».
1: Мне много приходилось видеть смелых командиров. Я видел людей азартных, отчаянных, которые бросаются в бой первыми, полные страсти и боевого темперамента. Я видел просто хладнокровных, храбрых людей. Но по поведению даже этих людей всегда можно видеть, что они находятся в бою, что их спокойствие необычное, не такое, как дома, в нормальной обстановке. Это спокойствие мужественного человека, который привык к бою и знает, что он должен быть хладнокровен. Сергей Лазо в бою оставался в сущности таким же, как всегда, со своими приподнятыми бровями, с обычным внимательным и несколько удивленным выражением лица, без различий к тому, что может лично с ним случиться. Он делал только то, что необходимо было для решения поставленной им боевой задачи –

0: Какой уж день идем, а куда не знаем. И когда конец пути тоже не знаем.
1: Да, зато беликам и японцам сюда ни за что не пробраться.
0: А мы-то проберемся дальше. Ноги в кровь стерты.
2: Кончать с этим надо. Мое село, вот оно, ручки подать. Куда я пойду? Колчаки мне здесь не страшны.
3: Разумные речи. Правильно, ступай домой. Дома жена, дети. Сухо, тепло. Печку истопил, щей сварил. Хорошо.
0: А вы откуда родом, товарищ командующий?
3: Я родом из Бессарабии. Там, братцы, виноград уже убрали теперь. Поеду я к себе домой. Дома мать ждет. А вы, товарищ, из каких мест?
4: Из-под Благовещенска.
3: А вы?
0: Из Уссурийска.
3: Тоже домой отправляйтесь. Далековато, конечно, но...
4: Так как же я пойду? Там капелевцы, японцы.
0: Смеетесь, товарищ командующий. Там смерть. Там людей живьем в землю взрывают.
3: А что ж делать?
4: Гнать надо, колчаковцев, японцев гнать.
3: Ну, а вот товарищ не хочет.
5: Чего я говорю? Да что, никто не хочет?
4: А ты что, не понимаешь твою душу, что и к тебе в село каратели придут, если на печке сидеть будешь?
5: Ну, ладно, что я говорил, что я ничего не говорил.
3: Надо хорошо понять, товарищи, что страна у нас общая, и судьба у нас общая. Что мы...
6: Что с вами, Сергей Георгиевич? Вы заболели?
7: Товарищи, да он болен, товарищ. Товарищ Лазо.
3: Ничего, ничего. Все в порядке. Все в порядке.
6: Сергей Георгиевич, вам нужно немедленно отправиться в лазарет.
7: Подождите, да как же он?
6: Дадим вам лошадь и сопровождающего. Считайте, что это постановление комитета.

Ну что? Что, милый? Плохо тебе? Давай-ка я с тобой посижу. Я посижу с тобой. Посижу.

0: Мир дому всему. Ну как, живете, можете?
1: Павло, здравствуй. С чем пожаловал? Или сам захворал?
0: Я-то здоров. Вот послали узнать, как товарищ Лазо себя чувствует.
1: Лазо? Откуда ж мне знать? Он ведь с вами воюет.
0: Ну, ты мне, Надежда, брось шутки шутить. Я тебя делом спрашиваю. Он к вам пошел?
1: Да нет его здесь. Да вот тебе крест.
0: Как нет?
1: Товарищ Сенкевич! Товарищ Сенкевич!
2: Что, Наденька? О, да у нас гость.
0: Здравствуйте, товарищ Сенкевич.
2: Здравствуй, здравствуй, Павло.
1: Товарищ Сенкевич, да вот Павло-то говорит, Лазо к нам пошел.
2: Давно?
0: Давно. 28 дней тому назад.

0: из воспоминаний члена Владивостокского комитета большевиков Сенкевича.
1: В один из знойных августовских дней 19-го года, с огромным мешком за плечами, с винтовкой через плечо, опираясь на длинную палку, подошел к лазарету Сергей. Его трудно было узнать. Тяжелая походка, распухшие ноги, язвы на теле. Много дней бродили лозой его спутники по тайге в поисках лазарета. Шли медленно, наугад. 4 дня питались одними лепешками. Но скоро и их не стало. Кончилась мука. Убили лошадь. Ели конину без соли. Последние дни единственным продуктом питания были листья дикого винограда и разные коренья. Сам больной Лазо помогал в лазарете в уходе за ранеными. В минуту уныния ободрял падавших духом. Часто среди угрюмой таежной тишины раздавался его бодрый молодой голос.
2: Звали этого человека Тобулток. Сильный, смелый, храбрый, как лев. Темной ночью подбирался он к усадьбе какого-нибудь, ну, особенно лютого помещика. Налетал, как вихрь, забирал сокровища и ищи ветра в поле.
3: Молодчага, стоящий партизан был бы.
2: Целые отряды полиции за ним охотились. Долго поймать не могли, но однажды все-таки напали на след.
3: Схватили гады.
2: Схватили. Заковали в кандалы, посадили в неприступную крепость. Но все-таки убежал Тобулток.
4: В кандалах убежал.
2: В кандалах. И опять не знали покоя помещики по всей Бессарабии.
3: Да, где-нибудь и сейчас воюет.
2: Да нет, братцы. Один он был тогда. А в одиночку разве много навоюешь, а? Схватили его снова. 25 солдат стояли около его камеры и казнили его враги жестокой казнью. А послушайте, друзья, какое нежное сердце было у этого мужественного человека. Вот какую записку послал он любимой девушке. Совершенство мое, красота зеленых кодр, фея милой Бессарабии, я, Тобулток, жду тебя в саду. Если ты настолько добра, принеси счастье человеку, который для этого счастья и для счастья народа живет. Подари несколько минут свидания.
5: Да. Против такого сердца никакая красавица не устоит.
6: Конечно. Человек, что надо. Конечно.

0: Можно к вам, Сергей Георгиевич?
1: Проходите, Михаил.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил. Ну, что нового?
2: Да вот, проведать пришел.
1: Проведать? Не хитрите, что-нибудь да принесли для меня. Какие вести?
2: Да нет, поправляться велено.
1: Поправляться — это ясно. А дальше?
2: Дальше. Во Владивосток комитет рекомендовал пробираться. В городе работу налаживать.
1: Понятно.
2: Нет, нет, не сейчас, нет. Как поправитесь?
1: Так, так. Обещаю быстрее поправиться.

0: А это правда, Сергей Георгиевич, что настоящая любовь только раз у человека бывает?
1: Да как тебе сказать, Надежда? Прежде всего, я лично не делю любовь на настоящую и ненастоящую. Если любовь, значит настоящая. Иначе это не любовь. Ведь правда?
0: Правда.
1: А вот сколько раз она бывает, когда я был совсем еще юным, я встретил девушку. Как тогда говорили, своего

0: мысли, стремления, все это не найдет ответа. Ее привычки будут требовать образа жизни, который не по мне. Понимаешь?
1: Так и расстались.
0: Так и расстались.
1: Сильный вы человек. Не каждый так-то сможет.
0: Ты понимаешь, Надежда? У меня есть то, во имя чего не страшно даже умереть. Я не принадлежу себе. И в этом смысл моего существования.

0: Пора нам собираться, Михаил.
1: А как вы себя чувствуете, Сергей Георгиевич?
0: Вполне здоров.
1: Может, обождать немного? Еще подлечитесь?
0: Нет. Пора во Владивосток. И как можно скорее. Только по дороге жену и дочку навещу. С Майей не виделись.

0: Спиадочка. Спи, доченька. Уснула. Где-то наш папка воюет. Приедет, не узнает тебя. Бабушка Настя! Бабушка Настя! Стучит кто-то! Откройте!
1: Ой, ой, кому приспичило в эту пору? Батюшки, надо же было свет зажечь. На свет всяк нечисть налететь может. Господи, что за жизнь пошла? Сегодня белый, завтра красный. Да пропади пропадом они все те и другие.
2: Бабушка, кто тут живет?
1: Чего? Кто живет ты? Да вот я проживаю с ребятишками, да учителька там в другой комнате с дочкой.
2: Вы извините, что побеспокоили. Завернули на минутку обогреться. Идем, видим огонек в окошке, единственный во всей деревне.
0: Боже мой, его голос. Неужели? Да как же это? Что делать? Ведь нельзя его признавать при бабке, разболтает.
1: Олюшка, тут люди какие-то, выйди, покажись.
3: Не нашинский вроде, может, колчаки.
0: Иди, иди, сейчас я выйду.
2: Газеты городских не найдется ли у вас?
1: Чего? Газеты? Да не знаю, может, у учительки. Ольга Андреевна, выйдь на минутку.
0: Газеты. Да, правильно. Правильно. Фотографию Адочки сюда, между страницами, найдет, посмотрит. Здравствуйте. Здравствуйте, гости дорогие.
4: Здравствуйте.
5: Оля. Ольга Андреевна, вас, кажется, так зовут.
0: Ольга Андреевна, да. А вы... Вы надолго к нам?
5: Хотелось бы надолго.

0: хотелось бы. Деревня у вас хорошая. Да нельзя, понимаешь. Понимаете, у нас дела срочные. Это что, газеты, да, можно?
1: А, да, да, да, пожалуйста. Все хорошо, родной. Береги себя. А то заночевали бы, а?
0: Нельзя. Никак нельзя. Идти нам далеко, к самому океану.
1: Понимаю. Понимаю. В городе на работу устроиться хотите, да?
0: Да, есть такая мысль. Товарищи звали.
1: А, понимаю. Я вот думаю, может и мне в город податься, а?
0: Да я бы на вашем месте повременил. Не дай бог, какая заварушка в городе начнется. Здесь спокойнее.
1: Да, какое уж спокойствие.
2: А что ж, кто тебя беспокоит ты? Дочка здоровая, молоко есть.
0: Хорошая у нее дочка.
2: Красавица, умница.
0: И молоко есть.
2: Хватает.
0: Ну так и в самом деле, чего ж вам еще нужно? Вот когда муж с делами управится, тогда позовет.
3: Пора вроде.
0: Да. Пора. Ну, спасибо вам, хозяюшка. Дочку береги, берегите, Ольга Андреевна.
1: Одна у меня забота сейчас.
0: До свидания. До свидания.
3: Прощайте.
1: Счастливого пути.
0: Ну вот и свиделись. Михаил.
4: Что, Сергей Георгиевич?
0: Жена в газету фотографию дочки положила. Заслони-ка меня от ветра. Хочу посмотреть, на кого дочка похожа.
4: Ну, на кого же похожа?
0: Трудно разобрать. Она такая маленькая, но кажется на меня.
4: Тихо, кто-то идет.
1: Это я, Сережа, это я.
0: Оленька.
1: Сереженька, дорогой.
0: Смотри, хватится тебе.
1: Ну, не могла же я просто так, как с чужим. Ухожу, ухожу. Сережа, нет, и вы уходите. Не дай бог белые нагрянут.
0: Бывают здесь?
1: Заглядывают. Ну,
0: ну,
1: прощай, прощай.
0: Не прощай. До свидания. Скоро, Оля. Уже скоро.
1: Прощай.
5: Любите вы, Сергей Георгиевич, Ольгу? Ведь вы ради нее крюк сделали верст 10.
0: Люблю. С Ольгой мы не только муж и жена. Ты знаешь, где мы познакомились?
5: Нет.
0: Она политбойцом была в одном из полков. А ты знаешь, что такое политбоец?
5: Конечно, знаю. Это значит с листовкой, с газетой, со свежей новостью в окопы, на передовую, в самое пекло.
0: И не только это. Подбодрить, вселить веру в самые трудные минуты, пристыдить упавших духом, удержать бузатеров. И все это должна сделать женщина, слабое существо. Понимаешь, какой это человек?
5: Да это и видно. Ведь глазом не дрогнуло, когда вы с ней свиделись. Понимает, что нельзя.
0: Да, Ольга у меня молодец. Ну что, Михаил, к утру выйдем к нашим.
5: Должны выйти.

0: из воспоминаний Моисея Губельмана, военного комиссара Временного военно-революционного комитета Приморской области.
1: Едва оправившись в таежном лазарете от болезни, Лазо по вызову областного комитета вернулся во Владивосток. В течение короткого времени в условиях подполья он проделал огромную работу, устраивал регулярную связь со всеми партизанскими отрядами Приморья, наладил снабжение их патронами, оружием и медикаментами. Подготовка к восстанию в городе была в разгаре. 28 января Лазо получил сообщение о том, что партизанские отряды заняли Николо-Уссурийск и идут на Владивосток. Было решено. Ввиду наличия интервентов и опасности войны, которую японские империалисты могли навязать Красной армии, советскую власть во Владивостоке пока не провозглашать, а передать власть временно земской управе.
0: Владивосток, 28 января 1920 года. Здание земской управы.
2: Господин председатель управы у себя?
3: У себя. Как прикажете доложить?
2: Не надо докладывать.
3: Но извините.
2: Я извинюсь сам. Извините, господин Медведев, что я без предупреждения. Лазо.
4: Ага. Ну что вы, помилуйте, какие могут быть условности? Прошу садиться.
2: Благодарю. Я пришел по поручению обкома коммунистической партии, так что, сами понимаете, долго задерживаться не могу. Буду краток.
4: Слушаю вас.
2: Вчера революционными войсками взят Никольск-Уссурийский. Партизанские отряды стягиваются к Владивостоку. Части, подчиненные генералу Розанову, в подавляющем большинстве готовы по приказу военно-революционного комитета восстать и выступить на нашей стороне.
4: А японцы? Вы сумеете одолеть императорскую армию?
2: Тогда бы я к вам не пришел. В том-то и дело, что в настоящих условиях, когда мы находимся в кольце интервентов, восстание под лозунгами немедленного восстановления советской власти невозможно.
4: Чем же я могу быть полезен комитету коммунистов?
2: Мы готовы передать временно власть земской управе.
4: Временно? Интересно.
2: Временно. Но мы будем требовать, чтобы управа проводила политику ликвидации иностранной интервенции, освобождения политических заключенных, сохранение ценностей и всего Дальнего Востока за Советской Россией.
4: Немного ли требований?
2: Имейте в виду, что сейчас не 18-й год, когда вам удалось подавить Советы. Сейчас 20-й.
4: Ну, хорошо. Мы обсудим ваше предложение.
2: Вот это деловой разговор. И имейте в виду, что если вы не согласитесь, мы сумеем этого потребовать. Честь имею. Пишите, в дополнение к приказу номер 90 о всеобщей забастовке, приказываю в 6 часов утра завтра, 31 января, через товарищей электромонтеров прервать телефонное сообщение в городе.
5: Товарищ Лазо, ваше приказание выполнено. Трамвайные вагоны стягиваются в район Гнилого угла для перевозки войск к центру города. Автомашины реквизированы для нужд военно-революционного штаба.
2: Хорошо, спасибо. Вы свободны.
5: Есть!
2: Так, пишите ноту всем консулам иностранных держав во Владивостоке. Довожу до вашего сведения, что завтра, 31 января, город и крепость будут заняты частями революционной армии.

0: Вот и свершилось. Город наш,
1: Сергей. Партизанский бронепоезд прибыл на станцию.
0: Знаю, Булыга, знаю, Саша. Кончилась конспирация.
1: У тебя усталый вид, Сергей.
0: А я не помню, когда толком спал последний раз. Но это было здорово. Хозяева квартиры, где мы работали, вставали, завтракали, обедали, ужинали, ложились спать, снова вставали и ахали, увидев, что мы еще не ложились. И что-то нудно твердили о 8-часовом рабочем дне, за который мы боремся. А я им ответил, что открыл закон, по которому человек может вообще не спать.
2: Какой закон?
0: Это закон счастья работы, упоения борьбы.
2: Полная победа.
0: Нет. До полной победы еще далеко. Мы пока отрезаны от Советской России. И на рейде, вон, смотри, еще маячат японские броненосцы. Но все-таки мы здесь. И наши красные знамена реют свободно над городом.

0: Красносов! Обком просит вас выступить перед красногвардейцами.
1: Товарищи! После кровавой борьбы мы снова собрались здесь, во Владивостоке. В этом окне Советской России, на берегу Великого океана. В этом центре интервенции на Дальнем Востоке. И этот факт громче многих слов говорит нам о мощи Советской России, о силе международной пролетарской революции. Еще новые и новые жертвы будут вырваны из рядов борющегося пролетариата. Но это не задержит его победного шествия.

0: из воспоминаний писателя Александра Фадеева. Партизанская кличка Булыга.
1: Лазо был пролетарским революционером, революционером до последней капли крови. Он был богато одаренным человеком, исключительно талантливым. При этом он был на редкость скромен, лишен ложного самолюбия. Это был человек высокой рыцарской чести и благородства. Последняя моя встреча с Сергеем была уже недели за две до японского выступления, 4-5 апреля 2020 года. По каким-то делам я был командирован во Владивосток и встретился с Лазо в частной обстановке. Лазо был центром общества, много смеялся, поблескивая своими красивыми умными глазами. Никто из нас не думал, как скоро мы лишимся его.

На окраине. Парк в предутреннем беспорядке из волос вытряхает сор. Пахнет снег огуречной каткой, подтекает, словно рассол. А весна идет ветровая, сыроватая, как белье, под стеклянный бубен трамвая, продувающее жилье. Да, видать, окончилась спячка, и орет себе в синеве петушок горластый, как прачка. Есть еще петух на Москве, развеселый, лихой, горластый, рябоперый и огневой. Будь что будет, живи и здравствуй, пой, петух, покуда живой.

скрипач на крыше. Странно, да? Но в нашем местечке Анатевки каждый из нас, можно сказать, скрипач на крыше. Все мы пытаемся пропеть простую чистую мелодию и не свернуть при этом.

моему дорогому, именитому и просвещенному другу Рэб Шолом Алейхему. Пишу вам потому, что, поверьте, вспоминать о тех днях, когда вы жили неподалеку от меня и выслушивали мои глупые россказни, мне дороже какого угодно заработка. Не знаю, чем я заслужил, что вы возитесь с таким маленьким человеком, как я. Пишите мне письма, да еще собираетесь выставить мое имя в книге. Немного ли чести для меня, чтобы весь мир вдруг узнал, что в местечке Анатевке живет человек по имени Тевье Молочник? Так вы хотите знать, как нам живется в этой грязной Анатевке с ее темными улочками, с ее мрачными покосившимися домиками, с ее озабоченными понурыми людьми, так я вам могу сказать, что такую жизнь только врагам своим могу пожелать, прости меня, Господи. Тогда вы спросите, зачем мы живем здесь, раз тут так плохо? А живем мы здесь, потому что Анатевка – наш дом. И как же мы удерживаем равновесие? Объясняю одним словом – обычай.

0: здесь, в Анатевке, на все есть свои обычаи. Как есть, как пить, как спать, и даже как одеваться и на ком жениться. Благодаря обычаям каждый в семье знает, кто он такой и чего от него ожидает Господь Бог. К примеру, отец семейства, как лошадь, работает день-деньской, чтобы прокормиться со своей семьей. В доме он хозяин и судья. Все от него ждут совета, обычай.
1: Забота матери – содержать в порядке дом. Хоть бедный дом, но чистый, и чтобы все было как надо в нем. Обычай.
0: Сыновья с 3 лет учатся читать, с 8 ремеслу, потом им найдут невесту, дай бог, не ведьму, обычай.
1: У дочерей работы много, стирают, гладят, шьют, помогают, чем могут и даже чем не могут. Приходит время, и они идут под венец с тем, которого выбрал отец. Обычай.

Вас интересует рэп Шалом Алейхем, особые типы, которые живут в нашем местечке? Пожалуйста, рэп Мендл, мой дальний родственник. Как говорится, нашему забору двоюродный плетень. Чтобы вам было ясно, бабушка его тещи, тетка моей жены. Так этот Мендл занимается такими делами, что я сроду и не слыхивал. Акции, шмакции. Или еще взять вот сваху Йенту. Это я вам скажу, такой субъект и для слепой жениха найдет. А рэп Мортха, наш трактирщик, популярная личность в Анатевке. На днях знаете, что он заявил уряднику? Да благословит Бог царя и уберет его подальше от нас. Его благородие урядник, его благородие старшина и еще много разных благородий. Мы не задевали их, пока что они не задевали нас. Ну, а уж в своем кругу мы живем в полном мире и согласии. Обычай.

0: обычай. Без обычаев жизнь наша была бы такой же неустойчивой, как скрипач на крыше, о котором вы писали в одном из своих рассказов. Одолевают меня всякого рода мысли, Реб Шалом Алейхем. Как мудро Всевышний устроил свой мир, а? Каждое существо должно свой хлеб зарабатывать. Даром ничего не дается.
1: Но где это сказано, чтобы эти богачи жили, как у Христа за пазухой? А мой Теви и вся его семья день и ночь для них маялись. Разве не было бы справедливо хоть один день в неделю иметь им отдых и не выбиваться из последних сил?
0: О чем ты говоришь, Голда, душа моя? Спрашивается, откуда возьмутся тогда сыр и масло? Кто будет коров доить?
1: Да хотя бы эти аристократы.
0: Голда, сердце мое, ты когда-нибудь слышала, чтобы эти аристократы доили коров? Что ты говоришь, дурья твоя голова? Хотя, может быть, ты права. Послушал бы Господь дураков, был бы свет не таков. Так мне однажды пришлось ответить моей Голде на ее сумасшедшие разговоры. Ну, а что касается дочерей моих, то должен вам сказать, Реб Шалом Алейхем, все они, грех жаловаться, одна другой краше.
1: Люди говорят, красавицы. А красивое лицо половина приданного, конечно, им было в кого уродиться, чтоб ты знал, Теви. Каждое наше дитя миллиона стоит.
0: О, если это так, то я богаче любого богача в Египте. У меня их 5.
1: Старшая Цейтл уже на выданье. За ней Годл и Хава. А за этими двумя Шкринцы и Белки.
2: Мама! Мама! К нам... Янта идет.
1: Иди, Хава, прибери в сарае. Мы сами с ней поговорим.
2: Хорошо, мама.
1: Может, она наконец нашла хорошего жениха для нашей Цейтл.
0: А твои бы слова, да богу, в уши. Ты же знаешь, каких женихов она находит. Последний уже облысел от старости.
1: Если нашей Цейтл волосы понадобились, пусть выходит за обезьяну. Разве для тебя новость, что бедная девушка бесприданного не может быть особенно разборчивой?
0: Я не желаю разговаривать с Ентой. Не люблю я ее.
1: А можешь уходить, ты мне не нужен.
0: И уйду.
1: А, Ента, доброй субботы.
3: Ой, доброй субботы, Голда. У меня есть такие новости, которые один раз в жизни можно услышать. Я нашла мужа для вашей Цейтл.
1: Еще одного мужа для Цейтл?
3: Но видит Бог, как я хочу помочь вам. От сына богача Леви Мойши вы отказались? Он высокого роста.
1: Так из него можно сделать двух. Это же образина.
3: Так за ним же давали 4000.
1: 4000. Ха-ха-ха. А сколько стоит моя Цейтл?
3: Но нельзя же быть слишком разборчивыми. Даже самый худший муж лучше, чем совсем без него. И кто знает, это лучше меня. По ночам только и думаю о своем муже, царство ему небесное. Но, честно говоря, от этого никакого удовольствия не имею. Потому что об таком человеке и думать не стоит. Никогда ничего не заработать не смог. Все шло прахом, но все-таки лучше, чем ничего. Да, Голда, я хотела спросить вас, что нужно этому несчастному партняшке Мотлу от вашей Цейтл? Я их часто вижу вместе.
1: А я знаю, дружат с детства, болтают, играют. Дети?
3: А таких детей дети рождаются. Так слушайте меня. Есть новость от Лейзера Вольфа Мясника. Хороший человек. Ну, а что он богат, мне вам говорить не надо. Но одинок, бедняга. Вдовец, Короче говоря, из всей Анатевки он положил глаз на вашу цейту.
1: На мою цейту? Но Тевья хочет ей ученого мужа. Он не любит Лейзера.
3: И на здоровье, так он за него не выйдет. Лейзеру нужна дочка, а не папа. Как только Цейтл выйдет за него замуж, она сразу попадет в денежный мешок. Пошлите к нему Теви. Пусть Лейзер сам потолкует с ним. Он его уговорит.
1: Ой, спасибо, Янка.
3: Ой, не надо меня благодарить, потому что кроме денег я еще люблю делать людей счастливыми. Я найду мужа каждой вашей жемчужине. Будьте здоровы, Голда, так сделайте то, что я вам сказала.
1: Будьте здоровы, Янка.

0: наверное, нашла тебе жениха, Цейтл.
1: Не говори глупости, Годл. Я не нуждаюсь в Йентиных женихах.
2: Если это не портной Моту.
1: А тебя, Хава, не спрашивают.
2: А что? Ведь она может предложить и красивого, и
0: как только я увижу Йенту, скажу ей: «Сваха, ну мне пора замуж, найди мне в твоем списке жениха».
2: Вот, а я добавлю, и мне тоже, но мы хотим, чтобы он был красив, умен, влюблен в нас.
3: Matchmaker, matchmaker, make me a match, find me a find, catch me a catch. Matchmaker, matchmaker, look through your book and make me a perfect match.

0: Ой, Цейтл, смотри, Мотл идет.
1: Мотл, нам пора удалиться.
2: Доброй субботы, Цейтл.
0: Доброй субботы, Мотл.
2: Цейтл.
0: Мотл.
2: Цейтл. Цейтл, я нашел человека, который продаст мне подержанную швейную машину. Через несколько недель я скоплю деньги и куплю ее.
0: Хорошо. Мотл, поговори с папой. Приходила Йента. А? Меня могут выдать замуж.
2: Не волнуйся, Цейтл. Как только я куплю швейную машину...
0: Но тогда, может быть, уже поздно.
2: А кто я без швейной машины? Бедный портной?
0: Даже бедный портной имеет право на кусочек счастья.
2: Ты права. Ты права, я поговорю с твоим отцом, обязательно поговорю.
0: Пожалуйста. Мотл. Мотл, оставайся с нами ужинать.
2: Хорошо. Спасибо.
3: Эхе-хе, Реб Шалом Алейхем. Что ни беда, что ни напасти, Теви стороной не обойдет. А тут еще моя несчастная лошадь потеряла подковы именно в субботний день. Я иногда думаю, что когда у Господа Бога дела идут тихо, Он говорит себе: «А ну-ка подумай, какую еще штуку сыграть с моим Теви». Как сказано в Святом Писании: «Исцели нас, Господи, и мы исцелимся». Другими словами, пошли нам исцеление, а хворобы у нас хватит. Ты создал, о Господи, множество бедняков. Я понимаю, конечно, что бедность не позор, но, с другой стороны, это и небольшая честь. Так что бы такого плохого случилось, если бы у меня было немножко денег? И вообще, если бы я был на минуточку богат?

0: вечеру, гляжу, моя Голда сияет, как медный самовар.
1: Тевье, муженек мой дорогой, мне нужно поговорить с тобой.
0: С чего это на тебя такая радость напала?
1: Лейзер Вольф хочет тебя видеть.
0: Мясник? По какому поводу?
1: Не знаю. Говорит, что это очень важно.
0: У меня нет ничего на убой. Может быть, он думает купить мою бурую корову, так пусть забудет о ней. И вообще я его не люблю. Ест, пьет и считает деньги. Он ведь за деньги самого себя продаст.
1: Но Тэви, не будь ослом. У человека есть к нему важное дело. Так поговорить можно же.
0: Ну, хорошо, завтра поговорим. Как говорится, в Святом Писании.
1: Святое Писание подождет. Пора ужинать. Дети, идите мыть руки. Пожалуйста, всех к столу. Тевье, зажги свечи, а теперь помолимся. Господи, к тебе мы взываем. Охрани нас от несчастья, да будет счастье в нашем доме, Господи.
0: Господи, к тебе мы взываем, охрани нас от несчастья, и да будет счастье и мир в нашем доме.

0: Так, дорогой рэб Шолом Алейхим, кончился субботний день. На завтра я пошел в трактир, чтобы встретиться с Лейзером. Там был Мендл, Мортха, несколько русских парней и много других жителей нашего местечка.
1: Доброе утро, рэб Дэви.
2: Доброе утро, Федя.
1: Что вас привело сюда так рано?
2: Лейзер хочет со мной встретиться. Хочет купить мою бурую корову.
3: Вот как.
4: Смотри, не продешевей.
2: Ну, что ты, Мортха? Я вообще не собираюсь ему продавать.
5: Идет сам рэп Лейзер. Как всегда точен.
4: Добрый день, Дэвия.
2: Добрый день, Лейзер.
4: Ну, как идут дела?
2: А как им идти? Идут себе потихоньку.
4: Это хорошо. Садитесь, рэп Дэвия, садитесь. Перейдем к делу. Я думаю, вы знаете, о чем я хотел поговорить
2: да,
4: с вами.
2: Да, Лейзер, да, знаю, но об этом не стоит разговаривать. С какой стати мне отдавать ее?
4: Ну, в конце концов, она у вас не единственная.
2: Ну, сегодня вы хотите одно, а завтра вам понадобится две.
4: Две? Что я буду делать с двумя?
2: А то же, что и с одной.
4: Не надо шуток, Дэви. Не забывайте, какая вам будет выгода. Мы ведь собираемся породниться.
2: Как это? Породниться?
4: Нет, скажите, о чем у нас идет речь?
2: О моей бурой корове, которую вы хотите купить.
4: Что? Ха-ха, ничего себе корова! Я говорю о вашей дочери Цейтл. Она мне очень нравится. Ударим по рукам. Раз, два, три и готово. Приданого я не прошу. Да и вам еще кое-что перепадет.
2: Позор на вашу голову, фи! Разговаривайте, как в мясной лавке. Что значит перепадет? Мою Цейтл не нужно за деньги продавать. Фи! Фи!
4: Хорошо. Раз вы говорите фи, пусть будет фи. Лишь бы не откладывая сыграть свадьбу. Но чего же вы молчите?
2: Ой, а что же мне кричать? Что я могу ему сказать, кроме как о печенке и почках, с ним же разговаривать не с чем. Ну, если посмотреть с другой стороны, то не каждый должен быть ученый. Как в Писании сказано, нет хлеба, нет и учения. Если ты богат, дураком тебя никто не назовет. А с мясником дочь моя уже во всяком случае не будет голодать. Он намного старше ее. Это ее беда. Но она моложе. Это его беда. Он... хороший человек, любит ее и постарается сделать мою Сейтл счастливой.
4: Ну так что же вы молчите?
2: Что? Я думаю. Я согласен.
4: Так вы согласны, рэп Дэвия?
2: Как говорила моя бабушка Нехама, царство ей небесное, умная была женщина. Здоровье и счастье в тарелке ищи. Я согласен.
4: Превосходно. В таком случае пропустим по маленькой за соглашение. Рэп Мортха, дай нам несколько бутылок хорошего вина.
6: По какому случаю?
5: Что такое?
4: Я женюсь. На старшей дочери Тевье.
6: О, для такого случая, пожалуйста.
5: За Лейзером.
6: За Тевье.
2: За Цейтл. За дочь
5: за
2: мою.
5: Цейтл.
4: И за мою жену.
5: Примите поздравления.
6: За здоровье.
4: За здоровье и счастье.
5: За жизнь.
4: Лехаим.
5: Лехаим. Лайф ту лайф. Лехаим.
7: Lechaim, lechaim, to life.
5: Is to the father I've tried to be.
7: Yes, to my bride to be.
5: Bring lechaim, to life, lechaim.
7: Lechaim.
3: Lechaim, Lechaim to life. Life has a way of confusing us, blessing and bruising us. Bring Lechaim to life. God would like us to be joyful, even when our hearts lie panting on the floor.
7: How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for?
3: To life, to life, Lechaim. To title, my daughter,
7: my wife. It gives you something to think about.
3: Something to drink about.
7: Drink Lechaim.
3: To life. Today's our walk. Your daughter,
7: my wife.
8: May all your futures be pleasant ones, not like

0: А вечером я сообщил Голди о своем решении. Она была на седьмом небе.
1: Надо к свадьбе готовиться. Прежде всего, надо...

0: хороший и богатый муж тебе достался. Лейзер Волф. Ну, почему ты притихла? Ты что, не радуешься своему счастью?
1: Папа, папочка, я не хочу выходить замуж за него, не могу.
0: Что значит не можешь? Раз я говорю, значит выйдешь.
1: Если это из-за денег, я на все готова. Прислуг не пойду, землю буду рыть, камни таскать, только не заставляй меня идти за Лейзера.
0: Но мы с ним договорились. А мое слово – это слово.
1: Неужели тебе слово дороже меня? Всю жизнь я буду несчастной.
0: Ну, зачем? Зачем же плакать? Ну, хорошо. Я не стану заставлять тебя.
1: Спасибо тебе, папа, спасибо.
0: Ох, видно, не суждено тебе жить в довольстве, овечка моя. А про себя я подумал. Где это сказано, что Теви молочник должен иметь богатого зятя? Разве с деньгами Теви не тот же Теви, что и без денег, чудак? Против Бога хочешь идти? Да ты же видишь, что он не велит, чего же ты ерепенишься? А, черт с ними, с деньгами. А тут и партняшка Мотл прибегает.
2: Рэп Теви! Я давно хочу поговорить с вами.
0: Не сейчас, Мотл, у меня своя забота.
2: Вот об этом-то я и хочу поговорить. Думаю, могу помочь.
0: Конечно, как мертвому припарки. Прощай, Мотл, прощай.
1: Ты хоть выслушай его, папа.
2: Рэп Теви.
0: Ну ладно, язык у тебя есть, говори.
2: Рэп Теви, я слышал, вы собираетесь выдать замуж Цейтл?
0: О, уши у него тоже есть.
2: У меня на примете есть жених для Цейтл.
0: Какой жених?
2: Как по мерке.
0: По мерке?
2: Тютелька в тютельку.
0: Что-нибудь стоящее?
2: И ладно скроено, и крепко сшито.
0: По мерке, тютелька в тютельку? Ты брось свои портновские выражения и говори, кто он такой?
2: Пожалуйста, не кричите на меня!
0: Ну, ладно, кто он такой?
2: Кто он?
0: Да, кто он?
2: Жених, понимаете ли, Рэп Теви, я сам и есть.
0: Сам? Ты или рехнулся, или просто с ума спятил. Нет, он ненормальный, а? Сам себя сватаешь? Ты что, и сваха, ты и сват, ты и жених? Может, ты еще и гости? Может, ты еще и сам венчать будешь? Нет, он спятил.
2: Пожалуйста, не кричите на меня, Рэп Теви! Пускай наши враги с ума сходят, а я еще, слава богу, в своем уме. Вовсе не нужно быть сумасшедшим, чтобы хотеть жениться на вашей Цейтл. Дело, видите ли, в том, что я и ваша дочь Цейтл уже больше года назад дали друг другу слово пожениться.
0: Что? Ты совсем рехнулся, партняшка несчастный? Как ты смел в нее влюбиться, оборвыш? Они дали друг другу слово. Только я, отец, должен устраивать брак. Здесь всегда было так. Обычай!
2: Я уже давно хотел спросить вас, Рэп Теви, да все ждал, пока сколочу немного денег.
0: Перестань болтать глупости! Ты всего-навсего бедный портной!
2: Верно, но даже бедный портной имеет право на кусочек счастья! Обещаю вам, Рэп Теви, с голоду ваша дочь не умрет!
0: Нет, слышите, он заговорил, как настоящий мужчина. С одной стороны, что за партия, бедный портняшка? А если посмотреть с другой стороны, человек он честный, работяга, любит мою Цейтл. Ну что же, дети, когда устроим свадьбу?
1: Ой, спасибо тебе, папа, спасибо.
2: Сбылись мои мечты. Теперь Цейтл будет со мной навеки. Свершилось чудо!
3: Wonder of wonders, miracle of miracles, God took a Daniel once again, stood by his side, and miracle of miracles, walked him through the lion's den. Wonder of wonders.

0: Согласился я на их свадьбу. А потом и думаю, а что мне делать с моей Голдой? Какую бы сочинить небылицу, сказку из тысячи и одной ночи, чтобы выпутаться из беды? Как бы к ней подъехать, чтобы и она примирилась? Лег я спать, но сон меня не берет. Вдруг придумал. Около полуночи все крепко спали. А я как закричу: ой, лейзер, мотл, цейтл, ой, кошмар, кошмар!
1: Что с тобой? Что ты кричишь? Разбудил меня.
0: Помогите, помогите, где она?
1: Кто
0: где она?
1: Да проснись же, Тевье!
0: Ой, кошмар! Фрумы Соры, первая жена Лейзера, только что стояла тут.
1: Она уже давно на том свете. Видно, тебе приснился сон. Скажи мне, что тебе снилось?
0: Ой, ты знаешь, настоящий кошмар. Сначала мне снилось, что у нас торжество. Куча гостей, музыканты. Вдруг открывается дверь, и входит твоя бабушка Цейтл. Царство ей небесное.
1: Бабушка Цейтл, а как она выглядела?
0: Ну, для женщины, которая умерла 30 лет тому назад, так вполне прилично. Я, конечно, пошел здороваться с ней, а она мне говорит: ну, дети, поздравляю вас, какой удачный у вас зять, портной Мотл.
1: Мотл? Она, наверное, ошиблась. Она хотела сказать мясник Лейзер.
0: Я тоже так подумал и сказал ей об этом, но она повторила Мотл. Он парень деловой, сказала она. И что ей милее всего, так это то, что ее дядю тоже звали Мотлом.
1: Но мы уже всем объявили. Дали слово Лейзеру.
0: И я ей все сказал. А она ответила, что ей нет никакого дела до Лейзера. Она уже молилась за Цейтл и портного. Начала их поздравлять. Ну, говорит, дети, в добрый час.
1: А что же ты ей не объяснил, как надо?
0: Она меня и слушать не хотела. Раз внучке ты дал имя в мою честь, закричала она, не противоречь мне, а потом как завопит. Нет, ты послушай, как это было.
2: No, no, no, I mean the Tevye, my little grandchild, my little cycle who you named for me. Mottl's bride was meant to be. For such a match I pray.
3: Mazel tov, mazel tov.
2: In heaven it was made.
3: Mazel tov, mazel tov.
2: A fine upstanding boy, a comfort and a joy. The tailor Mottl comes oil.
0: А потом появилась покойная Фрумесоре и стала грозить нам, что вцепится в горло нашей Цейтл, если та выйдет замуж за ее мужа Лейзера. И это будет свадебный подарок. Что там было? Ох, как они кричали!
1: Фу-фу-фу! Да ведь это злой дух, пусть он в реке потонет, сквозь землю провалится. Вот уж недобрый сон. Тевье, если уж моя бабушка Цейтл взяла на себя труд прийти с того света, чтобы поздравить нас с портным, значит, так тому и быть. Все к лучшему. В добрый час. Аминь.
0: Аминь.
4: A blessing on my head, mazel tov, mazel tov. Like Grandma Zeitel said, mazel tov, mazel tov. We'll have a son-in-law like no one ever saw, the tailor Mottl Kamsoil.
5: We haven't got the man,
4: mazel tov, mazel tov.
5: we had when we began.
4: Mazel tov, mazel tov.
5: But since your grandma came, she'll marry, what's his name?
4: The tailor, Mottlecom Zoil.
5: The tailor.

0: словом, что тут долго рассказывать, рэп Шолом Алейхим. В ту ночь я был крепче железа, если не лопнул со смеха, лежа под одеялом. Ну, а на следующий день у нас была помолвка. Ах, дети, дети, помоги вам Бог.
1: Давно ли наша Цейтл в куклы играла, а Мотл бегал к нам босой?
0: Да, да, такая жизнь на земле. Солнце встанет, и начинается день полон забот. А когда солнце сядет, наступает маленькая передышка от этих забот. И так бежит день за днем, солнце встанет, солнце сядет.
1: Так и пролетят годы и вся жизнь. Солнце встанет, солнце сядет.

0: Ну, и вскоре была свадьба.
1: Ша! Рэп Мордха будет говорить.
2: Друзья мои, все мы собрались сюда, чтобы разделить радость новобрачных Мордхой церкви.
1: Это правильно.
2: Да пошлет им Бог мир счастья, аминь.
3: Аминь.
4: Аминь.
2: Я хочу объявить гостям, что родители невесты дают за ней новую перину и две подушки.
5: Из гусиного пуха.
1: Именно, две подушки гусиного пуха. И еще Мордха забыл сказать пару подсвечников.
5: А, да, хорошо, Мендел, что напомнил.
2: Мазел тов, мазел тов, мазел тов, мазел тов. Счастье. Будем веселы и довольны, как наш Лазербон. Он имеет все на свете, кроме невесты. Но он не помнит слова. У него есть даже подарок для новобрачных.
6: Да, я не помню зла. Что сделано, то сделано. Я дарю новобрачным 5 цыплят, по одному на каждую из первых 5 суббот их брачной жизни.
0: Рэп Лейзер, вы хороший человек. Да, есть известная поговорка.
6: Рэп Тевье, я не женюсь на вашей дочери и не обязан выслушивать ваши поговорки. Человек, который нарушает слово...
1: Лейзер, не затевайте скандал в самый разгар свадьбы.
6: Я имею право.
0: Какое право? Это не ваша свадьба.
6: Но свадьба должна быть моей.
0: Подавитесь вы своими дохлыми цыплятами.
6: Мои цыплята здесь ни при чем. Мы заключили сделку.
1: Рэп Лейзер, не позорьте Тевье на свадьбе его дочери.
6: Это он меня опозорил на все местечко.
2: Сядем, сядем, сядем. А теперь я хотел бы спеть песню.
5: Ша, я получила предзнаменование. Моя собственная бабушка явилась к нам с того света.
7: А мой дедушка явился ко мне тоже с того света и сказал, что ее бабушка большая врунья.
5: Эй, Янка, только что все придумала.
7: А сделка есть сделка.
8: Тише, тише, тише. Из-за чего шум? Сделка, предзнаменование, все это чепуха. Цейтл хотела выйти замуж за Мотла, а не за Лейзера.
7: Что ты сказал, Перчик? Девушка решает за себя.
8: А почему бы нет?
7: Молчи, Федя, и не вмешивайся в наши обычаи. Девушка не может решать за себя.
8: Но они любят друг друга.
7: Нет, ну как это вам понравится, такой разговор? И что будет делать сваха? Я вас спрашиваю.
0: Давайте сядем.
2: Да. Музыканты, играйте. Давайте танцуйте, это же свадьба.

0: Посмотрите на дочку Тевия.
1: Она танцует с мужчиной.
2: Я вижу, что танцует, и я тоже буду танцевать с моей женой. Голда, идем?
3: Идем, Тевия. Идем.

0: Дорогой рэб Шолом Алейхем, кажется, так говорится, не по своей воле жив человек. Нам не дано взять свою судьбу в руки, а попробуй-ка взять, по рукам получишь. Но мог ли я опасаться такого безобразия, да еще в такой день? Я вам расскажу все по порядку. В самый разгар свадьбы появляется, как вы думаете, кто? Сам их благородие урядник со своими молодчиками.
1: А, господин урядник, добро пожаловать.
2: Вижу, что мы попали в неудачное время. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Что празднуете?
1: Свадьбу старшей дочери Цейтлин.
2: Поздравляю. Ну, понимаешь, дело какое. Нам приказано действовать сегодня.
3: Ох ты,
2: ты не думай, я против тебя ничего не имею. Человек ты порядочный, честный, хотя и еврей.
1: Спасибо, ваше благородие. Понимаете нас, хотя вы и не еврей.
2: Не пари чепуху. Ну ладно, перейдем к делу. Как видишь, я не один к тебе пришел. Мы получили приказ устроить у тебя неофициальный шум.
1: Сейчас?
2: Понимаешь, Терри, мы еще не решили, как с тобой поступить.
1: Но вам лучше знать, заслужил ли у вас Терри такого подарка. Но знаете ли вы, что на свете есть Бог, который там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь, внизу?
2: Ладно, ладно, ладно. Одно другого не касается. Бить тебя не будем. Повышиваем стекла, распорим перины и подушки. Уже это обязательно должны сделать. А то не равен час, приедет кто из губернии. Пусть видит, мы свой долг выполнили. Сам понимаешь, служба. Ребята, займитесь. А вы, музыканты, играйте.

Как верно, Реб Шолом Алейхем, вы подметили. Скрипач на крыше. Все мы пытаемся пропеть простую, чистую мелодию и не свернуть при этом шею. В нашем местечке Анатевке человек трудится, надрывается и не знает, почему беды так и прут со всех сторон. Но стоит скрипачу привести по струнам, как каждый забывает о своем горе, о своих заботах. И все в душе переворачивается. По себе знаю, нельзя терять надежды.

0: моему почтенному и дорогому Рэб Шолом Алейхему. Вы, наверное, удивляетесь, что Теви давно вам не писал. Эх, если бы вы только знали, с какими горестями, с какой болью носится Тевье. Да, да, есть на свете Бог. Вот он и являет мне чудеса свои, бросает меня и в жар, и в холод, швыряет вверх и вниз. Это про меня, видно, говорится. Как был я неудачником, так неудачником и помру. Ну, а теперь пропускаем целый год после свадьбы Цейтл. Должен вам сказать, что молодые так счастливы, что даже и не понимают, как несчастны. Беда, что нищета богатству не чета. Словом, не буду размазывать, а сразу перейду к событию, которое мне преподнесла моя Годл, старшая после Цейтл. Я уже писал вам, Рэб Шолом Алейхем, про перчика. Помните, тот, что пригласил на свадьбе дочь мою Годл на танец? Перчик из тех бедняков, которые уезжают в Египет, валяются на чердаках, едят хворобу, лишь бы только учиться. Я уважаю этих ребят. Однажды я его случайно встретил по дороге в Египет. Разговорились, и знаете, что он мне сказал?
1: Рэб Теви, деньги – зарез для всего мира. От денег всяческая подлость на земле. Да и вообще, все, что творится на белом свете, несправедливо.
0: Одним словом договорились мы с ним. Питание за уроки моим дочкам и вся плата. Все его полюбили. И вдруг уезжать собрался. И что бы вы думали, Рэб Шолом Алейхем, а? Я случайно нахожу записку.
1: Мой дрожайший ангел небесный.
0: Нет, вы только послушайте.
1: Когда я впервые увидел твой светлый образ, у меня посветлело в обоих глазах. И яркий огонь обжег мое сердце от горячей любви к тебе.
0: Сердце обжег.
1: Изнываю от желания вечно видеть тебя, и вечно любить тебя, и вечно быть с тобой. Навеки тоскующий и вздыхающий по следам ног твоих, и издали целующий твои прекрасные глаза, вечно любящий тебя, Перчик.
0: О, Перчик. Нет, вы слышите, Перчик. Я думаю, Рэб Шолом Алейхем, выстрели тут из пушки, моя Годл не так всполошилась бы, как от этих неслыханных строчек. А через несколько дней увидел я их вместе.

0: Пожалуйста, не огорчайтесь, Годл.
1: Да из-за чего мне огорчаться? Раз вы должны ехать, значит, поезжайте.
0: Я в самом деле должен.
1: Значит, прощайте.
0: В нашей стране ожидаются большие перемены. Потрясающие перемены.
1: И вы, разумеется, должны лично...
0: Годл, ваш отец и многие другие считают историю, которая произошла на свадьбе Цейтлов, чем-то вроде грозы. Она прошла, и все снова будет спокойно. Не будет покоя. Ужасные вещи происходят повсюду. Царит несправедливость, насилие. Выселяют целые города, местечки. Дойдет очередь и до Анатевки. Вы понимаете?
1: Да, я думаю, я понимаю.
0: Мне предстоит работа. Величайшая работа, которой может заниматься человек.
1: Значит, прощайте, Перчик.
0: Но прежде чем ехать, я хотел бы обсудить с вами один вопрос.
1: Например?
0: Политический вопрос.
1: Какой именно?
0: Вопрос женитьбы.
1: Разве это политический вопрос?
0: В теоретическом смысле, да. Взаимоотношения мужчины и женщины, именуемые браком, построенные на общих убеждениях, общих взглядах на общество.
1: И на любви.

0: А через несколько дней они предстали передо мной.
1: Папа, я и Перчик, жених и невеста. Благослови нас.
2: Да, Рептери, мы решили пожениться.
1: Да.
0: Что? Не верю своим ушам. Ломаете святые традиции? Нелепость? Неслыханно? Что же вы до сих пор молчали?
2: А чего нам кричать?
1: Да.
2: Мы бы и сегодня не рассказали, но так как нам скоро нужно будет разлучиться, мы решили раньше повенчаться. Я собираюсь уезжать отсюда.
0: Куда, к примеру?
2: И этого я вам не скажу. Это тайна.
0: Что, тайна? Ну, как вам это нравится? Нет, я малость ошалел. Приходит вот такой Перчик и объявляет себя женихом, собирается уезжать и даже не говорит, куда. Лопнуть можно. Растолкуй ты мне, братец. Вот что. Ведь ты за справедливость ратуешь?
1: Да.
2: Да.
0: А что ты делаешь? Забираешь у Тевьи дочь и хочешь сделать ее вдовой при живом муже?
1: Нет.
0: И это, по-твоему, есть справедливость? Любовь к людям?
1: Папа, мы любим друг друга.
2: Я люблю.
1: Очень любим.
0: И что мне оставалось делать? Я благословил их. Но что я опять скажу Голди? Еще один сон? Нет, это не годится. Решил сказать правду, и будь что будет.
3: Ты знаешь, Голда, у нас скоро еще одна свадьба. Перчик и Годл, они, по-моему, нравятся друг другу.
4: Ну и что?
3: Я решил дать им согласие.
4: Как? Даже не спрашивая меня?
3: А что тебя спрашивать? Я отец. Перчик хороший человек. Он хочет перевернуть весь мир, сделать его справедливым. А важнее всего, что он нравится Году. И Годл любит его. Так что мы можем сделать? Мир стал другим, совсем другим. Любовь, слушай, Голда, сердце мое, а ты любишь меня?
4: Я тебя? Он рехнулся. 25 лет я живу с ним, варю, глажу, шью, даю нашу корову. Мы вместе спим, и он вспомнил о любви. Но если это не любовь, так что?
3: Значит, любишь, а я тебя всегда любил. Хоть много прошло лет и зим.
5: Love. Older. Do you love me?
6: Do I what?
5: Do you love me?
6: Do I love you?
5: Well?
6: With our daughters getting married and this trouble in the town. You're upset, you're worn out. Go inside, go lie down. Maybe it's indigestion.
5: No, Golda, I'm asking you a question. Do you love me?
6: You're a fool.
5: I know. But do you love me?
6: Do I love you?
5: Well.
6: For 25 years I've washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house. Given you children, milked your cow. After 25 years, why talk about love right now?
5: Golden, the first time I met you was on our wedding day. I was scared.
6: I was shy.
5: I was nervous.
6: So was I.
5: But my father and my mother said we'd learn to love each other. And now I'm asking, Golden, do you love me?
6: I'm your wife.
5: I know. But do you love me?
6: Do I love him?
5: Well?
6: For 25 years I've lived with him, fought with him, starved with him. 25 years.

0: Ех, реп шолом алейхем, растил я чад своих и пестовал. Ради них мыкался, работал день и ночь. И вот сейчас стою я на платформе железнодорожной станции и провожаю свою красавицу Году. Получила она письмо от своего жениха Перчика и едет к нему.
1: Тебе не стоит ждать поезда, папа. Не успеешь с молоком управиться.
0: Погоди минуточку. Он что, попал в беду, твой герой?
1: Да, но он не сделал ничего худого. Для себя ему ничего не нужно.
0: Стало быть, он заботился обо всех на свете. А почему же свет о нем не заботится, раз уж он такой хороший человек? Ну, да ладно, ладно. А где он теперь, твой Александр Македонский?
1: Далеко, папа, страшно далеко. Он выслан в Сибирь.
0: В Сибирь? И он просит, чтобы ты оставила мать и отца и поехала к нему в эту мерзлую пустыню и там вышла за него замуж?
1: Нет, папа, он не просит меня приехать, я еду сама. Я не хочу, чтобы он оставался один. Я хочу помогать ему в работе. Это самая великая работа, какая может выпасть на долю человека.
0: Но Годл, доченька...
1: Папа! Милый, ты сам поймешь потом, почему твоя дочка должна покинуть свой дом.

0: Но самый большой сюрприз, Реб Шолом Алейхем, мне преподнесла моя Хава. Помните русского парня Федю, что был гостем у нашей Цейтл на свадьбе? И что вы думаете?
1: Федя.
2: Хава.
1: Федя.
2: Твои знают про нас?
1: Еще нет.
2: Почему ты им до сих пор ничего не сказала?
1: Мне страшно.
2: Хава. Хава, хочешь, я сам поговорю с твоим отцом?
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Добрый день. А?
2: Добрый день, пани Тевье. Видите ли, пани Тевье...
0: Да?
1: Да.
2: Ну, дело в том, что...
0: Ну, говори же, говори, наконец. Ну...
1: Папа, Федя хочет сказать, что мы... С ним давно знакомы.
0: Ну, поздравляю тебя, дочка, с таким знакомством. Не надо забывать о том, кто ты и кто он.
2: У меня есть имя, паня Тевье.
0: Конечно. У каждого живого существа на свете есть имя.
1: Федя не существо, папа. Федя мужчина.
0: Ну, а кто говорит, что нет? Просто он мужчина другого сорта.
1: Папа.
0: Как говорится в Писании... Каждый должен искать свою пару, что в переводе означает, птица может любить рыбу, но где они построят свой дом?
2: Пусть вас это не беспокоит, пани Тевье, ведь вы меня совсем не знаете.
1: Папа, Федя, это второй Горький.
2: Хава, ну мне надо, Федя. Ну я прошу тебя, ну что
1: да,
2: ты такое говоришь?
1: Да, Федя, нет? Это так.
0: А что такое был первый Горький, дочка?
1: Горький – это писатель, он Хава. Тоже из простых людей, он самоучка, так Федя – это его портрет.
2: Хава, ну я же просил Федя. Тебя. Пани Тевье, это не так. Мне далеко до Максима Горького. Но я хочу сказать другое. Бог создал всех людей равными.
1: Да.
2: Люди сами себя поделили на евреев и неевреев, на господ и рабов, на богачей и на нищих.
0: Ты, больно далеко хватил. Так уж повелось на земле с первых дней сотворения мира.
1: Нет, папа, Федя прав. Кто сказал, что людей должна разделять их вера? Их
0: ерунда, чепуха! У нас свои обычаи, как говорится в Писании.
2: Пани Тевье, но поймите, мы живем совсем в другое время. Мир же меняется.
0: Нет, некоторые вещи для нас не меняются.
2: Мы думаем иначе.
0: Кто это мы?
1: Федя и я. Папа, мы хотим пожениться.
0: Хава, ты в своем уме? Выйти замуж за человека другой веры?
1: Папа!
0: Нет, нет, нет и нет. Нет, Хава, никогда больше не заводи разговор об этом. И никогда больше не встречайся с ним. Ты слышишь, что я сказал?
2: Ну, пани Тевье, мы... Любим друг друга.
1: Очень любим, папа.
0: А через неделю мое утешение, моя Хавеле, ушла из дома. Голда узнала у папа, что они поженились с Федькой. Птенечка мой, крошка моя, Хавеле, что же ты сделала?
3: Little bed, little Havale, I don't understand what's happening today. Everything is all a blur. All I can see is a happy child, the sweet little bird you were, Havale. Havale.

0: Что же мне делать, доченька? И сердце мое разбито, и жизнь разбита. Она ведь все-таки мое дитя. Как ее выбросишь из сердца? Да и что такое евреи и не евреи? И почему они должны удаляться друг от друга? Дай Бог им кусочек счастья. Эх, прикатил бы сейчас Мессия на своей лошадке.
1: Телли, сюда идет урядник.
2: Здравствуй, Телли.
0: Здравствуйте, ваше благородие. Видали, ждешь Мессию, а приходит урядник. Что слыхать на белом свете? С какими добрыми новостями пожаловали?
2: Сколько тебе времени понадобится, Тевья, чтобы продать хату и все свое барахлишко?
0: А к чему ее продавать, ваше благородие? Кому она мешает?
2: Мешать она никому не мешает, а только пришел указ выселить тебя из местечка.
0: Только и всего? А чем, скажите, заслужил я такую честь?
2: Не только ты. Всех вас выселяют. И не я выселяю, а губерния.
0: Губерния? А что она такого на нас увидела?
2: Там знают. Вот бумага. По указу его императорского величества, ниже подписавшийся...
0: Хватит, дальше понятно. Ваше благородие, но ты-то знаешь, что я тут всю жизнь прожил. Здесь и отец мой, и дед, и бабка, упокой, Господи, их душу.
2: Что ты мне своих бабок и дедок тычешь? Я получил приказ. Так что собирай, Тевья, свои вещички, и чтобы через 3 дня здесь вашего духу не было.
0: Ваше благородие. Вот уж несколько времени ты у нас начальником. Слыхал ты когда-нибудь, чтобы кто-нибудь из соседей на меня жаловался? Говорил бы, что Тевий его обокрал, ограбил или хоть обидел. Сколько раз я сам, бывало, ходил к тебе за крестьян просить.
2: Некогда мне с тобой разговаривать. Времени на выезд дается тебе 3 дня, чтобы мог в дорогу собраться и имущество продать.
0: 3 дня даете мне. А что, если я откажусь?
2: Силой заставят.
0: А мы будем защищаться. Останемся в своих домах. Драться за свою землю будем.
2: Не советую.
0: А я советую тебе, ваше благородие, убраться с моего двора, пока он еще мой двор и земля моя.
2: 3 дня. Понятно?
3: Тевья, ты слышал новости?
4: Жизнь прожил, а потом приходит бумажка и убирайся.
5: Защищаться надо. Око за око, зуб за зуб.
1: Господи, Боже, какая беда свалилась на наши головы.
5: Ой, а куда мне деваться с такой большой семьей?
4: Что мне делать с товаром, с лавкой? Предков наших выселяли тоже, не давая времени на сборы.
0: Может быть, поэтому у нас и обычай такой, никогда не снимать шапок.
6: Райским садом Анатевку не назовешь, конечно.
3: Это верно.
1: В конце концов, Что мы здесь имели? Немного того и чуть-чуть этого.
4: Долго права. Люди, которые проезжают мимо, даже не знают, что существует такая Анатэв.
1: Если с другой стороны посмотреть, ведь здесь прошла вся наша жизнь. Я буду тосковать по нашему местечку, по нашей Анатэвке. What do we leave?

так репшолом Алехем, кончилось наше житье в Анатывке. И вы будете смеяться надо мной. Расплакался я и обратился к Господу Богу с вопросом. Что ты, Господи, такое увидел в старом Тевье? За что ты его ни на минуту не оставляешь в покое? Короче, что тут долго рассказывать? Голда и две мои младшенькие, Шпринца и Бейлка, собрали наше барахлишко. Я продал за гроши все, что мог, и в дорогу, куда глаза глядят. Тащу свою тележку, и разные мысли лезут в голову. Почему люди такие злые? Зачем им нужно портить жизни другими себе, когда они могут жить и хорошо, и счастливо? А потом думаю, нет, не такой человек Тевье, чтобы плакаться, нет. Я еще поживу, пока земля носит. Руки у меня есть, трудиться я привык, а люди везде найдутся. А если даст Бог, мы еще встретимся. Навсегда ваш Тевье Молочник.

На берегу реки живописно раскинулось богатое колхозное село. Теплый летний вечер, солнце близится к закату. На широкой площади села собрались девушки и парни на прощальное гуляние. Завтра уезжает в школу летчиков-комсомолец Сергей Виноградов. В вечерней тишине звучат песни, шутки, пляски –

0: Прощайте, Мэтт. Прощайте, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я...
1: Что? Воскликнул погонщик.
0: Неужели вы... Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу. Мэтт задержался на сходнях. Он не перенесет климат. Вам придется стричь его в жару. Сходни втащили на палубу, и Аврора отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощание рукой и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним. «Ну, теперь рычи!» «Негодяй, рычи!» — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам волка. Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско.
1: Он был потрясен.
0: Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. Но никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей, повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в нагруженные доверху фургоны, а по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Уличный грохот оглушал его. Он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду. Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало белого клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги. И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуев, стал на стражу около них. «Вовремя пожаловали», — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. «Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов». Белый клык вышел из вагона. Перед ним расстилалась веселая, залитая солнцем спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею. В следующую же минуту Уидон Скотт схватил белого клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости. «Ничего, мама», — говорил Скотт, не отпуская белого клыка и стараясь усмирить его. «Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего, он скоро все поймет». Он начал ласково говорить с белым клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом. «Лежать! Лежать, тебе говорят!» Белому клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно. «Ну, мама!» — Скотт протянул руки, не сводя глаз с белого клыка. «Лежать!» — крикнул он еще раз. Белый клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и белый клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везли по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. В конце аллеи на невысоком пригорке стоял дом с длинной верандой и множеством окон. Но белый клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска

коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар. Но удара этого так и не последовало. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. И поэтому, как только белый клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обижать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны. Овчарка не давала ему проходу. «Назад, Коли!» — крикнул незнакомец, сидевший в коляске. Уидон Скотт засмеялся. «Ничего, отец, это хороший урок белому клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь». Коляска удалялась, а Коли все еще преграждала белому клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и белый клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его, а коляска увозила хозяина. Белый клык видел, как она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг, овчарка не отставала. Тогда белый клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием. Ударил ее в плечо и сшиб с ног. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Белый клык несся вперед молча, без малейшего напряжения, и словно призрак скользил по траве. Обогнув дом, белый клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу. А борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара белый клык со всего размаху кубарем покатился по земле. Когда он вскочил на ноги, вид его был страшен. Уши вплотную прижались к голове, губы и нос судорожно подергивались, его клыки лязгнули в каком-нибудь дюйме от горла борзой. Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Коли. Подбежав как раз в ту минуту, когда белый клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Коля налетела, как шквал. Она кинулась на белого клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой и вторично сшибла его с ног. Подоспевший к этому времени хозяин схватил белого клыка, а отец отозвал собак. Нечего сказать. Хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики, говорил Скотт, успокаивая белого клыка. За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты. Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к белому клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове. По команде «Дик на место» борзая взбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Боги поднялись на веранду. Белый клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него. Белый клык ощетинился и ответил ему тем же. «Уведите Коли в дом, а эти двое пусть подерутся», — сказал отец Скотта. «После драки они станут друзьями». Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, белому клыку придется выступить в роли плакальщика на его похоронах, — засмеялся хозяин.
Отец недоверчиво посмотрел сначала на Белого Клыка, потом на Дика и, в конце концов, на сына. «Ты думаешь, что...» Уидон кивнул головой. «Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее через две». Он повернулся к Белому Клыку. «Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Коли, а тебя». Белый Клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы. Потом с довольным ворчанием улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг.

В эфире музыкальная программа «После полуночи». Программу открывает Игорь Саруханов. Послушайте две его песни. Первая на стихи Игоря Кохановского «Если нам по пути». У микрофона автор Игорь Саруханов.

давай споем, споем с тобой, по-нашему, по-старому, с одной судьбой, с одной битой, с подругою, гитарою. А с той гитарой сладу нет, за той гитарой следу нет, но та гитара столько лет меня во сне преследует. И снова поет Игорь Саруханов. Песня «Парень с гитарой», стихи Михаила Танича.

светлей других горит твое окно, светлей все то, что связано с тобою. Твоим окном хочу я быть, оно тебя все время видит пред собою. Есть у меня мечта, другой мечты в душе уже, наверное, не осталось. Хочу, чтоб ни одной твоей черты безжалостное время не касалось. Пускай в глазах твоих всегда живет весна любви, не зная увядания. Пускай из них вовеки не уйдет воспоминание первого свидания. Пусть остаются в памяти твоей те первые слова и те билеты в кино. Пусть не смолкают в ней для нас двоих звучащие рассветы. «Любовь на пятом этаже» — это песня Максима Леонидова на стихи Виктора Гина, продолжает нашу программу. Послушайте ее в исполнении ленинградского бит-квартета «Секрет».

0: А сейчас в исполнении бит-квартета «Секрет» прозвучит песенка о танце, который был популярен совсем-совсем недавно. Хотя мода так стремительна, что сказать точно, как давно это было, могут лишь специалисты. Итак, у микрофона бит-квартет «Секрет».
1: Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

душа моя, не верь, что синей птице святая сказка в сердце отцвела. То плачет дождь, ну что ему не спится, скребется кошка и хохочет мгла. Как дети верим чудным небылицам, видений наших ночь не оборвет. Близка заря, но сказку синей птицы из чистых струй незримо дождь придет. Поет Ирина Аллегрова. Песни Давида Тухманова «Воздушные замки». Стихи Леонида Фадеева.

Сегодня музыкальный глобус по многочисленным явкам радиослушателей повторяет программу, посвященную музыке прозы Алексея Максимовича Горького.

самое лучшее в мире смотреть, как рождается день. В небе вспыхнул первый луч солнца. Ночная тьма тихонько прячется в ущелье горы, трещины камней, прячется в густой листве деревьев, в кружевах травы, окропленной росою. А вершины горы улыбаются ласковой улыбкой, точно говорят мягким теням ночи: не бойтесь, это солнце. Волны моря высоко поднимают белые головы, кланяются солнцу, как придворные красавицы своему королю, кланяются и поют: приветствуем вас, владыка мира. Доброе солнце смеется. Эти волны, всю ночь играя, кружились, кружились, и теперь они такие растрепанные. Их зеленые одежды измяты, бархатные шлейфы спутаны. «Добрый день», — говорит солнце, поднимаясь над морем. «Добрый день, красавицы, но довольно тише. Детям невозможно будет купаться, если вы не перестанете так высоко прыгать. Надо, чтобы всем на земле было хорошо, не правда ли?» Из трещин камней выбегают зеленые ящерицы и, мигая сонными глазками, говорят друг дружке: сегодня будет жарко. В жаркий день мухи летают лениво, ящерицам легко ловить и есть их, а съесть хорошую муху — это так приятно. Ящерицы — отчаянные лакомки. Отягощенные росою шаловливо покачиваются цветы, точно дразнят и говорят: напишите-ка, сударь, о том, как мы красивы утром в уборе росы. Напишите-ка словами маленькие портреты цветов. Попробуйте, это легко, мы такие простые. Хитрые штучки они. Превосходно знают, что невозможно человеку описать словами их милую красоту, и смеются. Сняв почтительно шляпу, я говорю им: вы очень любезны, благодарю вас за честь, но у меня сегодня нет времени, потом, может. Они гордо улыбаются, потягиваясь к солнцу. Его лучи горят в каплях росы, осыпая лепестки и листья блеском бриллиантов. А над ними уже кружатся золотые пчелы и осы, кружатся, жадно пьют сладкий мед, и в теплом воздухе льется кровь.

После революции 1905 года Алексею Максимовичу нельзя было оставаться в России, ему пришлось эмигрировать за границу. После нескольких месяцев скитания по Европе и Америке он поселился на острове Капри в Неаполитанском заливе в Италии. Остров этот небольшой, в 4,5 часа его можно кругом объехать на рыбацкой лодке. Очень живописный, с чудесным видом с северной его стороны на Везувий, дальний Неаполь и целую цепь островков, а с южной в открытое море. Здесь Горький написал свои прекрасные сказки об Италии. Конечно, вы хорошо знаете и помните их, но слушайтесь еще раз в музыку и поэзию горьковской прозы, и вы услышите за строчками сказок неаполитанские песни, те самые песни, которые когда-то мог слушать на Капри и Алексей Максимович.

Солнце в зените. Раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень города и воду. Море блестит, словно шелк, густо расшитый серебром, и, чуть касаясь набережной сонными движениями зеленоватых теплых волн, тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья — солнце. Пыльные и потные люди

0: с известным композитором Александром Флерковским написана вот такая незамысловатая, шуточная песенка о довольно-таки нерешительном молодом человеке, которая сейчас, по-моему, мне кажется, редкость.
1: Песня называется «Что мне делать?», а исполнит ее Евгений Кипкало.

Совсем недавно, месяца два назад, прозвучала по радио песня на музыку Бориса Карамышева, песня о московских скверах, о любви, об ожидании встречи.

0: Наверное, каждый русский поэт посвятил свои строки Сергею Есенину. Не так давно я ездил в Константиново, не первый раз уже. И вот эта поездка явилась толчком, таким своеобразным. И была написана песня о Есенине, которая называется «Журавлиной порой».
1: Прежде чем прозвучит песня, мне бы хотелось поблагодарить нашего гостя, поэта Юрия Полухина, и пожелать ему новых творческих удач. А сейчас прозвучит песня Юрия Зацарного на стихи Юрия Полухина «Журавлиной порой».

0: Покорнейше благодарю.
1: Виноват.
0: Ничего-с. Покорно благодарю за приятное угощение.
1: Не стоит благодарность. Я вас не ушибла?
0: Нет, ничего. Шишка, однако, вскочила огромадная.
2: О, видом видать, слыхом слыхать. О, коньячком-то от тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы вот тут тоже веселимся.
3: Это вы, Ермолай Алексеевич? А чего так долго? Где Леонид?
0: А Леонид Андреевич со мной приехал, он сейчас идет.
3: Ну? Ну что? Были торги? Говорите же.
0: Торги кончились к 16:00. Мы к поезду опоздали, пришлось ждать до 21:30. Коньяк пили, а голова кружится.
4: Входит Гаев.
3: Леня, что? Леня, ну! Скорей же! Ну, Бога ради, скорее!
5: Фит, вот возьми. Тут анчоусы и кетчуп кисель.
2: Слушай. 7:18.
5: Я сегодня ничего не ел. Только я выстрадал, устал я ужасно.
2: 7:24.
5: Фирс, Фирс, дашь мне переодеться?
2: Ну что же на торга? Рассказывай же.
3: Продан вишневый сад.
0: Продан?
3: Кто купил?
0: Я купил.
4: Гости замерли и с удивлением смотрят на Лопахина. Варя с силой бросает на пол ключи.
0: Я купил. Погодите, господа, сделайте милость. У меня в голове помутилось, я ничего не понимаю и говорить не могу. Пришли мы на торги, там уж Дериганов. А у Леонида Андреевича было только 15 000, а Деригана сразу сверх долгом давал 30. Я вижу дело такое, он давал 40, он 45, я 55. Он стал быть по 5 надбавляет, а я по 10. Кончилось, сверх долго надавал 90, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой. Мой! Господи, Боже мой! Вишневый сад теперь мой. Скажите мне, что я пьян, что я не в своем уме, что все это мне представляется. А только... Не смейтесь надо мной. Не надо.
2: Если бы дед мой и отец встали бы из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битой, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай, купил имение, прекраснее которого нет ничего на свете. Я купил имение, где дед мой и отец были рабами. Я их не пускали даже на кухню. Я сплю. Все это мне представляется. Мерещится. Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности. Бросила ключи. Хочет показать, что она уже здесь больше не хозяйка. Ну, но все равно. Эй, музыканты! Играйте! Я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду. Как упадут на землю деревья. Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят новую жизнь. Музыка! Играй!
4: Среди гостей неловкое молчание. Любовь Андреевна опустилась на стул и плачет. Лопахин подходит к ней.
0: Отчего же? Отчего вы меня не послушали? Бедные мы, хорошие, ведь не вернешь теперь. Ох, поскорее бы все это прошло. Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь.
4: Она плачет. Пойдем в зал.
6: Пусть она одна. Пойдем.
2: Да что такое? Что такое?
6: Пойдем, пойдем.
2: Музыка! Играет четко! Идет новый помещик! Владелец вишневого сада! За все могу заплатить!
4: Лопахин, размахивая руками, проходит по залу, толкает столик, большая ваза падает с него и разбивается. Любовь Андреевна одна в гостиной. Она горько плачет. Быстро входят Аня и Трофимов. Петя остается у входа в гостиную. Аня подходит к матери, опускается перед ней на колени.
3: Мама! Мама! Ты плачешь. Милая моя, добрая моя, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя. Я благословляю тебя. Вишневый сад продан. Его уже нет. Это правда. Правда. Но ты не плачь, мама. У тебя же осталась жизнь впереди. У тебя осталась твоя добрая, чистая душа. Пойдем со мной. Пойдем, милый, отсюда. Пойдем. Мы насадим новый сад. Лучше, роскошнее этого. Ты увидишь его, поймешь. И радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час. И ты улыбнешься, мама. Пойдем, милый, пойдем.
4: Комната в доме Раневской и Гаева. Сняты занавески с окон, картины со стен. Осталась лишь некоторая мебель. Она составлена в один угол, точно для продажи. Тут же сложены чемоданы, дорожные узлы. Слышно, как на крыльце прощаются с крестьянами перед отъездом Раневская и Гаев. Лопахин стоит у окна, ждет. И Пеходов забивает ящик. Около него Яша держит поднос с шампанским, разлитым в бокалы.
7: Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Эрмантьевич. Народ добрый, но мало понимает.
4: Входят Любовь Андреевна и Гаев. Она не плачет. Лицо ее дрожит, она не может говорить.
5: Ты отдала им свой кошелек, Люба. Ну так же нельзя, так нельзя.
3: Я не смогла, не смогла.
2: Пожалуйтесь, покорнейше прошу, по стаканчику, на прощание. Из города не догадался привезть, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйтесь.
0: Что ж, господа, не желаете? Знал бы, не покупал. Ну, и я пить не стану. Выпей, аж хоть ты.
7: Покончим, дадимся. С отъезжающими счастливо оставаться. Это шампанское не настоящее, могу вас уверить.
5: 8 рублей бутылка.
2: Холодно здесь чертовски.
7: Не топили сегодня, но ты холодно. Все одно уезжаем.
5: Что ты?
7: Я от удовольствия.
5: На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строится хорошо. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 47 минут. Значит, через 20 минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.
4: Входит Трофимов в пальто.
8: Господа, мне кажется, ехать уж пора, ведь лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши пропали. Аня, нет моих калош, не нашел.
2: А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я все болтался здесь с вами, замучился без дела. Не могу без работы, не знаю, что вот с руками делать. Болтаются так как-то странно, точно чужие.
8: Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд.
5: Петя, выпей-ка стаканчик.
8: Не стану.
5: Да выпей.
8: Ну, сказал, не стану, значит, не стану.
2: Ну, значит, в Москву теперь.
8: Да, вот провожу их в город, а завтра в Москву.
5: Да, что ж, профессора не читают лекции в университете, его и ждут, когда приедешь.
8: Это не твое дело.
2: А сколько лет, как ты в университете учишься?
8: Ты придумай что-нибудь поновее, где-то старое и плоско. Знаешь что, а ведь мы, пожалуй, с тобой больше не увидимся. Так позволь мне вот на прощание дать тебе один совет. Не размахивай ты руками, отвыкни от этой привычки размахивать. И вот тоже строить дачи, строить и рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так и тоже значит размахивать. Ну, как-никак, я тебя все-таки люблю. Прощай.
5: Прощай, голубчик. Спасибо за все. Да, ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу.
8: Ничего, мне не нужно, не нужно.
5: Ведь у вас же нет.
8: Есть, благодарю вас, я вот за перевод получил. Калош моих нет.
4: Варя из другой комнаты выбрасывает Пете пару калош.
1: Петя, возьмите вашу гадость.
8: Варя, что же вы сердитесь? Да тут не мои калоши-то.
5: Я весной посеял маку 1000 десятин, и теперь заработал 40 тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это за картина была? Так вот, я говорю, заработал 40 тысяч, значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос-то тратить? Я мужик, попросту.
8: Мой отец был мужик, а мой аптекарь, но из этого решить ничего не следует. Оставь, оставь, дай хоть 200 тысяч, все равно не возьму. Я свободный человек, и все, что так высоко и дорого цените, вы все, богатые нищие, не имеют надо мной ни малейшей власти. Он как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас. Я могу проходить мимо вас. Я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какой только возможен на земле. И я в первых рядах.
2: И дойдешь.
8: И дойду. Дойду. Или укажу путь другим, как дойти.
5: Ну, прощай, голубчик.
8: Прощай.
5: Пора ехать.
4: Вбегает Аня.
3: Ермолай Алексеевич, Ермолай Алексеевич, мама вас просит, пока она не уехала, чтобы не рубили сада.
8: Ну, в самом деле, неужели не хватает так-то?
5: Сейчас, сейчас, это я прав.
3: Фирса отправили в больницу, Яша?
7: Утром я говорил, отправили, надо думать.
3: Семен Пантелеевич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу?
7: Утром я говорил Егору, ну что же по 10 раз спрашивать?
9: Долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится. Ему давно уже пора к праотцам, а я могу ему только завидовать.
4: Ох! И Пехотов положил чемодан на картонку и раздавил ее.
2: 22 несчастья!
9: Ну, это ж со всяким может случиться.
4: Варя появляется в дверях.
1: Что, Фирса отвезли в больницу?
3: Отвезли.
1: А чего ж письма не взяли к доктору?
3: Так надо послать вдогонку.
1: Яша, где Яша? Скажите, его мать пришла, хочет проститься с ним.
3: Яша! Идите на кухню, ваша мать пришла.
7: А выводят только из терпения.
4: Входит Дуняша, обнимает Яшу за плечи, плачет.
10: Хоть бы взглянули разочек, Яша. Вы уезжаете, меня покидаете.
7: Ну чего плакать? Ну чего плакать? Через 6 дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерской и закатим. Только нас видели. Вив ля Франс! А здесь не по мне. Не могу жить, ничего не поделаешь. Насмотрелся я на невежество, и будет с меня.
4: Яша пьет бокал за бокалом шампанское, приготовленное Лопахиным на отъезд.
7: Ну, чего плакать? Чего плакать? Ведите себя прилично, тогда и не будете плакать.
10: Пришлите мне письмо из Парижа. Яша, я любила вас, так любила. Я нежное существо, Яша.
7: Он сюда идут.

0: Сегодня мы обратимся к творчеству Николаса Бараташвили. Стихи Бараташвили, грузинского поэта-романтика, прозвучат в исполнении заслуженного артиста России Владимира Особика.
1: Что странного, что я пишу стихи? Ведь в них и чувства не в обычном роде. Я б солнцем быть хотел, чтоб на восходе увенчивать лучами гор верхи, чтоб мой приход сопровождали птицы безумным ликованием вдалеке, чтоб ты была росой, моя царица, и падала на розы в цветнике, чтобы тянулась, как жених к невесте, к прохладе свежей светлое тепло, чтобы существованием нашим вместе кругом все зеленело и цвело. Любви не понимаю я иначе, а если ты нашла, что я не прост, пусть будет жизнь избитой и ходячей, без солнца, без цветов, без птиц и звезд, но с этим ты сама в противоречии, и далеко не так уже проста твоя растущая от встречи к встрече нечеловеческая красота. Мужское отрезвление неизмена. Красавицы, как вы не хороши! Очарование внешности мгновенно. Краса лица не красота души. Печать красы, как всякий отпечаток, когда-нибудь сотрется и сойдет. Со стороны мужчины недостаток. Любить не сущность, а ее налет. Природа красоты иного корня. И вся насквозь божественна до дна. И к этой красоте, как к силе горней, в нас вечная любовь заронена. Та красота сквозит в душевном строе и никогда не может стать стара. Навек блаженны любящие двое, кто живы силами ее добра. Лишь между ними чувством все согрето. И если есть на свете рай земной, он во взаимной преданности этой, в бессмертной этой красоте двойной. Я храм нашел в песках. Средь тьмы лампада вечная мерцала, неслись Давидовы псалмы и били ангелы в кимвалы. Там отрисал я прах от ног и отдыхал душой разбитой. Лампады кроткий огонек бросал дрожащий свет на плиты. Жрецом и жертвой был я сам. В том тихом храме средь пустыни курил я в сердце фимиам любви единственной святыни. И что же? В несколько минут исчезли здания и ступени, как будто мой святой приют был сном или обманом зрения. Где основание? Где престол? Где кровельных обломков куча? Он целым под землю ушел житейской пошлостью наскуча. Не возведет на этот раз моя любовь другого крова, где прах бы я от ног отряс и тихо помолился снова. Одинокая душа. Нет, мне совсем не жаль сирот без дома. Им что? Им в мир открыты все пути. Но кто осиротел душой, такому взаправду душу не с кем отвести. Кто овдовел, несчастен не навеки, он сыщет в мире новое родство. Но, разочаровавшись в человеке, не ждем мы в жизни больше ничего. Кто был в своем доверии обманут, тот навсегда во всем разворожен. Как снова уверять его не станут, уж ни во что не верит больше он. Он одинок уже непоправимо. Не только люди, радости земли его обходят осторожно мимо и прочь бегут и держатся вдали. Осенний ветер у меня в саду сломал нежнейший из цветов на грядке, и я никак в сознание не приду. Тоска в душе и мысли в беспорядке. Тоска не только в том, что он в грязи, а был мне чем-то непонятным дорог. Шаг осени услышал я вблизи, отцветшей жизни помертвелый шорох. Таинственный голос. Чей это странный голос внутри? Что за причина вечной печали? С первых шагов моих, с самой зари, только я бросил места, где бежали детские дни наших игр и баталий, только уехал из лона семьи, голос какой-то невнятный, странный, сопровождает везде, постоянно, мысли, шаги, поступки мои. Путь твой особый, ищи и найдешь, так он мне шепчет. Но я и до ныне в розысках вечных и вечно в унынии. Где этот путь и на что он похож? Совесть ль это нечистый упрек мучит меня затаенно порою? Что же такого содеять я мог, чтобы лишить мою совесть покоя? Ангел-хранитель ли это со мной? Демон ли мой искуситель незримый? Кто бы ты ни был, поведай, открой, что за таинственный жребий такой в жизни готовится мне роковой, скрытый, великий и неотвратимый. Моя молитва. Отец Небесный, снизойди ко мне, утихомирь мои земные страсти. Нельзя отцу родному без участия смотреть на гибель сына в западне. Не дай отчаяться и обнадежь. Адам наказан был огнем, играя, но все-таки вкусил блаженство рая. Дай верить мне, что помощь мне пошлешь. Ключ жизни утоли мою печаль водою из твоих святых истоков. Спаси мой челн от бурь мирских пороков и в пристань тихую его причаль. О, сердцевед, ты видишь все пути и знаешь все, что я скажу заранее. Мои нечаянные умолчания в молитвы мне по благости зачти. Чинара. На берегу могучая чинара над кручей раскинулась шатром, тенистое убежище от жара, приют, полураздумий, полудрем. Шумит кура, чинару в колыбели качает ветер, шелестит листва. Едва ли это шум без цели, в нем слышатся какие-то слова, как любящий возлюбленную яро целует корни дерева кура, но горделиво высится чинара, чуть-чуть качая головой шатра. Повеет ветер, и одною дрожью забьются и чинара, и река, как будто все у них одно и то же, одна и та же тайна и тоска. Я помню, ты стояла в слезах, любовь моя, но губ не разжимала, причину слез тая. Не о земном уроне ты думала в тот миг. Красой потусторонней был озарен твой лик. Мне ныне жизнью всею предмет тех слез открыт, что я осиротею, предсказывал твой вид. Теперь по сходству с теми мне горечь всяких слез напоминает время, когда я в счастье рос. Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он не означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас. Это цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, это краска высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой иней над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим.
0: Стихи Бараташвили звучали в исполнении заслуженного артиста России Владимира Особика. Вы слушали «Страничку поэзии».
2: «За и против».
3: Фатима Салказанова.
2: «За и против. Спорные проблемы, столкновения мнений, полемика и диалог». Из России пришло сообщение о том, что пятеро бывших советских политических заключенных Владимир Буковский, Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев, Эдуард Кузнецов, Александр Подробинок и вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннер обратились к организации «Международная амнистия» с призывом признать Михаила Ходорковского политическим заключенным. Итак, шестеро самых знаменитых, самых уважаемых правозащитников советских времен обратились к самой знаменитой и самой уважаемой правозащитной организации «Международная амнистия» с просьбой вступиться за находящегося под арестом теперь уже бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. В их обращении, в частности, сказано: «В свое время мы, будучи советскими политзаключенными, были подопечными вашей организации, и в судьбе каждого из нас это сыграло свою важную позитивную роль. Мы очень надеялись, что Россия изменилась необратимо, и ее гражданам более не придется апеллировать к вашей организации в поисках защиты и поддержки». Уголовные дела против руководства ЮКОСа, по мнению авторов обращения, носят ярко выраженный заказной политический характер. Я позвонила одному из авторов этого обращения, израильскому общественному деятелю Эдуарду Кузнецову, и попросила его ответить на вопросы, возникающие при знакомстве с этим текстом. Эдуард, на основании чего вы добиваетесь предоставления Михаилу Ходорковскому статуса политического заключенного?
4: Ну, вы знаете, если не ошибаюсь, в 1973 году я вместе с Святославом Черновилом, был такой лидер украинской оппозиции, составили, находясь в лагере, в политлагере, составили статус политзаключенного. И очень как раз долго бились с дефиницией, кто подходит под понятие политзаключенного. Пришли к выводу, мне кажется, совершенно правомерному, что таковыми являются не только те, кто восстал и выразил недовольство, оппозицию, стал к существующему режиму, и те, кого государство, исходя из своих политических интересов, подвергает репрессиям. К примеру, сказать, кулаки в 30-е годы. Они их загоняли в лагеря и отправляли в Сибирь, чего знает куда. Фактически они являются политзаключенными, хотя они не были протестантами, не были диссидентами, не были оппозиционерами. В этом смысле Ходорковский совершенно подпадает под понятие политзаключенного. Он не в меньшей мере является политзаключенным, чем таковыми были, например, так называемые кулаки, которых советский режим репрессировал, преследуя свои политические цели. И в первую очередь потому, что самостоятельный, зажиточный хозяин, он независим от власти, способен встать на ее пути, стать ядрышком влияния, а не послушным винтиком, как прочие люмпины. В этом плане Ходорковский как раз является такой фигурой, то бишь он объявил финансовую самостоятельность, захотел заниматься политикой, законом это не запрещено, но нынешнему режиму не нужно распыление власти, не нужны независимые центры политического влияния. Ясно, что его по политическому заказу посадили, так сказать, начали преследовать, посадили в тюрьму. Поэтому вот такие мои резоны.
2: Эдуард Кузнецов, Я поняла то, что вы объяснили, и у меня к вам следующий вопрос. Значит ли это, что бывшие советские политические заключенные будут и впредь провозглашать политическими заключенными всех богатых бизнесменов России, которых будут арестовывать за, скажем, неуплату налогов?
4: Простите, отнюдь нет. Вообще, насчет неуплаты налогов, это отдельная тема, достаточно пространная, чтобы они... Ну, упомянуть можно, скажем так, было... Ситуация в начале 90-х, когда человек для того, чтобы выжить, не говоря уж о том, чтобы заниматься бизнесом, был вынужден уклоняться от уплаты налогов, потому что они были непомерно высокими. Теперь это всегда можно использовать, если это запретка, если нужно человека, так сказать, прессовать по каким-либо причинам. Отнюдь не всех, ни под каким видом. А в данном случае, как очевиден, человек захотел заниматься политикой, и ему указали на его место, как будто... По нынешней российской конституции, по нынешнему российскому закону, состоятельному человеку нельзя заниматься политикой. Это, по-моему, прозвучало очень четко во многих комментариях и аналитике, хотя я не уверен, что сами представители властных структур об этом прямо говорят. Но всякий, кто, у кого не атрофирована историческая память, кто сохранил какую-то способность к аналитике, к пониманию тенденций, куда может двигаться такая политическая инициатива, не может не быть... не встревожен тем, что происходит.
2: Эдуард, вы меня слышите, да?
4: Да, конечно.
2: Вы знаете, французские средства массовой информации, сообщая об аресте Михаила Ходорковского, говорили: в России арестован бизнесмен, олигарх, арестован за то, что он финансировал партию главного политического противника Путина, партию Яблока Явлинского. И, понимаете, ну мы-то знаем, что Явлинский никак не представляет из себя главного политического противника или соперника Путина, что главный соперник Путина сегодня в России – это скорее Зюганов и Компартия России, у которой гораздо больше избирателей, чем избирателей у Яблока. И, может быть, Ходорковский финансировал именно партию Яблоко не потому, что это главный соперник, главный противник Путина, а потому, что с помощью этого финансирования хотел создать в Госдуме лобби, которое было бы ему, скажем, выгодно.
4: Очень даже, может быть, не исключено. Кроме того, Ходорковского проскользнули высказывания, которые можно было истолковать так, что в 2008 году он собирается выставить себя в качестве кандидата на президенты.
2: Ну, это и потому, что ему кажется, что с помощью денег можно даже стать президентом России. Я предполагаю, что в России...
4: Нет, я не хочу сказать, что Ходорковский носитель всяческих добродетелей, не делает ошибок в этом плане. Он имеет право на такого рода ошибки. Но преследовать человека за то, что он пытается войти в политику только потому, что он богат, и, возможно, не исключено, не в последнюю очередь, еще и потому, что он еврей. Ведь обратите внимание, что он третий из так называемых олигархов, которые подвергся такого рода наезду. Это Гусинский, Березовский, теперь Ходорковский.
2: Эдуард, тогда давайте обратим внимание и на другой факт. По делу ЮКОСа арестовано большое число людей, но защищают на Западе только Ходорковского.
4: Он знаковая фигура. Кошку бьют, соседки понять дают.
2: Тогда у меня
4: это сигнал, это сигнал всем остальным, разбогатевшим тем или иными путями, как правило, неправедным, мы это знаем, что не лезьте вы в политику.
2: Эдуард, если такие люди, как Елена Боннер, Владимир Буковский, Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев, Эдуард Кузнецов, Александр Подробинок, люди, которых я всех без исключения глубоко уважаю...
4: Правильно делаешь.
2: Если эти люди согласны, что теперь в этот список, в список политических заключенных можно включить Михаила Ходорковского... то тут я хочу сказать, по-моему, уже включают даже Владимира Березовского, включают в список политических эмигрантов. Я тут как-то читала в одной российской газете статью одной российской журналистки, которая побывала в Лондоне у Березовского и у Буковского, то есть в Лондоне, в Великобритании. Буковский в Кембридже живет, не в Лондоне. Она побывала у Буковского и Березовского и в своей статье рассказывает о том, что вот посетила двух самых знаменитых в Великобритании политических эмигрантов из России.
4: Я с ней согласен, я еще раз скажу, надо просто сделать резкую, так сказать, разделительную черту. Между политическим заключенным или политэмигрантом, носителем активной воли противостояния режиму и жертвой. В данном случае и Березовский, и Гусинский, и Ходорковский, они жертвы режима. Они не борцы в этом плане, но как в качестве жертв они попадают под понятие политически репрессированных.
2: Последний вопрос.
4: Потому что государство преследует свои политические цели, организует гонения на этих людей.
2: Эдуард, последний вопрос. Положа руку на сердце, вы уверены, что Михаил Ходорковский не нарушал законов?
4: Ни в коем разе. А кто же, как же можно было жить в Советской России, да и в теперешней России, не нарушая законов? Если даже вы вызвали сантехника отремонтировать унитаз, вы ему обязаны сунуть как минимум бутылку водки в карман, чтобы он вам починил. Это тоже является взяточеством. Такова система жизни. То бишь, государство создает такую ситуацию и окружает его сетью таких законов, что человек не может не нарушать их, а в некий нужный государству момент они припоминают это нарушение ему, когда им это нужно для того, чтобы поставить его к стенке или заставить плясать под свою дудку. Это так называемый закон о засаде, так его сформулировал.
2: Большое спасибо. В передаче «За и против» участвовал сегодня по телефону из Израиля Эдуард Кузнецов. Напоминаю, электронный адрес передачи «За и против» латинскими буквами salkazanova@rfi.fr. FR – это Франция. Повторяю, латинскими буквами salkazanova@rfi.fr. Спасибо за внимание.
5: Есть люди, знакомство с которыми обогащает и приносит большую радость. Их много таких людей. Только по скромности, присущей настоящему человеку, они незаметны, не бросаются в глаза. Много говорят о том, что молодым, начинающим жизнь, необходимо иметь перед собой человеческие образцы. Дескать, живи по образу и подобию. Это правильно. И молодежь ищет эти образцы в литературе, в поэзии, в искусстве. Иногда находит, порой нет. А ведь они, те, о которых Горький сказал «человек», это звучит гордо, живут рядом с нами. Оглянитесь вокруг, всмотритесь пристальнее в знакомых, а иногда и незнакомых вам людей, и вы увидите в них многие черты, достойные подражания.
6: В это время они внезапно там потопили два крейсера в Порт-Артуре и блокировали
7: 10 классе вечерней школы рабочей молодежи при заводе «Электросила» урок истории.
8: Так, ну, блокировали еще не сразу, но потопили 3 военных корабля на первый день. Так, хорошо. Только надо четче выражать свои мысли, быть смелее, не волноваться.
7: Ученик ссылается на микрофон.
8: Ну, микрофон, видите ли, передо мной стоит, так что что ж тут делать?
7: Да, стоит микрофон, а перед ним учитель истории Павел Николаевич Соколов.
8: Начнем тему нашего сегодняшнего урока. Тема сегодняшнего урока – начало Первой русской революции.
7: Этот обычно спокойный, сдержанный человек волнуется сейчас не меньше учеников.
8: Еще перед 1861 годом в России сложилась революционная ситуация.
7: За партами девушки и юноши, пришедшие в школу после работы. Они, конечно, устали, но очень внимательно слушают своего учителя. И он тоже пришел сюда с завода, из цеха, от станка. Да-да, этот человек с высшим гуманитарным образованием преподает историю, работает калильщиком на заводе «Электросила» и пишет стихи. Это наш короткий пролог к большому разговору, который произошел с Павлом Николаевичем Соколовым уже после того, как урок был окончен.
8: Ну что ж, так только я не знаю, о чем мы говорить-то будем.
7: Видите ли, Павел Николаевич, человек, который работает у станка на заводе, он же учитель 10 классов, он же пишет стихи. Да вы же, можно сказать, просто клад для журналиста, Павел Николаевич.
8: Ах, вот что. Ну так что ж, по-моему, что написали, что говорили раньше, и хватит.
7: Вы думаете?
8: Да, пожалуй.
7: А вот нам захотелось с вами познакомиться поближе, поглубже, рассмотреть вас внимательно.
8: А, ну так что ж. Ну что ж, пожалуйста, я к вашим услугам.
7: Знаете, давайте еще начнем. Расскажите нам о себе, о своих родителях.
8: О, родители были у меня очень хорошие. Но, конечно, больше всего я обязан своей матери. Она была необразованным человеком, крестьянка, любила свою семью, детей, конечно, любила. Старалась, вот во что бы то ни стало, всеми силами старалась дать им образование. Отец мой был очень большой трудолюб. Знаете, я помню вот самые первые мои впечатления, как-то ребенком еще, по сути дела, был. И отец уже с самых ранних лет начал меня водить за собой в лес, заставлял меня брать в руки топор, пилу. И вот, знаете, ему самому было, наверное, одному легче отпилить это дерево, спилить, нежели вот вдвоем. Вот он меня таскал по пиле. И потом он меня уже настолько приучил к этой вот работе, к природе. До сих пор эти впечатления юности, связанные вот с лесом, с полем, для меня дороги. И когда я иду по знакомым местам, все здесь все мне до боли родное. Даже этим в пыли придорожным кустам поклониться готов головой.
7: А это уже пошли стихи. Собственные, конечно, да?
8: Ну да.
7: Павел Николаевич, к стихам мы еще вернемся.
8: Ну хорошо. Ну, а потом я стал учиться в старших классах. И тут я должен сказать несколько слов о человеке, которому я тоже очень многим обязан. Это была учительница по литературе Ольга Павловна Мишарина. Это был прекрасный души человек и вместе с тем строгий и требовательный учитель. Вот она-то и пробудила во мне любовь к книгам, научила меня читать их и понимать прочитанное. Она научила меня ценить дружбу и разбираться в людях. Ну вот. Ну а потом, что ж в жизни моей было? Вот путь после того, когда я ушел в армию, был для меня очень труден. Ну, конечно, во время войны всем было трудно, очень трудно. И вот, когда я демобилизовался, приехал я в Ленинград. Ну что ж, я ничего не умел делать. Мне пришлось поступить Работать грузчиком в порт. Работа в порту, конечно, сугубо физическая. В первые месяцы было очень трудно, очень трудно.
7: С непривычки.
8: Да, с непривычки. Но потом я втянулся, и когда вот несколько времени не поработаешь, и так вот, знаете, вот увидишь что-нибудь такое тяжелое.
7: Поднять хочется.
8: Или хочется сдвинуть плечом, или поднять. Чувство налитого мускула в самом себе, во всем. Но, знаете ли, мне все-таки хотелось приобрести хорошую специальность. И вот я поступил на завод «Электросилу». И когда я пришел впервые в цех, то мне казалось,

0: сына. Ну, в общем, заниматься всем этим хламом, да? И писать, и потом ходить самому получать. И я ходил по отделам получать, где, знаете, невесты сидят такие, а я прихожу такой здоровый получать рукавицы. Это было мне стыдно, стыдно. Мне все время хотелось настоящей хорошей работы, чтобы видеть свой труд по-настоящему, быть настоящим рабочим. Ну и вот подвернулся этот случай. Я увидел, как работает товарищ на высокочастотной установке. Это в термической мастерской. И у них как раз нужен был ученик. И я туда перешел. Взял переводку со своего цеха и ушел. Я быстро освоил эту специальность калильщика на высокочастотной установке.
1: Это дело довольно ведь сложное.
0: Ну, я был учеником 4 месяца. 4 месяца я был учеником. Потом стал работать по напайке пластин, твердого сплава, быстрореза, ну и по обработке вот разного рода инструментов. И вот когда я увидел, что я работаю, передо мной, что не часто, больше и больше вырастает груда готовых изделий, и я поднял голову. Поднял голову, начиная по-настоящему жить. Вот. И в это время я уже поступил в институт.
1: Кстати, вы институт Герцена давно кончили?
0: Нет, в 57-м году.
1: В 57-м году, значит, у вас уже годичный стаж.
0: Да, я уже год проработал.
1: Но могут спросить, а в чем же дело? Получил чек, образование, стал педагогом. Так и шел бы себе в школу, читал бы курс истории, да, СССР, который он ведет. И зачем же ему нужно производство? Ведь такой же вопрос могут задать, верно?
0: Что почему остаюсь на производстве?
1: Да-да. Ну, в самом деле, работа у вас грязная, тяжелая.
0: Ну, я бы не сказал, что это была грязная работа.
1: Ну, калильщик, вы знаете, ну, с чистыми руками не ходит.
0: На руки-то моются.
1: Нет, я понимаю, что они у вас сейчас чистые, но заметно, что вы их моете горячей водой.
0: Да, разумеется, разумеется. И содой к тому же. Так, собственно, что тут говорить? По-моему, я люблю работу на заводе. И я по-настоящему сейчас чувствую, что завод это для меня родной дом. По-настоящему чувствую. Просто, знаете, здесь у меня все.
1: Даже школа-то, в которой вы преподаете, она ведь тоже при заводе.
0: Да. Но я не представляю себе такой жизни, скажем, чтобы человек как-то вот не представляю. Вот кончил работать. У нас работа кончается в 4 часа.
1: Да, вы хотите сказать, что же делать дальше?
0: Да, что же делать-то дальше-то? Половина дня у нас существует для того, чтобы заниматься образованием, ходить в театры, в кино.
1: А вот некоторые молодые люди считают, что свободное время существует для того, чтобы вот... ну, есть ведь такие, прошвырнуться, как они говорят, на танцы.
0: Ну, это они прошвырнутся в жизни так, что потом схватятся, да поздно будет. Мне кажется, вот я бывал несколько раз на танцах там, не в качестве танцора, а так в качестве наблюдателя.
1: Вы что, разве не танцуете?
0: Вы знаете, мне кажется, вы спросили, танцую я или нет.
1: Да-да.
0: Да вы знаете, это очень плохо. Да где мне было танцевать? Просто не научился еще.
1: Ай, какой это пробел в вашем образовании.
0: Это очень, очень большой пробел. Вы знаете, я от этого даже страдаю часто.
1: Но, во всяком случае, легче научиться танцевать, чем кончить высшее учебное
0: заведение. Ну, разумеется. Да, кстати сказать, я был в прошлом году, ходил в школу танцев, но и ничего из этого не вышло.
1: Ну, вот видите, какой же вы неспособный человек.
0: А это в этом отношении, да. Да, уж тут нет. Уж на что нет, то нет.
1: Это потому, Павел Николаевич, что практики мало.
0: Ну, наверное, да некогда ходить.
1: Ну, а что нет? Танцы? Надо бросить работу и учиться танцевать.
0: Это мы подумаем, подумаем. Да.
1: Скажите, Павел Николаевич, сколько вы спите вот ночью? Вы меня...
0: Ну, пожалуйста, пожалуйста.
1: Я задаю этот вопрос, потому что понимаю, что ведь надо же к лекциям в школе-то готовиться.
0: Да, конечно.
1: А когда же? Вот вы до 4 часов отработали,
0: да,
1: так? Потом на занятия, а когда же?
0: А занятие-то у меня начинается к 6:30. В этот же самый день я готовлюсь к следующему уроку, к следующему дню. Вот. И потом не каждый день у меня бывают занятия. У нас же в среду и в субботу... не занимается школа, не работает.
1: Я этот вопрос задал не случайно, потому что я хотел выяснить, а когда же вы успеваете стихи писать?
0: А, знаете, это все как-то... Ну, я вам не,

0: сказал, сколько я сплю.
1: Да, пожалуйста.
0: Так
1: да.
0: я сплю, ну что, я прихожу домой, скажем, ну, раньше 12 я никогда не ложусь спать, раньше 12. Ну и встаю в 6, в 6:30. Вот так. Да. Это все время. И я больше спать не могу. Больше спать я не могу.
1: Это
0: уже,
1: да?
0: Что называется, выработался динамический стереотип.
1: Понятно.
0: Уж если я раньше лягу спать, раньше, то я обязательно проснусь раньше и больше потом хуже буду чувствовать себя. Так что уж будь любезен, организм говорит о том, что ложись в то время, когда ты привык ложиться, и вставай то же самое.
1: Ну вот, значит, мы дошли до стихов, Павел Николаевич. Я вижу, вы их принесли, тут в изобилии. Это новые стихи?
0: Да, это последние.
1: А вдохновение приходит часто, Павел Николаевич?
0: Да, это, вы знаете, бывает периодами. Периодами. Когда бывает, что вот такое творческое настроение, и все время у тебя в душе что-то бьется, колотится, рвется наружу. Вот в это время пишешь. Только успевай в это время, значит, писать, не ленись. Иногда напишешь стихотворение буквально за короткое время. За короткое время. Ну, скажем, вот сядешь и напишешь. Но этому предшествует работа, переживание. Вот. И вот когда уже тебе самому становится ясно, что ты должен сказать, что ты должен выразить в этом стихотворении, и тогда стихотворение получается быстро. А бывает, что ведь над стихотворением работаешь буквально несколько лет. Вот... получилось, где-то тут строчка не вышла, где-то тут не вышла, строфа целая не лезет никак во весь размер. Стало быть, пока ничего не находится, потом приходит, значит, нужная строчка, как-то вот ты над ней начинаешь думать и находишь.
1: Ну, а вам стихи ваши нравятся? Вам самому? Трудный вопрос.
0: Знаете, есть стихи, которые мне нравятся.
1: Вот вы мне то самое стихотворение прочтите, которое вам нравится самому.
0: Пожалуйста, я могу его прочитать. Так и называется «Работа». Рабочий стоил лучших песен, вздувались мышцы на руках, когда он поднял, словно взвесил деталь, потом зажал в тисках. Когда он тронул кнопку пуска, метнулся под фрезой дымок, и стружка сизой змейкой узкой горячей падала у ног. Деталь сверкнула блеском свежим, станок охватывала дрожь, а парень стал прямее и строже, и весь на мускул стал похож. Он стол станочный двинул круто, повел обратно не спеша, и, может, думалось кому-то, что он здесь подвиг совершал. Но было все обычным делом, и слава парню ни к чему. Здесь пела сталь, здесь сердце пело, и это нравилось ему.
1: Так, и еще что-нибудь, Павел Николаевич.
0: Вот, пожалуйста, стихотворение называется «Моему соседу». Как-то песни мои услышав, незадачливый мой сосед подошел и сказал мне: «Пишешь, ты счастливый, а я вот нет. А вот я намозолил руки на заводе учеником. Понимаешь, какая скука по железу бить молотком?» Я ответил: «Ну что ж такого, что я с песней дружу, с пером, а подростком в лесу еловом поработать любил топором. Выйдешь в рощу перед рассветом, взяв махорку с собой, еду, и росою с холодных веток умываешься на ходу. А по елке ударишь смаху, только вздрогнет она, вздохнет, из зеленой своей папахи иглы мертвые отряхнет, а подрубишь, кору сдирая, упадет и по лесу гром. И теперь я люблю в сарае поорудовать топором. Я люблю войти в мастерскую, оглашенную звоном пил, и не струшу, не затоскую, что в работе не хватит сил. Хорошо сдернув с плеч рубаху, топорище в ладонях сжать и досок смолистым запахом, словно юностью подышать. И не рвусь я, как ветра в поле, счастье ветреное найти. Для меня лишь через мозоли проходили его пути».
1: Ну что ж, об этом стихотворении можно сказать, что оно написано душой.
0: Это, пожалуй, я не знаю, как это. Смотрите, ваше дело-то здесь. Я вот прочитал вам. Как умел, как чувствовал.
1: Так, ну хорошо. Павел Николаевич, прежде чем встретиться с вами, мы, сейчас я уже могу вам это сказать, побывали на заводе. Нам хотелось узнать о вас.
0: Узнать, да?
1: Да, узнать вас поближе.
0: А, ну-ну.
1: Вот. Причем разговор был откровенный. Мы слышали и добрые мнения, и критические высказывания.
0: А вот что же, между прочим, говорилось?
1: Я подумал, что это вам будет интересно. И записал очень короткие высказывания на пленку. Если хотите, я вам могу дать послушать.
0: О, давайте.
1: Но я думаю, мы начнем все-таки с хороших слов. Вот что сказал нам о вас Виктор Марченко. Вы его знаете, да?
2: Да, да.
1: Ну вот давайте послушаем, что он говорит.
3: Ну что я могу о нем сказать? Он очень трудолюбивый человек, хороший, отзывчивый, но, по-моему, одинокий. Нет у него настоящего друга. Семьи нет. Вот, по-моему, в чем беда.
1: Вот что он сказал.
0: В своих последних словах Виктор Марченко, конечно, прав.
1: Ну, а как же так? Почему? Простите меня уж за этот вопрос. Вам 30 лет, и как же это вы до сих пор друга не нашли, Павел Николаевич? А?
0: Ну, что ж делать? Друга я еще не нашел. Да нельзя сказать, что не нашел. Не встретился мне этот настоящий друг. Но об этом я бы не хотел говорить сейчас. Но хотел бы посоветовать молодым товарищам на основе своей жизни, на основе своего опыта, посерьезней относиться к себе и к тому человеку, с которым вы собираетесь связать свою жизнь.
1: Да. Но, возвращаясь к нашим встречам на заводе, Павел Николаевич, я хотел бы у вас спросить, вот как вы относитесь к мастеру Карпухину Петру Ивановичу?
0: Карпухину Петру Ивановичу?
1: Да.
0: Откровенно говоря, я его уважаю. Он строг, правда. Строг. Бывает грубоват. Невыдержан. Но, в принципе, он справедливый человек.
1: Вот мне очень было важно узнать ваше мнение, Павел Николаевич, потому что сейчас я хочу вам дать послушать, что сказал о вас мастер Карпухин.
0: О, это, пожалуй, интересно.
1: Правда, поначалу он не хотел говорить, потому что вас в цехе не было. Неудобно было человеке высказываться за его спиной. Но я его успокоил тем, что вы все услышите. И вот, пожалуйста.
0: Ну, что же, ведь давайте послушаем.
4: Он норму выполняет. Качество работ требует лучшего.
1: А в чем дело? Вы так...
4: Небрежность, неряшливость.
1: И давно это?
4: Да вот уже порядочно времени. Порядочно времени. Человек грамотный, культурный. А вот на рабочем-то месте у него подчас бывает и грязь, неряшливость. И вот такая уборщица приходит на рабочее место Павлу Николаевичу уважаемому и говорит: Павел Николаевич, как тебе не сос? Ты, говорит, человек, говорит, культурный, а у тебя, говорит, грязь, не к лицу. А это и мне-то неприятно слышать по адресу Павла Скалова. Я ему говорил, мы с ним откровенно беседовали на эту тему.
1: Следовательно, если я вас правильно понял, то претензии, которые вы сейчас высказываете, они исходят не из каких-то ваших личных, неприязненных отношений к Соколову.
4: Никаких. Может, это я высказался резко, но это правда. И эта правда должна ему помочь.
1: Ну вот, вы согласны с тем, что сказал мастер Карпухин?
0: Да. Ну, а как бы вы сразу согласились? Если бы в ваш адрес была такая же критика.
1: Не знаю, право. Это вопрос. Я этого вопроса не ожидал, Павел Николаевич. Вы меня, извините, поставили в такое несколько затруднительное положение. И действительно, мы ведь все говорим, что вот критика, критика. Мы критику очень уважаем, но не очень.
0: Да, не очень мы ее принимаем. Конечно.
1: Да. Но и все-таки.
0: Ну, она ведь тоже бывает не всегда и объективна.
1: Ну, а в данном случае?
0: Правда есть, но не все, конечно. Правда есть.
1: Так, может быть, мы и разберемся, в чем Петр Иванович прав, а в чем нет?
0: Да то, что беспорядок, скажем, на рабочем месте у меня бывает.
1: Бывает.
0: Чего уж тут греха таить, бывает. Ну, о том, что работать я стал хуже. Что-то я не знаю, может быть. Но я приму к сведению его слова, буквально. И послежу за собой, за своей работой. Может быть, действительно, я чего-нибудь не досмотрел.
1: Ну, во всяком случае, надо полагать, что эта реплика в ваш адрес со стороны мастера не испортит ваших отношений.
0: Да нет, что вы. Алексей Мафеевич Горький, кажется, говорил, да-да, не всегда важно, что сказано, а всегда важно, как сказано.
1: Это совершенно верно.
0: Вот именно. Так вот, пусть он там что-нибудь кричит, но уловите, что он хочет этим сказать, как он это говорит. Иной накричит, вот, а чувствуешь у него, как глаза горят добром к тебе. Вот, это надо всегда понимать.
1: Очень хорошо, что вы так рассуждаете, Павел Николаевич. А вот комсомолка Маргарита Ядринцева, я заметил, что она слушала наш разговор, и когда проходил мимо нее, то сказал, вот, разругали вашего Соколова. А она ответила.
2: Разругали, безобразие.
5: Почему, простите?
2: Ну, обязательно в человеке нужно замечать не только недостатки, ведь много очень хорошего в нем. Ведь вы только подумайте, он и на заводе работает, и стихи пишет, и институт заочный кончил, и теперь даже сам преподает. Ну неужели это не замечательно?
1: Вот видите, какой у вас защитник.
0: Ну что ж, я очень тронут, конечно, таким отношением.
1: Между прочим, Павел Николаевич, это не только она. Многие ваши другие товарищи очень хорошо отзываются о вас и по-доброму, по-настоящему к вам относятся.
0: Добрые слова слышать приятно. Но то, что сказал Петр Иванович, меня это очень взволновало, и я должен над этим серьезно подумать.
1: Ну что ж, Павел Николаевич, знаете что, давайте вернемся к стихам. Почитайте нам что-нибудь из недавно написанного.
0: Ну вот «Березка», лирическое стихотворение. «Ах, березка, красавица белая, кто тебе не писал стихов? Вот и я над строкой не смелою, рад сидеть до вторых петухов. Все мне видится ночь осенняя, ветер хлещет тебя и гнет. Ты напружилась вся с кореньями, только ветер и корни рвет. И зарвет он тебя высокую, и обидно и больно мне, почему ты совсем одинокая оказалась в лесной стороне. Встать бы рядом с тобою тополю, что же сделаешь? Нет, так нет. Он ведь тоже, листьями хлопая, все зовет тебя сколько лет. Он ведь тоже от горя мечется, что к березке заказан путь. Ну а нам почему же не встретиться, рук друг другу не протянуть?
1: Павел Николаевич, вот уж пришло время нам расставаться. И вы знаете, что хочется мне вам пожелать?
0: Что же?
1: Мне хочется пожелать вам одного, чтобы вы встретили друга, которому могли бы уверенно протянуть руку.
0: Спасибо за пожелание. Вот видите, как раз я об этом и написал.
6: Да. Есть люди, знакомство с которыми приносит большую радость. Общаясь с ними, и самому хочется стать лучше, честнее, трудолюбивее. Нам кажется, что мы познакомили вас именно с таким человеком. Вы согласны?
7: Весенний вопрос. Страшное у меня горе. Вероятно, лишусь сна. Вы понимаете, вскоре в РСФСР придет весна. Сегодня и завтра, и веков испокон, шатается комната, солнце пропойца. Невозможно работать, определенно беспокоен. А ведь, откровенно говоря, совершенно не из-за чего беспокоиться. если подойти серьезно. Так-то она так. Солнце посветит и пройдет мимо. А вот попробуй от окна оттяни кота. А если и животное интересуется улицей, то мне это просто необходимо. На улицу вышел и встал в лени я. Не в силах ни сдвинуть с места тела. Нет совершенно ни малейшего представления, что ж теперь, собственно говоря, делать. И за шиворот, и по носу каплет безбожно. Слушаешь, не смахиваешь, будто стих. Юридически куда хочешь идти можно, но фактически сдвинуться никакой возможности. Я, например, считаюсь хорошим поэтом. Ну, скажем, могу доказать, самогон – большое зло. А что про это? Чем про это? Ну, нет совершенно никаких слов. Например, город советский, служащий из крапелей. Приветствую весну. Ответь салютно. Разучились? Нечем ответить на капли. Ну, не могут сказать ни слова. Абсолютно. Стали вот так вот. Смотрят рассеянно. Наблюдают, скалывают дворники лед. Под башмаками вода, бассейны, сбоку брызжет, сверху льет. Надо принять какие-то меры. Ну, не знаю что. Например, выбрать день, самый синий, и чтоб на улицах улыбающиеся милиционеры всем в этот день раздавали апельсины. Если это дорого, можно выбрать дешевле, проще. Например, чтоб старики, не учащиеся детвора, в 12 часов ежедневно собирались на Советской площади, троекратно кричали б «Ура! Ура! Ура!». Ведь все другие вопросы более или менее ясны. И относительно хлеба ясно, и относительно мира ведь. Но этот кардинальный вопрос относительно весны нужно во что бы то ни стало теперь же урегулировать.
5: Слушайте сцены из пьес в исполнении артистов театра имени Вахтангова. Народным артистом республики, лауреатом Сталинской премии Астанговым, подготовлена для концертного исполнения сцена из драмы Лермонтова «Маскарад». Слушайте эту сцену. Роли исполняют Арбенин Евгений Александрович, лауреат Сталинской премии, народный артист республики Астангов, Нина, его жена, артистка Коптева. В роли слуги Арбенина артист Зилов. Гостиная в доме Арбениных. Входит Арбенин.
8: Ну вот, и вечер кончен. Как я рад. Пора хотя на миг забыться. Весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал? Не смешно ль? Давал любовнику советы, догадки поверял, сличал браслеты и за других мечтал, как делает поэт, ей-богу, мне такая роль уж не подлеты. Что, барыня, приехала домой?
9: Нет.
8: А когда же будет?
9: Обещалась в 12 часу.
8: Но теперь же час второй. Не ночевать же там она осталась?
9: Не знаю-с.
8: Будто бы. Иди. Свечу поставь на стол. Как будет нужно, я вскричу. Б. Бог справедлив, и я теперь едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Бывало, так меня чужие жены ждали. Теперь я жду жены своей. В кругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто, пламенно и страстно, но ни одну из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И тяжко стало мне, и скучно жить. И кто-то подал мне тогда совет лукавый жениться, чтоб иметь святое право уж ровно никого на свете не любить. И я нашел жену, покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на закланье, мной к алтарю она приведена. И вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю. И стыдно молвить, ужаснулся. Опять мечты, опять любовь в пустой груди бушуют на просторе. Изломанный челнок, я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь?
5: Нина бесшумно подходит к Арбенину и целует его в лоб.
8: А, здравствуй, Нина. Наконец, давно пора.
2: Неужели так поздно?
8: Я жду тебя уж целый час.
2: Серьезно? Ах, как ты мил.
8: А думаешь, глупец, он ждет себе, а я...
2: Ах, мой творец, да ты всегда не в духе, смотришь грозно, и на тебя ничем не угодишь. Скучаешь ты со мною розно, а встретимся ворчишь. Скажи мне просто, Нина, кинь свет, я буду жить с тобой для тебя. Зачем другой мужчина, какой-нибудь бездушный и пустой, бульварный франт, затянутый в корсете, с утра до вечера тебя встречает в свете, а я лишь час какой-нибудь на дню могу сказать тебе два слова? Скажи мне это. Я готова. В деревне молодости в свою я сохраню. Оставлю балы, пышность, моду и эту скучную свободу. Скажи лишь просто мне, как другу. Но к чему меня воображение умчало? Положим, ты меня и любишь, но так мало, что даже не ревнуешь ни к кому.
8: Как быть? Я жить привык беспечно, и ревновать смешно?
2: Конечно.
8: Ты сердишься?
2: Нет, я благодарю.
8: Ты опечалилась.
2: Я только говорю, что ты меня не любишь.
8: Нина!
2: Что вы?
8: Послушай, нас одной судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой, может быть, ни мне, ни тебе судить. Ты молода летами и душою. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист, и пред тобой открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся и мечтай, вдали надежды много, а в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не зная, ты отдалась мне и любишь, верю я, но безотчетно, чувствами играя и резвясь, как дитя. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел, и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я, то сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизни я своей узнал печать проклятия и холодно закрыл объятья до чувств и счастья земли. Так годы многие прошли. О днях, отравленных волнением порочной юности моей, с каким глубоким отвращением я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебе цены не знал, несчастный. Но скоро черствая кора с моей души слетела. Мир прекрасный моим глазам открылся не напрасно, и я воскрес для жизни и добра. Но иногда опять какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный. В борьбе с собой, под грузом тяжких дум, я молчалив, суров, угрюм, боюсь осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мученьем. Тогда ты говоришь, меня не любит он.
2: Ты странный человек. Когда красноречиво ты про любовь свою рассказываешь мне, и голова твоя в огне, и мысль твоя в глазах сияет живо, тогда всему я верю без труда. Но часто...
8: Часто?
2: Нет. Но иногда...
8: Я сердцем слишком стар, ты слишком молода, но чувствовать могли б мы ровно, и помнится в твои года, всему я верил безусловно.
2: Опять ты недоволен, Боже мой.
8: О, нет, я счастлив, счастлив, я жестокий, безумный клеветник. Далеко, далеко от толпы, завистливый, злой, я счастлив, я с тобой. Оставим прежнее забвенье тяжелой черной старине. Я вижу, что Творец тебя в вознаграждение своих небес послал ко мне.
5: Арбенин целует руку Нины и вдруг на одной не видит браслета.
2: Ты побледнел? Дрожишь? О, Боже!
8: Я ничего. Где твой другой браслет?
2: Потерян.
8: Потерян.
2: Что же? Беды великой в этом нет, он 25 рублей, конечно, не дороже.
8: Потерян. Отчего я этим так смущен? Какое странное мне шепчет подозрение. Уже ли это было только сон, а это пробуждение?
10: Тебя понять я право не могу.
8: Браслет потерян?
10: Нет, я лгу.
8: Но сходство.
10: Верно. Уронила в карете я его, велите обыскать. Конечно, я б его не смела взять, когда б вообразила.
8: Карету обыщи ты вдоль и поперек. Потерян там браслет. Избави Бог тебе вернуться без него. О чести, о счастье моем тут речь идет.
9: Слуга уходит.
8: Но если он и там браслета не найдет.
10: Так стало быть, в другом он месте.
8: В другом. И где ты знаешь?
10: В первый раз так скупы вы и так суровы. И чтоб скорее утешить вас, я завтра же закажу такой же точно новый.
8: Ну что, скорее отвечай!
9: Я перешарил всю карету.
8: И не нашел там?
9: Нету-с.
8: Я это знал, ступай.
9: Конечно, в маскараде он потерян.
8: В маскараде? Так вы были там? Иди. Что стоило бы вам сказать об этом прежде? Я уверен, что мне тогда иметь позволили бы честь вас проводить туда и вас домой отвезть. Я бы вам не помешал ни строгим наблюдением, ни пошлой нежностью своей. С кем были вы?
10: Спросите у людей. Они вам скажут все и даже с прибавлением. Они по пунктам объяснят, кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарила. И вы узнаете все лучше во сто крат, чем если б съездили вы сами в маскарад. Смешно. Смешно, ей-богу, не стыдно ли, не грех из пустяков поднять тревогу.
8: Дай бог, чтобы это был не твой последний смех.
10: О, если ваши продолжатся бредни, то это верно не последний.
8: Кто знает, может быть. Послушай, Нина, я смешон, конечно, тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как только может человек любить. Все, что осталось мне от жизни, это ты, создание слабое, но ангел красоты, твоя любовь, улыбка, взор, дыхание. Я человек, пока не мои, без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования. Но если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду отговорил, и лаской усыплен, с другим осмеян я заочно. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучею, как лава, покуда не растопится твердана, как камень, но плоха забава с ее потоком встретиться. Тогда не ожидай прощения. Закона я на месть свою не призову, но сам без слез и сожаления две наши жизни разорву.
10: Не подходи. О, как ты страшен.
8: Неужели я страшен? Нет, ты шутишь. Я смешон, да. Смейтесь же. Зачем, достигнув цели, бледнеть и трепетать? Скорее, где же он? Любовник пламенный, игрушка маскарада. Пускай потешится придет.
11: Вы дали мне вкусить почти все муки ада, и это лишь не достает.
12: Так вот какое подозрение. И этому всему виной один браслет. Поверьте, ваше поведение не я одна, но смеет весь свет.
11: Да, смейтесь надо мной. Вы все глупцы земные, беспечные, но жалкие мужья, которых некогда обманывал я, которые меж тем живете, как святые в раю. Увы, но ты мой рай, небесный и земной, прощай, прощай, я знаю все. Прочь от меня гиену. И думал я, глупец, а что тронуто с тоской, с раскаянием во всем, передо мной она откроется, упавши на колено, да. Я б смягчился, если б увидал одну слезу, одну, нет, смех был мне ответом.
12: Не знаю, кто меня клеветал, но я прощаю вам, я невиновна в этом. Жалею, хоть помочь вам не могу, но чтоб утешить вас, конечно, не солгу.
11: О, замолчи, прошу тебя, довольно.
12: Но слушай, я невинна. Пусть меня накажет Бог, послушай.
11: Наизусть я знаю все, что скажешь ты.
12: Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений.
11: Ну, по чести признание впору.
12: Выслушай, молю. О, Боже, ну чего ж ты хочешь?
11: Мести.
12: Кому ж ты хочешь мстить?
11: О, час придет, и право мне, вы надивитесь.
12: Не мне? Что ж, медлишь ты?
11: Геройство к вам не идет.
12: Кому ж?
11: Вы за кого боитесь?
12: Уже ли много ждет меня таких минут? О, перестань! Ты ревностью своей меня убьешь. Я не умею просить, и ты неумолим. Но я и тут тебя прощаю.
11: Лишний труд!
12: Однако есть и Бог. Он не простит.
11: Жалею!
9: Нина в слезах уходит.
8: Вот женщина. О, знаю я давно вас всех. Все ваши ласки, упреки. Но жалкое познание мне дано. И дорого плачу я за уроки. И то сказать, за что меня любить? За то, что у меня и вид, и голос грозный.
9: Арбенин подходит к двери жены и слушает.
8: Что делает она? Смеется, может быть. Нет, плачет.

0: Ну вот подошло время обзора из газетных и журнальных публикаций. Его подготовил и проведет Евгений Терновский.
1: Здравствуйте. В многовековой истории нашей страны наступил один из тех редких периодов, когда историческое время как бы сжимается до предела, а глубокие сдвиги следуют один за другим. В 2-3 года вместились события, для которых в нормальной истории потребовались бы десятилетия. Прошел год с того дня, когда мир ахнул, узнав, что в заснеженной тиши Беловежской пущи лидеры трех славянских республик договорились о создании вместо СССР добровольного содружества независимых государств. И вот уже сегодня становится все более очевидным, что СНГ лишь промежуточная конструкция на пути к дальнейшей реорганизации бывшей сверхдержавы. Более того, на границах некоторых вчера еще братских республик заполыхали пожары войны. Такой спринт истории ошеломляет, порождает ощущение нереальности происходящего. Простому советскому человеку трудно допустить мысль, что такой финал закономерен, что он предопределен прошлой политикой власть придержащих. Нет, тут что-то не то, думает он, и ищет объяснение нынешнего лавинообразного обвала в привычном ключе, кто виноват и кому это выгодно. На этом психологическом и политическом фоне и рождаются домыслы о мировом заговоре против нашей великой державы. Или о предательстве наших руководителей, чуть ли не подкупленных внешними врагами. Вот почему важно разобраться в причинах скоропостижной кончины Советского Союза и продолжающегося распада оставшегося от него геополитического пространства. Не обошлось здесь без промахов и ошибок демократического руководства, но главное все же не в них, а в неумолимых законах развития общества. Суровый приговор история уже давно привела в исполнение в отношении британской, французской и всех остальных империй. Послушайте фрагмент статьи доктора экономических наук Шишкова «Распад империи. Ошибка политиков или неизбежность». Она напечатана в журнале «Наука и жизнь» номер 8. Итак, почему вымерли империи? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего уяснить себе причины, породившие этот общественный феномен, и понять его историческую роль. В обществе, как правило, не бывает ничего лишнего, особенно среди тех форм развития человечества, которыми оно пользуется на протяжении многих тысячелетий. Первая из достоверно известных империя Саргона Древнего в Северной Месопотамии возникла более 4000 лет назад. Не исключено, что родословное этого социально-политического феномена уходит еще дальше вглубь веков. Зачем же понадобились империи, создание и сохранение которых стоило человечеству многих и многих миллионов жизней? Как и в большинстве случаев, основной ответ лежит в сфере экономики. Примитивные орудия охоты, земледелия и ремесла наших далеких предков после очень долгой эволюции достигли, наконец, такого уровня, что позволили создавать избыточный продукт, позволили не только обеспечивать повседневное существование первобытной общины, рода, племени, но и формировать запасы, накапливать материальное богатство. Это внесло принципиальные изменения в экономическое и политическое поведение людей. Открылись два ранее невозможных способа улучшения условий жизни. С одной стороны, появилась возможность обменивать часть такого запаса с соседними общинами, племенами на другие полезные продукты труда. Но с другой стороны, открылась соблазнительная возможность завладеть силой, материальными запасами соседей. Второй вариант поведения, увы, давал больший сиюминутный экономический эффект и постепенно стал доминирующим. Разбой превратился в такой же регулярный способ добывания богатства, как и охота. При этом сегодняшние победители завтра могли оказаться в роли жертв нападения и грабежа.

Временем, однако, пришло понимание, что с гораздо меньшими для себя потерями и к тому же на более постоянной основе можно получать избыточные продукты на племенников не за счет набегов, а превращая их в невольников. Еще через какое-то время стало ясно, что пленников не обязательно пригонять на территорию победителей. Гораздо проще использовать их труд в местах их постоянного проживания. Для этого надо было установить лишь надежный политический контроль над побежденными и силой принуждать их к постоянному труду, либо заставить платить дань. Так сложилась практика завоевания чужих территорий и установления над ними политического и экономического контроля, практика создания империй. С точки зрения экономической, империя – это специфический инструмент перераспределения избыточного продукта между народами различных стран в пользу более сильного на данном этапе государства, что позволяло ему развиваться ускоренным темпом. Вспомним, каких высот достигла в свое время культура древнего Вавилона, Египта, Греции, Рима и так далее. А все очень просто. Античная цивилизация возродилась за счет жестокой эксплуатации других народов. Можно сказать, строилась на костях и на племенников. Но был ли при этом уровне производительных сил иной способ развития человечества? Ведь для того, чтобы могли гореть светильники цивилизации, как писал Рабиндранат Тагор, нужны подсвечники. Отнюдь не оправдывая империализм как международную форму движения общественного прогресса, можно просто констатировать факт. На протяжении нескольких тысячелетий человечество не находило ничего лучшего и продолжало двигаться в этой колее. Менялись методы захвата, модифицировались формы эксплуатации чужого труда, изобретались новые религиозные, расовые, мессианские оправдания империалистического поведения, но само оно оставалось нормой. Столь же нормальным было и стремление колонизуемых народов сбросить иноземное господство, а если повезет, то и подчинить себе других и тоже стать господами положения. Вместе с тем, империи постоянно подвергались натиску со стороны более сильных внешних агрессоров. Поэтому рано или поздно старые империи распадались, уступая место новым. Геополитический ландшафт постоянно изменялся. Империализм как исторический феномен, однако, таил в себе пределы своего развития. Поскольку захват чужих территорий и поддержание господства над ними опирались на насилие, на военную мощь, технический прогресс в области вооружений играл важную роль в судьбах империи. Но этот же технический прогресс нес с собой и самоотрицание такой политики. С одной стороны, создание все более эффективной военной техники требовало растущих затрат, с другой стороны, возрастали и человеческие, и материальные потери, сопряженные с военными действиями по мере совершенствования вооружений. Однако понадобилась еще более опустошительная мировая война, внесшая втрое больше человеческих жизней и причинившая в пятеро больший экономический ущерб, а главное, породившая оружие невиданной разрушительной силы, чтобы стало очевидно – это тупик. Дальше так продолжаться не может. Впрочем, это не единственная и, пожалуй, даже не главная причина угасания империализма как системы международных отношений. Основная причина лежала глубже. Росла экономическая неэффективность подневольного труда. Оставаясь малопродуктивным, он все более контрастировал с растущей производительностью труда раскрепощенной личности в странах Западной Европы по мере того, как там развивалась система свободного предпринимательства. Социально-экономический строй, опирающийся на частную собственность и рыночную конкуренцию, на прибыли и заработную плату, эти главные стимулы труда, высвободил такие невиданные потенции творческой энергии человека, которые превзошли все ожидания. В колониях же, где держались в основном рутинные докапиталистические формы эксплуатации труда, его производительность намного отстала. Становилось все более очевидным, сохранение прежней модели отношений между метрополиями и колониями утратило экономический смысл.
Для самих же метрополий стало гораздо выгоднее перейти с колониями на цивилизованные отношения торговли и другие взаимовыгодные формы хозяйственного партнерства. Но это предполагало предоставление колониям полной или частичной, если они того сами пожелают, политической и экономической самостоятельности. К тому же развитие в колониях рыночных отношений, появление грамотной рабочей силы и технической интеллигенции способствовало росту национального самосознания и национально-освободительному движению, перераставшему кое-где в вооруженную борьбу с колонизаторами. В конце концов, в 50-х, 60-х годах одна за другой исчезли британская, бельгийская, датская, испанская, французская, голландская и прочие империи. Последней в середине 70-х годов отказалась от своих колониальных владений Португалия. И это не замедлило благотворно сказаться на росте благосостояния самих метрополий. Итак, к середине 20 века эпоха имперских отношений, продолжавшаяся несколько тысячелетий, изжила себя окончательно. Не остановить, ни тем более повернуть вспять эти объективно обусловленные и закономерные процессы невозможно. Любые попытки подобного рода принесли бы лишь реки крови. Распад политического и экономического пространства бывшего Советского Союза будет продолжаться еще несколько лет. До тех пор, пока издержки независимости, а их немало, от экономических потерь из-за разрыва традиционных хозяйственных связей до человеческих жертв военных конфликтов не превысят реальных или ныне кажущихся ее выгод. Лишь тогда наступит отрезвление от пьянящей самостоятельности новорожденных государств, и отношения между ними стабилизируются. Еще через какое-то время вырисуются новые взаимовыгодные альянсы на рыночной основе, и начнется процесс экономической и политической интеграции этих государств как друг с другом, так и в более широкие европейские и азиатские межгосударственные структуры. Как это и происходит во всем остальном мире, давно освободившемся от империи. Это был фрагмент статьи доктора экономических наук Шишкова «Распад империи. Ошибка политиков или неизбежность». С полным текстом статьи вы можете познакомиться в журнале «Наука и жизнь» номер 8. Держава распадается, и кризис затягивается. И вот на волю вырываются темные силы человека, которых в благополучное время он стыдился бы и никогда не обнаружил бы. Совсем недавно возникло кощунственное явление – торговля наградами, о которой с глубокой болью пишет Иван Катышкин, председатель Московского комитета ветеранов войны, независимая газета, номер 11. В Московский комитет все чаще обращаются ветераны, люди разных возрастов и профессий, возмущенные куплей и продажей боевых орденов и военной формы. Возмущение ветеранов вызвано не только усиленной рекламой в печати, на радио и телевидении, но и открытой торговлей орденами, медалями и военной атрибутикой. Торгуют везде, на рынках, толкучках у метро, в подворотнях и особенно широко на Арбате. Торговля боевыми наградами ведет к нравственной деградации и духовному распаду всего общества российского. Купля и продажа боевых наград – это методы и способы, давно осужденные человечеством и ничего общего не имеющие с высокой цивилизацией. Боль, обида и тревога ветеранов – вызваны тем, что принижаются и растаптываются заслуги людей перед Отечеством. Боевые ордена и медали отражают мужество, отвагу, доблесть, пролитую кровь воинов в борьбе с врагами Родины. Ни в одной стране мира нет такого позорного явления, которое приняло столь широкий размах в Москве. Крик души Ивана Катышкина
председателя Московского комитета ветеранов войны. Крик души вы услышите, если откроете 11-й номер независимой газеты. А что же это такое крик души? Что выражает музыка нашего голоса? Интонация, тембр, ритм. Оказывается, это целая наука, в которой есть свои открытия. У каждого слова есть душа, считает заведующий лабораторией невербальной, несловесной коммуникации Института психологии Российской академии наук, доктор биологических наук Владимир Петрович Морозов. С ним встретился Владимир Артамонов. Беседа напечатана в газете «Домострой», а перепечатана в газете «Дайджест Куранты» номер 3. Послушайте.

невербальный, несловесный оркестр из интонации, тембра голоса, ритма весьма значительно влияет на человека. Ну, допустим, молодой человек объясняется в любви девушке, а она чувствует по интонации, что в его словах нет искренности. И этим невербальным характеристикам человек доверяет больше, чем внешнему облику собеседника и самым убедительным его словам. Почему? В невербальной системе есть такое свойство, как непроизвольное выражение чувства, которое не обманывает. В слово можно не вложить истинного смысла. С чувством этого проделать нельзя. Либо ты будешь искренним, либо фальшивым. Как же так получается, что слово говорит одно, а интонация обозначает другое, словно они существуют независимо друг от друга? Так оно и есть. Оказывается, эта невербальная система выделена в особую автономную функциональную систему и управляется иным полушарием головного мозга, нежели то, которое отвечает за речевые центры. Все это весьма сложно. Интонация рождается из множества компонентов, насчитывается до 10 видов несловесной информации. Интересно, например, биофизическое, когда эксперты могут определить возраст говорящего, скажем, при разговоре по телефону, с точностью до 1 года. С помощью народного артиста Олега Басилашвили созданы тесты на определение эмоционального статуса человека. Оказалось, если голос звучит эмоционально радостно, то слушатели склонны давать его владельцу меньше лет. Если гневно, печально, со страхом – больше лет. Объясняется это стереотипами. Для молодых людей характерно радостное, неотягощенное заботами мировосприятие. Соответственно, и радостные интонации в голосе. Так что женщинам надо иметь в виду, что голос может либо состарить его обладательницу, либо омолодить. По голосу можно определить не только временное нездоровье говорящего, скажем, простужено горло, или явные дефекты голосового аппарата, картавость, заикание, но и выявить глубинные заболевания, скажем, сердечное недомогание. Появляются характерные интонации. Есть наука о диагностических особенностях голоса. После одной из постановок Бориса Годунова в артистическую «Шаляпина» пришел великий физиолог Иван Петрович Павлов и так отозвался об игре певца. «В вашем исполнении смерть Бориса есть точная клиническая картина смерти от грудной жабы. Видите, даже диагноз можно поставить через голос, через игру». Специалисты в состоянии понять, что перед ними, например, психически нездоровый человек, даже если внешне поведение того будет вполне нормальным. При заболевании нервной системы, близком к шизофрении, наблюдается мелодический монотон. Мало изменяется основной тон голоса. Монотонная речь свидетельствует также и об эмоциональной туповатости, черствости. Известно, что нельзя подделать отпечатки пальцев. А насколько можно точно подделать голос другого человека? Ведь все мы так восхищаемся мастерством пародистов. Трудно, даже, пожалуй, невозможно изменить интонацию, как невозможно подделать жест, облик, черты лица другого. Все это принадлежит внутренней сущности человека. Голос владельца денежного вклада в банке, как пароль, широко практикуется за рубежом, да и у нас тоже. Произносящий парольную фразу заставляет открыться дверцу сейфа. Электронное приспособление определяет тембральную и интонационную сущность вашего голоса и выдает ответ в зависимости от того, истинный ли вы владелец вклада или имитатор

0: винокур. А как насчет способности речью влиять на других людей? Это очень важная проблема. Есть голоса невзрачные, обычные. Они могут быть разнообразны по тембру, интонации, эмоциональности, но не привлекать нашего внимания. В иных случаях что-то заставляет нас прислушиваться к ним, и мы начинаем воспринимать то, что говорят, поют их обладатели с большим вниманием. Лучше запоминаем, следуем их советам, то есть подвергаемся влиянию. Это связано с силой личности говорящего, или, как говорили в старые времена, личностным магнетизмом. Не дай Бог, если это сильное оружие попадет в руки к плохому человеку. Касаясь темы искусства, можно сказать так. Артистом имеет право быть только высоконравственный человек. Потому что через голос, через акустические волны передается другому человеку высокое духовное начало. Не просто информация, что я хочу сказать и сделать. Очень важно, какой человеческий и духовный статус заложен во мне, как в артисте. Можно иметь прекрасные голосовые связки и хорошую музыкальную память, но не иметь художественного интеллекта и не добиться нужного эффекта. Ведь не случайно мы сегодня так часто вспоминаем кумиров нашей молодости, Утесова, Шульженко, певших, как мы говорим, не голосом, а душой. Тоже относятся и к драматическим актерам. Речь наша изобилует эмоциональными красками, тонкими душевными движениями. Один человек воспринимает ее в полной мере, другой – в ограниченной, третий – вообще не воспринимает. На этом основании люди по Павлову делятся на два типа – мыслительный и художественный. Для первого главное смысл, слово, логика высказывания. Для второго интонация, эмоция, поведение собеседника во время разговора. Второй более чувствителен к тому, что скрыто между словами. Он эмоциональнее, легко воспринимает и сам вырабатывает эти свойства. Есть такое понятие, как эмоциональный слух человека. Для его изучения используется, например, одна и та же фраза, произносимая актером с разными интонациями. Например, Олег Басилашвили произносит 100 раз фразу «Они сейчас придут сюда», выражая голосом то радость, то страх, то предупреждение и так далее. 60 раз испытуемый правильно угадал его эмоциональное состояние. Его процент эмоционального слуха 60. Но кто-то даст 80 верных ответов, кто-то 90. Один, максимум 2 человека из 100 ответят верно в 95 случаях. Это повышенная способность выделить крупицы движения эмоций души человеческой по голосу. Настоящий Божий дар. Но, к сожалению, мы имеем и обратную картину, когда может быть 30, 20 или даже 10%. Это обнаруживается у некоторых больных алкоголизмом и детей из детских домов. Каково практическое значение исследований этих? Выше мы говорили о 2 типах людей – мыслительном и художественном. Оказывается, эти свойства могут либо способствовать успеху выбранной профессии, либо его затруднить. Также мы сейчас имеем немало методов для более глубокого определения истинных способностей и склонностей к тому или иному виду творчества. Возникает необходимость оценить эмоциональное состояние человека, находящегося, допустим, в крайне стрессовых, особо опасных условиях, например, в космическом полете. Необходимо бывает оценить состояние диспетчера, от которого зависит, скажем, уровень аварийности на линии, или летчика-испытателя. Даже люди, казалось бы, научно компетентные, не всегда способны уловить это состояние. Поэтому метод лаборатории позволяет формировать группы экспертов, которые имеют специальную подготовку, чтобы правильно оценивать эмоциональное состояние специалиста. На сегодня все. До свидания, Евгений Терновский.
1: Элегия. Стукнул по карману, не звенит. Стукнул по-другому, не слыхать. Коммунизм, таинственный зенит. Полетели мысли отдыхать. Но очнусь и выйду за порог, и пойду на ветер, на откос, о печали пройденных дорог шелестеть остатками волос. Память отбивается от рук, молодость уходит в ног, солнышко описывает круг, жизненный отсчитывает срок.
2: Среди многочисленных отзывов на выбранные места из переписки с друзьями Гоголя самым знаменитым является, пожалуй, письмо Белинского. И хотим мы того или нет, нравится нам это или не нравится, но это письмо в истории не только русской литературы, но и русской общественной жизни имело судьбоносное значение. По сути своей, это революционный манифест, который идеями своими заразил очень и очень многих. Письмо Белинского имело влияние и на судьбы многих людей русских, в том числе русских писателей. Тургенев говорил о том, что вся его религия вот в этом письме сформулирована. Печальное признание. Фёдор Михайлович Достоевский был приговорен к расстрелу, это не было осуществлено, мы об этом будем говорить позднее, был приговорен вот к этой смертной казни прежде всего за чтение, публичное чтение, там, в кружке петрашевцев, чтение письма Белинского. Суровое наказание, конечно. Но самое главное, вот те идеи в письме высказанные, которые воздействовали на умы многих и многих. Не нужно забывать, кем был Виссарион Григорьевич Белинский для русских писателей. Какую он роль вообще сыграл в русской литературе. Нельзя чернить его деятельность только черным цветом. Он много и доброго сделал. Надо сказать, что какое-то время, то есть вот прежде всего в 40-е годы XIX века, вот эти 10 лет, Белинский был центральной фигурой в русской литературе, хотя он писал только критические статьи. Авторитет Белинского был необычайно высок. Мы знаем, что многие люди, которые выписывали литературные журналы, толстые, журнал «Современник» уже в конце 40-х годов, начинали чтение не с художественных произведений, а со статей Белинского. Все ждали, что скажет Белинский. У Белинского был, мы должны это отметить, несомненный художественный вкус. Вот он точно указывал всегда, это тоже было важно, что имеет художественное значение, а что нет. Он первый указал на талант многих и многих, и назначение многих и многих русских писателей, теперь тех, которые мы знаем классиками. По сути, он был первый русский пушкинист. Его статьи о Пушкине – это как бы открытие особого значения Пушкина в русской литературе. А затем он открыл и Лермонтова, и Гоголя того же, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Островский. Еще менее значительных писателей можно называть. Вот все они обязаны во многом началом своего творчества, признанием именно Белинскому. Ведь признание Белинского – это как знак качества. Это вот очень важно. И действительно, в этом отношении его заслуга очень и очень велика. Все было хорошо, но было одно качество, которое, может быть, перечеркивает многое и многое у Белинского. Белинский был атеист, и был не просто атеист, а воинствующий атеист. Достоевский позднее в воспоминаниях писал о том, что когда вот они только познакомились с Белинским, Белинский сразу же начал с ним разговор с атеистической пропагандой. И вообще он считал, что назначение литературы – это борьба с православием, самодержавием и народностью. И это исповедовал в своем творчестве, и впервые это выразил, и тем заразил многие-многие умы именно вот в этом самом письме к Гоголю. Ведь разные люди по-разному понимают назначение вообще художественного творчества. Вот зачем нужна литература, искусство? Тут много ответов дается. Вот Белинский в свое время дал такой ответ, что русская литература, ее назначение, вот это вот самая борьба. И многих на этот путь как бы направил. Тут тоже из песни слова не выкинешь. При том, что все-таки Белинский, вот, знаете, тут очень важно одно понимать. Вот такие люди, которые многое вреда принесли, там, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, они лично вот, были людьми совестливыми. И, так сказать, в каком-то отношении чистыми душой. Вот этот парадокс. За свои убеждения они жертвовали, ведь жертвовали даже жизнью. Вот можно вспомнить того же Белинского. Белинский ведь всю жизнь нищенствовал. Он жил в нищете, был литературный паденщик и, по сути дела, сгорел вот в этой самой паденной литературной работе. И вот однажды ему друзья нашли очень хорошее место. Некий богатый человек искал то, что называется литературного секретаря для себя. Может, тогда не было этого понятия, но тем не менее вот какой-то в литературе способный, умеющий ясно выражать мысли, человек, который бы в разговорах с этим вот богачом выслушивал все то, что тот говорит, а потом это бы все записывал. Вот, особенно, так сказать, работа-то не пыльная, немного уж там он и мысли высказывал. Вот, а зато библиотека богатейшая, можно было читать. Вообще полное, так сказать, обеспечение, значит, деньги, значит, жалование и... сказать, уже, конечно, никакого голода и забыть об этом бы нужно было бы. Вот все бы было хорошо. И, ну, кажется, ничего бы вот не принять такое, значит, предложение. Белинский с этим, конечно, заинтересовался, естественно. Может быть, так вот возмечтал, да, вот теперь кончается вся эта нищета. Но, поговорив с богачом, он отказался. Почему? Потому что у того мысли были несоответствовавшие убеждениям Белинского. И он не захотел то, с чем он не согласен, вот записывать. Хотя ему некоторые говорили, подумаешь, запиши, что тебе, даже ведь не для печати, так для себя где-то там вот этот, знаете, бывают причуды у богачей. Вот мои мысли, что должны быть записаны. Сам не умею, так вот пусть кто-нибудь. Запишут, там это все будет похоронено, потом помрет этот человек, и никто и не вспомнит. Нет, не захотел. Вот пошел в свою нищету. Мы постоянно должны помнить Достоевского, который великий закон открыл. Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравства. Совестливые люди были. Вот, понимаете, если бы они были просто мерзавцы, среди революционеров были мерзавцы, там проблем никаких. Ну что, мерзавец, а что от него еще ждать? Конечно, будет развращать всех своей мерзостью. Вот Белинский-то был не такой. И это, кстати, к нему тоже привлекало, потому что видели же, что замечательный человек. А он начинал вот этими самыми своими идеями людей обволакивать. Так вот, Белинский как мы говорим, от литературы требовал вот этой самой борьбы. Борьбы со всеми несправедливостями окружающего мира. Значит, разоблачать, показывать, как это ужасно. Ну и в конце концов, как бы в подоснове своей, что в подтексте. Вот звать на борьбу уже не просто, так сказать, словами, а какую-то действенную борьбу. Причем ведь конец 40-х годов – это вообще революционное брожение в Европе. 48-й год – это революция в одном, другом, третьем государстве. Так что это все были не просто пустые какие-то мечтания. Вот, вот к чему подталкивал и пытался подтолкнуть Белинский. И ему, значит, у него был главный критерий. Вот если писатель помогает в этой борьбе, показывает, что там вот плохо, с чем надо бороться, разоблачает, бичует, значит, это самодержавие, это хорошо. Ну, в том числе и религию, православие, и все вот это вот, то, что для Белинского является отрицательным явлением русской жизни. Вот надо бороться. Ему казалось, что вот Гоголь как раз идеально этому соответствует. Потому что вот он разоблачает это самый бюрократизм, показывает какие ужасные помещики, значит, призывает к борьбе с крепостным строем. Хотя Гоголь субъективно совсем, как мы знаем, иного придерживался. А потом вдруг этот самый Гоголь, который так замечательно, хорошо писал и все разоблачал и бичевал своей сатирою, вдруг пустился в какую-то религиозную проповедь. А ведь Гоголь-то совсем иначе понимал назначение литературы. Вот в «Выбранных местах» он об этом пишет, вообще литературы. Он говорит там о театре прежде всего, но эту мысль можно расширительно понимать, что искусство вообще должно быть незримой ступенью к христианству. Вот Гоголь считал так, что христианские истины настолько высоки и чисты часто, что человек, оглушенный вот этим вот миром, всеми этими несправедливостями, вообще шумом, треском, злом окружающим, он сразу вот не сможет и понять-то всего. Ему нужно какую-то вот ступенечку дать, чтобы вот встал, и тогда вот уже виднее. Вот этой ступенечкой может стать и литература, вот его деятельность. Так он понимал назначение. А у Белинского есть борьба с православием, самодержавием, народностью. Естественно, что, по сути-то, люди были противоположных взглядов. Но вначале это как бы не проявлялось, а потом вдруг это откровенно проявилось. И, конечно, Белинский, а Белинский недаром у него такое определение уже, какой-то постоянный эпитет. Неистовый Виссарион. Он действительно был неистовый, он действительно вот такой был очень страстный, и не просто спокойно там о чем-то мог говорить, а вот уж если его задело, так он все свои эмоции, все страсти выплескивал. Если в подцензурной литературе, там, в статьях тех же критических, которые появлялись в журналах, он не мог это вот проявить в полноте своей, то вот в письме Гоголю по поводу «Выбранных мест» он сумел это все проявить и осуществить. Почему? Потому что это было частное письмо, формально-то. Частное письмо, которое он писал, будучи за границей, Гоголю, который тоже за границей пребывал. Если бы это было в России, то побоялись бы еще то, что называется периллюстрация, там, сказать, посторонние какие-то вот глаза прочитали. А за границей, ну, каким там, так сказать, немецким властям была интересна, допустим, переписка между двумя русскими литераторами. Да пусть пишут, что хотят. Белинский это понимал, и уж он вот тут высказался так, как ему хотелось. Письмо это очень страстное, оно представляет из себя во многих местах вот такую откровенную брань, потому что Белинский не может сдержаться. Не может сдержаться и уж ругает Гоголя как только может. Но нам вот даже не эта брань сейчас важна и интересна, а нам важны вот те мысли прежде всего, которые повлияли на многих и многих. Ну, то, что здесь в этом письме высказана вот эта мысль о назначении русской литературы, уже было сказано. значит, русская литература, вот русские писатели, от них это ждет читатель, должны бороться с православием, самодержавием и народностью. Кстати, это известная формула. По сути дела, да, ну, автор ее министр просвещения, граф Уваров. Но дело даже вот не в авторстве. Вот сейчас у нас в наше время много говорится о национальной идее. Вот национальная идея, там ищут ее, какова она, как ее сформулировать. Вот в свое время она была так и сформулирована. Это национальная русская идея. Хотя это стали называть там казенные идеи, значит. Но идея-то, между прочим, по сути-то очень добрая и здравая. На чем может держаться русская жизнь? Вот три кита, три столпа, как хочешь, так и назови. Православие, то есть вера, полнота Христовой истины, самодержавие, определенный и своеобразный вот тип политического устроения государства и народность, как вот основа всей этой самой жизни. Православие, самодержавие, народность. Эта триада опирается на христианскую трихотомию. Православие – это дух, самодержавие – душа, народность – тело российской жизни, всей русской жизни. Вот с этим-то, то есть с русским началом, с основой религиозной, с особым политическим устроением и с народной жизнью, основами народной жизни, и призывал Белинский воевать всю русскую литературу. То есть перед нами была явно антинациональная программа, без всякого сомнения. Что же еще в этом письме, значит, было сказано, в этом манифесте, еще раз скажем. Вот то, что заинтересует, конечно, и человека православного, верующего. Белинский здесь высказывает идею, которая пришла, это не его оригинальная идея, она пришла к нам с Запада, из Европы, еще в XVIII веке. А он ее вот как бы озвучил громко. Тут ведь часто бывает важно не то, кто породил ту или иную идею, а вот кто сделал ее всеобщим достоянием. И это сделал Белинский. Что это за идея? Идея эта вот какая, очень простая, примитивная и многим очень понравившаяся, что Сын Божий, Христос Спаситель, это есть революционер, первый революционер. Вот Христос и апостолы – это такая, ну, первая, что ли, еще несовершенная, ну, религиозная, то есть революционная организация. Она имела внешне такую религиозную окраску, поскольку все в древности такую окраску имело. Вот, но, тем не менее, Христос – это революционер, и, как пишет Белинский, вот своим мученичеством, а он пострадал именно за, ну, дело, так сказать, освобождения, если говорить революционным таким этим языком, эту фразеологию применять, значит, дело освобождения человека от всевозможных пут, его связывавших, значит, борьба за свободу, вот что он осуществлял, борьба за свободу человечества, и за это он пострадал, естественно, от властей, как и положено революционеру, и положил он за что свою жизнь? За утверждение идеала свободы, равенства и братства. Это пишет Белинский в своем письме. Значит, что такое свобода, равенство и братство? Это масонский лозунг, который был озвучен в годы так называемой Великой Французской революции. Вот они за свободу, за равенство, за братство как бы революцию осуществили. И это очень популярный был лозунг и у нас в России. Вот свобода, равенство и братство. Кто ж это не повторял, кто ж это не твердил? Позднее Достоевский разоблачил вот ложь этого лозунга, показывая, что в этой жизни, вот в этом мире никакой свободы и равенства братства нет, просто быть не может. Это обман. Но многие этим обманом и до сих пор обольщаются. Так вот, Христос – это революционер, который вот за эти-то начала и пострадал. И Белинский поэтому совершает вот то, что мы можем бы назвать так, как бы отлучением Христа от церкви, или церкви от Христа, как хотите. Он утверждает, что вот, сказать, Христос с церковью-то ничего общего не имеет. Православные люди знают, глава церкви – Христос. Нет, ничего подобного. Вот он революционер, а это уже тут вот всякий эксплуататор. Ну, известная потом, сказать, марксистская идея, которая марксизму была почерпнута вот там вот, в просветительских в этих самых соблазнах. Значит, церковь – это вот все эти эксплуататоры. Вот они, конечно, исказили и только приспособили для своих нечистых целей то, что было совершено, значит, Христом. Поэтому вот ничего общего у Христа и у церкви, у всех этих там попов, архиереев и так далее нет и быть не может. И все это обман, и вообще русский народ весь он такой вот атеистически настроенный, совсем, так сказать, не религиозный, и поэтому нужно вот освободить окончательно от этого самого дурмана, бороться с этим, знаешь, православием, ну и со всем прочим, и в конце концов устремиться вот к свободе, к равенству и братству, как то, как бы завещал нам первый революционер Христос. Вот это самая важная такая мысль, которую Белинский высказывает. Там много и частных всяких идей. Ну, в частности, он говорит, что, допустим, Вольтер вот лучше всех понял Христа и первый, значит, нам возвестил эту христианскую истину, а все вот эти самые церковные деятели, они, значит, в Христе не понимали ничего по сравнению с этим самым Вольтером. Гоголь ведь Белинскому-то ответил. Вот мы знаем письмо Белинского, ну, хотя бы знаем о том, что оно есть. В школе когда-то изучали письмо Белинского, я это помню, сейчас, по-моему, нет, хотя тут уже от учителей зависит некоторые, значит, и рассказывают об этом письме. Я считаю, что не надо это письмо забывать, надо знать, потому что это вот те основы, на которых потом многое и многое дурное в русской жизни и развивалось. И надо знать грабли, на которые не надо наступать. А то ведь мы иногда так, ах, не хотим, это плохо, да, зачем нам всю эту самую дрянь вспоминать? Ну, потому что забудем и опять наступим. Да, так вот, Гоголь-то ответил Белинскому. И ответил, разобрав письмо Белинского вот по пунктам. И по пунктам просто его разгромил. Надо сказать, что он говорил, опровергал и мысль Белинского об атеизме русского народа. И говорил, почему Белинский это? А потому что он не знает, потому что он не знает вообще русской жизни. А Белинский его на самом деле не знал. Он человек петербургский. Вот по едкому такому высказыванию Лескова, Белинский принадлежал к тем людям, которые знают народ по разговорам с петербургскими извозчиками. А у него другого источника не было. Но, тем не менее, он считал этот источник вполне достаточным. Вот, русской жизни не знал, и поэтому так вот легко о ней судил. Гоголь писал Белинскому, нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах. Нужно для этого изучить историю церкви. Нужно сызнова прочитать с размышлениями всю историю человечества в источниках, а не в нынешних легких брошюрках, написанных бог весть кем. Эти поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его. Энциклопедизм – одна из основ просвещения. Разбрасывает ум. Гоголь очень точно отметил вот особенность самого энциклопедизма. Или, например, вот о Вольтере. Пишет, Вольтера называете оказавшим услугу христианству, говорит, что это известно всякому ученику гимназии. Да я когда еще был в гимназии, тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтобы видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодежь. Среди этой недоучившейся молодежи и Белинский. Можно много говорить еще о тех мыслях, которые писал Гоголь. У нас просто нет времени, мы ограничимся только вот этим, так сказать, этой констатацией факта, что Гоголь Белинского разбил по всем пунктам. Кому это интересно, может прочитать, письма и то, и другое опубликованы. Сопоставить одно и другое письмо. Но вот этого письма Гоголь не отослал. Собственно, это даже еще не чистовик, а черновик. Черновик, раньше ведь письма писали так, черновики, а потом переписывали, как художественные произведения. Написание письма – это тоже своего рода искусство. Но Белинский ограничился черновиком. Он его даже разорвал, но не выбросил, а положил такой в отдельный конверт. И сохранился этот конверт, мы теперь можем прочитать, поэтому и сопоставить. Белинскому же Гоголь отправил письмо совершенно иное, очень такое коротенькое, несколько невнятное по содержанию, такое примирительное, ну, смысл которого, ну, не будем там спорить, Виссарион Григорьевич, так, ну, давайте вот примиримся там, и вы правы, и я прав, ну, что-то вроде этого. Кстати, загадка, почему Гоголь так поступил. Ну, с одной стороны, он, наверное, понял, что не в коня корм. Собственно, Белинского вразумить и, так сказать, одним письмом с его атеистического пути на православный переориентировать, наверное, было просто невозможно. Вот. Кроме того, Гоголь, наверное, почувствовал, что он бы взял на душу тяжкий грех, если бы отправил свое письмо. Ведь Белинский в это время находился, а это конец 40-х годов, значит, 48-й год, Белинский в это время находился уже при смерти. Он действительно очень скоро умрет. А умер он от чахотки. А в этом, при этой болезни всякое эмоциональное возбуждение очень вредно. Оно может просто убить человека. А Белинский был такой человек, этот неистовый Виссарион, который, конечно, получив бы письмо Гоголя, спокойным остаться не мог бы. Потому что письмо, нужно сказать, и, значит, немножко так вот и свысока. Вот есть это у Гоголя, он его так вот... Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге в занятиях легких журнальными статейками и романами тех французских романистов, которые так пристрастны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит истина. И не замечают того, как уродливо и пошло изображена в них жизнь. Вот это свысока, знаете, сказанное Белинскому. И ну, гордыня была бы задета, да и вообще все существо Белинского бы возмутилось. И кто знает, может быть, это, ну, если бы не стало прямо причиной смерти, а могло бы и так быть, знаете, вот, возбуждение было бы велико. Но еще больше приблизить человека к смерти, а это уже грех действительно на душу, грех убийства, приближение человека к смерти. Ну, Гоголь это почувствовал, несомненно, все-таки был чуткий художник, человек. И он поэтому этого письма не отправил. И такое вот успокоительное, нарочито невнятное. Ну, не будем ссориться, там, Виссарион Григорьевич, чего тут нам делить, в конце концов. Скорее всего, вот эти причины. Так что Белинский возражений не узнал, и вскоре он действительно, он ведь за границей это был на лечении, его отпустили, лечился, но уже болезнь была в таком состоянии, что в скором времени он оставил этот мир. Кстати, вскоре ушел из жизни Гоголь, ненадолго он пережил Белинского. И вот он-то, в отличие от Белинского, ушел все-таки действительно человеком, который получил должное духовное наставление, который ушел из этой жизни подлинно христианином. Кстати, вот мы говорили об отце Матфее Константиновском, который наставлял Гоголя в последние годы и даже дни жизни. Вот отец Матфей писал, говорил, потом записали этот разговор о Гоголе. Он искал умиротворения, внутреннего очищения. В нем была внутренняя нечистота. Но, очевидно, вот та же тьма, которую отметил святитель Игнатий, вот эта вот гордыня. Гордыня – тяжкая, конечно, греховное состояние. Нечистота была, он старался избавиться от ней, но не мог. Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином. С ним повторилось обыкновенное явление русской жизни. Наша русская жизнь немало имеет примеров того, что сильные натуры, наскучившие суетой мирской или находя себя неспособными к прежней широкой деятельности, покидали все и уходили в монастырь искать внутреннего умиротворения и очищения своей совести. Так было и с Гоголем. Что ж тут худого, что я Гоголя сделал истинным христианином? Это важное свидетельство, свидетельство духовного наставника. Гоголь уходит из жизни действительно истинным христианином, совершивший то, что он должен был совершить. Но в каком-то смысле это нам дано промыслительно, как искушение, совершил и то, что должен был сделать Белинский. Он совершил это. Вот это противостояние Гоголя и Белинского – это ключевое событие в истории русской литературы. Да и в истории русской общественной жизни тоже. Потому что вот от этого момента как бы мы различаем уже явственно как бы два потока в русской литературе. Это вот то, что было определено Гоголем, путь Гоголя, путь Достоевского, путь религиозный, путь православный, и путь Белинского, Добролюбова, Чернышевского, революционных демократов, вплоть там до Горького и писателей социалистического реализма. Здесь вот именно эта точка, это перепутье, когда одни пошли направо, другие налево. Конечно, здесь проявилось то, что уже давно как бы назревало в литературе русской. И здесь проявилось то, что было обозначено противостоянием, проявившимся гораздо ранее в русской литературе, опять-таки в русской общественной жизни. Гоголевское и, так скажем, революционно-демократическое направление – это не самостоятельные явления, а проявления того, что еще где-то вот в 30-е годы было намечено, затем продолжало развиваться и в 40-е, и в 50-е годы. И то, что получило название не вполне удачное, как противостояние западников и славянофилов в русской литературе, в русской общественной жизни. Западники и славянофилы. Что это такое? У нас иногда несколько упрощенно понимают западничество и славянофильство как вот нелюбовь одних западников к России, любовь к Западу, значит, и утверждение того, что нужно отказаться от всего русского и идти по западному пути, и наоборот, ненависть к Западу, вообще ко всему тому, что начинается с петровского времени, значит, чуть ли не стремление отказаться от всех вообще достижений, той же самой науки, вернуться к Лаптям, к Лучине. Вот в русском все хорошо, в западном все плохо, у славянофилов, а у тех наоборот, русское все отвратительно и ужасно, а все хорошо. Это не совсем так. И они, надо сказать, сами еще первые западники, славянофилы, хотя вот эти определения появились тогда, они сознавали некоторую неполноту и неудачность подобных определений. На самом деле все здесь иначе и глубже. Во-первых, не нужно западников считать людьми, которые ненавидели русскую жизнь. Они русскую жизнь любили, они любили русский народ и русское начало. Они просто считали, что не на должных основах развивается. Они хотели счастья русским людям, счастья народу. И не надо думать, что они идеализировали западную жизнь. Достаточно почитать многих западников, как они пишут о Западе, отнюдь не восторгаются многим и многим из того, что там есть. И то же самое у славянофилов. Славянофилы отнюдь не ненавидели Запад. Один из столпов славянофильства, Иван Васильевич Киреевский, говорит о том, что он вообще Запад любит. И надо сказать, что большинство славянофилов вышли именно из недр западничества. И не значит, что они всем восторгались в России. Так уничтожающе критиковать русскую жизнь, как критиковал ее, например, Алексей Степанович Хомяков, вообще столб славянофильства, да у западников ничего подобного не найдете. Нет, не в этом их противостояние. Противостояние западничества и славянофильства – это противостояние религиозное. Это перенесение на социально-общественную, на философскую, на художественную, литературную, прежде всего, почву, противостояние православия и всяких прочих иных отступлений от православия. Славянофилов правильнее было бы назвать православофилами, а западников православофобами. Потому что вот на чем объединялись те и другие? Славянофилы все объединены были в одном. Они хотели действительно блага русской жизни. Они видели многие-многие пороки русские. Они считали, что русская жизнь только тогда может развиваться, когда она в основе своей будет иметь православную истину. А вот все то, что отступление от истины, все это вредит, и все это усиливает те пороки, которые здесь есть. В отличие от славянофилов, западники не имели вот общей одной положительной программы. Они были совершенно различны по своим убеждениям. Там были прокатолически настроенные люди, были атеисты, которым что православие, что католицизм, все, так сказать, религиозный дурман. Атеисты были и такие индифферентные, ну, не верю ни во что, а вы там как хотите. И как, допустим, часто вот это проявлялось у Ивана Сергеевича Тургенева, того же, он западник. Или активные такие, вот как Белинский, который вот воевать надо со всем этим самым дурманом, такой как воинствующий атеист. Так что они все были в этом смысле так вот весьма-весьма широкий спектр из себя представляли вот этих самых мнений и убеждений. Они скорее объединялись на начале отрицательном. Вот как иногда говорят, против кого мы дружим. Вот они дружили против православия. Вот когда нужно было, вот тогда все у них тогда у них единство, тогда вот все они это, ругали православие, религию, вот. А что положительного? Ну тут уже каждый свое предлагал. Я вот хочу привести в подтверждение мысль и свидетельство самих славянофилов и западников. Кстати, вот имена западников нам больше известны. Тот же Белинский, все революционные демократы – это западники, понятно. Потому что революционная идея – это идея неправославная. И Федор Иванович Тютчев, один из крупнейших русских славянофилов, очень точно в одной из своих статей высказал идею, которую мы должны помнить очень хорошо, что революция – это антихристианство. Всякая революция – это антихристианство. Значит, революционные демократы, ясно, что они все западники. Вот. И мы знаем имена этих вот революционеров наших, русских, да, начиная с Радищева даже, хотя, правда, это уже за рамками вот этого противостояния. Имена славянофилов мы знаем меньше, и меньше знаем их учений, их идей, их произведения. Ну, я их хотя бы назову сейчас. Значит, Алексей Степанович Хомяков, крупнейший славянофил. И, кстати, это вот человек, которому мы обязаны вообще самим явлением славянофильства. Потому что, как о нем Герцен говорил, он не стал, а он родился таким. Другие же славянофилы, многие были вначале западниками. Ну, тоже Иван Васильевич Киреевский, один из любимых учителей Гегеля. Он в Берлине слушал лекции немецкого философа. Потом, кстати, сознанием дела говорил о том, что гегельянство – это тупик, в который зашла западная мысль. Да, так вот, Иван Васильевич Киреевский, Петр Васильевич Киреевский, два брата. Иван Васильевич – философ, прежде всего, литературный критик. Петр Васильевич – собиратель фольклора, значит, устного народного творчества. Вот. Братья Аксаковы, сыновья Сергея Тимофеевича Аксакова, известного русского писателя, вот, значит, Константин Сергеевич и Иван Сергеевич, оба поэты, сказать, драматурги, литературные критики. Да, забыл сказать, что Алексей Степанович Хомяков тоже и поэт, значительный поэт, не первого ряда, но значительный поэт, философ и богослов, обогативший русскую богословскую мысль в значительной степени. Да, вот, значит, братья Аксаковы, Юрий Федорович Самарин, Федор Иванович Тютчев. К младшим славянофилам, которые называли себя почвенниками, нужно отнести Николая Николаевича Страхова, Аполлона Григорьева, Федора Михайловича Достоевского. Достоевский говорил, первый славянофил России – это Пушкин. Несомненно, славянофилом был Гоголь, хотя он себя, видите, вот, он несколько раньше как бы действовал, считал себя фигурой самостоятельной и как бы вне этого, но православофил несомненный, тут споров-то быть никаких не может. Иногда, вот, когда начинают говорить о славянных филах, отлучают того же Достоевского от них, говорят, а вот он с ними спорил там с кем-то из славянофилов. Ну, надо сказать, что вообще единомышленники между собой спорили, братья Аксаковы между собой спорили, о чем речь. В основе своей сходились, а по каким-то частностям, да, единомышленники всегда могут между собой спорить, вырабатывая истину, и не бояться вот этих расхождений по слову апостола Павла. Да, вот это основные как бы вот наши славянофилы, и мы можем тут провести линию, ну, вплоть до, наверное, Ивана Сергеевича Шмелева. Вот, хотя, как своего рода партию, что ли, ну, не организационно оформленную, ну, вот, славянофилы – это Хомяков, там, Киреевский, Аксаков и Самарин, прежде всего они. Вот среди них был такой интересный человек, Александр Иванович Кошелев. Он говорил так, вот, что западники отводили религии местечко в жизни и понимании только малообразованного человека и допускали ее владычество в России только на время, пока народ не просвещен и малограмотен. Ну, известная идея. Мы же на учении Христовом, хранящемся в нашей православной церкви, основывали весь наш быт, все наше любомудрие и убеждены были, что только на этом основании мы должны и можем развиваться, совершенствоваться и занять подобающее место в мировом ходе человечества. Вот, собственно, кратко программа славянофильства. Западник, профессор Чичерин, он ту же самую мысль писал, правда, с другой оценкой. Отношение славянофилов к западникам состояло вовсе не в противоположности учений, пишет он. У так называемых западников никакого общего учения не было. В этом направлении сходились люди с весьма разнообразными убеждениями. Да, вот единое убеждение было. Всех соединяло одно – уважение к науке и просвещению. Вот в этом западническом смысле. И то, и другое, очевидно, можно было получить только на Западе. И поэтому западники сближение с Западом считали великим и счастливым событием в русской жизни. Славянофилы, напротив, выработали весьма определенное учение, которое разделялось ими всеми. По их теории, источник всякого просвещения заключается в религии, и наука, и искусство от нее получают свои верховные начала. Вполне ясно и определенно. Западники – это не православные, а там уж кто по убеждениям, другой вопрос, в большинстве своем атеисты, а просвещение ни к чему иному и не вело, вот надеющиеся на то, что наука, значит, в конце концов, все и, сказать, установит в этой жизни, сделает, приведет к всеобщему счастью человечества. Славянофилы на православной основе основывали все свои убеждения и свою жизнь. Началось все, вот это, началось противостояние, бурление общественной жизни где-то еще вот чуть не на рубеже 20-30-х годов. Они ведь между собой-то все были друзьями и знакомыми. Западные славянофилы сходились в салонах, тогда вот это было, литературный салон. Сходились, разговаривали, спорили, обсуждали. Причем русские люди, надо сказать, что вообще очень темпераментно и страстно ведут споры, спокойно не могли ко всему относиться. Все это иногда доходило до такого крика, лакеи сбегали, смотрели, что там такое, не началось ли какое смертоубийство. А это было просто вот такое обсуждение, мирная беседа двух людей. А иногда и не двух, а и многих. Вот. Но как бы первым толчком к тому, что вот все это приобретало некие законченные внешние формы, стало первое философическое письмо Петра Яковлевича Чаадаева, которое появилось в журнале «Телескоп» в 1836 году. Герцен писал, что это вот, Герцен тоже западник, что это письмо прозвучало как выстрел в ночи, и после этого уже нужно было пробудиться, нельзя было спать. Так что пробудил и Герцена в каком смысле не декабрист, а Чаадаев. Разбудили, мы все помним, там декабристы разбудили Герцена. Чаадаев его, пожалуй, может, окончательно, так сказать, не дал ему уже спать. Так вот, что представляет из себя идеи Чаадаева? Кстати, вот Чаадаев ведь написал не одно философическое письмо, их несколько. А потом в конце своей жизни Чаадаев, надо сказать, отказался от своих взглядов. И в значительной степени переменил убеждения. Но это стало известно только теперь. Тогда же, и в течение долгого времени, наверное, чуть не всей дореволюционной истории, было известно только одно философическое письмо Чаадаева, и оно определяло умы, направление умов. И вот что писал Чаадаев в этом самом своем письме, если коротко. Чаадаев, прежде всего, стоит на еретической убежденности о возможности Царства Божия на земле. Ну, все знают, это хилиастическая ересь. Но он на этом стоит. И он не просто на этом стоит. Он утверждает, что это Царство Божие на земле, то есть вот этот рай на земле, он уже созидается. Ну, мы знаем, сказать, люди постарше помнят то время, когда мы тоже жили и созидали этот рай на земле. Он назывался коммунизмом. Правда, Чаадаевский рай и коммунистический, они в одном отношении только различны. Чаадаев говорил, что без Бога, без религиозного, сказать, начала эту жизнь построить невозможно, все рухнет. Коммунизм, как мы знаете, строили на атеистической основе. Чаадаев был в этом смысле умнее. Вот. Но, тем не менее, все-таки он считал, что строится это самое, вот, созидается, и скоро будет построено. Ах, так вот мы все устроены, что уж если хочется нам это счастье, то вот скоро будет. Как и нам тоже в свое время обещали, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Хрущев говорил в 60-м году, в 80-м коммунизм уже должен быть построен. Так вот, поскорее, мы нетерпеливые же очень. И Чаадаев тоже говорил, вот уже строится, уже скоро будет построено. Где? На Западе. Вот на Западе уже все там, все замечательно, все прекрасно. Причем Чаадаев, он высказывал мысль, которая потом тоже с марксизмом связана была, но это гегелевская, даже, так сказать, и раньше истоки ее обретают. Вот бытие определяет сознание, и, значит, материалистическое бытие сознания определяет прежде всего. Чаадаев говорит о том, что в основе всего должна быть комфортабельная жизнь. Вне комфорта духовная жизнь вообще невозможна. Надо сначала комфорт создать, потом духовная жизнь будет развиваться.

Чаадаев дает вполне определенный ответ. И вот тут-то мы можем сказать, вот он источник западничества и славянофильства. Потому что на Руси православие, а православие — это вообще отступление от Христа, от истины, вообще отвратительное явление, и ничего кроме рабства оно создать не может. И вот, значит, от православия поэтому нужно отказываться. А на Западе почему рай-то строят? Потому что там католицизм, истина. Что, значит, тут вот как бы два этих опять русских вопроса. Кто виноват, что делать? Кто виноват? Православие. Что делать? Отказаться от православия, перейти в католицизм и догонять Запад. Вот мы все догоняем Запад, там сейчас Америку догоняем. Вот в строительстве этого счастливого, значит, всеобщего блага. Вот если коротко, то вот такова идея философического письма Чаадаева. Надо сказать, что многим и многим, особенно революционно настроенным людям, да тем, значит, которые, как Белинский, считали, что православие, значит, русская идея, вообще все это отвратительно, это все пришлось как бы по сердцу. Об этом же спорили, об этом говорили, это не просто Чаадаев первый так вот сказал. Опять, дело не в том, что он первый, а дело в том, что он сказал первый громко, так что все услышали. Опубликовано было письмо. Ну и вот Белинский-то, по сути дела, был как бы продолжателем идей вот Чаадаева. Он развивал то. Правда, Белинский, конечно, и католицизм тоже не жаловал, но все-таки, кстати, в его письме есть такая мысль, что, конечно, и католицизм — это тоже плохо, но все-таки лучше, чем православие. Так что какой-то отголосок такой вот есть этих чаадаевских идей. Еще раз скажем, Чаадаев отказался от этого. А потом говорил, что истина в православии. Но этого уже никто не услышал и не знал. Это мы теперь, ну, ради восстановления справедливости должны сказать, что Петр Яковлевич изменил свои мнения. Но повлиял-то он вот тем своим первым письмом. Один из первых, кто откликнулся и, сказать, с желанием возразить, был Александр Сергеевич Пушкин. Они же с Чаадаевым тоже были приятелями. Опять-таки, вот у нас сейчас такое представление, что вот люди, которые исповедовали различные взгляды, они должны быть и в личных отношениях тоже враждебно настроены. Надо сказать, что славяны и филы, и Хомяков, там, и Чаадаев, они не были там врагами друг другу, и очень дружеские имели отношения. Ну, может быть, все-таки, конечно, более близкие друзья – это единомышленники, понятно, но так, чтобы вот, значит, пойти, сказать, уже с враждебными намерениями, этого не было. Вот Пушкин, они с Чаадаевым были приятели, друзья, даже послания поэтические Чаадаеву всем хорошо известны, пушкинские. Вот, но вот тут Пушкина, конечно, письмо Чаадаева в каком-то смысле даже возмутило. И возмутило, потому что он увидел незнание России и ложь по отношению к русской жизни. И написал свое знаменитое письмо, его можно прочитать, где он отстаивает своеобразие, сказать, и историческую вот, самостоятельность России. Правда, письмо это он даже его думал публиковать и не отправил. Кстати, вот то же самое, возмутился письмом Чаадаева Хомяков, и Хомяков тоже готовил ответ печатный. Но вот благородство этих людей, и Пушкин письма не послал, вот, и Хомяков тоже свои намерения оставил. Почему? Потому что началось гонение властей против Чаадаева. Мы знаем, что Чаадаев был обвинен в том, что он не вполне здоров, что он сумасшедший. Надо сказать, что определенная доля истины в этом была. Чаадаев одно время находился на грани помешательства еще до того, как было опубликовано письмо, и об этом свидетельствует его родственник Меморис Жихарев. Вот. Но просто под врачебный надзор, там никаких особенных прещений к Чаадаеву не было применено. В отличие от издателя журнала «Телескоп» Полевого, который

в ссылку был отправлен. Чаадаев вот продолжал, значит, тихую мирную жизнь в Москве. Ну, там врачебный надзор не такое уж, сказать, тягостное наказание. Но, во всяком случае, то, что власть начала вот какое-то, так сказать, действие такое по отношению к Чаадаеву, остановила Хомякова и Пушкина. И Пушкин письма не послал, и Хомяков не стал печатать. Вот как бы нельзя, вот, когда начинается такое гонение, присоединяться вот к этим самым гонителям. Такое внутреннее благородство у этих людей, несомненно, было. Итак, вот после этого письма Чаадаева, значит, окончательно пробудился Герцен со своей тоже вот революционной программой, один из первых таких русских революционных демократов, как мы знаем. Вот. Затем все, вот, и там и Белинский, Добролюбов, Чернышевский, прямо или косвенно, они так или иначе питали с идеями письма Чаадаева, все русские революционеры. Хотя идею религиозной, конечно, отбросили, это не для них было. Ну, а славянофилы, они прямо, сказать, в своем творчестве, в статьях философских, критических, они вот отстаивали эти православные начала, православные идеи. И, к слову сказать, вот если мы возьмем, так основная вот ценность, который отстаивает в своем творчестве, как поэт, и Хомяков, там, и Константин, и Иван Аксаков, там можем мы назвать Шевырев, Языков, Погодина, тоже все имена славянофилов, со своеобразными своими взглядами, но с общими в одном, в любви именно к православию. Они все исповедовали какую идею, вот что делать? Вот опять, значит, вопрос, кто виноват? Кто виноват для западников? Виноват православие, что делать, значит, переходить на западный рельс, там наука, не обязательно католицизм, как Чаадаев, а вот, значит, научный прогресс, просвещение. Вот. Что, значит, славянофилы, какой дают ответ? Значит, кто виноват? Виновато отступление от православия, незнание православия. А что делать? Что делать? Прежде всего, смирить свою гордыню. Смирение. Мы знаем, что смирение – это вообще основа православной духовности. Причина всех зол – гордыня. И падение, и единицы, и человека – гордыня. Значит, что противопоставить можно? Прежде всего, смирение. Вот смириться в своей гордыне. Понять свои грехи, понять вот это отступление от истины. И только тогда можно будет переустроить русскую жизнь. Кстати, это в значительной степени вызвало неприязнь властей по отношению к славянофилам. Ведь славянофилы были очень и очень тоже подвержены гонениям со стороны власти. Почему? А потому что они указывали на дурные стороны русской жизни, призывали: давайте смиримся. Власти это, конечно, всегда не нравится. Всякая критика. Власть, так она что? Я властвую, у меня все хорошо. А эти вдруг говорят, что плохо. Так что и те говорили, что плохо, и эти говорили, что плохо. Но только те говорили плохо и нужно... Почему? Потому что православные, а эти говорили плохо, потому что отступили от православия. Так что внешнее совпадение, оно имело вот это внутреннее несходство. И таким образом... Мы можем сказать, вот вся история русской литературы, русской культуры вообще, русской общественной жизни, было все это определено и вплоть до нашего времени. Мы сейчас отголоски этого видим. Правда, не всегда видим то благородство, которое было у тех мыслителей. Вот все это определено противостоянием. И противостояние основано на отношении к православию. И вот сейчас мы тоже должны отвечать на этот вопрос. Кем будет русский человек? Православным или богоотступником, забывшим вот, основы своей собственной жизни? То, на чем и возросла вообще вся русская национальная жизнь. Литература это проявила очень откровенно еще в XIX веке.

старый-престарый густой древний лес на Волыни. Посреди леса просторная поляна с плакучей березой и огромным старым дубом. Поляна по краям переходит в кусты и тростники, а в одном месте в ярко-зеленое болото. Это берега лесного озера, образовавшегося из лесного ручья. Ручей выбегает из чащи, впадает в озеро, потом по другую сторону озера снова вытекает и теряется в зарослях. Само озеро тиховодно, покрыто ряской и кувшинками с чистым плесом посредине. Место дикое, таинственное, но не мрачное, полное нежной, задумчивой полесской красоты –

горки. Долинки, бегу, бегу, их хлынь. Мосточки сбиваю, плотинки все срываю. Все гати, все запруды, что запрудили люди. Весенняя вода, как воля молода.

0: Зачем ты тут блуждаешь?
1: Зачем нам спать мешаешь?
2: Матушка нас положила и мягонько постелила. На коренья, на каменья постелила нам растенья и кувшинками покрыла, и все пела, говорила: люли, люли, люлятки, баю мои ребятки, зачем же ты тут рыщешь?
0: Кого же ты тут ищешь?
3: Русалку молодую, для сердца дорогую. Царевне этой славной нет в целом свете равной. Бежал я с горы через долы и яры, нигде я не заметил милей ее на свете. Всю воду расплещу я, красотку отыщу я.
0: Ой, горе, не пугай, нам хатки не ломай. Нас матушка укрыла, в пещерку уложила.
2: Мы без отца, ребятки, живем в убогой хатке. Мы спустимся на дно, где холодно, темно, а там русалка скрылась, над рыбаком склонилась.
3: Пускай с ним расстается, пускай ко мне вернется. Что ж не всплываешь?
4: Тебя и не узнала я.
3: Где пропадаешь?
4: Всю ноченьку мечтала я, тебя все поджидала я. Роняла слезы часто, избирала ведра ясные. Все о тебе я помнила, все ведра переполнила. Червонец бросишь, знай, польются через край.
3: Давно ли вы в болоте? Как богачи живете. На дне б ты оставалась, над рыбаком склонялась, хранила б дорогого от рака, сома злого, чтоб не отгрызли чуба. Тебе все это любо.
4: Уж и рассердился. Все знаю про голубчика, все-все про душегубчика. С кем ты водился? Меня, царевну, губишь, дочь мельника ты любишь. Зимой он долгие ночи, у девки ж черные очи, к ней по ничи идут, ей денежки несут. Все понимаю, тебя лентяя знаю, но я тебя прощаю, ведь я тебя люблю. На целый долгий миг тебе я буду верной, минуту буду я возлюбленной примерной, измену ж утоплю. Вода не держит следа с утра и до обеда, как и любовь твоя, как и тоска моя.
3: Мир по чести, поплывем же вместе.
4: Ой, на бережочке, на желтом песочке, в жемчужном веночке пропляшу до ночки. Ух!
5: Кто наши воды тихие волнует?
6: Ах, срам какой! Царевна водяная заводит танцы с чужеземцем. Стыдно!
4: Да разве он чужой? Ты не узнал? Ведь это тот, что рвет плоти.
6: Знаю, он не родной, хоть водяного рода. Изменчив и лукав его характер. Весной он бурлит, играет, рвет, срывает с озера венок роскошный, который целый год растят русалки, пугает птицу мудрую в лесу, вдовице вербе корень подрывает и маленьким сироткам потерчатам светильники водою заливает и размывает берега мои, и старости моей покой тревожит. А летом где он? Где тогда гуляет, когда лучами солнце воду пьет из моего ковша, как гриф несытый? Когда от жажды никнут камыши, на берегу засохшим изнывая и умирая лилии склоняют к воде нагретой вялые головки? Где он тогда?
3: Тогда, старик, я в море. Меня зовет на помощь океан, чтобы его не иссушило солнце. А царь морской зовет, так надо слушать. На то и служба, сам, наверное, знаешь.
6: Тогда ты в море. Что ж, А мне, когда б не помогал мой друг старинный, приятель добрый мой осенний дождик, пришлось бы с паром мне погибнуть.
4: Что вы, не может пар погибнуть. Вновь из пара вода родится.
6: Умная какая. Иди на дно. Довольно тараторить.
4: Сейчас. Он уже куда-то скрылся. Я расчешу помятую траву.
6: Ну, расчеши. Я сам люблю порядок. Чеши, чеши. А я тут подожду, пока работу кончишь. Да поправь кувшинки, чтобы ровно расстилались. Сплети ковер из рязки хорошенько. Его порвал бродяга.
4: Ладно, ладно.

0: Ты спрячься за лазурью. Мы поплывем с тобой вдаль водостоки под быстрые потоки. Сорвем плотину сходу, дочь Мельникову в воду.
1: Ой, зацепилась я за дуб корявый.
2: Так вот ты как, проклятый соблазнитель. Узнаешь ты, как совращать русалок. Пожалуюсь я матери твоей, метели горной. Та тебе покажет.
3: Пока что будет, я тут нагуляюсь. Прощай, русалка, наполняй там ведра.
2: Ступай на дно. Не смей три лунных ночи являться над водой из глубины.
1: С какого времени русалки стали рабынями в воде? Ведь я свободна, свободна, как вода.
2: В моих владениях знать берега обязана вода. Ступай на дно.
1: Я не хочу.
2: Не хочешь? Отдай сюда венец жемчужный.
1: Нет, мне подарил его морской царевич.
2: Носить венец тебе уж не придется. Тебя за ослушание возьмет тот, что в скале сидит.
1: Нет, нет, отец мой. Я буду слушаться.
2: Ступай на дно.
4: Иду, иду. А можно забавляться мне с рыбаком?
2: Уж ладно, забавляйся. Чудная ты. Я о тебе забочусь. Пойми, тебя он погубил бы только. Повлек бы он тебя колючим руслом лесного ручейка, да искалечил все тело белое и на безводье покинул бы тебя.
1: Но он красивый.
2: Опять ты за свое?
1: Нет, нет, иду.
2: Уж солнце по-весеннему пригрело. Фу, душно как. Пора и прохладиться.

0: Ты что ж остановился? Тут за рыбой ведь не пойдешь. Тут очень вязко, топко.
1: Да вырезать хотел себе я дудку. Смотри, какой хороший здесь тростник.
0: Но у тебя ведь прорва этих дудок.
1: Ну сколько же? Из липы, из калины, из вербы. Вот и все. А мне бы надо еще и тростниковую. Та лучше, звончей играет.
0: Да уж забавляйся. На то Бог праздник дал. А завтра надо нам хатку ставить. Ведь пора уже в лес выгонять скотину. Посмотри-ка, уже трава пробилась между рястом.
1: Да как же здесь мы жить с тобою будем? Считается нечистым это место.
0: Как для кого? А я, племянник, знаю и как где быть, и как с кем обходиться. Где отхрещусь, где вколочу осину, где просто трижды плюну, да и все. Посеем возле хатки мак, все знай, тирлыч посадим около порога, и не страшна нам никакая сила. Ну, я пойду, а ты себе как хочешь.

0: Дедуся! Лесовик!
1: Беда! Спасите!
2: Ну что тебе? Чего кричишь?
1: Там хлопец. Тростник на дудке режет.
2: Ой-ой-ой, всего-то и беды. Ну и скупа. Здесь хатку собираются поставить. И то не спорю я. Не брали б только сырого дерева.
1: Ой, горе. Хатку. Здесь будут люди, что живут под крышей соломенной. Я их не выношу. Я не терплю соломенного духа. Я их топлю, чтобы отмыть водою тот ненавистный дух. Защекочу. Пускай только придут.
2: Стой, не спеши ты. В той хатке поселится дядя Лев, а он приятель нам. Он все шутя осиной да терлычом пугает. Люблю я старика. Когда б не он, давно б уж этого не стало дуба, что столько видел разных наших сборищ и танцев лесных великих тайн. Уж немцы мерили его, вставали втроем вокруг и охватить пытались могущество. Давали много денег, чеканных талеров, что людям милы. Поклялся жизнью дядя Лев тогда, что дуб рубить вовек он не позволит. И я тогда же бородой поклялся, что дядя Лев и вся его родня в лесу вот этом будут безопасны.

0: трава. А мой отец их всех утопит.
1: Пускай не пробует. Я завалю все озеро листвою прошлогодней.
0: Ой, беда. Как страшно.

0: Долго.
1: Долго, дочка. Уж сон трава взгляни-ка отцветает. Вот-вот кукушка масло все сколотит, и красные наденет червички, и станет людям отмерять года. Уже из теплых стран слетелись гости. Вон желтыми пушинками на плесе уже утята дикие плывут.
0: Кто ж разбудил меня?
1: Весна, весна.
0: Весна еще так никогда не пела, как нынче. Или это мне приснилось? Нет, стой. Ба, слышишь, как весна распелась?
1: Нет, это хлопец заиграл на дудке.
0: Какой? Не тот ли, что плотины рвет? Я от него совсем не ожидала.
1: Нет, человек, племянник дяди Льва, Лукаш.
0: А я совсем его не знаю.
1: Да он впервые здесь, он издалека. Не из лесов, а из боров сосновых, где наша бабка зимовать привыкла. Осиротел он с матерью вдовою. А дядя Лев к себе обоих принял.
0: Хотела бы увидеть я его.
1: Зачем тебе?
0: Наверное, он красивый.
1: Ох, на людей засматриваться, дочка, для девушек лесных небезопасно.
0: Какой же стал ты, дедушка, сердитый? Меня держать ты, значит, так же будешь, как водяной русалку?
1: Нет, родная, зачем тебя держать мне? Водяной привык в трясине топкой спокон веку живое все засасывать. А я люблю свободу. Забавляйся с ветром и с перелесником шути, как хочешь, чтоб силы все и леса, и воды, ветров и гор обворожить собою. Но обходи людские тропы, дочка. Там воли нет совсем, и только скорбь несет свой груз. Ты обходи их, дочка, раз только ступишь, и пропала воля.
0: Но как же так, чтоб воля вдруг пропала? Ведь так и ветер тоже пропадет.
2: Да что ты, девушка, что я разбойник? Хотел я только соку из березы добыть себе.
3: Не смей, то кровь ее. Не пей же крови из моей сестрицы.
2: Березу ты сестрою называешь? Кто ж ты, скажи?
3: Лесная мавка я.
2: А вон ты кто? От стариков не раз про мавок слышал я. Но только сроду не видел сам.
3: А видеть ты хотел?
2: А почему бы нет? Что ж, ты совсем как девушка? Да нет, скорее как панна. Вся тоненькая, с белыми руками и как-то не по-нашему одета.
4: А что ж глаза не зелены нисколько?
2: Да нет, теперь зеленые. А были как небо синие. Теперь седые, как облако. Нет, черные как будто. А может, карие? Чудная ты.
3: Что ж, нравлюсь я тебе?
2: Я разве знаю?
3: А кто же знает?
2: Спрашиваешь, что же?
3: А почему нельзя спросить об этом? Вон роза наклонилась, вопрошая, что, хороша я? А ясень шепчет ей, качая ветви, нет краши в свете.
2: Я и не знал об этих разговорах. Я думал, дерево совсем немое.
3: У нас в лесу нет ничего немого.
2: Ты что ж, из леса так и не выходишь?
3: Я сроду из него не выходила.
2: Давно на свете ты живешь?
3: По правде, я никогда не думала об этом. Но кажется мне, что всегда жила я.
2: И все была такая, как теперь?
3: Как будто все такая.
2: Чья же ты? И есть ли у тебя родня?
3: Конечно. Есть лесовик. Зову его дедуся, а он у меня родная или дочка.
2: Так кто ж он, дед или отец?
3: Не знаю. Не все ли равно?
2: Какие вы чудные в лесу. А кто же твоя мать, скажи мне? Или там бабушка, как тут зовут?
3: Мне кажется порою, что вон та сухая верба старая. Мне мама. Она меня на зиму приняла и мягкую листвою устелила все ложе мне.
2: Ты там и зимовала? А что же ты там делала всю зиму?
3: Спала, конечно. Что ж зимой делать? Спит озеро, спит лес и тростники. Засни, засни, скрипела верба мне. Все белое я видела во сне. На серебре сияли самоцветы, цветы и травы, но не те, что летом, все белые. И тихой чередою звезда летела с неба за звездою, росли сугробы. Белую постелью земля укрылась, словно ожерелье из хрусталя. Играло все, сверкало, а я спала. Так вольно грудь дышала. Раздумья розовые тихо шли, узоры легкие по белым снам плели. Мечты все золотые, голубые, нелетние, спокойные такие –

0: Как говоришь ты?
1: Нравится тебе? А мне милее язык твоей свирели. Ты мне сыграй, а я тут покачаюсь.

0: Сладко он играет, душу надрывает, грудь мне белую терзает, сердце вынимает.
1: Ты плачешь, девушка.
0: Я разве плачу? А ведь и правда. Нет же, это росы. Заходит солнце. Видишь, уж встает на озере туман.
1: Еще ведь рано.
0: Ты не хотел бы, чтобы день кончался? А почему?
1: Домой покличет дядя.
0: А ты со мной хочешь быть? Вот видишь, и ты совсем как ясень отвечаешь.
1: По-здешнему ведь надо научиться. Все лето жить нам здесь придется.
0: Правда?
1: Уже и строиться начнем мы завтра.
0: Шалаш поставите?
1: Лачушку, может. А может, даже хату.
0: Вы как птицы. Все вы хлопочете, все вьете гнезда, чтобы потом их бросить.
1: Нет, мы строим навеки.
0: Как навеки? Ты ж сказал, что вы здесь поживете только летом.
1: Да я не знаю. Дядя Лев сказал, что здесь дадут мне и надел, и хату. Ведь осенью женить меня решили.
0: На ком?
1: Не знаю. Дядя не сказал мне. А может, не нашел еще невесты.
0: Что ж, сам себе ты не отыщешь пары?
1: Нашел бы, может, я, да...
0: Что?
1: Не знаю.
0: Скажи, а люди женятся надолго?
1: Навек.
0: Вот так же и у голубей. Я все завидовала им. Так нежно они друг друга любят. Я ж на свете не знаю ничего нежнее березы. Зато ее сестрицей называю. Да только слишком уж она грустна. Все никнет бледная в своей печали. Я на нее смотрю и часто плачу. Ольхи я не люблю, она жестка. Осина, та всегда меня пугает. Она сама боится, все дрожит. Дубы суровы слишком. А терновник задерист, как боярышник, как роза. А ясень, клен и явор горделивы. Калина так кичится красотою, что ей уж безразлично все на свете. Такой была и я ведь год назад. Теперь об этом вспомнить неприятно. И если рассудить, то среди леса совсем я одинока.
1: А твоя та верба, что ты матерью назвала?
0: Ах, верба! Что ж, с ней хорошо зимою. А летом, видишь, как она суха. И все скрипит, все зиму вспоминает. Нет, я в лесу совсем-совсем одна.
1: Но не одни деревья ведь в лесу. Здесь и другой немало разной силы. Да ты не прибедняйся, мы слыхали про ваши танцы, шутки и утехи.
0: Да это все как будто вихрь внезапный, вдруг налетит, завертит и покинет. У нас не так, как у людей. Навеки.
1: А ты хотела б?
2: Эй, Лукаш! Ау! Эй, где ты?
1: Я иду.
2: Иди скорее.
1: Ну что за нетерпение?
2: Иду, иду!
0: Вернешься?
1: Я не знаю.
0: Не тронь меня!
3: А почему?
0: Иди взгляни, как в поле всходы зеленеют.
3: Зачем нужны мне эти всходы?
0: Там же воржи твоя русалка полевая. Она сейчас уж начала тебе сплетать из трав венок зеленоярый.
3: Уж я ее забыл.
0: Забудь меня.
3: Не насмехайся. Хочешь, полетим. Я понесу тебя горам зеленым. Ведь так хотела ты увидеть пихты.
0: Теперь я не хочу.
3: Но почему?
0: Мне расхотелось.
3: Выдумки какие, скажи мне, почему?
0: Да нет, охота.

0: полетим-ка в горы. Там мои сестрицы, горные русалки, вольные, как птицы, будут хороводом по траве кружиться, молнией искриться. Папоротник цветик для тебя найду я. Звездочку сорвем мы с неба золотую. На снегу на горном выбелим сквозную фату кружевную. Мы тебе добудем лесную корону. Мы змею-царицу сбросим на зим с трона. Каменные горы дадим в оборону. Будь моей желанной. Стану утром рано тебя одевать я в дорогие платья. Веночки сплетая, в хоровод вступая, на крыльях летая над багряным морем, где хоронит солнце золото в глубины, провожая день. Мы потом заглянем на звезду в оконце, звездочка, как пряха, даст нам волоконце, будем вышивать мы бархатную тень, а потом к рассвету, в час, как в небе встанут облака сквозные, словно с позаранок пьют овечки воду на лугу привольном, отдохнем мы славно на цветном.
1: Довольно!
0: Как ты оборвала речь мою сердито. Прошлое-то лето, видно, позабыто.
1: Прошлое-то лето так давно минуло. То, что летом пело, то зимой заснуло. И не вспомнить снова.
0: А в лесу дубовом?
1: Что ж там? Я искала ягодок, грибов.
0: Ну, а не искала ли ты моих следов?
1: Помню, кудри хмели я в лесу срывала.
0: Для моей постели, чтоб пышнее стало.
1: Чтоб мой волос черный хмелем перевила.
0: Думала, быть может, приласкает милый.
1: Нет, меня береза нежно колыхала.
0: Все же ты кого-то будто целовала.
1: Не знаю, не припоминаю. Я пойду украшу мелким рястом косы.
0: Ой, смотри! Их смоет холодный роз.
1: Ветерок повеет, солнышко пригреет, высохнет роса.
0: Ты постой, молю я, без тебя умру я. Где ты, где краса? Где ты, где краса? Проклятый водяной, чтоб высох он. Я рыбы наловил и только выплыл на плес на душегубке и хотел поплыть к другому берегу, а он вцепился цепко лапою за днище, не двинуться. Чуть-чуть и утопил бы. Да я не будь дурак, схватил рукою за бороду и замотал, как мычку, да ножик из-за пояса, ей-ей, чуть не отсек. А он топор проклятый кувырк и лодку мне перевернул. Я еле выбрался живым на берег. И рыбу растерял, чтоб ты пропал. А тут еще тебя там зацепило. Кричу, аукаю, хоть пропадай. И где застрял ты?
2: Здесь, ведь говорю же, вырезывал вот дудку.
0: Что-то долго, племянничек, вырезываешь ты.
2: Да разве, дядя?
0: Врать бы не учился еще, ведь молод. Языка не жалко. Вот поищи-ка хворосту ты лучше, да разожги огонь, хоть обсушусь я. Ну как такому мне домой добраться?
3: Вот, нате, грейтесь, дядюшка.
0: Спасибо. Ты старому-то дяде угождаешь. Теперь другое дело.
3: Вы бы, дядя, мне сказку рассказали.
0: Ишь какой, ишь маленький. Какую б ты хотел? Про оха-чародея? Про трамсина?
3: Я слышал их. Вы знаете такие, каких никто не знает.
0: Ну так слушай. Я про волну-царевну расскажу. За темными лесами, да за глубокими морями, да за высокими горами, а есть там дивный-предивный край, там, где правит Урай. Уж как в том краю солнце не догорает, месяц не угасает, а звезды ясные по полю ходят, хороводы водят. И вот у самой ясной звезды да нашелся сын, белый полянин.
4: речками ясные, белые, прекрасные, золотой волос по ветру развивает, серебряное оружие в рученьках сияет.
3: Хотели про царевну.
4: А? Где царевна?
3: Вот уж и заснули.
1: Ой, спасибо тебе, ноченька чернокрылая, что ты личико закрыла мне. И вам, сёжечки, дорожечки, что вели меня до березочки, спрячь скорее меня, сестра милая.
3: Ты, Мавка?
1: Я.
3: Бежала?
1: Словно белка.
3: Ты убегала?
1: Да.
3: Но от кого же?
1: Он как огонь.
3: Кто?
1: Цыц, молчать. Вдруг прилетит опять.
3: Как ты дрожишь. Я слышу, как береза трепещет вся и шелестит листвой.
1: Ой, горюшка, боюсь я прислоняться, не устоять мне.
3: Прислонись ко мне, я удержу и защитить сумею.
1: Звезда упала в сердце.
3: Что это там?
1: Не бойся, там русалка. Подруги мы, и нас она не тронет. Она задорно любит насмехаться, ну и пускай. Мне это все равно. Все-все на свете.
3: Как и я?
1: Нет-нет, ты сам мне свет. И ты милее и краше, чем тот, что знала я. Хотя и тот стал мне милей, когда мы обручились.
3: Так мы уже и обручились.
1: Слышишь? Вон соловьи распелись, как на свадьбе.
3: Я слышу. Вот они уж не щебечут, не щелкают, а только повторяют: целуй, целуй, целуй. Я зацелую тебя до смерти.
1: Не дано мне смерти, а жалко.
3: Что ты, что ты? Не хочу я. Зачем я так сказал?
1: Нет, так прекрасно звездой летучей умереть.
3: Да полно. Не говори об этом, не хочу, не говори совсем. Нет, говори. Чудной язык твой, только почему-то приятно слушать. Что же ты молчишь? Ты сердишься?
1: Я слушаю тебя, твою любовь.
3: Зачем же так? Мне страшно, когда ты мне заглядываешь в душу. Я не могу так. Говори, шути, расспрашивай. Скажи, что любишь, смейся.
1: Твой голос чист, как будто ручеек, а очи непрозрачны.
3: Может, месяц неясно светит?
1: Может.
3: Что с тобой?
1: Пусть расскажет сердце. Так неясно все говорит оно, как эта ночка.
3: Что там прислушиваться? Ну, не надо.
1: Не надо, говоришь? Не буду, милый. Нет-нет, любимый, я не буду счастья, не буду вслушиваться, мой хороший. Ласкать тебя я буду, мой любимый. Ты любишь ласки.
3: Я ведь не влюблялся еще ни разу. Я совсем не знал, что сладки так для сердца ласки. Мавка, ты душу мою вынешь.
1: Выну, выну. Возьму себе всю эту душу, песню, а сердце я словами зачарую. Я целовать буду губы пригожие, чтоб загорелись, чтобы зарделись губы на дикую розу похожие. Буду манить я глаза голубые, чтобы играли, чтобы сияли, чтобы цветные огни рассыпали. Да чем же приманить мне эти очи? Цветами я не убрана.
3: К чему? И без цветов ты хороша.
1: Хочу я вся для тебя украситься цветами лесной царевны краше.
3: Подожди, я сам тебя украшу.
1: Неприглядны цветы в ночи, теперь уснули краски.
3: Тут светляки в траве, я соберу их, чтобы они в твоих светились косах,
5: чтобы сияли, как венок из звезд. Дай посмотрю я. Ой, как ты красива. Еще набрать. Еще. Я уберу тебя, как королеву в самоцветы.
1: А я скорее.

0: Потерчата, подойдите, огонечки засветите. Смотрите-ка, вон тот, что там блуждает. Такой, как ваш отец, что вас покинул, что вашу мамку бедную сгубил. И жить ему не надо.
1: Утопи.
0: Не смею. Лесовик мне запретил.
2: Мы маленькие, мы не одолеем.
0: Легче дымки, невидимки, с огоньками сиротинки, тише тихонькой былинки. Попадите-ка в тростник, не услышит лесовик, а как встретит, не заметит, был и сник. Промелькните в озорнице над водицей, над кустами полыхните, по болоту проведите, где он станет, там и канет. Канет он на дно болота, а потом моя работа.
2: Торопись.
1: Разойдемся мы с тобою.
2: А сойдемся над водою.
0: Разошлись.

0: Какие светляки? Они летали. Таких я и не видел. А большие? Сейчас я их поймаю.
1: Не лови! Любимые, не лови, то подерчата. Они тебя погубят.
0: Ой, спасите! Болото здесь засасывает, тянет.
1: Лови!
0: Нет, не достать. Что же это будет?
1: Ой, верба, верба, матушка, спасай!

0: такое? Снова привидение? Чур, чур, исчезни.
1: Эй, Лукаш, ау!
2: Я, дядя, здесь.
0: А ты-то тут зачем? Залез на вербу, да и с девкой.
2: Дядя, я тут чуть-чуть в болоте не увяз. В окно я провалился, да она спасла меня от смерти.
0: А зачем же слоняешься ты ночью здесь, как будто потерянный?
2: Я светлячков ловил.
0: Ба, так бы и сказал, так я бы знал. Теперь я вижу сам, чье это дело.
3: Так я же, дядечка, его спасла.
0: Вишь, дядечка, племянница какая. А кто же его заставил лезть в ловушку, лесное племя? Где у вас тут правда? Ну, попадись мне только лесовик, уж он мне вырвется. В пенек дубовый зажму я бородище помилище, так он узнает. Видишь, подсылает своих девчат, а сам и я не я.
3: Он не виновен. Пусть змея царица меня накажет, если я солгала. И невиновна я.
0: Теперь я верю. Змеей у вас напрасно не клянутся.
2: Она меня спасла от смерти, дядя. Ведь без нее погиб бы я, ей-богу.
0: Ну, девушка, души ты не имеешь, да сердцем видно добрая. Прости, что накричал я сгоряча. Зачем ты за светлячками побежал в болото? Они ведь там на кочках не сидят.
2: Те светлячки летучие такие.
0: Ага, я знаю, это потерчата. Ну, подождите, приведу я завтра щенят овчарок, а тогда увидим, кто завизжит.
4: Нет-нет, дедуся, мы не повинны.
5: Мы у трясины ягодки брали.
4: Мы ведь не знали, гость или кто там.
5: Мы б не всплывали со дна болота. Ой, мама, ой, хотим домой.
0: Смотри, как притворилась эта пара, отродье колдовское. Допускай. Кто виноват, кто нет, уж разберусь я. А что, племянник, не пора ли к дому? Пойдем тихонько. Будь здорова, девка.
3: А завтра вы придете? Покажу вам дерево хорошее для хаты.
0: Я вижу, обо всем ты разузнала. Байка. Что ж, приходи. Я к вам привык. И вам-то к нам ведь привыкать придется. Пойдем. Прощай.
3: Я буду дожидаться. Если б ты, ночка, скорее миновала. Не обижайся, я ведь не знала дня ни единого, чтобы такою быть мне счастливой, как с ясной тобою. Что ж ты, береза, стоишь тоскливо? Видишь, сестра моя, как я счастлива, не роняя верба слез над водою. Будет ведь матушка милой со мною. Лес мой, отец мой, я и не знаю, как эту ноченьку я скоротаю. Ночь коротка, да длинна разлука. Что ж суждено мне? Счастье или мука?

0: Лукаш, ау! Да где же ты?
1: Здесь я, мама.
0: А что, не хватит ли тебе играть? Ты все играешь, а работа стой.
1: Какая же работа?
0: Как какая? Загон-то надо ведь огородить.
1: Да хорошо, огорожу, успею.
0: Когда ж оно твое успею будет? Тебе бы все гоняться да скакать с пролазою, с приблудою вон той.
1: Да кто гоняется? Я скот пасу. А мавка помогает.
0: Отвяжись ты с такой-то помощью.
1: Вы говорили, что как она пасет коров, то больше дает удоя.
0: Колдовское племя.
1: И кто вам только угодит, не знаю. Как хату ставили, то не она ли деревья приносила? Огород. С кем вы сажали? Кто засеял поле? Когда-нибудь родила так, как нынче? А вон ведь так украсила цветами под окнами. И посмотреть-то любо.
0: Нужны мне те цветы. Ведь нынче в хате нет у меня на выданье невесты. А тут цветы да песни на уме. Куда ты?
1: Городить иду ограду.
0: Чего тебе?
2: Где тетенька Лукаш?
0: Да что ты все за ним? Не подобает за парубком так девушки гоняться.
2: Никто об этом мне не говорил.
0: Ну вот хоть раз послушать не мешает. И что ты так растрепана всегда? Нет, чтобы аккуратнее причесаться. Все ходишь, будто ведьма, неопрятно. Что за одежда на тебе? Оно и неудобно при работе. Есть у меня кое-что с умершей дочки. Поди, оденься. Там висит на жертке. А это можешь положить в сундук.
2: Что ж, хорошо. Могу переодеться.
0: Сказала бы спасибо.
3: Что, сестрица, ты каждый раз всю девку заедаешь? Или в чем перед тобою провинилась?
0: Ты лучше бы не вмешивался, братец, когда не трогают. А то еще собрал бы ты всех ведьм сюда из леса.
3: Когда бы ты все с толком говорила, так я тебя и слушал бы. А то всех ведьм из леса.
4: Где же в лесу тут ведьмы? Все ведьмы в селах ведь живут.
0: Да, ты уж в этом смыслишь. Что ж, ну приучай лесную погонь. Может, ты дождешься когда-нибудь добра.
4: Вот и дождусь. Лесное племя вовсе не погано. Идет из леса все богатство.
0: Как же?
4: Бывают люди из таких-то девок.
0: Какие люди?
4: Вот покойник дед говаривал, что знать бы только слово, и в лесовичку может поселиться душа такая, как у нас с тобою.
0: Ну, а куда же колдовской топор? Куда он денется?
4: Опять о том же. Пойду-ка да возьмусь я за работу, чем слушать болтовню твою.
0: Иди, я не мешаю.
2: Вот, переоделась.
0: Теперь другое дело. Я пойду и той порою с птицей управлюсь. Хотела я пойти на коноплю, да здесь еще не кончена работа. Ты что-то к ней не очень?
2: Почему же? Всем, что умею, рада я помочь.
0: Вот то и есть, что нет ни в чем умения. Ну, никакого толку от тебя. Сгребала сено, голова болела. Как только жать ты будешь.
2: Жать? Как можно? Хотите вы, чтобы я сегодня жала?
0: А что ж такого? Разве нынче праздник? Вот, на-ка, серп, попробуй. Как управлюсь, так и сменю тебя. Тю-тю!

0: Не тронь, любимый. Ведь он сырой, ты видишь?
1: Не мешай, мне некогда. Ну, где мне взять сухого?
0: Найду еще. А много ли их нужно?
1: Что ж, разве я одним огорожу?
0: А почему ты стал так неприветлив?
1: Да видишь, мать все за тебя ругает.
0: Какое дело ей? И что ей нужно?
1: А как же? Я ведь сын ей.
0: Ну так что ж?
1: Невестка ей такая не по нраву. Ведь род лесной она совсем не любит. Свекрови доброй из нее не

0: Или...
1: Да песни что ж, наука небольшая.
0: Не оскорбляй цветка своей души, ведь из него любовь созрела наша. Он даже папоротника чудесней. Он клады создает, не открывает. Как будто у меня другое сердце тогда родилось вдруг. И в ту минуту не чудо ли огненное? Ты смеешься?
1: И вправду мне смешно, как будто стало. Одета ты как в будни, а такое все говоришь, как проповедь на праздник.
0: Сожгу все это.
1: Чтобы мать бронила.
0: Что ж, если для тебя в одежде этой я изменилась вдруг.
1: Так я и знал. Теперь начнутся разные упреки.
0: Нет, милый, я тебя не упрекаю. А только грустно, что не можешь ты своей жизнью по себе равняться.
1: Я как-то не пойму, что говоришь ты.
0: Ведь я зато тебя и полюбила, чего ты сам себе не понимаешь. Хотя душа твоя поет об этом чистосердечно голосом свирели.
1: А что? Скажи.
0: Оно еще прекрасней всей красоты твоей хорошей, милой. О нем в словах и я сказать не в силах. Сыграй ты мне, любимый, на свирели. Пускай она все горе зачарует.
1: Ой, мне теперь играть совсем не время.
0: Так приласкай меня, чтобы я забыла весь этот разговор.
1: Цыц, мать услышит. Она и так тебя все называет пролазою.
0: Тот, кто не вырос с вами, тот не поймет вас. Значит, я пролаза. За что? За то, что так тебя люблю я. Что первая сказала. Или позорно, что не скуплюсь я сердцем. Что сокровища на своих не прячет, только имя любимого так щедро одарила, не дожидаясь от него залога.
1: Надеялась, что после расплачусь я.
0: И снова странное какое слово. Я расплачусь. Ты мне принес дары, какие захотел, а я свои, немеренный, несчитанный.
1: Что ж, видно, никто из нас друг другу не должник. О том сама сказала ты, запомни.
0: Зачем все это я должна запомнить?
2: Ты так-то жнешь, а ты вот так городишь. Что ж, коли, девонька, ты жать не хочешь, то я не принуждаю. Как-нибудь сама управлюсь я, а там на осень, даст бог, найду себе невестку в помощь. Есть вдовушка, проворная такая, сама через людей она справлялась, да я сказала, что когда б Лукаш согласен был. Ну что ж, давай, голубка, мне, что ли, серп? Ведь нет у нас другого.
0: Я буду жать. Идите к конопле.

Сестрица, пожалей, не погуби красы моей. Я должна... Блинки уж посорваны, цветочки все оборваны. Мои цветочки-звездочки все сорваны с бороздочки. Мак мой жаром пламенел, а теперь он почернел. То не кровь ли пролилась, на бороздке запеклась. Сестрица, я должна, ведь через год еще пышнее ты будешь красоваться. Мое же счастье, коль теперь завянет, то уж не встанет. Ой, горюшка, коса моя золотая. Ой, горькая, краса моя молодая. Твоей красе недолго жить придется, на то она растет, чтобы погибнуть. Зачем меня о милости просить? Не я, другой придет ее сгубить. Видишь, сестрица, как волны гуляют с края до края. Дай нам пожить среди вольного рая. Видишь, как лето сияет, жито в полях еще не полегло, к нам неминучей беды не пришло. Только минутку, только мгновение. Скоро краса моя кончит цветение, ляжет на землю сама. Жалься, не будь как зима. Дай ты мне воли, избавь от страдания. Рада бы исполнить желание. Только сама я теперь не на воле. Но ведь могло же случиться, что в поле острым серпом ты поранила.

0: Сжалься, сестрица, на муку. Капельки крови и той для спасения довольно. Стоит краса моя крови или нет? Вот тебе. Видишь? Ответ.
1: Сюда, Килинка. Здесь вот у березы найдете зелье. Вот тысячелистник. Хотели вы свои кувшины парить?
2: Куда девать мне молоко, не знаю. Скорей бы ярмарка, куплю посуду. Корову-то ведь Турского завода покойник мой купил. Еще такая молочная, господи. Вот в поле я кое-как управилась. Да надо и в хате поприбраться бы. Ой, тетя, вдове хоть надвое, вот разорвися.
1: Так вы уже управились с работой. Что ж, работящий все в труде осилит. А вот у нас хоть маленькая нивка, и то не спорится никак.
2: А кто ж там жнецом у вас?
1: Да так, одна сиротка. Но ни за что и взяться не умеет.
2: Ну, здравствуй, девушка. Как жнется нынче?
1: Ой, горюшка, еще не начинала. Ах ты, беда моя! Что за работа? Бездельница, негодница, лентяйка!
3: Порезала я руку.
1: Отчего бы?
2: А дай сюда мне серп, пусти-ка я.
1: Давай, давай, коль говорят, не твой. Вот это так работа!
2: Кабы кто крутил мне перевесла, я бы в раз всю нивку выжила.
1: Лукаш, поди-ка.
4: Бог помощь.
2: Благодарствую.
1: Помоги-ка, Лукаш, вязать вот этой молодице, а то помощница калекой стала. Ну, жните, деточки, а я пойду да вам киселика сварю на полдник.
2: А ну, быстрее! Ползешь ты, как улитка, работник тоже!
4: Быстрая какая! Не трогай лучше, я ведь поборю!
2: А ну-ка! Кто кого еще увидим? А что, кто поборол, не я тебя?
4: Подбить-то это трудно ли?
2: Ах так!
1: Жнецы, кончайте! Полдничать идите!
2: Я кончила свое, вон Лукаш никак не справится.
4: Да мне недолго.
1: Ну так кончай. А вы сюда идите.

0: Ах, это ты? Вот, довяжись снопы, а я пойду.
1: Вязать мне не под силу.
0: Ну, так зачем следить сюда пришла ты, коли помочь не хочешь мне?
1: Скажи ей, чтобы она сюда не приходила. Я не люблю ее. Она лукава, как выдра.
0: Ты ее совсем не знаешь?
1: Нет, голос я и смех ее слыхала.
0: Но этого ведь мало.
1: Нет, довольно. И хищная она, как рысь.
0: Еще что?
1: Пускай она к нам больше в лес не ходит.
0: Как будто ты лесной царицей стала. Кому-то в лес ходить ты разрешаешь, кому-то нет.
1: У нас в лесу есть ямы, прикрытые ветвями, буреломом. Ни зверь, ни человек их не заметит, пока не упадет.
0: И говорит ведь о хитрости, лукавстве. Уж молчала б. Нет, я совсем не знал тебя, как видно.
1: Я, может, и сама себя не знала.
0: Так вот же, слушай, если я обязан тебя еще раз спрашивать, кто смеет ко мне ходить, кто нет, то лучше сам я вновь из лесу отправлюсь на село. Там как-нибудь с людьми не пропаду я. Здесь у тебя сидеть я не намерен, как лис в капкане.
1: На тебя капканов не ставила я. Ты пришел свободно.
0: А захочу, так и уйду свободно. Никто ничем меня тут не привяжет.
1: А разве я тебя вязать хотела?
0: К чему вся эта болтовня пустая?

0: О чем, голубушка, ты загрустила?
1: Проходит лето, дядюшка.
0: Об этом как не грустить? Да только мне казалось, что уж тебе к зиме не нужно вербы.
1: А где ж мне жить придется?
0: Да по мне не тесною была б с тобою хата. Что ж, если у сестры такой характер, что с ней не сговоришься? Я пытался и так, и эдак. Да когда бы я был тут хозяином, то не спросил бы. Но я уж отдал им надел и хату, и воля не моя. Я сам к зиме опять в село, домой уйду отсюда. Когда б в селе могла ты поселиться, я принял бы тебя.
1: Нельзя мне, дядя. Когда б могла, пошла б. Вы, дядя, добрый.
0: Не человек, а хлеб, голубка, добрый. А ведь и правда, крепко я лесную породу вашу полюбил. Вот буду я умирать, как зверь, приду я к лесу под этим дубом, пусть и похоронят. Ой, дуб ты мой, по-прежнему ль ты будешь стоять, когда качнусь я головой? Да где? Покрепче были ведь дубы, и те повырублены. Зеленей же хоть до мороза, друг ты мой кудрявый, а там... И даст Господь весны дождаться.

0: Куда спешите вы? Да посидите.
1: Ой, что вы, тетенька, уж я пойду. Но вы видите, не рано, мне ведь страшно.
0: Лукаш, ты проводил бы?
2: Что же, можно.
1: Пойди, работа у него.
0: Какая работа вечером? Иди, сынок, да проводи Келинку до дороги. Одной-то вечером в лесу тоскливо. Хорошая такая молодица. А вдруг кто нападет?
1: Ой, что вы, тетя, теперь меня совсем вы испугали. Идем, Лукаш, пока не свечерело. А то вдвоем бояться будем.
2: Я-то? В лесу бояться? Ого, нисколько.
0: Да у меня он хлопец молодец. Вы зря его, Келинка, не порочите.
1: Нет, это я шутя. О, дядя Лев, вы дома?
3: А? Идите на здоровье.
1: Ну так бывайте, тетенька, здоровы. Так живы будьте, нас не позабудьте.
0: Здоровы будьте, да и к нам прибудьте.

0: Ты плачешь, Мавка.
1: Разве никогда ты не плакала, русалочка?
0: Коль я заплачу на одну минутку, то должен кто-то до смерти смеяться.
1: Русалка, никогда ты не любила.

0: Я не любила? Это ты забыла, что настоящую зовут любовью. Любовь ведь как вода, несет и кружит, играет, рвет, ласкает, нежит, топит. Где жар, она кипит, а встретит холод и станет льдом. Моя любовь такая, а вот твоя, соломенного духа, ребенок слабый. Клонится от ветра, под ноги стелется, а встретит искру, сгорает, не борясь, и остается лишь черный уголь от нее, да пепел. Когда же ею кто пренебрежет, она лежит и киснет, как солома, в воде холодной и пустой досады, под горестным раскаяние дождем.
1: Раскаяние? Но ты спроси березу, не кается ли она за ночь былую, когда весенний ветер расплетал ей косу длинную?
0: А что ж ей грустно?
1: Что милого она обнять не может, к себе его навек прижать ветвями.
0: А почему?
1: Да он весенний ветер.
0: Зачем же было ей любить такого?
1: Он нежным был, тот юноша весенний. Он с песнями ей раскрывал листочки, лаская, развивал он ей веночек и с нежностью кропил росою косу. Он настоящий был весенний ветер. Другого бы она не полюбила.
0: Ну, так пускай теперь опустит траур хоть до земли. Она вовек не сможет обнять тот ветер. Он уже промчался.
1: Да. Он уже промчался.
2: Дочка, дочка, наказана ты тяжко за измену.
1: Кому же изменила я?
2: Себе. Покинула высокие вершины, на мелкие дорожки опустилась. С кем, дочка, схожа ты? С простой служанкой, работницей, что горькою работой кусочек счастья получить хотела и не смогла. И только стыд последний ей нищенкою стать еще мешает. Припомни ты, какой была ты в ночь, когда любовь твоя лишь расцветала. Тогда казалась ты лесной царевной, венок из звезд сиял на темных косах. Тогда и счастье руки простирало к тебе так жадно и несло дары.
1: Так что же делать мне, когда все звезды в венке и в сердце у меня погасли?
2: Нет, для тебя не все венки погибли. Ты оглянись вокруг, какой здесь праздник. Плащ золотой надел уж ясен князь, а роза дикая свои кораллы. На гордый пурпур белизну сменила калина, что цветами вас венчала, где соловей пел свадебные песни. И верба старая с березой грустной уж в золото и в пурпур убралися на праздник осени. И только ты, лохмотья нищенки, не хочешь сбросить, забыла ты, что никакая скорбь вовек не может красоты осилить.
1: Так дай же праздничные мне одежды, и снова буду я лесной царевной, и счастье упадет к моим ногам, моей вымаливая ласки.
2: Дочка, давно готово платье для царевны, да где-то все причудница скрывалась и ради шутки нищенкой оделась. Теперь-то за тебя уж я спокоен.

0: Вновь ты?
1: Не бойся, не к тебе. Хотелось мне навестить русалку, ту, что в жите. Да вижу, уж она заснула. Жалко. Как ты бледна.
0: Тебе так показалось?
1: Так показалось? Дай-ка присмотрюсь я. Да ты чего пугаешься? Я знаю, что ты обручена, не трону я.
0: Прочь, не глумись.
1: Да не сердись ты, что ж, коли ошибся я. Послушай, Мавка, давай-ка побратаемся.
0: С тобою?
1: Почему бы нет? Теперь, когда по осени и солнце холодеет, и в нас остыла кровь, ведь мы когда-то с тобой друзьями были, а потом уж любили или играли, трудно вспомнить. Теперь пора брататься. Дай мне руку. Позволь же мне ты братским поцелуем лица коснуться бледного. Лицо твое внезапно зацвело невинными осенними цветами. Взгляни, как там летает паутина и кружится по воздуху, качаясь.

0: так и мы, так вот и мы кинемся, ринемся в танец и мы к звездам пречистым, к искрам лучистым, к ясным да красным огням золотистым, тем, что сверкают, тем, что летают, тем, что в кружении пылают, сгорают. Так вот и я, так вот и я, будь же как искра, любовь ты моя.
1: Хватит, ой, хватит.
0: В щедрой растрате пусть любимое сердце сгорит. Счастье не вечно, так быстротечно, тем и прекрасно, что вечно летит. Сдружимся, скружимся, вихрем закружимся, встанем, достанем огнистого рая.
1: Хватит, пусти меня, я умираю.
2: Отдай, она моя. Пусти ее.
0: Кто ты такой?
2: Или ты меня не знаешь? Тот, что в скале сидит.
1: Нет, не хочу я. Я не хочу к тебе. Ведь я живая.
2: Я поведу тебя в далекий край. В тот край безвестный, к тихим темным водам, что спят спокойно, как глаза умерших. Немые скалы там стоят над ними, свидетелями всех былых событий. Спокойно там. Ни дерево, ни травы не шелестят, мечтами не томят, неверными бессонными мечтами. Туда и ветер не заносит песен о недоступной воле, не горит огонь палящий, молнии с разлета ломаются о скалы и не могут в твердыню тьмы и тишины пробиться. Тебе и жить бы в том краю далеком. Бледнеешь от огня, в движении млеешь. Твое все счастье — тень. Ты не жива.
1: Нет, я жива, и жить я буду вечно. Есть в сердце у меня то, что бессмертно.
2: Откуда ты об этом знаешь?
1: Муку свою люблю, и ей даю я жить. Когда бы захотеть, могла я только ее забыть. Пошла бы я с тобою. Но никакая сила в целом свете желанного забвенья мне не даст. Вон тот идет, кто дал мне эту муку. Сгинь, привидение! Вот моя надежда.
3: Какая страшная. Чего ты хочешь?
4: Пора готовить, мама, сватам хлеб. Я завтра буду свататься к Елене.
1: Бери меня скорей. Хочу забвения.

0: Ты дочка?
1: Я.
0: Что ж, разве отпустил тебя назад тот, что в скале сидит?
1: Ты вызволил меня своим злодейством.
0: Отмщенье ты злодейством называешь. Отмщенье то, что праведно воздал я тому, кто оскорбил тебя изменой. Несправедливо разве что узнал он отчаяние скитаний одиноких, в подобии волчьим по лесу блуждая. И вот теперь он оборотень дикий. Пусть он скулит, пусть причитает, воет, пусть человеческой он жаждет крови, он не погасит муки злой.
1: Но я его спасла, не радуйся же. В сердце то слово я волшебное нашла, что зверя обращает в человека.
0: Быть дочерью лесной ты недостойна. Дух у тебя не вольный, не лесной, а сельский, рабский.
1: О, когда б ты знал, как было страшно все. Сном каменным заснула я в пещере, глубокой, черной, влажной и холодной. Когда пробился искаженный голос сквозь стены неприступные, и вой протяжный, дикий, горестно разнесся по темным мертвым водам, и в ущельях он разбудил давно умерший отзвук. И тут проснулась я. Огнем подземным моя печаль взорвала душный склеп, и вырвалась я вновь на свет. И слово уста мои немые оживило, и я свершила чудо. Я постигла, нигде забвенья мне не суждено.
0: Где ж он теперь? Зачем он не с тобою? Ужель его неблагодарность вечна, как и твоя любовь?
1: Ах, если б видел ты, дедушка, он в образе людском упал к моим ногам, как будто ясень подрубленный, и поднял взгляд ко мне, страдающий, исполненный печали, в раскаянии горячем без надежды. Ведь только человек смотреть так может. Еще и слова не сказала я, как на ноги вскочил он, заслонился вдруг от меня дрожащими руками и бросился, не говоря ни слова, во враг терновый. Там исчез из глаз.
0: Так что же собираешься ты делать?
1: Не знаю. Я теперь, как тень, блуждаю у этой хаты и уже не в силах ее покинуть. Только сердцем чую, вернется он.
0: Несчастное дитя, зачем ушла от нас ты в край угрюмый? Или нет тебе в родном лесу покоя? Смотри, уже и верба ждет тебя. Она давно уж ложе постелила, грустит, не знает, где ты запропала. Иди-ка отдохни.
1: Нет, не могу я.

0: Ты, Мавка, тут?
1: А ты зачем тут рыщешь?
2: Я притащил коня за гриву в стойло. Ну, повозил меня он напоследок. Теперь уж никого не повезет он.
1: Ты ненавистный опозорил лес. Ты так-то с дядей уговор свой держишь.
2: Да уговор тот умер вместе с ним.
1: Как? Умер дядя Лев?
2: Вон и могила. Под дубом схоронили, а пришлось вот у пня ему покоиться, бедняги.
1: Да. Оба полегли. Он словно знал, что зимовать ему уж не придется. Ой, как же плачет сердце по тебе, мой друг единственный. Когда б мне слезы живительные, я б смочила землю, барвинок бы бессмертной на могиле твоей взрастила. А теперь бедна я, и никнет скорбь моя, как мертвый лист.
2: Печаль мне не пристала, все ж я должен признаться. Старика, конечно, жалко. Умел он жить всегда в согласии с нами. Бывало, держит черного козла при лошадях, чтоб мог на нем я ездить. Я молнией промчусь на нем, бывало, а лошади стоят себе спокойно. Вот эти бабы жить-то не умеют, как надо с нами. Продали козла, срубили дуб, нарушили условия. Но я ж им отплатил. Коней из лучших заездил насмерть. Купят, вновь заезжу. И ведьму, что чертовки повивалкой была, просил, чтоб скот их не жалея, она испортила. Пускай же знают. А водяник стажок им подмочил, а потерчата хлебом погноили, а лихорадка их трясет за то, что засорили озеро пенькою. В лесу теперь добра уж им не будет. Здесь вот и злыдни возле хаты ходят.
3: Мы здесь.
4: А кто зовет нас?
1: Прочь, уйдите. Никто вас тут не звал.
4: Слетело слово, уж не вернется.
3: Мы изголодались. Когда бы дверь скорее нам открыли.
1: Я не пущу туда.
4: Так дай поесть нам.
1: Но у меня нет ничего.
3: Отдай же калину ту, что возле сердца.
1: Дай. То кровь моя.
3: Пускай.
4: Мы любим кровь.
2: Не человек она, постойте, злыдни.
3: Давай нам есть, а то тебя съедим.
2: Ну-ну, потише.
3: Мы изголодались.
2: Ну подождите, баб я разбужу. Вот будет вам еда, а мне забава.
5: Ой, что такое? Снова эта нечисть.
2: А, видите, проснулась. Вот уж скоро вас позовет. Теперь сидите тихо, а то старуха заклянет вас так, что вы провалитесь. Она умеет.
6: Уже и рассвело, а та все спит. Килина! Эй, Килина! Ну и спит же. Чтоб ты навек заснула. Встань. Эй, встань. А чтоб ты век не встала.
7: Да чего там?
6: Пора уже доить тебе корову породистую Турского завода. Ту, что купил еще твой муж, покойник.
7: Нет. Подаю я ту, что тут застала, да нацежу 3 капли молока, фунт масла будет.
6: Вот ведь не смолчит. Кто виноват, что нет у нас удоя? С такой, как ты, хозяйкой. Ох и горе! Ну и невесточка! И где взялась ты на нашу голову?
7: А кто ж велел меня вам сватать? Ведь у вас была какая-то грязнуха, надо б вам принять ее, одеть бы хорошенько, вот и была б вам добрая невестка.
6: А что ж ты думаешь? Вот и была б. Лукаш-то глуп, он зря тебя посватал. Она была такой послушной, доброй, прикладывай хоть к ранам. Называешь ее неряхой, а гляди, сама зеленое это платье перешила, да и таскаешь, хоть бы постыдилась.
7: Да уж у вас походишь в новом, как же? Вон муженька все где-то ветер носит. А ты бедуй, свекровушкой проклятой. Не то жена, не то вдова, оторвышь.
6: Какой бы муж с тобою усидел. Беда лихая. Все, что было, съела с детишками своими. Вон, сидят. Чтоб вас самих вот так заели злыдни.
7: Пускай того едят, кто их зовет. А это кто? Эй, слушай.

0: Зачем сюда пришла? Тебе не заплатили за работу?
1: Да мне никто и заплатить не может.
0: Кому же ты пришла? Его здесь нет. Я знаю, ты к нему пришла. Признайся, он твой любезный.
1: Тогда чудесный, рассвет был ясный, не так сейчас. Он уж погас.
0: Ты безрассудна.
1: Вольно мне, чудно. Тучка по небу плывет бесприютно, грустно идет, бесприветно блуждая. Молния, где ж голубая?
0: Прочь, не морочь меня, чего стоишь?
1: Стою да смотрю, как живете счастливо.
0: Стояла б ты лучше, как чудо, как диво. Я в добрый час тебе сказала. Ну-ну, теперь недолго настоишься.
2: Ой, мама, где вы? Хочется нам кушать, а бабка не дает.
0: Да отвяжись ты. Я там пирог припрятала под печью. Как бабка выйдет в кладовую, съешьте.
2: Кто здесь воткнул сухую вербу, мама? К чему она?
0: И все-то знать ты хочешь.
2: Я срежу дудочку.
0: Режь, мне не жалко.

0: явился. Где тебя носило так долго?
1: Не скажу.
0: Ишь, не скажу. Таскался, шлялся, где ты, леший знает где, по каким краям, да не скажу.
1: Молчи, не вой. Вот я теперь поговорю с тобою. Где дядин дуб? Один пенек торчит.
0: А что ж нам было с голоду-то делать? Пришли купцы, купили, да и все. Большое счастье, дуб.
1: Но дядя Лев поклялся не рубить его.
0: Так дяди на свете нет. Что значит эта клятва? Когда бы ты поклялся или я? Да я весь этот лес продать бы рада или вырубить. Тогда б земля была, как у людей, взамен чертовской пущи. А тут как вечер высунуться страшно. И что нам толку жить в таком лесу? Блуждаем в нем, как оборотни волки. И скоро впрямь по волчьим и завоем.
1: Ты молчи, молчи! Что говоришь ты? Продать нам лес, срубить. И вот тогда уж не будет так. Как ты сказала?
0: Как? Что волк?
1: Не говори!
0: Побойся Бога. Иди-ка в хату.
1: Я сейчас иду. Вот только... Только бы воды напиться.
0: Ну? Что ж ты думаешь?
1: Я? Так. Не знаю. Никто тут не был без меня.
0: А кто же и быть тут мог?
1: Не знаю.
0: Ты не знаешь. Да может, я-то знаю.
1: Ты?
0: А что ж, я знаю ведь, кого ты ожидаешь. Да только зря. Напрасно будешь ждать. А то, что было, превратилось в столб.
1: Что говоришь ты?
0: То, что слышишь,
2: сын мой, сыночек мой. Ой, сколько натерпелась я с этой ведьмою.
1: С какой?
2: Вот с этой.
1: И эта ведьма. Видно, суждено вам теперь свекровью ведьмовской назваться. Кто ж виноват? Ведь вы ее пригрели.
2: Когда б я раньше знала, что она неряха, не рачительница.
0: Горе, кто б говорил, а уж таких-то ведьм, таких нерях, как ты, не видел свет. И мать же у тебя, Лукашу из люка, железо дай перегрызет.
1: А ты, как видно, крепче самого железа.
0: Уж от тебя защиты не дождаться. Какая мать, такой же и сынок. С какого ж горя брал меня, чтоб только мною помыкать?
2: Да неужели ты ей не прикажешь рот закрыть? За что я должна терпеть попреки от нее?
1: Ну дайте же вы мне хоть час покоя. Вам хочется, чтоб я не только хату и свет покинул, и покину, что?
0: Что, дождалась?
2: Тебе б того дождаться от сына своего. Уйди ты, злыдень.
3: Вы, дяденька, пришли?
1: Да, мой сыночек.
0: Ну так скажи ему, как должен звать, он не дядька или?
1: Да я ведь ничего. Иди, иди сюда, малыш, не бойся. Сам, что ли, сделал дудочку-то?
3: Сам. А как играть, не знаю. Кабы вы.
1: Моя игра давно уж миновала.
3: И значит, не хотите вы? Ну, мама, ну почему мне тятя не сыграет?
0: Еще чего, изволим играть.
1: А дай сюда мне дудку. Неплохая. Из вербы сделал.
3: Как же, вот из этой.
1: Ее я здесь еще не видел, будто. Ты посадила?
0: Кто бы ее сажал? Торчал сучок от вербы и разросся. Тут как в воде растет все, ведь дожди.
3: Что ж не играете?
1: Сыграть мне, что ли?

0: дух надрывает, грудь мне белый зарзает, сердце вынимает.
1: Ой, что это за дудка? Чары, чары! Скажи, колдунья, что это за верба?
2: Да отвяжись ты, я откуда знаю? С лесным отродьем я ведь не знакома, так как твоя родня. А если хочешь, возьми топор, сруби ее. Не жалко.
1: Нет, не поднять мне руки, не могу я. И что-то сердце сжало.
2: Дай-ка я!

0: Лукаш, что ты стоишь? Остолбенел? Помог бы мне носить узлы-то! Слышишь?
1: Уж вы и злыдней всех повыносили.
0: Да прикуси язык! Что говоришь ты?
1: Я вижу то, чего тебе не видно. Теперь я мудрый.
0: Что ты говоришь? Ой, муженек, мне страшно. Что с тобою?
1: Чего боишься? Дурня не боялась, а мудрого боишься?
0: Ой, Лукашек, пойдем-ка на село.
1: Я не пойду. Я не пойду, из леса здесь останусь.
0: Да что ж ты будешь делать здесь?
1: А надо все что-то делать.
0: Как же будем жить мы?
1: А надо жить.
0: Да что на самом деле, или с ума сошел ты, или что? С испугу все с тобой приключилось. Пойдем скорее в село, покличу бабку, чтобы выгнала испуг.
1: А кто же тут огарки эти будет караулить?
0: Ой, правда ведь, еще и простащит. Как только вот узнают, что горело, так из села и набегут людишки. Так ты уж что ли тут, Лукаш, останься? Я побегу, да выпрошу лошадок. Ведь наши-то все в стойле погорели. Все навоз соберем, да и отправим к родным твоим, попросим, чтоб пустили. Ой, горе, надо ж как-нибудь спасаться.

0: Кто ты, скажи? Зачем сюда явилась?
1: Я несчастная доля. Ох, меня в эти дебри завело своеволье. А теперь я страдаю, словно тень я блуждаю, низко припадаю, тропочки не знаю к невозвратному раю. Ой, уж видно ту тропку белым снегом укрыла. Ой, себя в этих дебрях я навек схоронила.
0: Ты сломи, моя доля, хоть вон ту ежевику, чтоб себе размести, по снегам провести небольшую тропинку.
1: Ой, когда-то здесь по лесу я весной уходила, для приметы по тропочкам девоцветы садила. Ты сломал девоцветы, смяли их твои ноги. Все кругом бурьяны. Где искать я стану? Где искать дороги?
0: Разгреби, моя доля, хоть руками долинку. Не найдешь ли под снегом девоцвета былинку?
1: Холодны мои руки. Я и пальцем не двину. Горько я рыдаю, вижу я и знаю, что я скоро сгину.
0: Как прожить мне без счастья? Ты скажи, посоветуй.
1: Одиноким, забытым, ветром.

0: Сыграй. Сыграй. Подай ты сердцу голос, ведь от меня оно одно осталось.
1: А это ты. Ты упрём пришла, чтоб выпить кровь мою. Что ж, выпей. На, живи моею кровью. Так и надо. Я сам тебя ведь погубил.
0: Нет, милый. Ты дал мне душу, так как острый нож дает беззвучной вербной ветке голос.
1: Я душу дал, а тело уничтожил. Кем стала ты теперь? Ты призрак, тень.
0: О, не жалей мое тело. Ясным огнем засветилось оно, вольными искрами к небу взлетело. Легкой нежной золой ляжет, как в землю родную вернется, новою вербою к солнцу пробьется, новым началом конец будет мой. Станут ходить ко мне люди, много людей отовсюду придут, радость и горе свое принесут. Сердце мое говорить с ними будет, в горестях радовать их, шелестом веточки вербной негромкой, голосом дудочки нежной и тонкой, грустными росами светок моих. Я им спою все, что знаю, все, что когда-то ты мне напевал, все, что весенней порою играл, все, что теперь вспоминаю. Милый, играй, умоляю.

Ветер сбивает белый цвет с деревьев. Цвет летит, летит и закрывает влюбленную пару. Затем переходит в густую метель. Когда она немного утихла, виден вновь зимний пейзаж с тяжелым навесом снега на ветвях деревьев. Лукаш сидит один, прислонившись к березе, с дудкой в руках. Глаза у него закрыты, на губах застыла счастливая улыбка. Снег шапкой налег ему на голову, запорошил всю фигуру и падает, падает без конца.

Если вы считаете, что человек не вправе войти рано утром в собственную гостиную, когда горничная наводит там порядок и стирает пыль, то имейте в виду, что понятие добра и зла, существующие у цивилизованных людей, которые едят на фарфоре и носят в нагрудном кармане визитные карточки, неприменимы в стране, где жизнь еще только входит в колею. Когда другие, высланные вперед на черную работу, все приготовят к вашему приему, тогда в свой черед можете приезжать и вы, захватив с собой светские нравы, 10 заповедей и все прочие причиндалы в сундуках со своими пожитками. Там, куда не распространяются законы Ее Королевского Величества, бессмысленно ожидать соблюдения иных, менее великих предписаний. К людям, идущим впереди колесницы приличия и порядка, нельзя подходить с теми же мерками, что и к домоседам, достигающим известных степеней. Не так давно область распространения законов Ее Величества кончалась в нескольких милях к северу от населенного пункта Тайомо на реке Иравади. Достигло сюда и общественное мнение, не очень могущественное, но достаточное, чтобы держать людей в рамках. Но потом министерство объявило, что законы Ее Величества надо продвинуть до Бамо и китайской границы. Войскам был дан приказ, и некоторые частные лица, всегда стремящиеся быть чуть впереди наступления цивилизации, двинулись на север вместе с нашими частями. Это были люди, в жизни не сдавшие ни одного экзамена и не годившиеся для службы в бюрократическом аппарате старых колоний из-за своей излишней прямолинейности. Правительство поспешило прибрать к рукам и новую Бирму, сведя в ней жизнь к бесцветному среднеиндийскому уровню. Но перед этим был короткий период, когда сильные мужчины были там остро необходимы и пользовались правом свободной инициативы. Среди таких предтеч цивилизации был некто Джорджи Порджи, которого все знакомые признавали сильным мужчиной. К тому времени, когда пришел приказ нарушить границу, он служил в Нижней Бирме, а звали его так потому, что он умел совсем как бирманцы петь туземную песню, в которой первые слова звучат очень похоже на Джорджи Порджи. Кто бывал в Бирме, знает ее. В ней говорится про большую лодку, которая пыхтит, пуф-пуф-пуф. Джорджи пел ее, аккомпанируя себя на банджо, а слушатели восторженно кричали, и шум разносился далеко по тиковому лесу. Потом он подался в Верхнюю Бирму. Человек, не верящий ни в Бога, ни в черта, зато умеющий внушить к себе уважение и успешно выполняющий сложные полувоенные обязанности, которые выпадали в те дни на долю многих. Он работал у себя в конторе и время от времени угощал за своим столом молодых офицеров, когда измотанный лихорадкой карательный отряд забредал к нему на пост. Он и сам не давал спуску орудовавшим в тех краях бандитам, ведь земля еще дымилась под ногами, и в любую самую неожиданную минуту мог вспыхнуть пожар. Эти стычки с улюлюканьем и гиком доставляли ему большое удовольствие, но бандитам было отнюдь не до смеха. Все чиновные лица, посещавшие Джорджи Порджи, выносили из своих встреч с ним убеждение, что он ценный работник и совершенно не нуждается в помощи. На этом основании ему предоставлялась полная свобода действий. Но прошло несколько месяцев, и Джорджи Порджи прискучило одиночество. Ему захотелось приятного общества, захотелось к себе душевного участия. Законы Ее Величества только-только начинали проникать в те края, не пришло туда еще и общественное мнение, которое могущественнее любых законов. Зато там был местный обычай, позволявший белым мужчинам за определенную плату брать в жены дщери хеттовых.
Такой брак не очень связывал, в отличие от мусульманского никаха, но жена в доме — это всегда приятно. Когда-нибудь, когда наши солдаты вернутся из Бирмы, они привезут с собой поговорку «бережливо, как бирманская жена», и изящные английские дамы будут недоумевать, что бы это могло значить. У старейшины, ближайшей от Джорджи Поджи деревни, была миловидная дочь. Она видела Джорджи Поджи с большого расстояния, и он ей нравился. Когда стало известно, что англичанин, у которого тяжелая рука, ищет хозяйку в свой дом за чистоколом, старейшина явился к нему и объяснил, что за 500 рупий наличными готов доверить ему свою дочь, чтобы он содержал ее в чести и холле и наряжал в красивое платье, как велит обычай страны. Дело быстро порешили, и Джорджи Поджи потом не раскаивался. Благодаря этой сделке холостяцкое неустройство его домашнего уклада уступило место порядку и удобству. Безалаберные хозяйственные расходы были урезаны наполовину, и сам он был окружен заботой и поклонением молодой хозяйки, которая сидела у него во главе стола, пела ему песни и управляла его мадрасскими

0: Улыбающейся гостеприимной хозяйке дома. На заре, выстроив свой отряд, он снова углубился в джунгли, не без сожаления вспоминая о вкусном обеде и хорошеньком личике и завидуя Джорджи Поджи до глубины души. У самого-то у него была невеста на родине, и так уж он был устроен, что... Увы... Имя бирманской жены Джорджи Поджи было довольно неблагозвучное, но он быстро перекрестил ее в Джорджину и так исправил этот недостаток. Быть объектом внимания и нежной заботы ему понравилось. Он считал, что употребил свои 500 рупий с несомненной пользой. После 3 месяцев счастливой семейной жизни Джорджи Поджи пришла в голову блестящая мысль. Пожалуй, что брак, настоящий английский брак, не такая уж плохая штука. Если так приятно, оказывается, жить здесь, на краю света, с этой бирманочкой, которая курит сигары, насколько же должно быть приятнее взять в жены милую английскую барышню, которая сигар в рот не берет и будет играть не на банджо, а на фортепиано. И потом ему хотелось вернуться в общество себе подобных, услышать опять, как играет духовой оркестр, испытать еще раз, что чувствует человек, на коем фраг. Ей-богу, женитьба, наверное, неплохая вещь. Он всесторонне обдумывал эту тему по вечерам, пока Джорджина пела ему или озабоченно спрашивала, чего он так молчалив, и не обидела ли она его нечаянно. Думая, он курил, и, куря, посматривал на Джорджину сквозь табачный дым, рисуя себе на ее месте белокурую, веселую, хозяйственную англичаночку со взбитой челкой и, в крайнем случае, с сигаретой во рту. Ну уж, конечно, не с толстой бирманской сигарой, какие курит Джорджина. Он возьмет в себе в жены барышню с такими же глазами, как у Джорджины, и вообще во всем на нее похожую, или почти во всем. Кое-что в Джорджине оставляет желать лучшего. И Джорджи Поджи, потягиваясь в кресле, пускал через нос густые кольца дыма. Да, надо ему вкусить женатой жизни. Благодаря Джорджине у него скопилось немного денег, и в ближайшее время ему полагался 6-месячный отпуск. «Вот что, моя красавица!» — сказал ей. «Надо нам за будущие 3 месяца отложить побольше денег. Мне деньги нужны». Это был прямой выпад против ее хозяйственных талантов, ведь она так гордилась, что экономно ведет его дом. Но раз у ее божества нужда в деньгах, она готова на все. «Тебе нужны деньги?» — с улыбкой переспросила она. «У меня есть немного денег, смотри». Она сбегала к себе в комнату и принесла мешочек рупий. «Я все время откладывала их из того, что ты мне давал. Видишь, 107 рупий. Тебе ведь не больше нужно, чем 107 рупий. Возьми их. Мне будет приятно, если я этим тебе помогу». И она, разложив деньги на столе, подвинула их к Джорджи Поджи своими быстрыми желтыми пальчиками. Больше Джорджи Поджи не заикался об экономии. А еще через 3 месяца, отправив и получив несколько таинственных писем, непонятных и потому ненавистных Джорджине, Джорджи Поджи сказал ей, что ему надо уехать, а она пусть возвращается жить в дом отца. Джорджина заплакала. Она готова ехать за своим божеством хоть на край света. Зачем же ей расставаться с ним? Она же его любит. «Мне нужно только в Рангун», — ответил ей Джорджи Поджи. «Я буду обратно через месяц, но тебе лучше пока пожить у отца. Я оставлю тебе 200 рупий».
1: «Если ты едешь всего на месяц, зачем же 200? И 50 за глаза хватит». «Нет, тут что-то плохое. Не езди или хотя бы возьми меня с собой».
0: Эту сцену Джорджи Поджи не любит вспоминать и поныне. В конце концов, Он отделался от Джорджины.

0: сговорившись на 75 рупиях. Больше взять она не соглашалась. А потом морем и железной дорогой он отправился в Рангун. Посредством своей таинственной переписки Джорджи Порджи выправил себе полагавшийся ему полугодовой отпуск. Само бегство и сознание того, что он, быть может, совершает предательство, причинили ему немало боли. Но как только большой пароход затерялся в безбрежной синеве, все стало казаться гораздо проще. Лицо Джорджины, дом за чистоколом, ночные нападения забывающих бандитов, стон и агония первого человека, которого он убил собственными руками, и сотни других, так много значивших для него прежде вещей, начали бледнеть в его памяти и отступать на задний план, и образ приближающейся родины вновь завладевал его сердцем. На пароходе было много таких же, как он, отпускников, все как один веселые ребята, тряхнувшие прах и пот верхней Бирмы, и беззаботные, точно резвящиеся школьники. Они помогли Джорджи Порджи забыться. А потом была Англия, уютная, щедрая и благопристойная. И Джорджи Порджи точно во сне ходил по улицам, радостно узнавая почти забывшийся звук шагов по мостовым, и диву даваясь, как может человек в здравом уме добровольно уехать из столицы. Он вкушал отпускные восторги, как заслуженную награду за все свои труды. Но судьба уготовила ему еще более приятный подарок. Скромную прелесть традиционного английского ухаживания, такого непохожего на беззастенчивые колониальные романы на глазах у почтеннейшей публики, когда половина зрителей сочувствует и заключает пари, а другая предвкушает скандал, который закатит миссис такая-то. Девушка была милая, лето прекрасное, и был большой загородный дом близ Петворта, а вокруг лиловые вересковые пустоши для прогулок и заливные луга, где так приятно бродить по пояс в сочном разнотравье. Джорджи позже чувствовал, что, наконец, существование его обрело смысл, и поэтому, как полагается, предложил милой девушке разделить с ним его жизнь в Индии. Та по простоте душевной согласилась. На сей раз ему не пришлось заключать сделки с деревенским старейшиной. Вместо этого была добропорядочная английская свадьба, солидный папаша и плачущая маменька, и шафер в костюме с фиолетовым отливом и в белоснежной сорочке, и курносые девчонки из воскресной школы, усеивающие розами путь между могилами от ворот до паперти. В местной газете опубликовали подробное описание всей церемонии и даже привели полностью текст исполнявшихся псалмов. Ну, причиной тому, впрочем, был обычный редакционный голод. Они провели медовый месяц в Аренделе, и маменька, пролив потоки слез, отпустила свою единственную дочку на пароходе в Индию в сопровождении новобрачного Джорджи Порджи. Не подлежит сомнению, что Джорджи Порджи обожал свою молодую жену, а она видела в нем лучшего и величайшего из мужчин. Явившись в Бомбей, он счел себя морально вправе ради жены просить место получше. И поскольку он неплохо показал себя в Бирме, его начинали ценить, прошение его было почти полностью удовлетворено. Его назначили на службу в поселение, которое мы будем называть Сутрейн. Оно было расположено на нескольких холмах и официально именовалось санаторием, по той причине, что санитарное состояние там было никуда не годным. Здесь и поселился Джорджи Порджи. Ему легко дался переход на семейное положение. Он не дивился и не восторгался, как многие молодожены, тем, что его богиня каждое утро садится против него за стол завтракать, словно так и надо. Для него это была уже освоенная территория, как говорят американцы. И, сопоставляя достоинства своей теперешней Грейс с достоинствами Джорджины, он все больше убеждался, что не прогадал. Но не было мира и довольства по ту сторону Бенгальского залива, где под сенью тиковой рощи в доме отца жила Джорджина, поджидая своего Джорджи Порджи. Деревенская старейшина прожил долгую жизнь и помнил еще войну 51-го года. Он побывал тогда в Рангуне и имел представление о нравах кулахов. И теперь, сидя вечерами перед своей хижиной, он наставлял дочь в трезвой философии, отнюдь не дававшей ей утешения. Вся беда была в том, что она любила Джорджи Порджи так же горячо, как французская девушка из английских учебников истории любила священника, которому проломили голову королевские молодчики. И в один прекрасный день она исчезла из деревни, взяв с собой в дорогу все рупии, которые оставил ей Джорджи Порджи, и кое-какие крохи английского языка, полученные из того же источника. Старейшина сначала рассвирепел, но потом закурил новую сигару и высказал несколько неодобрительных замечаний обо всем женском роде в целом. А Джорджина отправилась на поиски Джорджи Порджи, хотя где он находился, в Рангуне или за морем, и вообще жив ли он, не имела ни малейшего представления. Но удача улыбнулась ей. От старого сикха полицейского она узнала, что Джорджи Порджи уплыл на пароходе за море. Она купила в Рангуне билет 4-го класса и на нижней палубе добралась до Калькутты. Цель своего путешествия она держала в секрете. В Индии след Джорджины на 6 недель затерялся, и никому не известно, через какие муки она прошла. Объявилась она в 4 милях к северу от Калькутты, измученная, исхудавшая, но упорно продвигавшаяся дальше на север в поисках своего Джорджи Порджи. Язык местных жителей был ей непонятен, но Индия — страна бесконечного милосердия, и по всему пути вдоль главной магистрали женщины кормили ее. Откуда-то у нее сложилось убеждение, что Джорджи Порджи находится где-то там, где кончается эта жестокая дорога. Может быть, ей повстречался сипай, знавший Джорджи Порджи по Бирме. Об этом остается только гадать. Наконец она попала в расположение одного полка на марше, а в нем служил молодой лейтенант из числа тех, кто пользовался гостеприимством Джорджи Порджи в далекие золотые дни охоты на бирманских бандитов. Много было смеха в лагере, когда Джорджина упала к его ногам и заплакала. Но никто не смеялся, когда она рассказала свою печальную повесть. Вместо этого пустили шапку по кругу, что было гораздо уместнее. Один из полковых офицеров знал, где служит Джорджи Порджи, но ничего не слышал о его женитьбе. Он объяснил Джорджине, куда ей надо ехать, и она, радостная, продолжила свой путь на север в поезде, где могли отдохнуть ее натруженные ноги, и была крыша над опаленной головой. От железной дороги до Сутрейна добраться нелегко, но у Джорджины были деньги, и попутные крестьяне на вазах, запряженных быками, подвозили ее. Все это было очень похоже на чудо, и Джорджина верила, что ей покровительствуют добрые духи Бирмы. Правда, на горных перевалах, ведущих в Сутрейн, она жестоко простудилась, но зато она знала, там, в конце пути, после всех мучений, ее ждет Джорджи Порджи, и он обнимет ее и приласкает, как бывало когда-то, после того, как запирали ворота поста, и ужин был ему по вкусу. Джорджина спешила к цели, и добрые духи сослужили ей последнюю службу. Под вечер, у самого въезда в Сутрейн, ее остановил англичанин. «Господи!» — воскликнул он. «Ты-то откуда здесь взялась?» Это был Джиллис. Он работал под началом Джорджи Порджи в Верхней Бирме и жил на соседнем посту. Джорджи Порджи любил его и похлопотал, чтобы его перевели к нему помощником в Сутрейн. «Я приехала», — просто ответила Джорджина. «Такая дальняя дорога, я добиралась много месяцев. Где его дом?» Джиллис разинул рот. Он был достаточно близко знаком с Джорджиной и понимал, что никакие объяснения тут не помогут. Жителям Востока нельзя объяснять. Им надо показывать. «Я провожу тебя», — сказал он, и повел Джорджину за дами по крутой тропе в гору, где стоял на вырубленной в скале террасе большой красивый дом. В доме только что зажгли лампы и еще не задернули шторы. «Смотри», — сказал Джиллис, остановившись под окном гостиной. Джорджина посмотрела и увидела в окне Джорджи Порджи и его молодую жену. Она провела рукой по волосам, которые выбились у нее из пучка на макушке и свешивались на лицо. Потом попробовала было одернуть на себе платье, но оно пришло в такое состояние, что отдергивать его было бесполезно. И при этом слегка кашлянула. У нее был довольно неприятный кашель, ведь она очень сильно простудилась по дороге в Сутрейн. Джиллис тоже смотрел в окно, но Джорджина на молодую жену только взглянула и стояла, не отрывая глаз от Джорджи Порджи. А Джиллис также безотрывно смотрел на беленькую англичанку. «Ну, что ты собираешься делать?» — спросил Джиллис, на всякий случай взяв Джорджину за руку, чтобы она не вздумала полететь прямо на свет лампы. «Войдешь в дом и скажешь этой английской леди, что жила с ее мужем?» «Нет», — чуть слышно ответил Джорджина. «Отпусти мою руку. Я уйду. Клянусь, что уйду». И, вырвавшись от него, убежала в темноту ночи. «Бедная девушка», — говорил себе Джиллис, спускаясь по тропе. «Надо бы дать ей денег на обратную дорогу в Бирму». «Ну, пронесло, однако же. Этот ангел никогда бы не смог простить». Как видите, его преданность была вызвана не только хорошим отношением Джорджи Порджи. После ужина молодожены вышли посидеть на веранде, заботясь о том, чтобы дым от сигары Джорджи Порджи не пропитал новые шторы в гостиной. «Что это там внизу за шум?» — спросила вдруг молодая. Оба прислушались. «Наверное, какой-нибудь здешний горец побил свою жену?» — равнодушно объяснил Джорджи Порджи. «Побил жену? Какой ужас!» — воскликнула молодая. «Вообрази, что ты побил меня!» Она обвела рукой мужа за талию и, положив голову ему на плечо, удовлетворенно и уверенно посмотрела вдаль на горные пики по ту сторону укрытой облаками долины. Но это была Джорджина. Одна денешенька, она плакала у ручья среди камней, на которых в деревне стирают белье.
1: В толпе горластой праздничной похаживали странники, прокликывали клич: «Эй, нет ли где счастливого? Явись, коли окажется, что счастливо живешь, у нас ведро готовое, пей даром, сколько вздумаешь, на славу угостим!» Таким речам неслыханным с смеялись люди трезвые, а пьяные да умные чуть не плевали в бороду ретивым крикунам. Однако и охотников хлебнуть вина бесплатного достаточно нашлось. Когда вернулись странники под липу, клич прокликавший, их обступил народ. Пришел дьячок уволенный, тащой, как спичка серная, и лясы распустил, что счастье не в пажитях, не в соболях, не в золоте, не в дорогих камнях. А в чем же? В благодушестве. Пределы есть владением господ, вельмож, царей земных. А мудрого владения весь вертоград Христов. Коль обогреет солнышко, да пропущу косушечку, так вот и счастлив я. А где возьмешь косушечку? Да вы же дать сулились. Проваливай, шелиш. Пришла старуха старая, рябая, одноглазая, и объявила, кланяясь, что счастлива она, что у нее по осени родилась реп до тысячи на небольшой гряде. Такая репа крупная, такая репа вкусная, а вся гряда сажени три, а в поперечь аршин. Над бабой посмеялись, а водки капли не дали. Ты дома выпей, старая, той репой закуси. Пришел солдат с медалями, чуть жив, а выпить хочется. Я счастлив, говорит. Ну, открывай, старинушка, в чем счастье солдатское? Да не таись, смотри. А в том, во-первых, счастье, что в 20 сражениях я был, а не убит. А во-вторых, важнее того, я и во время мирное ходил не сыт, не голоден, а смерти не дался. А в-третьих, за провинности великие и малые нещадно бит я палками, а хоть пощупай, жив. На, выпивай, служивенькой, с тобой и спорить нечего. Ты счастлив, слова нет. Пришел с тяжелым молотом каменотес Алончинин, плечистый, молодой. И я живу, не жалуюсь, сказал он. С жонкой, с матушкой не знаем мы нужды. Да в чем же ваше счастье? А вот гляди, и молотом, как перышком махнул. Коли проснусь до солнышка, да разогнусь о полночи, так гору сокрушу. Случалось, не похвастаю, щебенки наколачивать в день напить серебром. Пахом приподнял счастье и, крякнувши порядочно, работнику поднес. Ну, веско, а не будет ли носиться с этим счастьем под старость тяжело? Смотри, не хвастай силою, сказал мужик с одышкою, расслабленный, худой, нос острый, как у мертвого, как грабли, руки тощие, как спицы, ноги длинные, не человек, комар. Я был не хуже Каменщик, да тоже хвастал силою, вот Бог и наказал. Смекнул подрядчик бестия, что простоват детинушка, учал меня хвалить, а я-то с дуру радуюсь, за четверых работаю. Однажды ношу добрую наклал я кирпичей, а тут его проклятого и нанеси нелегкое. Что это? Говорит. Не узнаю, Трофимая, идти с такою ношею не стыдно молодцу. А коли мало, кажется, прибавь рукой хозяйскую, сказал я, осердясь. Ну, с полчаса, я думаю, я ждал, а он подкладывал и подложил, подлец. Сам слышу, тяга страшная, да не хотелось пятиться. И внес ту ношу чертову я во второй этаж. Глядит подрядчик, дивится. Кричит подлец оттуда: «Ай, молодец, Трофим! Не знаешь сам, что сделал ты? Ты снес один, по крайности, 14 пудов!» Ой, знаю, сердце молотом стучит в груди, кровавые в глазах круги стоят, спина как будто треснула, дрожат ослабли ноженьки. Зачах я с той поры. Налей, брат, полстаканчика. Налить? Да где ж тут счастье? Мы почуем счастливого, а ты что рассказал? Да слушай, будет счастье. Да в чем же? Говори. А вот в чем. Мне на родине, как всякому крестьянину, хотелось умереть. Из Питера расслабленный, шальной, почти без памяти, я на машину сел. Ну вот мы и поехали. В вагоне лихорадочных, горячечных работничков нас много набралось. Всем одного желалось, как мне, попасть на родину, чтоб дома помереть. Однако нужно счастье и тут. Мы летом ехали в жарище, в духоте. У многих помутились в конец больные головы. В вагоне ад пошел. Тот стонет, тот катается, как оглашенный по полу, тот бредит жонкой, матушкой. Ну, на ближайшей станции такого и долой. Глядел я на товарищей, сам весь горел, подумывал, не сдобровать и мне. В глазах кружки багровые, и все мне, братец, чудится, что режу пиунов. Мы тоже пиунятники. Случалось в год откармливать до 1000 зобов. Где вспомнились проклятые? Уж я молиться пробовал. Нет, все с ума не идут. Поверишь ли, вся партия передо мной трепещется. Гортани перерезаны, кровь хлещет, а поют. А я с ножом: «Да полно вам!» Уж как Господь помиловал, что я не закричал. Сижу, креплюсь. По счастью, день кончился, а к вечеру похолодало, жалился над сиротами Бог. Ну, так мы доехали, я добрел на родину, а здесь, по Божьей милости, и легче стало мне. Смекнули наши странники, что даром водку тратили, да, кстати, и ведерочку конец. Ну, будет с вас, Эй, счастье мужицкое, дырявое с заплатами, горбатое с мозолями, проваливай домой!
2: Отцу и матери моим, Ганне Иванне и Панасу Демьянычу, с любовью и печалью. Михайло Стельмах. Прямо над нашей хатой пролетают лебеди и стряхивают на землю беспокойный звон далеких колоколов. Мой дед говорит, что так поют лебединые крылья. Я прислушиваюсь к их звону, и мне тоже хочется полететь за лебедями. Я поднимаю руки, словно крылья, и радость, и грусть, и серебряный перезвон окутывают и окутывают меня своей пряжей. Мой дед Демьян говорит, вот и принесли нам лебеди на крыльях жизнь. В его руке весело поблескивает струк, которым он мастерит спицы для колеса. И чего только не умеет мой дедушка Демьян. Играючи в кузнице скует топор, в стельмашне смастерит воз или сани, да еще и деревянные цветы разбросает по ним. «Принесли жизнь лебеди», — повторяет дед, «и весну, и жизнь. Теперь внучок начисто все начнет оживать». Тронется лед на реках и озерах, оттает сок в деревьях, проснется гром в тучах, а солнце своими ключами отомкнет землю. А как же оно отмыкает землю, интересуюсь я? А вот так. В какую-то добрую минуту глянет солнышко из окошка вниз, увидит, что там и земля, и люди, и скот, и птица зачахли, стосковались по весне. Да и спросит брата месяца, не пора ли землю отомкнуть. Месяц кивнет, а солнце усмехнется и на луче спустит на луга и поля, в леса и на воду ключи. А они уж знают свое дело. Дед, а куда лебеди полетели, спрашиваю я. На тихие воды, на ясные зори, отсмеявшись, посерьезнев, говорит мне дед, взглядом указывает, чтобы я шел в хату, а сам идет под навес в стельмашню мастерить колеса. А я стою посреди двора и по-своему толкую дедовы слова. И так мне хочется пойти в лесные дали, поглядеть на тех, словно из серебра отлитых лебедей, взглянуть на их звенящие крылья, что подхватили в теплом краю весну и принесли нам. Но с кем я пойду туда? И где мне взять сапоги? Только тут я оглядываю свои босые посиневшие ноги, тяжело вздыхаю, и, чтобы не схватить подзатыльника, нехотя иду к хате. И что это за мода пошла? Не успеешь выскочить босиком из хаты на снег, как сразу тебе дадут тумака, обзовут Махометом или Лоботрясом. А в чем же ты выскочишь, если теперь не всякий взрослый разживется на обувку? А заикнись об этом, еще и умником назовут, затюкают, припомнят, что по тебе, мол, ремень с медной пряжкой давно плачет, горел бы он со своим плаканьем ясным огнем. Тут на улице послышались шаги. Я оборачиваюсь и смотрю не на того, кто шлепает, а на то, в чем он шлепает. Потому что если у тебя нет обуви, то ты начинаешь осматривать человека с ног. Идет наш председатель комбеда, дядька Себастьян. На его статной фигуре ладно сидит кавалерийская шинель, под которой оттопыривается пистолет.
3: «Доброе утро, хлопец, приветливо здоровается он со мной. Ты что это, сякой, а не такой, на холоде подковы куешь зубами?»
4: «Хи-хи, смеюсь я».
3: «Он еще и смеется, будто сердится дядька Себастьян и грозно трясет головой.
2: Его огненный чуб метнулся над бровями, и дядька начинает его запихивать обратно в старенькую буденовку.
3: «Чего босиком стоишь?»
4: «А то вы не знаете чего. Купила, притупила».
3: «Тогда сиди, хламидник, на печке и не скрипи дверьми. Полюбуйтесь на него. Босой, а чему-то радуется».
4: «Птица тоже босиком ходит и не горюет, смеясь», отвечаю я.
2: Так что же после этого делать дядьке Себастьяну? Он прижмуривается и тоже начинает натрушивать смех на ворота.
4: И нам приятно глядеть друг на друга, хотя один из нас обутый, а другому обувка только снится. Дядька Себастьян, у вас под шинелью стейер.
3: А ты откуда знаешь, удивляется председатель.
4: Сорока на хвосте принесла.
2: Лучше бы она тебе сапоги принесла.
4: Вы его у бандитов забрали? У бандитов. А он хорошо бьет? Ничего. Эх, вот бы мне хоть разочек бабахнуть. Щурюсь я от удовольствия, представляя себе, как бы я выстрелил из пистолета.
2: Нашел игрушку. Лучше было бы, если бы не ты, дитя, не мы, не знали бы этих игрушек. Ну вот тут уж я дядьке Себастьяну ни чуточки не верю, хотя он правдивый и добрый человек.
3: Это же так красиво, когда есть оружие, и сабли, и карабин, и пика, что у красных казаков. Одно тебе рубит, другое стреляет, а третье, как на плакате, по семеро врагов так насквозь протыкает, что они только ногами дрыгают и теряют черные шапки.
2: Но разве взрослые говорят малым всю правду? К этому нам не привыкать.
4: Дядька Себастьян достает из кармана помятое письмо. «На-ка вот, держи, неси скорее матери, это от батька». «Спасибо. Так, может быть, загляньте в хату?» Приглашаю я дядьку Себастьяна и прикидываю в уме, как бы это было хорошо для всех. Мать и старики засуетились бы, стали бы горевать и плакать, и радоваться. А я прикипел бы к дядьке Себастьяну и досыта насмотрелся бы на стейер. Но дядька Себастьян разрушает мои надежды. Некогда, хлопчи, люди ждут.
2: «Жаль, жаль», — говорю я степенно, беру письмо и кубарем так влетаю в хату, чтобы прежде всего в глаза бросилось письмо, а не мои ноги. «Кому теперь нужны мои ноги? Мама, от батька!»
4: Ой, аж застонала мать. От батька.
2: Она прижимает руки к груди, потом бережно берет письмо, растерянно оглядывает его со всех сторон, даже нюхает.
4: Махоркой пахнет. Может, ты, сынок, хоть что-нибудь поймешь? Я ж, мама, только по-печатному умею. И чтобы это людям не придумать одинаковое письмо, и печатное, и писанное, горюет мать над наукою, потом снимает свои старенькие сапожки с черными головками и желтыми голенищами и дает мне. Беги, сынок, к дядьке Миколе, пусть придет, почитает. Я, как само счастье, хватаю сапоги, стоя, кое-как навертываю портянки и через минуту становлюсь завзятым казаком. Не важно, что мамины сапоги великоваты, не важно, что они ни черные, ни желтые. Я вылетаю из хаты, что-то победное, кричу деду, хлопаю руками по задубелым голенищам, и они отзываются музыкой. Теперь и запеть можно. По-казацки, а в улице-то вузесенька, чого трава зеленесенька.
2: Когда на тебе сапоги, ноги несут тебя, словно птичьи крылья. У нас дома дядька Микола достает очки, цепляет их на самый кончик носа, но письмо читает, не заглядывая в стекла. Я очень радуюсь тому, что мой отец, что воюет с беляками и бандитами, жив и здоров. Вот все письмо прочитано. Мать краешком платка вытирает глаза и спрашивает у чтеца, постится ли он.
3: Если у тебя есть панская белорыбица или краснорыбица, то могу и попоститься.
2: Все смеются. Мать кидается к печи, чтобы чем-то попотчевать гостя. Я тоже подхожу к припечку и смотрю в подобревшие мамины глаза. «Ну чего тебе, Михайлик?» – тихо, ласково спрашивает мать и гладит меня по голове. «Ничего, мама, вот бы батька поскорее бы приехал. Соскучился по нем?» «Соскучился. Мама, а может такое быть, что батька и сапоги привезет мне?» «Вряд ли, Михайлику, ой, вряд ли. Хоть бы душу привез, и то хорошо будет. А что? То неспокойное время. Ну да, может, как-то обойдется. Ты чего-то хочешь? Мама, пустите меня погулять». «Катюш, прилипала. Смотри, не порви мои последние сапоги, не молоти ими, как цепом, землю, не влазь по уши в канавы и лужи, не дразни по всем дворам собак и не лезь в драку!» «Хорошо, мама, уже из-за дверей охотно соглашаюсь я и тут же забываю все, чего нельзя делать». Дед уверяет, что из меня что-то получится. Бабуся охотно с ним соглашается. А мать, когда как, чаще всего она покачивает головой и говорит совсем не то, что хотелось бы мне. Может, толк какой-нибудь из него и выйдет, если бестолочь выйдет вот оттуда и пальцем тычет в мой лоб. Но бестолочь вот оттуда не очень-то спешит выходить. Ей, видно, понравилась моя макитра, в которую попали почему-то не ровные, а крученые мозги. Взрослые начисто все видят, что есть и чего не хватает в голове у малого. Вот и сейчас, по их мнению, в моих мозгах крепко засела бестолочь. Не подумайте только, что я уж такой упрямый, или баламут, или лодырь. Я не очень-то морщусь, когда надо что-нибудь делать. Охотно помогаю дедусю. Пасу нашу вреднющую кобылу, колю дрова, с наслаждением точу сапки, люблю с мамой что-нибудь сажать в огороде, без охоты, но все-таки тюкаю сапкой в этом огороде и не считаю себя лодырем. Но есть у меня, если послушать одних, слабость, а если поверить другим, дурость. Она-то и является причиной всех моих волнений и бед. Я как-то быстро и почти без всякой помощи выучился читать. И в свои 9 лет сумел проглотить немало всякого хлама и добра, что еще не успели докурить в селе. Читал я и Кобзарь, и Ниву, и сказки, и какие-то без начала и конца романы «Заднепровская ведьма» или «Черный ворон» и «Окровавленная рука». «Три дамы и бубновый валет». И также разные книжечки, изданные Красной армией и петлюровцами, и сечевыми стрельцами. И уже тогда одни слова светили мне, а другие туманили голову. Когда я, забыв обо всем на свете, прикипал к раздобытой книге, мать всякий раз сердилась на меня. «Святой Дух с нами! И что это за парень? Опять припал, как околдованный! Да опомнись же ты, наконец, а то сейчас все полетит в печку!» Правда, в печь она так не кинула ни одной книжки, но когда я читал, не сводил с меня глаз, побаиваясь, как бы чтение не повредило ее ребенку. Днем, даже зимою, я еще мог так-сяк хитрить, но вечером плохо было мое дело. Мать, сотый раз помянув оглашенного читальщика, задувала коптилку, и я уже в темноте должен был додумывать про какого-то князя или графа, сразит ли его роковая пуля или стрела Купидона.
4: Но достать коптилку было куда легче, чем достать книгу. В поисках ее я обшарил все наше село, лишился своих детских накоплений, даже забирался в клуню, где неслись куры. Так я познакомился с миновым хозяйством еще в 21-м году. Раз на ярмарке за тоненькую книжечку «Три торбы смеха» я отдал бессовестному лавочнику 5 яиц. Очень уж мне хотелось посмеяться. Но кто-то поспешил рассказать про этот торг матери, и дома 3 торбы смеха обернулись 7 печалями. Вот так и узнаешь, что смех и грех живут по соседству. В другой раз обратился я к бывшему писарю Юхриму Бабенко, которого люди за глаза звали шалопутным, пройдохой, слизняком и распросучьим сыном. Однако это не мешало Юхриму считать себя самым умным в селе. Единственное, что было хорошего у Бабенко, так это почерк. Просто удивительно, как такие красивые буквы вмещали разную погонь, что выкручивала Юхримова голова. Когда я обратился к Юхриму, рассчитывая выпросить у него какую-нибудь книгу, он, кича своей писарской ученостью, красовался среди парубков, грыз семечки и улыбался девчатам. С опаской трогаю старого парубка за непростецкий мудреного покроя галифе. Тогда как раз пошла у нас мода на галифе. Чем шире, тем красивее. «Дядька Юхрым,
5: ты языком говори, а рукам свободы не давай, они у тебя земляничным мылом не пахнут!»
4: Юхрым предостерегающе поднимает палец правой руки, а левой оправляет свое обиженное галифе.
5: «Чего тебе, нечестивец? Чего ж ты приперся? Какое такое натуральное соображение имел?»
4: Он сам с удовлетворением слушает свою речь. «У вас книжки есть?»
5: «Прочетные или с размышлениями?»
4: «Нет, может, есть без размышлений».
5: «Все у меня есть, но что тебе до того, желторотый? Сватами ж мы, как я понимаю, не можем быть».
4: «А чего ж? Может, на чем-то и сойдемся? А какие у вас есть книжки?»
5: «Возможные и даже невозможные. Но я знаю, что тебе больше всего подойдут приключения Тома Сойера».
4: У меня аж в груди ёкнуло, потому что столько я слышал про те необычайные приключения, и вот теперь вдруг напал на их след. В моих глазах мольба, и я подделываю свои слова под Юхримовы. «Дядька Юхрым, а вы натурально не можете дать мне почитать приключения Тома Сойера? Возможно или невозможно такая возможность?» Но старание только повредило мне.
5: «Над смешечки заводила начинаешь сооружать над старшими. Где ты взялся такой верченый? Гляди, чтобы тебе сейчас кисло не стало».
4: «Какие надсмешечки? Что вы, дядька Юхрим? Разве можно надсмехаться над старшими?» Слова мои были, вероятно, такими чистосердечными, что Юхрим немного успокоился.
5: «Есть же такие невоспитанные, что не имеют ни понятия, ни элеганции, а только и соображают себе надсмешечки».
4: «Так дадите мне приключения Тома Сойера». Юхрим выбирает из горсти черных семечек одну белую, тыквенную. Она наталкивает его на мысль.
5: «Так и быть, дам тебе, желторотый, почитать книгу. Но принесешь за нее в награду 4 стакана тыквенных семечек. Мерей точно, потому что я перемерю, у меня так на шармака не проскочишь».
4: «Дядька Юхрим, так я вам семечки, может, только осенью принесу. Где же их теперь достанешь?»
5: «До осени книжка полежит, не бойся, мыши ее не сгрызут. Запомни, дядька Юхрим натурально любит жареное тыквенное семя».
4: Он отворачивается от меня, щеглевато оправляет галифе, картуз и начинает скалить зубы девчатам.
6: А ты стой и ломай голову над тем, где достать Юхриму тыквенных семечек. Ну и невезучий же я. Скоро я заметил, что мама, прежде чем надеть кофту, подпоясывается чем-то полотняным, длинным и узким, похожим на торбу. «Мама, что это вы такое носите? Это такой женский пояс?» «Глупенький! Это я выгреваю на себе тыквенное семя». «Тыквенное?» Я недоверчиво взглянул на мать. Не узнала ли она о моем разговоре с Юхримом и не подсмеивается ли теперь надо мной? У нас ведь дома, да и в селе нашем никогда не переводился перец на языке. А разве оно заболело, что его надо выгревать? Осторожно выспрашиваю, чтобы не попасться в капкан. Скажешь тоже. Ношу для того, чтобы в нем раньше проснулась жизнь и чтобы тыквы были большими. Выгревание – большое дело. Но признаюсь, что меня не так заинтересовало выгревание, как сами семена. Вот бы мать потеряла пояс. Имел бы Юхрим что щелкать, а я что читать. И закружились мои мысли вокруг того пояса, как мотылек над огнем. Я знал, что это кружится та самая бестолочь, что не выходит вот оттуда, но уже ничего не мог с собой поделать. И, может, долго бы мудрил я вокруг того пояса, если бы мне вдруг не подвезло. Мать как раз начала собирать отовсюду, из кладовки, из сундука, сыпанки, из-под потолка и даже из-за божницы свои кулечки. В них было все то, что скоро взойдет, зацветет, закрасуется и будет виться по всему огороду. И тут мать, оставив все свои узелки, пошла зачем-то к соседям. Только этого мне и нужно было. Я сразу кинулся к тыквенным семечкам, достал с полки граненый стакан и, холодея, стал отмерять семечки. Два стакана в один карман, два в другой. Они показались мне горячими и тяжелыми, словно камни. Со страхом и невеселой радостью, которая все же пробивалась сквозь все тревоги, выскочил я на весеннюю улицу. Думая о чем-то своем, сворачиваю за угол, и вдруг слышу сбоку из-за частокола грубый мужской голос. «Бог подаст, женщина добрая, Бог, он богаче нас». Эти слова заглушают рычание собаки и лязг цепи. Сквозь лай собаки доносится другой женский голос. «Откуда ж они?» «Да будто бы с Херсонщины», — ответил первый. «Шлёндрают тут всякие, а ты им подавай, подавай, если не ломоть, так картофелинку». Со двора испуганно выходит в лохмотьях, в стоптанной обуви, молодая еще женщина с глубоко запавшими глазами. Взор ее ищет землю, а размашистые брови летят вверх. Сбоку к ней жмется босоногой без картузика мальчик. На их истрадавшиеся изнуренные лица легли тени дальних дорог и голода. Женщина останавливается против меня, потресканными пальцами поправляет платок, и в ее черных глазах закипают темные слезы. «Я до сих пор помню того, кто отказал матери и ее ребенку в куске насущного хлеба. Это был богатый и богомольный человек, через руки которого прошли голодом согнанные рубли». Скрестив руки на груди, женщина боязливо озиралась, выбирая дом, что не ощерился бы на нее собачней, а дитя из-под лобья недоверчиво смотрело на меня. На тонкой шейке покачивалась тяжеловатая для нее голова, покрытая сбитыми вьющимися кудрями. И тут я вспомнил о семечках,
4: вынул горсть и протянул мальчику. Он обеими руками подхватил семечки и посмотрел на мать. Та кивнула головой и вздохнула точнёхонько так, как вздыхала порой в недобрую годину моя мать. Я высыпал в подол рубашки мальчика семечки из одного кармана и взялся было за другой, но женщина остановила меня. «Спасибо, дитя, не надо больше, ой, не надо. Пусть тебе, дитя, всегда, всегда будет хорошо среди людей». Наклонила ко мне свои скорбные очи, размашистые брови, и я почувствовал на своей щеке прикосновение ее губ и слез. Меня так поразили ее слезы и слова, что я тоже чуть не заплакал от жалости. А может, это и не женщина, а глубокоглазая моя крестьянская доля склонилась тогда надо мной. Она еще раз окинула меня своим скорбным взглядом и пошла с сыном прямо на нашу улицу. А я, как во сне, долго смотрел вслед человеческому горю. Со двора богача выходит длинная черная свинья. На ней и на рыле, и на копытах застыла картофельная гуща. А ты подавай и подавай, если не ломоть, так картофелинку, скрипит у меня в ушах голос богача. И я с омерзением ухожу от высоченного частокола и глухих ворот. А вот дальше куда деваться? Вернуться домой? Или идти к Юхриму? Может, расщедриться и за два стакана даст почитать книгу? Юхрима Бабенко я застаю в хате. Он сидит на скамье и выбивает из балалайки не то стон, не то лай. Да еще помогает голосом и ногами.
5: Отчего ты карапет? От того, что денег нет, отчего же денег нет? От того, что карапет.
4: Увидев меня, Юхрим засмеялся.
5: А, вот и тыквенное семя, соображаю, само по всем параграфам пришло в хату. Угадал, желторотый?
4: И чего это ему понравилось? Звать меня желторотым. Я молчу.
5: А он переспрашивает. Угадал?
4: Немного угадали.
5: Почему немного?
4: Потому что так вышло.
5: Что же тебе вышло? Не 4 стакана, как выше сказано было?
4: Только 2.
5: Тогда ты тоже немного не угадал. Из этого пива не будет натурально дива.
4: И он снова начинает мордовать балалайку. Так что мне остается делать? Я поворачиваюсь, извинюсь к обой.
5: Подожди, желторотый, дай посмотреть, что у тебя за семена.
4: Он подходит ко мне, запускает руку в карман, бросает семечко в рот.
5: Ничего. Есть натурально можно. Так я, где уж мое не пропадало, дам тебе почитать сказки. А приключения Тома Сойера возьмешь, когда разбогатеешь.
4: Он вытряхивает семечки из моего кармана, потом из кованого сундука достает книжку, еще и великодушно приговаривает.
5: Бери да знай по всем параграфам мою доброту. В воскресенье приноси, не принесешь в срок, бедным будет твое официальное место.
4: Его лицо злеет, словно я уже успел утаить книгу. Боясь показаться матери на глаза, что если узнала о семенах и теперь только и ждет меня, я пошел к пруду и принялся за чтение. Меня охватывал дух сказки, а вокруг творилась сказка весны. И так хорошо мне было в этих объятиях, что я и не заметил, как солнце понемногу перешло на другую половину неба.
6: Только тогда я со страхом подумал о доме, и, чтобы избежать неприятностей, прикинул в уме, что стоит поискать в долинке щавеля на борщ. За это, гляди, еще и похвалят, если... И снова тыквенное семя лезло в голову. Когда неспокойно...

Наконец, ох, дети, дети, поднялись над голубизной очей те черные ресницы, что бросают длинные тени на щеки. А я, мама, щавеля в долине собрал, на целый борщ хватит, сразу хочу на что-нибудь другое переключить мысли матери и выворачиваю содержимое карманов. Но какая неудача! Вместе со щавелем из кармана выскочили два тыквенных семечка и упали на пол, словно серебряные монетки. Я испуганно поглядел на мать, но почему-то не увидел гнева на ее лице. Она негромко, грустно спросила: «Михайло, ты семена из этих кулечков давал мальчику из голодного края?» «Из этих?» Мать пошевелила губами и долго-долго молчала. «Ну и хорошо, что давал», — слышу, наконец, ее голос. О чем-то думая, она дальше говорит уже не мне, а себе. «Кто же на свете поможет бедному человеку? Кто даст ему кусок хлеба или ложку борща? Никто, кроме такого же бедняка. Мама, а откуда вы про того мальчика знаете?» «Была у нас та женщина со своим сыном. Я накормила их бедных, дала им хлебинку в дорогу. А как эта женщина хвалила того хлопчика, что высыпал ее и Васику семечки? Я догадалась, что это ты, озорник, но ничего ей не сказала. Ох, Михайло, Михайло, и что только из тебе будет?» Я подхожу к матери, прижимаюсь к ней, а она вздыхает и гладит рукой мою неразумную голову. На лодочке на весле уплыл от нас май. Он прихватил с собой синие дожди, зеленый шум, соловьиное пенье, и в село через плетни заглянуло лето. И не успеешь заметить, как вот уж на лодочке на весле уплывает оно, а тут уж за тучами тучи кутают солнце. Оно изредка роняет под края неба мглистые проблески. И тогда кажется, что земля висит на них, точно люлька. Вот и осень подплыла. Этой осенью надумал я попросить какую-нибудь книгу у Поповича, которого революция выгнала из какого-то киевского института и пригнала к отцу попу в наше село. Большеголовый веслоносый Борчук долго оценивает меня темным, с насмешливой важностью взглядом и останавливает его на моих босых ногах. «Так-так, хочешь очень умным стать?» Я чувствую коварство в его вопросе и тихо отвечаю: «Хочу что-нибудь почитать». «Теперь все чего-то хотят, даже вот такая мелюзга!» Куснул меня словом и пропек взглядом Попович. А потом он подошел к широченному шкафу, раскрыл его, и я увидел целое богатство. Даже не верилось, что у одного человека может быть столько книг. Пей из них ум и радость, и не измывайся над тем, кто ни одной книги не имеет. Попович что-то мурлыча долго перебирал книги, потом достал одну из тоненьких, сдунул с нее пыль. «Вот тебе очень умная книга. Набирайся ума. Прочтешь, принесешь. Только не завози ее перед чтением руки мой». Кое-как выдавив несколько слов благодарности, я выхожу из поповских комнат. Вдогонку мне слышится смех Поповича.

0: Космография. Читаю непонятный заголовок книги, переворачиваю страницу, другую, и вижу среди наших букв много букв чужих и много непонятных значков. Радости как не бывало. До вечера лоб мой морщился над книгой, но понять ничего не удавалось. Кто же поможет мне разобраться в книге? Может, податься в комбет к дядьке Себастьяну? И вот огородами я пробираюсь к комбеду, осторожно просовываюсь из сеней в хату, прижимаюсь к притолоке. «Добрый вечер вам!» «И тебе, добрый, степенно», — отвечает дядька Себастьян, немного удивленно, но приветливо глядя на меня. «Садись, ты чего пришел?» «Да вот, если можно, хочу попросить вас, чтобы вы хоть немного растолковали мне одну книгу». Он раскрывает книгу, удивляется, насупливает брови. «Ты где ее взял? Такую умную?» Я рассказываю, как было дело. «Ага! Михайло, это книга про небо, а для нас теперь главное знать землю, знать и делить ее бедным людям, а потом уже будем добираться до неба. Завтра же, Михайло, отнеси книгу Поповичу и передай ему, что я просил давать тебе книги, которые ты сейчас можешь осилить. Еще скажешь, что я сам загляну к нему. А завтра снова вечером приходи в комбет. Понял?» Сколько лет прошло с той поры? Я уж начал забывать эту давнюю историю с космографией, когда от небольшого ума хотели надсмеяться над малым мужицким ребенком. Но все это всплыло в моей памяти в тот день, когда крестьянский сын родной нашей земли впервые в истории человеческой поднялся в космос. В самом деле, хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Ну что ж, Михаил, — улыбнулся мне тогда дядька Себастьян, — пора тебе домой, там мать уж верно ждет, не дождется тебя». И я бегу к дому. На пороге встречает меня встревоженная мать. «Свят, свят, свят, может, за тобой, сынок, 100 волков гнались? Или что-то дымилось под ногами?» Она скрещивает на груди руки и, прислушиваясь к своим мыслям, покачивает головой. Что думалось ей тогда, моей босоногой сельской Ярославне, перед человечностью, скромностью и мудростью которой я и теперь склоняю свою уже побелевшую голову? Не знаю, как сложилась бы моя доля, если бы возле нее не стояла в мольбе моя заботливая мать. Я и теперь ощущаю на своем челе, ощущаю возле самого сердца покой и тепло ее ладоней. Верно, и было так много тепла, потому что держалось оно не на поверхности, а в глубоких трещинах, зазелененных, натруженных материнских рук. Проснулся я на другое утро радостный. Вспомнил вчерашний разговор с дядькой Себастьяном, представил себе, как буду сегодня говорить с Поповичем и как возьму у него другую книжку. За завтраком спросил дедуся, можно ли мне сегодня повести лошадь пастись в лес.
1: «Можно и в лес. Там такая красота теперь. И торбу мне дайте, может, как раз нападу на грибы».
0: Во дворе уже пофыркивает и нетерпеливо бьет копытом наша вреднющая кобыла. Завидев меня, она приветливо махнула головой. «Садись, мол, скорей, и мне пора завтракать».
1: «Знаем твой норов. Пока голодна, покорна, а как напасешься, не подступиться к тебе».
2: Дед широко распахивает ворота, и я, поеживаясь от утреннего холодка, выезжаю со двора. Я проезжаю село и оказываюсь в дубраве, что сверху кутается небом, а снизу туманцем. Как хорошо здесь голубеет между кленами. А вот какая-то птаха прыгает с листка на листок, поет и ничуть не беспокоится о том, что где-то недалеко за лесами синеет холод. Он уже погнал на юг стрижей, журавлей и лебедей. Больше всего мне жаль лебедей и того грустного звона, что оставили они в моей душе. И еще мне жаль, что осень моя проходит в полях и лесах, а не в школе. Единственная надежда на отца может скоро возвратиться и достанет мне из мешка сапожки. Я соскакиваю на землю, опутываю нашей хитрюги передние ноги, а сам прикидываю, куда бы это мне махнуть по грибы. И произношу заклинание: «Ой, гайку, гайку, дай мне бабку!» И гай, лес, дает мне бабку под березовик. Ох, и счастливое же утро сегодня! Я насобирал полную торбу опенков и еще целый брыль, шляпу такую соломенную, красноголовцев.
1: В село я въехал как победитель. Все, кто встречался мне, хвалили моих красноголовцев.
2: Встретился мне и Юхрим Бабенко.
3: Это сам столько насобирал красноголовцев? Славные грибы, ничего не скажешь. Ну, может, теперь будем сватами? Ты мне красноголовцев, а я тебе книжку. Если хочешь, могу тебе аж «Приключения Тома Сойера» дать почитать. Только почитать? А ты думал, как? Что же это, я сам не могу насобирать грибы?
2: Ну вот и собирайте сами. Отрезал я и отъехал от него, потому что в голове у меня созрела одна мысль. Свернув, я кривыми улочками добрался до двора дядьки Себастьяна. В хате никого не оказалось. Это и лучше сейчас для меня. Я высыпал на скамейку грибы из брыля, добавил немного из торбы, и так хорошо мне на душе стало, что и не сказать. После обеда я взял космографию и выскользнул со двора. В поповской горнице за столом насупились над шахматами поп и его чадо. Не слыша своего голоса, здороваюсь.
1: «А, вот и ученый муж изволили к нам прийти», — говорит Попович. «Прочитал?»
2: В его темных с поволокой глазах заиграла насмешка. «Да нет,
1: поленился. Или, может, не понравилась книга?»
2: «Тоже не угадали. Дядька Себастьян просил вам передать, чтобы вы, если захотите, давали мне такие книги, которые я могу прочесть». Мои слова сразу ошеломили и отца, и сына. Они многозначительно переглянулись, скрестили на мне свои взгляды и одновременно потянулись к папиросам.
1: «Так-так... Выходит, ты ходил к начальству? Может, жаловаться?»
2: «Я хотел попросить, чтобы он помог мне разобраться в книге. Очень трудная».
1: «Ладно, ладно, хлопец», — сказал поп. «Сейчас я подыщу тебе очень интересную книгу, в ней все поймешь».
2: Скоро я выскочил из прокуренных поповских комнат с Тарасом Бульбой в руках. Дорвавшись до книги, я забыл про все на свете. Душа моя смеялась и грустила и летела на Запорожье к славному казачеству. Вечером, помня приглашение дядьки Себастьяна, я пришел к нему в комбет.
1: «Здорово, хлопец, весело и, как всегда, без насмешки здоровается со мной председатель комбеда, еще и руку подает.
2: Разве от одного этого не проникнешь с уважением к человеку? И не подумаешь о себе, что и ты чего-то стоишь. Уже, смотрю, достал новую книгу.
0: На губах шевельнулась улыбка.
2: Достал. И что оно? И к чему оно? Тарас Бульба, говорю, важно.
3: Тарас Бульба? Кто он? Казак, удивляюсь я. Неужели дядька Себастьян не читал этой книги?
2: А он, этот Тарас Бульба, за нас или против нас был?
0: За нас? Разве вы такого не знаете?
2: Знаю. Но хочу, чтобы ты в такое время разбирался, кто за кого стоит. За нас или против нас. Понял? Ну, тогда садись, сынок, за стол и вместе прочитаем умную книгу. Я сажусь за стол, а председатель комбеда достает из шкафа красную скатерть, расстилает ее, и в комбеде, и у меня на душе становится торжественно. Дядька Себастьян садится рядом со мной, кладет мне руку на плечо, и я невольно прижимаюсь к нему.
0: «Михайло, это ты мне сегодня грибы принес?» Я не знаю, что сказать, молчу. «Ты поднялись на меня продолговатые, глубокие, добрые глаза, в которых сейчас почему-то стынет грусть». Я начинаю думать, что сделал что-то не так, и виновато говорю я, дядька Себастьян. А зачем? Зачем? Потому что я вас люблю, дядька Себастьян.
2: Вот как.
0: Ну, спасибо тебе, Михайло, и за любовь, и за грибы. Я тебя тоже, сынок, люблю. Но не надо больше ничего приносить мне. Это в первый раз за свое председательство я принимаю подарок. Прими и ты от меня. И он достает из кармана длинную в цветной обертке конфету, на которую я только глядеть мог в ярмарочные дни. Спасибо, дядька Себастьян. Может, пополам? Соси один. Спатишь не хочешь? Ну, тогда читай. А устанешь, я буду. Нет, может, вы начнете, потому что я-то свой голос знаю.
2: Никто из нас, Михайло, еще не знает своего голоса.
0: О чем это вы, дядька Себастьян?
2: О том, дитя, что не всегда же будут такие беды, что посеяла война. Неизвестно, кем завтра или послезавтра можем мы стать. Сегодня тебе, бедняцкому сыну, не в чем в школу ходить. А там, глядишь, ты, может, в науку пойдешь. Может, учителем даже станешь. Такое время настало.
0: Веря и не веря, я запоминаю слова о таком времени, которое одни проклинают, а другие готовы отдать за него жизнь. И думаю, неужели ж это я смогу когда-нибудь стать учителем? Дядька Себастьян, а вы не того, не шутите?
2: Не шучу, Михайло. Вот выучишься и вспомнишь мои слова. Вспомнишь и меня уже старого. И тогда в хату мою придешь и меня чему-то научишь. Так не забудешь?
0: Разве такое можно забыть? Дядька Себастьян, мой первый пророк, моя радость и печаль, давно уже нет вас. Но всегда мне светят ваши добрые, умные глаза. Ваша сердечность навсегда осталась с людьми, что знали вас. И пусть вам памятником будет людская благодарность и это мое слово. После того вечера я часто приходил в комбет, и когда у дядьки Себастьяна было время, мы вместе читали какую-нибудь книгу. Однажды вечером мы засиделись за книгой и не заметили, как тихонько скрипнула дверь. Я оглянулся и увидел на пороге незнакомого мужчину, высокого, в кудлатой шапке, с обрезом под мышкой. От неожиданности я вскрикнул, а дядька Себастьян молниеносно вскочил из-за стола, схватился за стейер. Незнакомец же как-то неуверенно огромными ручищами протянул дядьке Себастьяну обрез, хрипло проговорил: «Себастьян, не хватайся за оружие, я не драться, а сдаваться пришел». Опустил свой обрез и приблизился к нам. На его темном в оспинах челе выступили боль и усталость.
3: «Ну что, Порфирий, помогли тебе твои бандиты, вся контрреволюция и дурная злоба?»
1: «Не помогли, Себастьян, ой, не помогли, а только изломали мою долю, потому и пришел к тебе».
2: «Изломали, говоришь, долю?» Немного потеплели глаза у Себастьяна. «А ну, клади свои документы!» Дядька Себастьян снял со стола красную скатерть, а незнакомец подошел к столу, положил на него свой проржавленный обрез, две потресканные, как черепахи, гранаты, потом достал пистолет, посмотрел на него с горькой усмешкой и протянул дядьке Себастьяну.
1: «А подарок его императорского величества, награду за мою давнюю храбрость, передаю тебе. Клади его вместе с бандитским».
0: В революцию, вернувшись домой, Порфирий ревностно взялся за свое полуразрушенное войной хозяйство. Он из шкуры лез вон, не досыпал ночей, толокся в хозяйстве, как в пекле, надеясь превратить его в рай. Мировые перемены, кровавые битвы, падение царств-государств, революции и смены властей – все это проходило мимо, как во сне или на другой планете. Так в своей хуторской скорлупке и дожил бы он отшельником до мирных дней, может, дотянулся б и до своего рая, если б не лихой случай. В 20-м году в его хуторок нагрянули именно те недальновидные продагенты, что чуть ли не в каждом селянине видели кулака или скрытого врага. Не заходя в хату, они прошли к амбару, прикладом высадили дверь и начали наводить там свои порядки. Порфирий с ключами вышел к ним, молча глядел, как из его сусеков выгребают зерно. В голову ударили гнев, боль и злоба, и замешали там свою адскую стряпню. Когда мешки с зерном погрузили на подводу, Порфирий осатанил. Он метнулся в хату, выхватил из ножен саблю и кинулся на неожидавших такого оборота продагентов. Те бросились со двора, а потом помчались в уезд за помощью. Порфирий же, переодевшись и взяв свое императорское золотое оружие, саблю, узелок с вещами, подался в банду. И сразу же попросил у атамана нескольких людей, чтобы поймать продагентов. Но атаман рассмеялся: «Только дураки убивают тех продагентов, а мы их и пальцем не тронем. Пусть мужик на собственной шкуре узнает, что такое те продагенты, тогда и к нам добрее будет». Через некоторое время Порфирий отшатнулся от банды и стал один бродить по лесам, изредка ночами являясь домой к своему померкшему счастью. И вот в муках и неверных надеждах стоит он здесь, бандит, вурдалак перед давним своим приятелем, стараясь прочесть в его глазах хоть капельку сочувствия. Наконец избавился от своего железа. Шо, Себастьян, будешь теперь делать? Буду любоваться тем дурнем, прислушиваться к чавканью в его душе и гадать, как он от святой земли, от любви и хлеба докатился до бандитского ремесла. Напеки хоть ты меня, Себастьян, напеки. Будет теперь кому печь и на том, и на этом свете. А помнишь, Себастьян, как мы с тобой когда-то в церковно-приходской школе на одной трехместной парте сидели? Ты с одного конца, а я с другого. А теперь стоим, будто на двух концах земли. Ишь, когда школу вспомнил, что ж ты не прибежал ко мне с этими словами перед тем, как в банду махнуть? Ты же, Порфирий, не глупый человек. Отчего? От того, что злобан и дружит с умом. Я озлобился и совсем запутался. Когда у меня выгребали зерно и душу, одна мысль будто пополам раскроила мой мозг. Да что же это за жизнь, ежели свой своего заедает, когда свой на своего глядеть, как на врага? И вот и это загнало меня в черный угол. Да разве только меня? Что теперь мне на этом свете делать? Пока что садись к столу, приказал Себастьян. Положил на стол перед Порфирием лист бумаги, чернильницу, ручку. Пиши. Шо писать? Пиши, что ты сякой, а не такой. Навеки порываешь с бандитизмом, с контрреволюцией, признаешь законы советской власти и не будешь, как элемент, заниматься политикой. Нужна мне та политика. Моя политика в земле лежит. Самому бы хоть не лечь в нее. Он долго пишет свою необычную исповедь, потом хукает на нее, перечитывает, протягивает Себастьяну. Вот и дошел человек до самого страшного. Что скажешь именем власти, Себастьян? Иди домой, вот и весь мой сказ. Как ты сказал? Идти домой? А куда тебе еще хочется? Никуда. Ой, никуда, Себастьян. Я готов на коленях ползком ползти к детям, к Жинке. Ты лучше ходить, а не ползать учись. Ползать и гадина может. В глазах Порфирия начинают бесноваться надежды и всполошенная радость. Себастьян! Правда, больше ничего не нужно. Нет, я, значит, спрашиваю, в уезд, в ЧК мне не нужно. У ЧК и без тебя, дурня, хватит работы. А к твоей бумажке я еще в уезде, где надо, прибавлю слово. Все-таки как-никак на одной парте сидели.
1: Ой, спасибо тебе, Себастьян. Век тебя не забуду. Сколько ж я думал про Точика. Одна мысль о нем переворачивала душу. Неужели же я сейчас повернусь, переступлю порог и пойду домой?
0: Вот так все и сделаешь. Повернешься, переступишь порог и будь здоров. Порфирий тихонько закликотал, засмеялся. Потом решительно встал против Себастьяна и, уже не сдерживая радости, попросил: «Себастьян, съезди мне хоть раза два в морду!» «Это для чего ж тебе такая роскошь? Чтоб легче и спокойнее на душе было. Это мне, считай, вроде как исповедь будет. Да ну тебя!
1: Очень прошу, Себастьян, ударь, доставь человеку радость!»
0: Ну, если так просишь, то держись. Держусь. Как следует бей, чтоб всю дурь из макитры выбить.
2: Дядька Себастьян приблизился к нему, отвел руку, да как двинет Порфирия в грудь. Тот крутнулся и сразу же оказался под окнами у другой стены. Ну как, хоть немного полегчало?
0: Ой, полегчало, будто гора с плеч свалилась. Егикая распрямляется и поднимает вверх огромные ручищи Порфирий. А теперь я поворачиваюсь, переступаю порог и иду, а потом бегу домой.
2: Просветленный он выходит из комбеда и в открытые двери до нас некоторое время доносится не то смех, не то всхлипывание.
4: На этом бы дело и кончилось, если б за него с другого конца не ухватился Юхрим Бабенко. На следующий день он отправился к Порфирию, расцеловался с ним, с его женой, пил, ел за их столом, падал от смеха, слушая рассказ Порфирия о том, как исповедовал его председатель комбеда. Это было днем. А вечером Юхрим удовлетворенно горбился над материалами, над заметкой в газету и заявлениями в уезд, в губернию и в столицу. Писал не потому, что у него прорезался зуб на Порфирия, и не потому, что ему хотелось занять место председателя комбеда.
1: К чему ему такая хворова, ежели за нее на черта не платят?
4: Юхриму Бабенко нужна была слава бдительного и недремлющего обличителя, чтобы потом на этом коньке доехать до места, пока хотя бы в уезде.
1: Как же можно такой почерк и такую голову похоронить в селе?
4: И еще Юхриму Бабенко нужна была слава корреспондента.
1: И от мужиков почет, и от женщин уважение. И вот подвернулась подходящая дельце. Революция в опасности, и ее спасает Юхрим Бабенко.
4: И вот он пишет, как муха дышит, и душа его радуется соображениями ума. В статье и заявлениях он обвинял дядьку Себастьяна в тяжких грехах против революции, в утрате классовой бдительности, в подозрительных связях с недобитыми классовыми врагами, в самостоятельности ума и соображений и в рукоприкладстве. Больше всего бдительный селькор напирал на то, что нельзя было бандита отпускать домой без согласия, разрешения и документации вышестоящих органов. В село приехала комиссия. Она за закрытой дверью поодиночке допрашивала Порфирия, Себастьяна и под конец Юхрима. А за дверью комбеда млела от горя и слез жена Порфирия. Больше всех говорил Юхрим. Его писарское красноречие как на волнах всплывало на самом святом. Революция, революционная бдительность, классовая непримиримость. Юхрима никто не перебивал. Когда он кончил, председатель комиссии спросил: «Все?»
1: «Пока все, но если нужно для протокола и действия, могу еще».
4: Тогда председатель комиссии спросил: «Не можете ли вы мне ответить на два вопроса? Во-первых, кто научил вас касаться святого слова «революция» своими грязными руками? И, во-вторых, кто выпотрошил и ощипал, как курицу, вашу совесть?» Юхрим, как побитый пес, выскочил из комбеда.
1: «Я буду жаловаться по всем параграфам, уставам и инстанциям за оскорбление индивидуума!»
4: А в комбед вошла, шатаясь от слез, жена Порфирия. Председатель комиссии долго не мог ей втолковать, что никто никуда не станет забирать ее мужа, пусть только живет честно, на то и амнистия дана советской властью.
0: «Ой, спасибо вам, люди добрые!» – ожила, наконец, женщина.
5: Так прошу вас, заедьте к нам. Дома еще самогон остался. Этот чертов юхрим не дал таки людям допить.
6: Крепкий самогон, поинтересовался председатель комиссии.
5: Крепкий. Горить синим цветом.
6: Тогда мы его прихватим для больницы. Не пожалеете?
5: Шо вы, Господь с вами. Если надо, еще нагоним. Уже для вас.
6: Комиссия взяла самогон. Юхрим Бабенко услышал про это и обрадовался, заранее смакуя, как он подсунет ежа председателю комиссии. Но и тут не выгорело. Самогон был сдан в больницу как медикамент. Ведь в те годы очень туго было с лекарствами. А что же Юхрим? Он притих на денек-другой. А потом начал распускать слухи про тайных врагов революции, которые выживают его из села. И, высунув язык, разыскивал себе достойную должность в городе. Вскоре после этой истории, когда мы с дядькой Себастьяном сидели за книгой в комбеде, туда неожиданно явился Юхрим Бабенко. Он картинно встал против стола, нервно задвигал руками, потом сунул их в бездонные галифе, и они завозились там, как зверята. Дядька Себастьян с презрением посмотрел на непрошенного гостя, в глазах у которого была такая тьма, что за ней совсем не было видно зрачков. Юхрим пошевелил губами, и на них изогнулась усмешечка, в которой наглость глушилась неуверенностью.
5: «Не ждал моего вторжения, Себастьян? Знаю, не ждал. Но моя драматическая душа должна была прийти к тебе с приношениями, то есть на поклон по всем параграфам, статьям и статуту».
6: Какая у тебя душа? Немного повеселели глаза у дядьки Себастьяна.
5: Как было выше сказано, драматическая.
6: Это по каким же параграфам?
5: По параграфам революции.
1: Тогда какая же у меня душа? Натурально героическая, поддабриваясь, торжественно проговорил Юхрим, и на лице его застыло почтительное выражение.
6: Дядька Себастьян только головой покрутил, ох и липкий же, мол, ты человек, но ничего не сказал. А Юхриму только того и надо было. Он сразу повел речь о переменах в уезде, хитро-мудро ввернул, что теперь его друзья всплыли наверх, попристраивались на посты и зовут его поближе к верхам, и пришел натурально за советом, как быть, остаться в селе или погнаться за фортуной в город.
1: «Не гонись, Юхрим, за фортуной! Ой, не гонись! Это почему же? Потому что ты, если догонишь фортуну, вцепишься в нее и будешь держать только возле своего индивидуума, а доля и людям нужна».
5: Передал ты, Себастьян, кутье меду, а мне характеру. Злословить натурально всякой может. Но на твоем посту надобно иметь вежливость по всем статутам. Знаю, ты гневаешься на меня за ту историю с комиссией. Винюсь, каюсь и зарекаюсь. Больше не буду. Не по глупости, а по бдительности взбрело мне в размышление, что ты действовал не по революционным параграфам. И я хотел твою практику подправить своей теорией, потому что кто же должен болеть за революцию? Только такие, как ты, с практической стороны, и такие, как я, с теоретической.
1: За шкуру, только за свою шкуру болеешь ты и с теоретической, и с практической стороны. И чтобы ее спасти, готов ты всех людей, весь мир продать.
5: Чего тебе так далеко вперед заглядывать? Шкура – дело такое, что всякое ее спасает по-своему. А сейчас я к тебе натурально с другим пришел. Очень прошу, черкни для движения личности характеристику такую небольшую, но натурально с душой. Черкни, Себастьян, работа не тяжелая, но облегчение принесет нам обоим.
4: Мне и так легко, а характеристик тебе не дам.
5: Не имеешь такого закону. Всякая индивидуальность имеет теперь право на характеристику личности. Нравится она кому-то или не нравится. Но сегодня дашь, так завтра все равно заставят дать. Лучше не будем ссориться. Тебе же спокойнее будет, если сплавишь меня из села.
4: Убедил. Черт с тобой, дам тебе характеристику, чтобы ты правда исчез с глаз.
5: Вот так бы и сразу. Все равно с мясом бы вырвал ее. Я своего никогда не упущу. Права есть права.
6: Председатель комбеда сел писать характеристику. Может, помочь тебе комментариями?
4: Обойдусь без них. Не заслоняй света. Ты хоть немного, посиди спокойно.
6: Юхрим облегченно вздохнул и развалился на скамейке. Ведь через несколько дней он получит должность. И чихать ему тогда на Себастьяна, который за все свои раны ничего себе не смог отхватить. От если б ему, Юхриму Бабенко, хоть кусочек такой автобиографии, он бы уже сейчас в столице крутил делами, как цыган солнцем, и не вылазил бы из хрома.
4: Ну, может, прочитать тебе характеристику? Встал из-за стола Себастьян. Слушай и не перебивай. Характеристика. Дана Юхриму Бабенко, который в нашем селе родился, крестился и вырос, но натурально ума не вынес.
5: Ты что, смеешься, чтоб потом заплакать вскочил со скамейки Юхрим?
4: Зубы у него от злости ощерились, как у печеного кабана. Я же сказал, не перебивай! Начинай сначала. Дана Юхриму Бабенко, который в нашем селе родился, крестился и вырос, но натурально ума не вынес. Основные приметы данного индивидуума. Ленив, как паразит, брехлив, как пес, кусачий, как гад, а вонючий, как хорек, куда глядит, там грязнит. Основы его жизнедеятельности – на чужом горе пролезть в рай и захлопнуть за собой двери, чтоб туда никто больше не попал. Люди говорят, что Юхрим Бабенко сшит из змеиных спинок. Документально подтвердить это не могу, а подтверждаю, что он социально опасен на всех государственных постах. Без них тоже будет воду мутить, но с меньшими комментариями.
5: Я тебе...
4: Что? Что ты мне?
5: Я тебе тоже когда-нибудь пропишу и пропечатаю характеристику. Сегодня твое сверху, но сам Бог на небе не знает, что может быть завтра на земле. Я натурально дождусь своего часу. И тогда кто-то узнает, чем пишутся и чем смываются характеристики. Как бы высоко не поднялись крылья, а перья все равно летять вниз. Резон?
4: Резон для того, кто вылупился раньше птицы.
5: А кто же это вылупился раньше птицы, слегка растерялся Юхрим.
4: Вот! Дядька Себастьян сделал шаг вперед, а Юхрим крутнулся на месте и, пригнувшись, выскользнул из комбеда.
0: Однажды осенью по притихшим ночным дорогам, с которых месяц не сводит своих глаз, мы с дедом возвращались из Майданов. Там, в лесных избушках, дед мастерил людям ульи, налаживал немудреную сельскую машинерию. Когда мы выехали на Чумацкий шлях,
4: Из-за деревьев легко, словно тени, отделились три вооруженных всадника. «Бандиты!» — холодею я от догадки и теснее прижимаюсь к деду. «Добрый вечер!» — властно здоровается с нами один из всадников и приближается к нам, а двое других с карабинами остаются немного поодаль. «Что везешь, человечи?» «Внука, не напугайте его. Мы детей не пугаем. А оружие не везете?» «На что нам такой мусор?» — замахал дед руками. «Вот заработал немного зерна и вся моя поклажа». Всадник наклоняется к возу, щупает мешок сена, заговорщицки приподнимает одну бровь и спрашивает меня: «Перепугался?»
0: «А вы бы не перепугались?»
4: «Перепугался бы. В школу ходишь?»
0: «Нет».
4: «Чего ж ты такого маху дал?»
0: «Пришлось, потому что нету на зиму сапог».
4: «А вы разве не из богатых?» Я обиженно пожал плечами, а всадник рассмеялся. И только тут я разглядел у него на картузе красную звезду. «Теперь, хлопец, босыми ногами никого не удивишь. Еще очень бедны мы. Но все равно учиться нужно, так? Революции нужно. Понял?»
5: «А как же, все до капельки поняли», — говорит дедусь.
4: «Ну и что же вы все до капельки поняли?
5: А вот слушай. Революции нужен хлеб», — говорит дедусь, и всадники дружно хохочут. «А что, разве не угадал?»
4: «Угадали, угадали. Но только не все. А кто же все угадает? На эту голову надо иметь как бочку. Но я еще не договорил. Кому только не нужен был наш хлеб. Начисто всем. И дети наши нужны были для чужой работы, а не в школе. Вот потому и ноги у нас не обуты, и головы босы».
5: «Хе-хе, дедусь, так вы же голова, все сообразили.
4: Но внука все равно отправляйте в школу. Главное теперь не в сапогах. Было время, когда мы даже воевали босиком». Вскинув на плечи карабины, всадники прощаются с нами. При лунном свете молодой красивый голос плеснулся, взлетел над стародавним чумацким шляхом. «Зоре моя вечірняя, зійди над горою!»
0: Наши ворота почему-то распахнуты настежь. Может, в гости кто приехал? Но во дворе не видно ни лошади, ни воза. И вдруг сзади кто-то сильными руками подхватывает меня, поднимает и прижимает к себе. Со страхом и радостным предчувствием я зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, вижу незнакомое и будто знакомое лицо, и снова зажмуриваюсь.
5: «Михайлик, не узнаешь?» Еще сильнее прижимает к себе меня незнакомый человек с широкими плечами и коротко подстриженными усами.
4: «Ну, узнавай скорее, я же твой батька!»
5: «Ну, узнаешь?»
0: Я узнавал и не узнавал своего отца.
5: «Так он же у нас совсем парубок. А вот я завтра его в школу поведу».
0: «В школу? Поведете?»
4: «Поведу.
0: И книжку мне купите».
4: «И книжку купим, и чернила из бузины сделаем, и носицевую сорочечку расстараемся. А там, глядишь, может, разживемся и на сапожки подобьем их подковками, и будешь идти меж людей и высекать искры».
0: Наутро меня, остриженного, накупанного и одетого во все чистое, отец взял за руку и повел в школу
4: к стройной русоволосой учительнице Насте Васильевне. Поклонился ей степенно и, кивнув головой в мою сторону, сказал: «Привел к вам Настя Васильевна своего школьника. Может, из него какой-нибудь толк выйдет». «Посмотрим», — сказала учительница, и улыбнулись ямочки на ее щеках. «Как тебя звать? Михайлом? Учиться хочешь?» «Очень хочу!» — так выпалил я, что учительница рассмеялась. Смех у нее приятный, мягкий и аж вверх поднимает тебя. «Только пропустил он много», — говорит она отцу. «Ничего, я все догоню. Вот увидите, я читать уже умею». «Ты умеешь читать?» — удивилась учительница. «А ну, прочти нам. Вот на этой странице». Она взяла со стола книгу и протянула мне. И я чесанул эту страницу так, что отец, слушая чтение, просветлел, а учительница удивилась и спросила: «А быстрее ты не можешь?» «Могу и быстрее, вот дайте», — сказал я, чувствуя, что все идет хорошо. «А медленнее тоже можешь?»
0: «Могу и медленнее», — удивился я. «Только зачем же делать медленнее то, что можно делать быстрее?»
4: «Ну тогда прочти, помню, что в книге есть еще и знаки препинания». И я читал, помня о знаках, и видел, как мой счастливый отец любуется своим читальщиком. «А цифры ты знаешь?» — спросила Настя Васильевна. «И цифры знаю до тысячи». «Ну что ж, Панас Демьянович, придется нам вашего сына записать во вторую группу».
0: «Спасибо», — поблагодарил отец. «Тогда пишите во вторую, если потянет».
4: Домой я не шел, а летел. Дома нас ждала мать. Когда отец сказал ей, что меня приняли во вторую группу, мать грустно повторила свое: «И что только будет с этого ребенка?» Учился я хорошо. Учился бы, наверное, еще лучше, если бы было во что обуться. Когда начались холода и первый ледок сковал лужи, я несся в школу, как ошпаренный. Однажды утром, проснувшись, я увидел за окнами снег, и все во мне похолодело. Как же я теперь пойду в школу? Но после завтрака отец надел свою кирею из грубого самодельного сукна и сказал: «Снег не снег, а учиться, сынок, нужно. Пойдем, Михайлик, в школу». Он взял меня на руки, укутал мои босые ноги полами своей кирии, а на голову надел мне заячью шапку. Так всю дорогу он нес меня на руках в школу. Встречавшие нас удивлялись, глядя, как Панас сына в школу несет на руках. Некоторые школьники на это пальцем тыкали, а я чуть не заплакал от радости, видя, что отец не дает мне бросить науку. Так первые дни зимы отец каждый день на руках относил меня в школу, а после уроков на руках приносил домой. Скоро все к этому привыкли, и учительницы, и школьники, и я. Однажды, когда на дворе была сильная метель, отец опоздал за мной прийти в школу и явился уже под вечер, весь белый от снега, с обледенелыми бровями и усами, но веселый, и крикнул мне с порога: «Который тут без сапоженка? Это я!» «Кто это я, будто не узнает отец?» «Сын Панасов!» «О, тогда лови!» И отец с порога бросил мне бублик. Я подпрыгнул, схватил бублик и обрадовался, что он еще и с маком. И догадываюсь, вы на ярмарке были?
0: «На ярмарке были.
4: И что-то купили?»
0: «И что-то купили.
4: О, гляди!» Отец потряс кирьей, и на пол выпали настоящие сапожки. Я остолбенел, посмотрел на сапожки, потом на отца, потом снова на сапожки. подбежал к ним, подхватил их, поднял кверху, и они сверкнули мне серебряными подковками. И тут я вспомнил слова: «Будешь идти меж людей и высекать искры». А вечера я по-прежнему проводил в комбеде с дядькой Себастьяном. И мы вместе читали какую-нибудь книгу, газеты или говорили о всякой всячине, а больше всего о том, что ждет людей в будущем, когда сгинут корни, семена, войн, человеческой вражды и нищеты, когда не вихрь свинца, а метель цветения окутает человека, и добрый разум войдет в каждую хату. Дядька Себастьян развертывал передо мною величие надежд, и на их лебединых крыльях летела в будущее моя ребячья душа. И хорошо, и странно, и радостно становилось мне малому в этом мире. А лебеди летят, летят над детством моим, над жизнью моей.
7: Марианна Яблонская «Путешествие». Читает артистка Московского художественного театра имени Чехова Дарья Юрская.
8: Она увидела его сквозь большую оконную витрину ювелирного магазина. На вид ему было лет 40, может быть, 38. В общем, он был в том возрасте, когда прожитое оставляет на лице человека еще не глубокие морщины, которые прорежут лоб и щеки лет через 5. Ей теперь нравились такие лица. Он стоял на улице у витрины с развешанной и разложенной в ней бижутерией и сквозь стекло смотрел на нее. Да, он смотрел именно на нее. В этом не было никакого сомнения. Она нарочно 2 раза спряталась за спину стоящей рядом покупательницы, и оба раза он вытянул шею, отыскивая ее глазами. Он смотрел на нее. Раньше многие мужчины смотрели на нее так, на вечеринках, в метро, в кафе, в магазинах, на улице. Когда эти мужские взгляды исчезли из ее жизни, она не заметила, только почувствовала однажды, что на улице, в метро, в кафе, в магазинах ей непривычно скучно, и вдруг поняла, что ей не хватает как раз этих взглядов, этих маленьких несбывшихся приключений, и именно несбывшихся, потому что, как она теперь понимала, ее волновала сама возможность приключения. Сейчас, когда ей было 40, приятельницы в поликлинике ей говорили, что она выглядит удивительно молодо, гораздо моложе своих лет, на 39, а иногда даже на 38. Но она пропускала их замечания мимо ушей и не позволяла себе огорчаться их словами, считая, что так они говорят из зависти, и что в действительности она выглядит не больше, чем на 27. И искренне пугалась, если вдруг вспоминала, что ей уже 40. Она с усилием отвлеклась от пристального взгляда мужчины и снова обратилась к предмету, которым занималась, пока не заметила его взгляда. Это было небольшое бриллиантовое кольцо. Кольцо было необычайно красивым. В тоненькое изящное колечко была вделана пластинка в форме ромба. В пластинку были вкраплены 8 маленьких бриллиантов. Кольцо стоило 1281 рубль 53 копейки и как влитое сидело на безымянном пальце ее левой руки. Она могла купить это кольцо. Она могла купить его себе хоть сегодня. Как раз такая сумма лежала у нее на книжке в сберегательной кассе неподалеку от этого магазина. Беда только в том, что эта сумма не предназначалась ею на бриллиантовое кольцо, а была рассчитана совсем на другое. У нее была давнишняя тайная мечта. Она хотела съездить к Южному морю. Она постояла еще возле прилавка, посмотрела на свои руки, потом вздохнула и подняла с пола свою большую тяжелую матерчатую сумку. «В конце концов, — говорила она себе, выходя из магазина, — кольцо — это кольцо, а путешествие это путешествие. Мужчина все еще

до ладони ручки сумки и внимательно посмотрел в лицо. «Если вы не устроитесь, — неожиданно для себя сказала она, — позвоните мне вечером, я попытаюсь вам помочь». Она сама не знала, что имеет в виду. «Только, пожалуйста, не записывайте телефон. Это улица, на которой я давно живу, здесь многие меня знают, и я не хочу, чтобы видели, как вы записываете мой телефон. Постарайтесь лучше запомнить». Она два раза тихо сказала ему номер своего телефона, и он два раза тихо повторил его. Дома она сразу же вымыла голову красящим шампунем, чтобы подзолотить седые волоски на висках, переоделась в брюки. Все ее приятельницы в поликлинике утверждали, что у нее в порядке лицо и фигура, а вот ноги чересчур худые, и она уже давно не смущалась, не обижалась, а привыкла считать ноги своим слабым местом. По этим причинам она всегда носила брюки. Телефон зазвонил только вечером. «Вы можете зайти ко мне в гости, если хотите», — сказала она, стараясь, чтобы ее радость не была заметна в голосе. Ей очень понравилось, что он не принес с собой вина. Ей очень понравились его голубая рубашка и синий галстук, в который он переоделся. Ей понравилось, как быстро и ловко он открыл бутылку. Ей очень понравилось, что за весь вечер он действительно ни разу не выпил рюмки до дна. Она и сама отпивала из своей рюмки небольшими глоточками, но незаметно развеселилась и разоткровенничалась. Когда они спохватились, шел уже третий час ночи. Она постелила ему чистое белье в комнате на своем диване. Себе же постелила в кухоньке на раскладушке. Когда она зашла в комнату достать пижаму из шкафа и пожелать ему спокойной ночи, он подошел к ней, обнял и твердо сказал: «Я лягу с тобой». Они не спали всю ночь. Он задремал поздним утром, когда щель в темных шторах сварочным огнем подожгло солнце. За завтраком она почему-то все время смеялась. Смеялась любой ерунде, тому, что забыла поставить сахар, и тому, что опрокинула банку со сметаной, и тому, что хлеб оказался черствым, и тому, что она не догадалась купить сигарет. Она была полна к нему самых разнообразных, самых противоречивых чувств, дочерних и материнских, сестринских и дружеских, рабских и хозяйских, жены и любовницы. Он нравился ей все больше и больше, на нее нашло какое-то опьянение, какое-то радостное и безответственное чувство. Она не думала о том, что ведь он живет в другом городе и рано или поздно должен будет уехать, что ее счастье может оборваться внезапно. В один прекрасный день он может не позвонить, и все. Она даже не знает, где его искать в этом случае, но она и не думала об этом у него спрашивать. Боже упаси! Раз сам не говорит, значит, еще не пришлось к слову. Незаметно городу подкрадывалась осень. Лето постепенно сдавалось, но там, на юге, ей говорили, лето в полном разгаре, и даже наступает самый лучший, короткий бархатный сезон. Намеченный день ее путешествия уже прошел, она сама отдалила его. На пятый день, со дня их первой встречи, он сказал, невзначай, к слову, среди прочего разговора, что с радостью съездил бы с ней к Южному морю хоть ненадолго, если б мог. И дело тут не в матери, а в том, что он уже перевел матери все свои деньги. До его приезда она должна закупить весь строительный материал для крыши. Она сразу же загорелась этой мыслью. «С ним у Южного моря». Она вцепилась в эту мысль всем своим существом. Она стала уверять, что денег у нее хватит и на двоих с избытком, что на нее одну денег все равно слишком много. Он отказывался наотрез. Говорил, что он никогда не жил и жить не будет за счет женщины, что он даже в долг никогда не берет у женщин. Но она так горячо его просила, умоляла, ну хоть на недельку, хоть на одну единственную недельку или на две. В конце концов даже расплакалась, и он согласился. Согласился с тем лишь условием, что по приезде в Мурманск тотчас же переведет ей телеграфом все деньги, которые она потратит в поездке на него и на себя. Начались веселые дорожные хлопоты. Она взяла из сберкассы все свои деньги и сказала ему, что хочет купить себе 2-3 нарядных платья для юга. Он почему-то рассердился и неожиданно грубо сказал ей, что это только лишние хлопоты, что все, что нужно, можно будет купить на юге, но она все-таки его не послушалась. Вечером он терпеливо, не выказав прежнего недовольства, осмотрел все ее покупки, похвалил ее выбор, сказав,
что в этих...

0: коротких платьях ее красивые ноги быстрее загорят на юге и станут еще красивее, и что так она выглядит совсем молодой, лет на 29. И потому, как он это сказал, она вдруг поняла, что он знает, сколько ей лет, хотя ни разу об этом не спрашивал, и это тоже ей очень нравилось в нем. В ночь перед отъездом они снова не спали. Они почти совсем не спали уже 6 ночей подряд, но наутро она ни разу не хотела спать и вставала всегда бодрая и радостная. Они позавтракали очень рано, присели по обычаю на дорогу и помолчали. Потом встали и поцеловались. Поцелуй был очень долгим, и на минуту ей показалось, что они прощаются со своей короткой всего лишь неделей счастливой семейной жизнью. Потом он проверил, взяла ли она паспорт, велел на всякий случай переложить все деньги из ее маленькой сумочки в дорожную, большую, на самое дно, взял большую сумму с прицепленной к ней шляпой, свой портфель и, как обычно, вышел первым из квартиры. После его ухода она проверила, завернуты ли водопроводные краны, везде ли потушен свет, и с маленькой сумочкой налегке вышла из дома. Возле табачного киоска у выхода из метро, где они встречались обыкновенно, его не было. Она постояла здесь 10 минут, потом спустилась к поездам, медленно прошла за спинами людей вдоль колонн, заглядывая за каждую колонну, отыскивая среди многих чужих его, знакомую уже до мелочей, спину. Когда она поняла, что самолет, о котором он говорил, должен был уже давно улететь, она возвратилась домой, села у телефона и стала ждать звонка, который мог бы ей хоть что-нибудь объяснить. Телефон зазвонил ночью, когда окна противоположных домов давно погасли. От громкого звонка в тишине у нее сильно и торжествующе вздрогнуло сердце, но спросили какого-то Евгения Семеновича, и она нагрубила в трубку. Она ждала звонка всю ночь и весь следующий день, почти не вставая с места. На второй день она вышла из дома купить себе булочек на мелочь, которую случайно обнаружила в сумочке за подкладкой. Телефон упрямо молчал, она готова была разломать его на мелкие кусочки. Только на 4-й день она вдруг вспомнила о том, что не знает ни его фамилии, ни домашнего, ни рабочего адреса, ни даже названия деревни, где, как он говорил, живет его мать. Она подошла к шкафу, открыла его зеркальную дверцу, долго рассматривала себя, потом засмеялась.
1: «Старая дура!» «Ай, старая дура!» — говорила она. «Вот ведь нашлась Джульетта! 40 лет ей подавай, любовь с первого взгляда! Но никогда, никогда бы он не поступил с тобой так, будь ты хоть немного, ну, хоть немного моложе!» И она еще долго смеялась, глядя на себя в зеркало. Потом... она заплакала. Плакала она тоже долго. Потом, не раздеваясь, легла на диван и сразу заснула. Проснулась через 3 дня утром. Сразу позвонила тете и попросила ей одолжить немного денег. Затем, с аппетитом разгрызая засохшую булочку, которую обнаружила в ящике кухонного стола, она разыскала в шкафу свой старый выцветший ситцевый купальник, сунула его и чистое вафельное полотенце в свою старую сумку и, несмотря на ветреную осеннюю погоду, отправилась на ближайший городской пляж. Да-да, она будет купаться и загорать, она будет ждать солнца, загорать и купаться каждый солнечный день. Дай только Бог, чтобы солнечных осенних дней было в этом году побольше. Ей надо прийти на работу загорелой, веселой, окрепшей, чтобы сказать всем, что ее путешествие на юг было прекрасным.
2: Рассказ Марианы Яблонской «Путешествие» читала артистка Московского художественного театра имени Чехова Дарья Юрская.
3: «Так ты приходи!» В 3-й раз попросил Синиста, и в 3-й раз Сазонка торопливо ответила: «Приду, приду, ты не бойся! Еще мне прийти! Конечно, приду!» И снова они замолчали. Синисто лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку. Ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы, и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как сделать это без обиды для мальчика. Шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить, но говорить было не о чем. И мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так его все время тянуло называть Синисту по имени и отчеству – Семеном Ерофеевичем. Что было отчаянно нелепо. Синисто был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей. И Сазонкой звался только по привычке. И еще 2 недель не прошло с тех пор, как он дал Синисте последний подзатыльник. И это было очень дурно. Но и об этом говорить тоже нельзя. Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дело до половины, также решительно сполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то утешения: «Да, так вот, какие дела. Болит, а?» Синисто утвердительно качнул головой и тихо ответил: «Ну, ступай, а то он бронить будет». «Это верно», — обрадовался Сазонка предлогу. «Он и то приказывал, ты, говорит, поскорей. Отвезешь и той же минуты назад, и чтобы водки не-не. Вот черт!» Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Синисте. К жалости призывала вся необычная обстановка. Тесный ряд кроватей с бледными хмурыми людьми, воздух до последней частицы, испорченный запахом лекарства, испарениями больного человеческого тела, чувство собственной силы и здоровья. И уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Синисте и твердо повторил: «Ты, Семен, Сеня, ты не бойся, приду. Как ослабонюсь, так и к тебе. Да разве мы не люди, Господи? Тоже у нас понятие есть. Милый, веришь мне, аль нет?» И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Синисто отвечал: «Верю». Вот, торжествовал Сазонка. Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном 2 недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сени на плеча: «А ежели тебя по голове кто бил, так разит со зла. Господи, голова у тебя очень такая удобная, большая и достриженная». Синисто опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок. Волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, поднимались пышной и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались. «Ну, прощавай», — сказал он, но не тронулся с места. Он нарочно сказал «прощавай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Синисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Синисто опять вывел его из затруднения. «Прощай», — сказал он своим детским тоненьким голоском, за который его дразнили гуслями, и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке. И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапищей, подержал их и со вздохом опустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков. как будто Синиста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех, и всех свободнее. И происходило это от того, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем. «Так приходи же!» — в четвертый раз попросил Синиста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крылами. Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его, очень жаль. Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос: «Приходи же!» И, разводя руками, Сазонка отвечал: «Милый, да разве мы не люди?» Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье вечером Сазонке удалось напиться, да и то не допина. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанным на нем обрезками материи и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было как летом распахнуть окно. И вместе с волной свежего крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная еще слабосильная муха, и приносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках. На противоположной уже просохшей стороне улицы играли в бабки ребята, и их пестрый звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучали задором и свежестью. Езды по улице, находившейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шашком проезжал пригородный мужик. Телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей. Когда у Сазонки начинало ломить поясницу, и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам. «Ну-ка, дай ударить!» – просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили: «За меня! Сазонка, за меня!» Сазонка выбирал плиту по увесистей, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырвалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам: «А Синиста-то еще в больнице, ребята». Но занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно. «Надо бы на ему гостинцы отнести». «Вот уже отнесу», — продолжал Сазонка. На слово «гостиница» отозвались многие. Мишка Поросенок поддергивал одной рукой штанишки, другая держала в подоле рубахи бабки и серьезно советовал: «Ты ему гривенник дай». Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке. И выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки у глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой. И когда хозяин Гаврил Иванович смотрел на них, Ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка. И он ожесточенно сплевывал и ругался. В голове у Сазонки было смутно и тяжело. И по целым часам он неуклюже ворочил какую-нибудь одну мысль о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Синисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин, и вся одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки. Как он приходит к Синисте в больницу и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок, который нужно еще купить. Представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам, ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи. «Уж так нужно», — твердил он. «Причешусь и той же минутой к нему». «На, милый, получай!» Но, говоря это, он видел другую картину. Распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво: «К Синисте пойду, к Синисте!» А голову наполняла серая колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость в нем была, а суровый укор и грозное предостережение. И на первый день Пасхи, и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Синисте. Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачевых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи. Играли в разброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его с подбитым глазом и рассеченной губой было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово. Было жаль, что представится он Синисте не во всей красе, в красной шерстяной рубахе и жилетке, а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось. И глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Синисты виделось теперь совсем живо и ясно, запекшимся губами и просящим взглядом. «Милый, да разве, ах, Господи!» — говорил Сазонка и крупно надбавлял шагу. Вот и больница, желтое громадное здание с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата, и постель Синисты. Но где же сам Синиста? «Вам кого?» — спросила вошедшая следом сиделка. «Мальчик тут один лежал, Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте», — Сазонка указал пальцем на пустую постель. «Так нужно допрежде спрашивать, а то ломится зря», — грубо сказала сиделка. «И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин. Ерофеев — это по отечеству. Родители звали Ерофеем. Так вот он и выходит Ерофеич», — объяснил Сазонка медленно и страшно бледнее. «Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем по отечеству. По-нашему Семен Пустошкин. Помер, говорю. Вот как! Благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. Когда же? Вчера, после вечерин. А мне можно? Запинаясь, попросил Сазонка. Отчего нельзя? Равнодушно ответил сиделка. Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь, кволый он был, не жилец. Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указываемом направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Синисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой. И все кругом стало видно. Покрытые сырыми пятнами стены, окно, занесенное паутиной. Как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха, падали откуда-то капельки воды, упадет одна, кап, и долго после того в воздухе носится жалобный звенящий звук. Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал: «Прощевай, Семен Ерофеевич». Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся. «Прости меня, Семен Ерофеевич!» Так же раздельно и громко выговорил он и снова упал на колени и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова. Муха перестала жужжать, и было так тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки капали в жестяной таз капельки, падали и плакали тихо, нежно. Тотчас за больницей город кончался, и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось ширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и прямиком по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков. На берегу Сазонка улегся в небольшой покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижный, тепел, как в парнике, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой красной волной. Высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства. Огромные ноздреватые льдины, они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку, под нее попало что-то твердое, обернутое материей. «Гостинец!» Быстро приподнявшись, Сазонка вскинул: «Господи, да что же это?» Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него. Ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом. и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел, глядел, не отрываясь, и бурная клокочущая жалость, и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок и видел, как на первый день, и на второй, и на третий синисто ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер, одинокий, забытый, как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше и потухающими глазами он увидел бы гостиниц и возрадовался бы детским своим сердцем и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу. Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался. Господи, да разве мы не люди? И прямо рассеченной губой он упал на землю и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава, густой успокаивающий запах поднимался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать земля принимала в свои объятия грешного сына теплом, любовью и надеждой поило его страдающее сердце. А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола. Она никому не принадлежала. У нее не было собственного имени. И никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своей принадлежностью к дому. А когда, гонимая голодом или инстинктивной потребностью в общении, она показывалась на улице, ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюхали и страшно пронзительно свистели. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу. Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел, и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей. Пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которой случайно упал его пьяный и бессильный взгляд. «Жучка!» — позвал он ее именем общим всем собакам. «Жучка, пои сюда, не бойся!» Жучке очень хотелось подойти. Она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил: «Да пойди, дура, ей-богу, не трону!» Но пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу, и когда жучка легла перед ним на спину, с размаха ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. «У, мразь, тоже лезет!» Собака завизжала. Больше от неожиданности обиды, чем от боли. А мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки разорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее. Выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывала некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек. То отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч. Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грузным топотом людей, переносящих тяжесть. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом. Кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. Первый, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадная и нетерпеливая, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучьи вишень и быстро легла на траву лицом к горячему солнцу. Потом также внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала: «Вот весело-то!» Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и также беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины. «Ай, злая собака!» — убегая, крикнула девушка. И долго еще слышался ее взволнованный голос: «Мама, дети, не ходите в сад, там собака огромная, злющая!» Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их. Спала одним глазом, и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи. В траве шуршало что-то невидимое, маленькое, и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки. Хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега, и скрипели нагруженные вазы, и далеко окрест неподвижно в воздухе расстилался запах душистого свежего дегтя и манил в светлеющую даль. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется. Но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали: «А где же наша кусака?» И это новое имя кусака так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросившей хлеб, словно это был не хлеб, а камень. И скоро все привыкли к Усаки. Называли ее своей собакой. И шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей. Присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки. За полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Лёля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. «Кусачка, пойди ко мне», — звала она к себе. «Ну, хорошая, ну, милая, пойди. Сахару хочешь? Сахару тебе дам. Хочешь? Ну, пойди же». Но Кусака не шла, боялась. И, осторожно похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Лёля подвигалась к собаке и сама боялась, вдруг укусит. «Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?» Брови Лёли поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо до красноты щек все ее молоденькое, наивно-прелестное личико. И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, наверное, ударит ее или приласкает. Но ее приласкали. Маленькая теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове, и словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча. «Мама, дети, глядите, я ласкаю Кусаку!» – закричала Лёля. Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые, светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания. Она знала, что если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами. У нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все на перерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. Все ее своей собачьей душой расцвела Кусака. У нее было имя, на которой она стремглав неслась из зеленой глубины сада. Она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? С привычкой к умеренности, создавшегося годами бродячей голодной жизни, она ела очень мало, но это мало изменило ее до неузнаваемости. Длинная шерсть, прежде висевшая рыжими сухими космами и на брюхе вечно покрытой засохшей грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем. Но такую гордую и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласка из ее сердца. И всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкать. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства. Но она не умела. Единственное, что умела Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало. Это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви. И с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким. «Мама, дети, смотрите, кусака играет!» Кричала Лёля и, задыхаясь от смеха, просила: «Еще, кусачка, еще! Вот так, вот так!» И все собирались и хохотали. А кусака вертелась, кувыркалась и падала. И никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал: «Кусачка, милая кусачка, поиграй!» И кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показывать свои штуки и убегает в сад или прячется под террасой. Постепенно кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она, редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но вот по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай. Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одно за другой. «Как же нам быть с кусакой?» — в раздумье спрашивала Лёля. Она сидела, охватив руками колено, и печально глядела в окно, по которому скатывались большие капли начавшегося дождя. «Что у тебя за поза, Лёля? Ну, кто так сидит?» — сказал мать и добавил: «А кусак придется оставить, бог с ней». «Жалко», — протянула Лёля. «Ну, что поделаешь, двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь». «Жалко», — повторила Лёля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки, и темные брови, и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала: «Да, Гай, вы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый, уже служит. Ты слышишь меня? А это что, дворняжка?» «Жалко», — повторила Лёля, но не заплакала. Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели вазы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора, и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, кусака убежала на край сада и оттуда сквозь придевшие кусты неотступно глядела на видимый уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубах. «Ты здесь, моя бедная кусачка?» — сказал вышедший Лёля. Она уже была одета по-дорожному, в то коричневое платье, кусок от которого оторвала кусака, и черную кофточку. «Пойдем со мной». И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды, и как скучно солнцу за этой плотной стеной. Налево от шоссе тянулось потемневшее жневье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди недалеко была застава, и возле нее трактир с железной красной крышей. А у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу. «Дайте копеечку», — гнусавил протяжный дурачок. И злые насмешливые голоса наперебой отвечали ему: «А дрова колоть хочешь?» И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали. Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным. Шире и печальней стала туманная даль. Скучно, кусака, тихо проронила Лёля и, не оглядываясь, пошла назад. И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с кусакой. Кусака долго металась по следам уехавших людей. Добежала до станции и, промокшая, грязная, вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видел. Первый раз зашла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил кусаке. Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстрый глух он заполнил пустую дачу, бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и страшно пустой, свет долго еще боролся с тьмой и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь. И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящий, острый, как отчаяние нотой, ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем. Собака выла ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла.

Давай бродить в горах или в степях, под снегом севера, под солнцем юга. Поедем на собаках, на слонах, пойдем пешком, взяв за руки друг друга. Мы реки бурные переплывем, пройдем леса друг друга, обнимая, или крыльями своей любви взмахнем, и вдаль умчимся с журавлиной стаи. И горы мира, села, города любовью нашей будут восхищаться. Людское зло и смертная вражда самих себя, быть может, устыдятся. Порой влюбленных лани, видя взгляд, стрелок и тот стреляет не впопад.

Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза и центральное телевидение. Полет космического корабля «Союз-5» успешно завершен. Сообщение ТАСС. Сегодня, 18 января 1969 года, в 11 часов московского времени, после успешного выполнения программы полета, в заданном районе Советского Союза, в 200 километрах юго-западнее Кустаная, приземлился космический корабль «Союз-5», пилотируемый летчиком-космонавтом Борисом Валентиновичем Волыновым. Самочувствие космонавта хорошее. Для осуществления спуска с орбиты в расчетное время была включена тормозная двигательная установка. После окончания работы двигателя от орбитального отсека отделился спускаемый аппарат с космонавтом Борисом Валентиновичем Волыновым. После торможения в атмосфере парашютные системы и двигатель мягкой посадки обеспечили плавное снижение и приземление аппарата в расчетном районе. На Земле космонавта товарища Волынова встретили представители группы поиска, друзья, спортивные комиссары и журналисты. Полет космического корабля «Союз-5» успешно завершен. Программа научных исследований и экспериментов на кораблях «Союз-4» и «Союз-5» полностью выполнена. Мы передавали сообщение ТАСС.

Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза и Центральное телевидение. Полет космического корабля «Союз-5» успешно завершен. Сообщение ТАСС. Сегодня, 18 января 1969 года, в 11 часов московского времени, после успешного выполнения программы полета, в заданном районе Советского Союза, в 200 километрах юго-западнее Кустаная, приземлился космический корабль «Союз-5». Пилотируемый летчиком-космонавтом Борисом Валентиновичем Волыновым. Самочувствие космонавта хорошее. Для осуществления спуска с орбиты в расчетное время была включена тормозная двигательная установка. После окончания работы двигателя от орбитального отсека делился спускаемый аппарат с космонавтом Борисом Валентиновичем Волыновым. После торможения в атмосфере парашютные системы и двигатель мягкой посадки обеспечили плавное снижение и приземление аппарата в расчетном районе. На Земле космонавта товарища Волынова встретили представители группы поиска, друзья, спортивные комиссары и журналисты. Полет космического корабля «Союз-5» успешно завершен. Программа научных исследований и экспериментов на кораблях «Союз-4» и «Союз-5» полностью выполнена. Мы передавали сообщение ТАСС.

«Отец и дочь» по страницам романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Часть третья. Богучарова.

0: конца 1811 года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы. И в 1812 году силы эти, миллионы людей, считая тех, которые перевозили и кормили армию, двинулись с запада на восток к границам России. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Прежде чем ехать в армию, князь Андрей заехал в Лысые горы, которые были на самой его дороге, находясь в 3 верстах от смоленского большака. Последние 3 года в жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидал, что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые горы все точно то же, до малейших подробностей точно то же течение жизни. Та же степенность, та же чистота, та же тишина была в этом доме. Старый князь был все такой же, как и прежде, только с еще большим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика, точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня.
1: Когда в вечеру князь Андрей пришел к отцу и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему, старый князь неожиданно начал разговор с ним о княжне Марье, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к мадемуазель Бурьен, которая, по его словам, была одна истинно предана ему. Старый князь говорил, что ежели он болен, то только от княжны Марьи, что она нарочно мучает и раздражает его, что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела, но знал тоже, что он не может не мучить ее. «Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру?» – думал старый князь. «Что же он думает, что я злодей или старый дурак, без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку? Он не понимает, и потому надо объяснить ему, надо, чтобы он выслушал», – думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери. «Если вы спрашиваете меня, — сказал князь Андрей, не глядя на отца, — он в первый раз в жизни осуждал своего отца. Я не хотел говорить, но если вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Если есть недоразумение и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее. Я знаю, как она вас любит и уважает. Ежели уж вы спрашиваете меня, — продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время, — то я одно могу сказать. Ежели есть недоразумение, то причина их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры. Старик сначала остановившимися глазами смотрел на сына. Какая же подруга, голубчик? А? Уж переговорил. А? Батюшка, я не хотел быть судьей, сказал князь Андрей желчным и жестким тоном. Но вы вызвали меня. И я сказал и всегда скажу, что княжна Марья не виновата, а виноваты... Виновата эта француженка. А, присудил. Присудил, сказал старик тихим голосом. И, как показалось князю Андрею, с смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал: «Вон! Вон! Чтоб духу твоего тут не было!»
0: Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила его остаться еще день. Говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним. Но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу, и что теперь, чем дальше оставаться, тем больше расстраивается этот раздор.
1: На другой день после отъезда сына князь Николай Андреевич позвал к себе княжну Марью. Ну что, довольна теперь? Поссорилась с сыном? Довольна? Тебе только и нужно было. Довольна? Мне это больно. Больно. Я стар и слаб, и тебе этого хотелось. Ну, радуйся, радуйся.
0: И после этого княжна Марья в продолжении недели не видела своего отца. Он был болен и не выходил из кабинета. 1 августа было получено второе письмо от князя Андрея. В первом письме, полученном вскоре после его отъезда, князь Андрей просил с покорностью прощения у своего отца за то, что он позволил себе сказать ему, и просил его возвратить ему свою милость. На это письмо старый князь отвечал ему ласковым письмом и после этого письма отдалил от себя француженку. Второе письмо князя Андрея, писанное из-под Витебска, после того, как французы заняли его, состояло из краткого описания всей кампании. В письме этом князь Андрей представлял отцу неудобство его положения вблизи от театра войны на самой линии движения войск и советовал ехать в Москву.
1: За обедом в этот день на слова де Саля, говорившего о том, что, как слышно, французы уже вступили в Витебск, старый князь вспомнил о письме князя Андрея. «Получил от князя Андрея нынче», — сказал он княжне Марии. «Не читала?»
0: «Нет, батюшка», — испуганно отвечала княжна. Она не могла читать письма, про получение которого она даже не слышала.
1: «Он пишет про войну, про эту», — сказал князь с той сделавшейся ему привычную презрительную улыбкой, с которой он говорил всегда про настоящую войну. «Пойдите, принесите мне». Михаил Иванович встал и пошел в кабинет. Но только что он вышел, старый князь, беспокойно оглядываясь, бросил салфетку и пошел сам. Ничего не умеет, все перепутают. Пока он ходил, княжна Марья, де Саль, мадемуазель Бурьен и даже Николушка молча переглядывались.
0: Старый князь вернулся поспешным шагом с письмом и планом, который он, никому не давая читать во время обеда, положил подле себя. Перейдя в гостиную, он передал письмо княжне Марии и, разложив перед собою план новой постройки, на который он устремил глаза, приказал ей читать вслух. Прочтя письмо, княжна Мария вопросительно взглянула на отца.
1: Он смотрел на план, очевидно погруженный в свои мысли. «Что вы об этом думаете, князь?» — позволил себе де Саль обратиться с вопросом.
2: «Я? Я?»
1: – как бы неприятно пробуждаясь, сказал князь, не спуская глаз с плана постройки. «Весьма может быть, что театр войны так приблизится к нам?»
2: «Ха-ха! Театр войны!» – сказал князь. «Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель».
1: Де Саль с удивлением посмотрел на князя, говорившего о Немане, когда неприятель был уже у Днепра. Но княжна Марья, забывшая географическое положение Немана, думала, что то, что ее отец говорит, правда.
2: «При росте переснегов подтонут в болотах Польши».
1: «Но князь, — робко сказал де Саль, — в письме говорится о Витебске».
2: «А в письме?»
1: «Да», — недовольно проговорил князь.
2: «Да, да».
1: Лицо его приняло вдруг мрачное выражение.
2: «Да, он пишет, французы разбиты при какой-то реке».
1: Де Саль опустил глаза. «Князь ничего про это не пишет», — тихо сказал он.
2: «А разве не пишет? Ну, я сам не выдумал же».
1: Все долго молчали.
0: Княжна Марья видела смущенный и удивленный взгляд де Саля, устремленный на ее отца, заметила его молчание и была поражена тем, что ее отец забыл письмо сына на столе в гостиной. но она боялась не только говорить и расспрашивать де Саля о причине его смущения и молчания, но боялась и думать об этом. В вечеру Михаил Иванович, присланный от князя, пришел к княжне Марии за письмом князя Андрея, которое забыто было в гостиной. Княжна Мария подала письмо. «А Алпатыча посылают в Смоленск?» – спросила княжна Мария. «Как же, он же давно ждет».
1: Отдача приказания Алпатыча продолжалась более 2 часов. «Ну, ступай, если что нужно, я пришлю». Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянув в него, потрогал рукой свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору. Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что он не заснет, и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул Тихона и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где слать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок. Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но все-таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано. Он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал уставлять. «Не так!» – закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе. «Ну, наконец все переделал, теперь отдохну», – подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя. Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтаны и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые и иссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил перед предстоящим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровать. «Ох, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня», — думал он. Он сделал, поджав губы в 20-тысячный раз это усилие, и лег. «Да, еще что-то важное было, очень что-то важное я приберег себе на ночь в постели. Что-то такое, что-то в гостиной было. Да, знаю, письмо князя Андрея». Княжна Мария читала. «Де Саль что-то про Витебс говорил. Ну, теперь прочту». Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой, восковой свечкой, и, надев очки, стал читать. Тут только в тишине ночи, при слабом свете из-под зеленого колпака, он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение. «Французы витебские. Через 4 перехода они могут быть у Смоленска. Может, они уже там». «Тишка!» – Тихон вскочил. «Нет, не надо!» – прокричал он. Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза.

Лысые горы имени князя Николая Андреевича Болконского находилось в 60 верстах от Смоленска, позади его, и в 3 верстах от московской дороги.

0: тот же вечер, как князь отдавал приказание Алпатычу, Десаль, потребовав у княжны Марии свидания, сообщил ей, что так как князь не совсем здоров и не принимает никаких мер для своей безопасности, а по письму князя Андрея видно, что пребывание в Лысых горах небезопасно, то он почтительно советует ей самой написать с Алпатычем письмо к начальнику губернии в Смоленск с просьбой уведомить ее о положении дел и о мере опасности, которой подвергаются Лысые горы. Десаль написал для княжны Марии письмо губернатору, которое она подписала, и письмо это было отдано Алпатычу с приказанием подать его губернатору и в случае опасности возвратиться как можно скорее.
1: У дома губернатора Алпатыч нашел большое количество народу, казаков и дорожный экипаж, принадлежавший губернатору. В приемной были купцы, женщины, чиновники, молча переглядывавшиеся между собой. Дверь кабинета отворилась, все встали с мест и подвинулись вперед. Из двери выбежал чиновник. Алпатыч продвинулся вперед и обратился к нему, подавая два письма. «Господину барону Ашу от генерала-аншефа князя Болконского», – провозгласил он так торжественно и значительно, что чиновник обратился к нему и взял его письмо. Через несколько минут губернатор принял Алпатыча и поспешно сказал ему: «Доложи князю и княжне, что мне ничего не известно было. Я поступал по высшим приказаниям». Вот, он дал бумагу Алпатычу. «А впрочем, так как князь нездоров, мой совет им ехать в Москву. Я сам сейчас еду. Иди».
0: Невольно прислушиваясь теперь к близким и все усиливавшимся выстрелам, Алпатыч поспешил на постоялый двор, разбудил кучера, велел закладывать. Была уже совсем ночь. На небе были звезды, и светился изредка застилаемый дымом молодой месяц. На спуске к Днепру повозка Алпатыча, медленно двигавшаяся в рядах солдат и других экипажей, должна была остановиться. Недалеко от перекрестка в переулке горели дом и лавки. Алпатыч, слезший с повозки, видя, что повозку его еще не скоро пропустят, повернулся в переулок посмотреть пожар.
1: «Алпатыч!» — вдруг окликнул старика чей-то знакомый голос. «Батюшка, ваше сиятельство!» — отвечал Алпатыч, мгновенно узнав голос своего молодого князя. Князь Андрей в плаще верхом на вороной лошади стоял за толпой и смотрел на Алпатыча. «Ты как здесь?» — спросил он. «Ваше сиятельство!» — проговорил Алпатыч и зарыдал. «Как ты здесь?» — повторил князь Андрей. Пламя ярко вспыхнуло в эту минуту и осветило Алпатычу бледное, изнуренное лицо его молодого барина. Алпатыч рассказал, как он был послан и как на силу мог уехать. «Что же, ваше сиятельство, или мы пропали?» – спросил он. Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре: «Смоленск сдают. Лысые горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выйдете, прислав нарочного в Усвеж». Написав и передав листок Алпатычу, он на словах передал ему, как распорядиться отъездом князя, княжны и сына с учителем, и как и куда ответить ему тотчас же. «Ну, прощай», — сказал князь Андрей, нагибаясь к Алпатычу. — «Уезжай сам, увози, что можешь, и народу вели уходить в Рязанскую или в Подмосковную». Алпатыч прижался к его ноге и зарыдал. Князь Андрей осторожно отодвинул его и, тронув лошадь, галопом поехал вниз.
0: После возвращения Алпатыча из Смоленска старый князь как бы вдруг опомнился от сна. Он велел собрать из деревень ополченцев, вооружить их и написал главнокомандующему письмо, в котором извещал его о принятом им намерении оставаться в Лысых горах до последней крайности и защищаться, предоставляя на его рассмотрение принять или не принять меры для защиты Лысых гор, в которых будет взят в плен или убит один из старейших русских генералов, и объявил домашним, что он остается в Лысых горах. Но, оставаясь сам в Лысых горах, князь распорядился об отправке княжны и де Сале с маленьким князем в Богучарово, а оттуда в Москву. Княжна Мария, испуганная лихорадочную, бессонную деятельностью отца, заменившую его прежнюю опущенность, не могла решиться оставить его одного и в первый раз в жизни позволила себе не повиноваться ему. Она отказалась ехать.
1: На нее обрушилась страшная гроза гнева отца. Он напоминал ей все, в чем он был несправедлив против нее. Стараясь обвинить ее, он сказал ей, что она измучила его, что она поссорила его с сыном, имела против него гадкие подозрения, что она задачей своей жизни поставила отравлять его жизнь и выгнал ее из своего кабинета, сказав ей, что ежели она не уедет, ему все равно. Он сказал, что знать не хочет о ее существовании, но впредь предупреждает ее, чтобы она не смела попадаться ему на глаза.
0: То, что он, вопреки опасениям княжны Марии, не велел насильно увести ее, а только не приказал ей показываться на глаза, обрадовало княжну Марию. Она знала, что это доказывало то, что в самой тайне души своей он был рад, что она оставалась дома и не уехала. На другой день после отъезда Николушки старый князь утром оделся в полный мундир и собрался ехать к главнокомандующему. Коляска уже была подана. Княжна Мария видела, как он в мундире и всех орденах вышел из дома и пошел в сад сделать смотр вооруженным мужикам и дворовым. Княжна Мария сидела у окна, прислушиваясь к его голосу, раздававшемуся из сада. Вдруг из аллеи выбежало несколько людей с испуганными лицами. Княжна Мария выбежала на крыльцо, на цветочную дорожку и в аллею. Навстречу ей двигалась большая толпа ополченцев и дворовых, и в середине этой толпы несколько людей под руки волокли маленького старичка в мундире и орденах. Княжна Мария подбежала к нему, и в игре мелкими кругами света, падавшего сквозь тень липовой аллеи, не могла дать себе отчета в том, какая перемена произошла в его лице. Одно, что она увидела, было то, что прежнее, строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности.
1: Увидав дочь, он зашевелил бессильными губами и захрипел. Нельзя было понять, чего он хотел. Его подняли на руки, отнесли в кабинет и положили на тот диван, которого он так боялся в последнее время. Привезенный доктор в ту же ночь пустил кровь и объявил, что у князя удар правой стороны –

0: лысых горах оставаться становилось все более и более опасным. И на другой день после удара князя повезли в Богучарово. Доктор поехал с ним. Когда они приехали в Богучарово, Десаль с маленьким князем уже уехали в Москву. Все в том же положении, не хуже и не лучше, разбитый параличом. Старый князь 3 недели лежал в Богучарове, в новом построенном князем Андреем доме. Старый князь был в беспамятстве. Он, не переставая, бормотал что-то, и нельзя было знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать, наверное, это то, что он страдал и чувствовал потребность еще выразить что-то. Но что это было, этого никто не мог понять. Был ли это какой-нибудь каприз больного? Относилось ли это до общего хода дел или относилось это до семейных обстоятельств?
1: Доктор говорил, что выражаемое им беспокойство ничего не значило, что оно имело физические причины. Но княжна Марья думала, и то, что ее присутствие всегда усиливало его беспокойство, подтверждало ее предположение, думала, что он что-то хотел сказать ей. Он, очевидно, страдал и физически, и нравственно. Надежды на исцеление не было, вести его было нельзя. И что бы было, ежели бы он умер дорогой? Не лучше ли было бы конец? Совсем конец, иногда думала княжна Марья. Она день и ночь почти без сна следила за ним. И, страшно сказать, она часто следила за ним не с надеждой найти признаки облегчения, но следила часто, желая найти признаки приближения к концу.
0: Оставаться в Богучарове становилось опасным. Со всех сторон слышно было о приближающихся французах. Доктор настаивал на том, что надо вести князя дальше. Предводитель прислал чиновника к княжне Марье, уговаривая ее уезжать как можно скорее. Исправник, приехав в Богучарово, настаивал на том же, говоря, что ежели княжна не уедет с отцом до 15-го, то он ни за что не отвечает.
1: Княжна 15-го решила съехать. Заботы приготовлений, отдача приказаний, за которыми все обращались к ней, целый день занимали ее.

Ночь с 14 на 15 она провела, как обыкновенно, не раздеваясь, в соседней от той комнаты, в которой лежал князь. Несколько раз она прислушивалась у двери, и ей казалось, что он нынче бормотал громче обыкновенного и чаще ворочался. Она не могла спать и несколько раз подходила к двери, прислушиваясь, желая войти и не решаясь этого сделать. Она знала, что ее приход ночью в необычное время раздражит его. Но никогда ей так жалко не было, так страшно не было потерять его.

Она вспоминала всю свою жизнь с ним, и в каждом слове, поступке его она находила выражение его любви к ней. К утру он затих, и она заснула.

0: Она проснулась поздно, прислушалась к тому, что было за дверью, и, услыхав его кряхтение, со вздохом сказала себе, что было все то же. Она оделась, умылась, прочла молитвы и вышла на крыльцо.
1: Крыльцу поданы были без лошадей экипажи, в которые укладывали вещи. Доктор сошел с лестницы и подошел к ней. Ему получше нынче, сказал доктор. Я вас искал. Можно кое-что понять из того, что он говорит. Голова посвежее. Пойдемте. Он зовет вас. Пойдемте. Княжна Марья вошла к отцу и подошла к кровати. Он лежал высоко на спине со своими маленькими, костлявыми, покрытыми лиловыми узловатыми жилками руками на одеяле, с уставленным прямо левым глазом и скосившимся правым глазом, с неподвижными бровями и губами. Он весь был такой худенький, маленький и жалкий. Лицо его, казалось, сохлось или растаяло, измельчало чертами. Княжна Марья подошла и поцеловала его руку. Левая рука сжала ее руку так, что видно было, что он уже давно ждал ее. Он задергал ее руку, и брови и губы его сердито зашевелились.
0: Она испуганно глядела на него, стараясь угадать, что он хотел от нее. Когда она, переменя положение, подвинулась так, что левый глаз видел ее лицо, он успокоился на несколько секунд, не спуская с нее глаз. Потом губы и язык его зашевелились, послышались звуки, и он стал говорить, робко и умоляюще глядя на нее, видимо, боясь, что она не поймет его. Княжна Марья, напрягая все силы внимания, смотрела на него. Он сказал что-то по нескольку раз, повторяя свои слова. Никак нельзя было понять этих слов.
1: Доктор думал, что он угадал, и, повторяя его слова, спросил, «Княжна боится». Он отрицательно покачал головой и опять повторил то же.
0: Душа болит, разгадала и сказала княжна Марья.
1: Он утвердительно замычал, взял ее руку и стал прижимать ее к различным частям своей груди, как будто отыскивая настоящее для нее место. Все мысли о тебе, мысли... Потом выговорил он гораздо лучше и понятнее, чем прежде, теперь, когда он был уверен, что его понимают.
0: Княжна Марья прижалась головой к его руке, стараясь скрыть свои рыдания и слезы.
1: Он рукой двигал по ее волосам. «Я тебя звал всю ночь», — выговорил он.
0: «Ежели бы я знала, — сквозь слезы сказала она, — я боялась войти».
1: Он пожал ей руку. «Не спала ты?»
0: «Нет, я не спала», — сказала княжна Марья, отрицательно покачав головой.
1: «Душенька, дружок, зачем не пришла? Спасибо тебе, дочь, дружок, за все, прости, спасибо, прости, спасибо». И слезы потекли из его глаз.

0: позовите Андрюшу», — вдруг сказал он, и что-то детски робкое и недоверчивое выразилось в его лице при этом спросе. Он как будто сам знал, что спрос его не имеет смысла.
1: «Я от него получила письмо», — отвечала княжна Марья.
0: Он с удивлением и робостью смотрел на нее. «Где же он?»
1: «Он в армии, в Смоленске».
0: Он долго молчал, закрыв глаза. Потом утвердительно, как бы в ответ на свои сомнения и в подтверждение того, что он теперь все понял и вспомнил, кивнул головой и открыл глаза. –

0: «Да», — сказал он явственно и тихо, — «погибла Россия, погубили». И слезы потекли у него из глаз. Княжна Марья не могла более удерживаться и плакала тоже, глядя на его лицо. Он сделал знак рукой к глазам, и Тихон, поняв его, отер ему слезы. Потом он открыл глаза и сказал что-то, чего долго никто не мог понять.
1: Княжна Марья отыскивала смысл его слов в том настроении, в котором он говорил за минуту перед этим. То она думала, что он говорит о России, то о князе Андрее, то о ней, о внуке, то о своей смерти. И от этого она не могла угадать его слов.
0: «Надень твое белое платье, я люблю его», — говорил он. Поняв эти слова, княжна Марья зарыдала еще громче, и доктор, взяв ее под руку, вывел ее из комнаты на террасу, уговаривая ее успокоиться и заняться приготовлением к отъезду. После того, как княжна Марья вышла от князя, он опять заговорил о сыне, о войне, о государе, задергал сердито бровями, стал возвышать хриплый голос, и с ним сделался второй и последний удар.

0: Я похож на человека, который бродит в потьмах, ища дверь, куда бы войти. Или на человека, который уже нашарил дверь, но не знает еще, можно ли и стоит ли входить в нее. Он стучится. Эй, там, за дверью, если вы собираетесь мясо варить, то пора вставать. Эй, там, за дверью, если вы собираетесь толокно толочь, спите себе на здоровье, спешить не надо. Эй, там, за дверью, если вы собираетесь пить бузу, не забудьте позвать соседа. Так что же, заходить мне или вы обойдетесь без меня?
1: Пусть войдет Абу-Талиб. Пусть он войдет к нам в наши высокие городские дома, человек дагестанских гор. Сегодня в этот добрый вечер мы будем рады дорогому гостю. Может быть, вы уже встречались с ним, если открывали книгу нашего друга Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Если не встречались, пусть эта встреча состоится сегодня. Вот как раз сегодня мы раскрыли эту книгу в том самом месте, где Расул Гамзатов вовсе не ждет гостей.
2: Труднее всего мне бывает сесть за стихи, которые почему-либо не закончил в свое время. Горцы говорят, что лягушка только потому до сих пор без хвоста, что приклеить его оставила на завтра. Буду работать, решил я. Уличные звуки доносились до меня, и вот я услышал, скрипнули ворота. Я не слышал голоса Фроси, который просил никого не пускать ко мне, но зато донесся до меня голос Абу-Талиба.
0: Дай сначала сказать, а потом, может быть, и не нужно будет так много спрашивать.
3: Заходи, Абу-Талиб, я здесь.
0: А, милостивый Аллах, неужели сын Гамзата из Цада скрывается от кредиторов? Скажи этой женщине, Расул, что когда в дом приходит Абу-Талиб, двери раскрываются сами собой, и что ты, Расул, в это время всегда дома. А если тебя и нет, то всегда в этом доме есть для Абу-Талиба попить и поесть. А если понадобится, и поспать.
2: Фроси не виновата. Патимат, уходя на работу, поручила ей говорить всем, что меня нет дома. Жена заботится обо мне.
0: О, хорошо, когда есть жена и есть на кого свалить все свои грехи. Но разве Патимат забыла, что сегодня четверг?
2: Но чем знаменит четверг?
0: Это мой банный день. Разве ты не заметил, что каждый четверг я хожу в баню? А так как баня рядом с твоим домом, то всегда можно ждать, что я зайду к тебе посидеть, побеседовать, покурить.
2: Но зачем тебе баня, Абу-Талиб? У тебя в квартире есть ванна и даже горячая вода.
0: Ванна и душ – это кусок черного хлеба. А баня – свадебный пир. У меня есть сад и есть ручей, который тысячелетиями течет с гор. И я пускаю его под каждое дерево, и он орошает их. Разве я сумел бы полить все деревья при помощи черпака и лейки? Баню я сравню с обильным горным ручьем, а твой душ и твою ванну с лейкой и черпаком. Нет, Расул, оставь эти игрушки для детского поэта Нуреддина Юсупова. Говорят, он пишет теперь кукольный сценарий. Так вот, для его кукол это будет как раз.
2: После бани хорошо бы попить чайку.
0: В Аллах, годится и чай. Белах неплохо, и суп. Талах не помешает, и вино. А лучше всего после бани чистая водочка.
2: Суп-то у нас есть только вчерашний. А теперь утром мы не сварили свежего супа.
0: Мы начнем со вчерашнего, а там, глядишь, подоспеет и свежий. А что-то не видно в твоем доме гостей из гор. Неужели нет ни одного гостя?
2: Сегодня нет никого.
0: А, когда был жив мой друг, а твой отец Гамзат, в этом доме всегда жили гости. А гости тем хороши, что у них всегда при себе табак.
2: Курево у меня тоже есть. Я достал из ящика набор сигарет и папирос.
0: Эти гладкие белые трубочки не для меня. Это ваше московское курево. А мне по душе только наш крепкий горский табак. Придется доставать свой кисет. Разве можно сравнить с этой самокруткой твои ровные табачные палочки? У моей самокрутки есть свое лицо. Она похожа только на себя. А твои сигареты все как одна похожи друг на дружку. Теперь скажи мне, в чем больше удовольствия? Достать из пачки готовую сигарету или самому сделать такую вот замечательную самокрутку? Ведь когда я ее скручиваю, я уже получаю удовольствие. Зачем же я буду этого удовольствия лишаться? Ну вот и бутылка. А, точно сурхинский председатель появился среди рядовых колхозников. Какая хорошая бутылка.
2: В это время Абуталиб обратил внимание на маленькие рюмочки на столе. Лоб его сморщился, как от сильной горечи во рту или зубной боли. Он повертел рюмочку и так и сяк, заглянул в нее. По-моему, ему очень хотелось сунуть в нее окурок, дабы тем самым выразить окончательное презрение к предмету, ничего кроме презрения не заслуживающего. Я взял большой рог, подаренный мне грузинами, передал Абуталибу.
0: Хороший рог. Но он выглядел бы еще лучше, если бы на нем не было серебра. Словно пояс на женихе, это чеканное серебро на роге. А зачем оно? Разве водка от серебра станет крепче или вкуснее, а? Нет, Расул, дай-ка мне простой граненый стакан, который всю жизнь держала моя рука. Я знаю, сколько в стакане глотков, знаю, когда остановиться, когда продолжить. Дерхаб.
2: Дерхаб. Слово «дерхаб» всегда нужно произносить перед тем, как выпить. Конечно, смысл его объяснить трудно. Может быть, у него и нет никакого особенного смысла. Но разве непонятно и так? Дерхаб. Выпив, Абуталиб пододвинул к себе тарелку с супом. Вынул на отдельную тарелку мясо, а в суп стал крошить хлеб. Он ел неторопливо, с удовольствием, прочувствуя каждую ложку горячей вкусной пищи. Время от времени он также неторопливо отрезал от мяса небольшой кусочек и отправлял его в рот. Я думаю, что мясо для него не было бы таким вкусным, если бы он ел его по-другому или даже другим, а не своим карманным ножом. Покончив с супом и мясом, Абуталиб собрал со стола все хлебные крошки и положил их в рот. Затем выпил еще немного и разгладил усы. Может, теперь хочешь чаю?
0: Теперь мой чай снова табак. Скажи мне, Расул, чем отличается папироска от всякой вещи?
2: Не знаю.
0: Не знаешь. Всякая вещь когда ее тянешь, делается длиннее. А это наоборот, укорачивается.
2: Много ты куришь, Абиталип. Не вредно ли для здоровья?
0: Говорят, после обеда закуривает даже сам Аллах. Скажи, когда будет заседание правления?
2: Завтра.
0: Не знаешь, заявление Зайнуддина в Литфунд не будет разбираться на этот раз?
2: Не знаю, да зачем тебе?
0: Расскажу тебе притчу. Когда я был подростком, я пас телят. Телят у меня были смирные. Я свободно лежал на зеленой траве, на солнышке, а они паслись вокруг. И все были довольны. И я, и телята, и хозяйка моих телят. Но потом случилась беда. Один бойкий теленок проведал дорогу в овсяное поле. За ним потянулись и остальные. Моя спокойная жизнь на этом и кончилась. Не мог я отвадить телят от овса, и пришлось не отходить от них ни на шаг. Вот так получилось и с Литфондом для наших поэтов. Жили они спокойно, писали свои книжки, пока не разнюхали про Литфонд. Не знаю, кто из них был самый первый, но теперь-то все они пасутся в Литфонде, как мои телята во все. Про стихи они думают меньше, чем про Литфонд. Утром, вставая с постели, они пишут не стихи, а разные заявления о пособиях. Вот и я хочу написать одно заявление, а вы его направление обсудите.
2: А о чем же, Абуталип? В чем твоя нужда?
0: Ты знаешь, что мое тело не видел еще ни один врач. Но все же я теперь решил взять путевку в санаторий.
2: Можешь считать, что путевка у тебя в кармане. Но не лучше ли вместо Союза писателей тебе обратиться в Верховный Совет Дагестана? Ты ведь член Президиума Верховного Совета. Правительственный санаторий лучше, чем писательский.
0: Нет, Расул. Во-первых, в Верховный Совет меня избрали временно, на 4 года. А писатель я на всю жизнь. А во-вторых, и в том, и в другом санатории все равно будут недостатки. Теперь скажи, кого мне сподручнее будет ругать? Тебя с Хапалаевым или сам Верховный Совет?
2: Тогда пиши заявление, завтра разберем.
0: Заявление-то мне напишет Мирза. Сам я никогда не писал. А уж вы подготовьте путевку.
2: Куда ж ты теперь пойдешь, Абуталип?
0: Хочу сходить в издательство. Говорят, вышла моя новая книга. Надо посмотреть, сынок или дочка.
2: Приходи вечером в педагогический институт. Будет встреча писателей со студентами.
0: Хорошо, приду. А зурну захватить?
2: Ах, Абуталип, ведь ты не зурнач, а поэт. Захвати лучше сборник стихотворений.

Вассалам Вакамам, мир дому твоему человек, рассказавший нам о далеком ауле Цада, где чтут гостя, где помнят мудрость народа, где умеют шутить.

сада, 70 теплых очагов, 70 голубых дымков, поднимающихся в чистое высокогорное небо, белые сакли на черной земле. Перед аулом, перед белыми саклями, зеленые плоские поля. Позади аула поднимаются скалы. Серые утесы столпились над нашим аулом, словно дети, собравшиеся на плоской кровле, чтобы смотреть вниз на свадебный двор.

0: похожего на большую папаху Абу-Талиба.
1: Не вижу я и катков для укатывания кровель. Не вижу, чтобы москвичи сушили сено на крышах. Но если они не сушат сено, то чем же кормят своих коров? Не увидел я ни одной женщины, бредущей с вязанкой хвороста или травы. Не услышал я ни разу пения зурны или ударов в бубен. Можно подумать, что юноши здесь не женятся и не играют свадеб. Сколько я не ходил по улицам этого старинного города, ни разу не увидел ни одного барана. Но спрашивается, что же режут москвичи, когда порог переступит гость? Чем же, если не зарезанным бараном, отмечают они приход гостя? Нет, я хочу жить в своем ауле Цада, где можно в волю поесть хинкалов, сказав жене, чтобы она побольше положила в них чесноку.
2: Много и других недостатков нашел мой отец в Москве, сравнивая ее с родным аулом. Он, конечно, шутил, когда удивлялся, что дома в Москве не залеплены кизяком, но он не шутил, когда великому городу предпочитал свой аул. Он любил свой Цада и не променял бы его на все столицы планеты. Дорогой мой Цада, я объездил мир и увидел много диковинного. Мои глаза разбегались от обилия красоты, не зная, на чем остановиться. Они перескакивали с одного прекрасного храма на другой, с одного прекрасного человеческого лица на другое, но я знал, что как бы ни было прекрасно то, что я вижу сейчас, завтра я увижу нечто еще более прекрасное. Мир, увидишь ли, нет конца. Пусть простят меня пагоды Индии, пирамиды Египта, базилики Италии. Пусть простят мне автострады Америки, бульвары Парижа, парки Англии, горы Швейцарии. Пусть простят мне женщины Польши, Японии, Рима. Я любовался вами, но сердце мое билось спокойно. А если и учащалось его биение, то не настолько, что пересыхало во рту и кружилась голова. Отчего же, когда я снова увидел эти 70 саклей, приютившихся у подножья скал, сердце мое раскачивалось в груди так, что больно ребрам. В глазах моих затуманилось, и голова закружилась, будто я болен или пьян. Неужели маленький дагестанский аул прекраснее Венеции, Каира, Калькутты? Неужели аварка, бредущая по тропинке с вязанкой дров, прекраснее высокорослой белокурой скандинавки? Цада, я брожу по твоим полям, и утренняя холодная роса омывает мои усталые ноги. Даже не в горных ручьях, а в родниках умываю я свое лицо. Говорят, если уж пить, то пить из источника. Говорят также, и мой отец это говорил, что мужчина может встать на колени только в двух случаях: чтобы напиться из родника и чтобы сорвать цветок. Да, Цада – мой родник. Становлюсь на колени, припадаю губами и жадно пью из тебя. Увижу камень и словно прозрачная тень на нем. Это я сам, каким был 30 лет назад. Сижу на камне, пасу овец. На мне лохматая папаха, в руках длинная палка, на ногах.

пыль. Увижу тропинку, и словно прозрачная тень на ней. Это тоже я, каким был 30 лет назад. Зачем-то пошел в соседний аул. Наверное, меня послал отец. На каждом шагу я встречаюсь с самим собой, со своим детством, со своими веснами, цветами, опадающими осенними листьями. Молчаливо сидел я в домах на траурных сходах, весело плясал на свадьбах, услышал много слов и рассказов, которых до сих пор не приходилось слышать.

0: Две вещи должен беречь горец: свою папаху и свое имя. Папаху сбережет тот, у кого под папахой есть голова. Имя сбережет тот, у кого в сердце огонь.
1: Три охотника узнали, что в ущелье недалеко от села скрывается волк. Они решили его поймать и убить. О том, как они его ловили, есть много разных толков в народе. Волк, спасаясь от охотников, забрался в пещеру. Вход в нее был только один, и то очень узкий. Голова пролезет, а плечи нет. Охотники притаились за камнем, свои винтовки нацелили на вход и стали ждать, когда волк вылезет из пещеры. Но волк был, как видно, не дурак, он спокойно отсиживался. Значит, проиграть должен был тот, кому первому надоест сидеть и ждать. Одному охотнику надоело. Он решил как-нибудь протиснуться в пещеру и выгнать оттуда волка. Он подошел к дыре и просунул в нее голову. Охотники долго наблюдали за своим товарищем и удивлялись, почему он не старается пролезть вперед или хотя бы вытащить голову обратно. Наконец им тоже надоело ждать. Они пошевелили охотника и убедились, что головы у него нет. Стали гадать, была ли у охотника голова до того, как он полез в пещеру. Один говорил, что как будто бы была, а другой, что как будто бы не было. Безголовое туловище принесли в аул, рассказали о случившемся, и один старец сказал: судя по тому, что охотник полез в пещеру к волку, головы у него не было уже давно, может быть, с самого рождения. Пошли выяснять ко вдовевшей жене охотника.
2: Откуда мне знать, была ли у мужа голова? Помню только, что каждый год он заказывал себе новую папаху.
3: Абуталиб однажды гостил в Москве. На улице ему понадобилось зачем-то обратиться к прохожему. Скорее всего, спросить, где тут базар. Случилось так, что Абуталиб попал на англичанина. Что же, это неудивительно, на московских улицах немало иностранцев. Англичанин не понял Абуталиба и стал переспрашивать его сначала на английском языке, потом на французском, потом на испанском и, может быть, даже на других языках. Абуталиб же пытался объясниться с англичанином сначала по-русски, потом по-лакски, потом по-аварски, потом по-лезгински, потом по-даргински, потом по-кумыкски. Собеседники разошлись, не поняв друг друга. Один слишком культурный дагестанец, знающий 2,5 английских слова, впоследствии внушал Абуталибу: вот видишь, что значит культура. Если бы ты был покультурнее, то мог бы поговорить с англичанином, понимаешь? Понимаю, ответил Абуталиб. Только почему англичанин должен считаться культурнее меня? Ведь он тоже не знал ни одного языка, на котором пробовал говорить с ним я. Для меня языки народов как звезды на небе. Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба звезду. На то есть солнце. Но пусть сияют и звезды, пусть у каждого человека будет своя звезда. Я люблю свою звезду, мой родной аварский язык. Я верю тем геологам, которые говорят, что и в маленькой горе может оказаться много золота. Да отнимет Аллах у твоих детей язык, на котором говорит их мать, посылала женщина проклятие другой женщине. Расскажу о проклятиях. Когда я писал поэму «Горянка», мне понадобилось проклятие, которое нужно было вложить в уста злой женщине из поэмы. Мне сказали, что в одном далеком ауле живет пожилая горянка, которую никто из соседок не может переругать. Я тотчас отправился к удивительной женщине. Добрым весенним утром, когда не хочется ругаться и проклинать, а хочется радоваться и петь, я переступил порог нужной мне сакли. Простодушно рассказал я старой горянке, зачем пришел.
4: Я хочу услышать от вас проклятие покрепче. Я его запишу и вставлю в поэму.
5: Чтобы отсох твой язык, чтобы забыл ты имя своей любимой, чтобы твои слова не так понял человек, которому тебя послали по делу, чтобы забыл ты сказать слова привета родному аулу, когда будешь возвращаться из далекого странствия, чтобы ветер свистел в твоем рту, когда он останется без зубов. Сын шакала, могу ли я смеяться, да лишит тебя Аллах этой радости, если мне не весело? Дорого ли стоит плач в доме, в котором никто не умер? Могу ли я сочинить тебе проклятие, если меня никто не обидел и не оскорбил? Ступай, не приходи ко мне больше с такими глупыми просьбами.
3: Спасибо, добрая женщина, сказал я и ушел от порога ее сакли. По дороге я думал, если она без всякой злобы, так сказать, сходу выпалила на мою голову такое виртуозное проклятие, что она швырнет в лицо тому, кто ее по-настоящему разозлит. В одном ауле я слышал, как ругались две женщины.
2: Да лишит Аллах твоих детей того, кто мог бы их научить языку.
6: Нет, пусть Аллах лишит твоих детей того, кого они могли бы научить языку.
3: Вот какие страшные бывают проклятия. Но и без всяких проклятий в горах лишается уважения тот человек, который не уважает родного языка. Мать-горянка не будет читать стихи сына, если они написаны на испорченном языке.
7: Проклятье бурдюку дырявому, в котором не хранят вино. Проклятье и кинжалу ржавому, и ржавым ножнам заодно. Проклятие стиху холодному, не греющему башлыку, проклятие вертелу свободному, не жарящемуся шашлыку, проклятие тем, кто и понятия иметь о чести не привык, проклятие, мое проклятие, унизившим родной язык, тому проклятие, в ком презрение не знала совесть на веку. Пусть примет тот мое презрение, кто дверь не отпер кунаку. Будь проклято в любом обличии мне ненавистное вранье, забывшим горские обычаи презрение горское мое. Будь проклят, кто на древе замысла боится света, как сова, и тот, кто клятвенные запросто бросает на ветер слова. В Кавказца, как бы он ни каялся, проклятьем выстрелю в упор, когда бы он начальству кланялся, а не вершинам отчих гор. Будь проклят, кто забыл о матери, или в дом отца принес позор. Будь проклят тот, кто невнимателен к печали собственных сестер. Проклятье лбу тупому медному и тем, кто лести варит мед. Проклятье юнцу надменному, что перед старцем не встает. Проклятье трусу в дни обычные, проклятье дважды на войне. Вам алчны, вам безразличны проклятье с трусом наравне. Мне все народы очень нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ. Да будет проклят друг, которого не дозовешься в час беды, и проклят голос петь готового в любом кругу на все лады.

0: Шел литературный вечер в женском педагогическом институте, где собрались поэты многонационального Дагестана. Я посматриваю по сторонам, а Абуталиба не видно. Пришлось начать вечер без него. На трибуне один поэт сменял другого. Они читали стихи каждый на своем языке. Кто по-лакски, кто по-кумыкски, кто по-лезгински, кто по-аварски. В то время, когда один молодой поэт читал свою поэму, раздались аплодисменты. Оказывается, из-за кулис на сцену вышел Абуталиб Гафуров. Девушки аплодировали ему. Прослушав еще двух поэтов, я дал знак Абуталибу, чтобы он готовился выступать. Абуталиб сразу сделал серьезное лицо, уселся, как перед фотоаппаратом, и начал крутить усы. «Как видишь, готовлюсь», — хотел мне сказать тем самым старый поэт. Выступая, Абуталиб поговорил с девушками немного по-русски, потом на аварском, потом на лакском языках, ибо он все дагестанские языки знает, каждый понемногу. Прочитал по-лакски два стихотворения. Но всю эту свою, так сказать, литературную часть он вел торопливо, как нечто предварительное, как бы предисловие, как бы оставляя время для главного. Остановив жестом руки аплодисменты, Абуталиб спросил у зала: «Хотите, я вам сыграю на своей зурне?» «Хотим, хотим, сыграйте!» – закричали девушки. Абуталиб принес из-за кулис зурну, свирель, и начал потихоньку играть то на одном инструменте, то на другом. Но все понимали, что это лишь подготовка, лишь настройка инструмента, проба голоса. Убедившись, что инструменты налажены, Абуталиб неожиданно взял со стола стакан с водой и вылил воду в зурну. «Прежде чем напиться самому, напои коня», — говорят горцы. «Прежде чем напьешься сам, напои зурну», говорят в горах зурначи. Абуталиб начал играть на зурне, поворачиваясь вместе с ней то в одну, то в другую сторону перед целым залом молодых девушек. Абуталиб был в ударе. Наверное, на всю Махачкалу разносилась в ту ночь зурна Абуталиба. Садясь на свое место в президиуме, Абуталиб простодушно спросил у меня:
1: «Ну, как я играл? Хорошо?»
0: «Хорошо».
1: «Тогда почему же так вяло аплодировал? Сейчас же аплодирую еще».
0: Эти слова Абуталиба были встречены дружным смехом зала. Мне, как ведущему, вечер действительно не очень понравилось, что Абуталиб, замечательный поэт, выступил в роли зурнача. Это все равно, что, например, русский поэт Есенин, вместо того, чтобы читать стихи, пустился бы на сцене в пляс. Плясать-то, наверное, Есенин умел, но ведь всему свое время. Должно быть, я нахмурился, сидя в президиуме, и мало хлопал, чем и вызвал веселую, насмешившую зал реплику Абуталиба. Провожаемые гурьбой девушек, мы спустились по широкой лестнице к гардеробу. Я надел пальто и посмотрел в зеркало. В те годы были модны пальто с высокими прямоугольными подложенными плечами. На мне было как раз такое пальто. Абуталиб увидел меня и покачал головой.
1: «Раньше плечи делались широкими от курдюка, то есть от жирной и здоровой пищи, а теперь от ваты. Раньше песни пели, подыгрывая на кумузе, а теперь читают их по бумажке. Большие изменения произошли в мире. Не нравятся мне они».
0: «Почему опоздал на вечер, Абуталиб?»
1: «Я совсем был готов и уже собрался выйти из дома, как вдруг прибегает из аварского театра артист».
0: «А зачем ты понадобился аварскому театру?»
1: «У них, видишь ли, в спектакле должна быть свадьба. Теперь ведь без свадьбы не бывает ни одного спектакля. А зурнач заболел. Какая же свадьба без зурнача? Вот они и позвали меня поиграть на зурне. Всего на 10 минут. Но пока мы дошли до театра, пока началась свадьба, время-то и прошло. Я им сыграл две таких песни, что зрители забыли про спектакль, слушали только меня. Если бы я играл им весь вечер, они бы сидели и слушали.
0: На месте Абуталиба Гафурова, знаменитого поэта и члена Президиума Верховного Совета Республики, я не пошел бы исполнять роль Зурнача.
1: Не пошел. Абуталиб лучше тебя знает, что ему делать и что не делать.
0: Был ли ты в издательстве? И что твоя книга?
1: Слава Аллаху, книга вышла. Слава Аллаху, денег немного получил. Слава Аллаху, отдал долги. И слава Аллаху, купил гуся.
0: Будешь устраивать Магарыч?
1: Кому?
0: Ну, редактору, художнику, бухгалтеру, ну, всем, кто участвовал в издании книги.
1: Редактору Магарыч? Ему нужно устроить не Магарыч, а Магароч.
0: Магароч по-аварски значит что-то вроде скрутить, надавать колотушек. Абуталиб долго смеялся своей удачной игре слов. Затем он продолжал.
1: А вот женщина, которая дает подписывать договор, там хорошая. Ай, какая хорошая женщина. Этой женщине я сказал большое спасибо.
0: А еще что ты ей сказал? Может быть, преподнес какой-нибудь подарок?
1: Я ей сказал, что если у нее есть какая-нибудь худая, протершаяся, помятая и сломанная посуда, чтобы она принесла ее ко мне. Я ее починю, запаяю, исправлю, и будет как новая.
0: Эта выходка Абуталиба мне не понравилась еще больше, чем игра на зурне в аварском театре. Увидев около забора кучу медного лома, я назло старику спросил. Раньше, когда ты был лудильщиком, эта старая посуда, наверное, здесь не валялась бы. Ты бы ее подобрал и отнес домой.
1: Нет, мне не удалось бы ее взять, Расул. Ее подобрали бы до меня.
0: Навстречу нам попался запоздалый пешеход. Абуталиб, недолго думая, остановил его, попросил табачку, спичек и закурил. Что говорить, не нравилось мне поведение Абуталиба. Народный поэт Дагестана, прославленный на весь родной край человек, член правительства, то играет на сцене как Зурнач, то собирается чинить посуду секретарше в издательстве, то просит табачку у случайного прохожего на вечерней улице Махачкалы. Но я не стал выговаривать старику. Я боялся его обидеть. Вместо этого я сказал ему, ты человек уже старый, Абуталиб. Не лучше ли будет для твоего здоровья, если ты бросишь курить?
1: Ну вот, сегодня бросай курить, завтра бросай лудить, послезавтра бросай играть на зурне. А стихи в таком случае перестанешь писать поневоле, они сами убегут от меня. Они знают и любят Абуталиба, того, который лудильщик, курильщик и зурнач. Если же я перестану быть Абуталибом, то зачем я буду нужен моим стихам? Я Абуталиб Гафуров, а не Расул Гамзатов, который не хочет курить и не умеет лудить, а умеет зато руководить союзом писателей. Я также не Юсуп Хапалаев, не Нурадин Юсупов, не Максим Горький и даже не Зощенко. Где прятаться туру, кроме гор? Куда течь ручью, кроме ущелья? Ты не надевай на меня чужую папаху. И что ты придираешься к моему прошлому? Ну да, я в прошлом зурнач, пастух и лудильщик. Но разве я стыжусь своих прошлых лет? Это ведь тоже был я, Абуталиб. Запомни, Расул, что я тебе сейчас скажу. Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Я оставлял жен, и жены оставляли меня. Но дело, которое я умею делать, не может от меня уйти. И я не могу уйти от него.
0: Да, это был он, старый поэт Абу-Талиб, друг моего отца. Таким он был, и таким нужно его принимать. Если бы он стал другим, он одновременно перестал бы быть и Абу-Талибом, и поэтом. Расскажу еще одну историю, которую можно назвать «Новая квартира Абу-Талиба». Абу-Талиб получил ордер. Прощай, веселый подвал. Наш Абу-Талиб переехал в трехкомнатную квартиру на третьем этаже нового дома по улице Пушкина. Однажды на улице мне повстречался Абу-Талиб. Увидев меня, он сделал вид, что чего-то ищет. Здравствуй, Абу-Талиб. Как живешь на новом месте? Нравится ли квартира?
1: Да вот, который день ищу колокол, чтобы повесить около дома, и звонить, зазывая тебя в гости, сын Гамзата из аула Цада. Трижды я открывал окно в сторону моря и играл на зурне, надеясь, что ты услышишь мою зурну и придешь на ее зов. Но, видно, не обойтись без большого колокола. Пойду искать.
0: Тотчас мы отправились смотреть новое жилище Абу-Талиба. В новом его жилище были одни лишь стены. На полу там и сям лежал скарб Абу-Талиба, перенесенный из подвала. Старая зурна, кумус, старые кузнечные мехи, бог знает, зачем они ему в новой квартире, старые керосинки, тазы, ведра, кувшины, сапоги, тулуп. В квартире не было ни одного стула, ни стола, ни шкафа, ни кровати, никакой мебели вообще. Где же ты пишешь стихи, Абу-Талиб?
1: В этих комнатах я не написал еще ни одного путного стихотворения. Сначала я ходил писать в старый подвал, но теперь его передали художнику под мастерскую. Аллах, свидетель, даже спится мне здесь хуже, чем в том подвале. У меня там и денег шло меньше, и времени было больше. Люди тоже надоедали не так сильно. Редко кто забредет ко мне в тот подвал. Ну, правда, не было видно моря. А теперь вот оно. Всегда перед глазами старого Абу-Талиба. Расскажу тебе, Расул, о двух днях моей жизни. О самом радостном и о самом печальном дне.
0: Расскажи.
1: Видишь ли, Расул, радостных дней у меня, конечно, было немало. Орден дали, я радовался. Ордер дали, я радовался. Когда в 20-м году красные дали мне боевого коня, я радовался. Я ездил с красными и был зурначом отряда. И на боевых дорогах мой конь касался мордой крупа коня нашего командира. И это тоже для меня была радость. Но все же самая первая и самая большая радость была не та. Я был тогда 11-летним мальчиком и пас телят. И вот отец подарил мне первые в жизни чарыки. Не найдется слов, чтобы передать гордость, которая поднималась в моем сердце от этих новых чарыков. Я смело ходил по ущельям, по тем тропинкам, где еще вчера ранил ноги об острые холодные камни. Теперь же я твердо наступал на эти камни, не чувствуя ни боли, ни холода. Моя радость длилась ровно 3 дня, а вслед за ней пришли и самые горькие минуты моей жизни. На 4-й день мой отец сказал: «Ну вот, Абу-Талиб, теперь у тебя есть новые крепкие чарыки, у тебя есть палка, у тебя есть за плечами 11 лет прожитых на земле. Пора тебе отправляться в путь, чтобы самому кормить и одевать себя. Отец сказал, чтобы я шел по аулам и собирал милостыню. В этот час я пережил больше душевных мук, чем за всю остальную жизнь. Слезы и потом падали из моих глаз, но это уже были не такие горькие слезы. Один писатель сказал про меня: Абу-Талиб получил новую квартиру. Посмотрим, какие стихи он в ней напишет. Как будто я не знаю, что стихи не зависят от квартир. Поэт сам квартира для своих стихов. Сердце поэта – вот где жилище его поэзии. Во мне живут все и радостные, и горестные мгновения моей жизни. А где живу я сам, не имеет значения.
0: Квартира Абу-Талиба произвела на меня сильное впечатление. Я рассказал о ней руководителям Дагестанской республики, и было решено использовать часть гонорара Абу-Талиба за его книгу «Ласточки летят на юг», чтобы купить для новой квартиры поэта новую хорошую мебель. Была создана оперативная тройка. Директор Дагестанского книжного издательства, министр торговли и я. Мы должны были найти всю необходимую мебель, купить ее и перевести на квартиру Абу-Талиба. Все переговоры с ним, которые могли возникнуть по ходу дела, было поручено вести мне. Мы втроем объездили все склады Махачкалы и подобрали, что нужно. Спальню пусть отдыхает с удовольствием наш народный поэт. Столовую пусть он вкусно ест и сладко пьет. Мы думали, что, получив всю нашу мебель и расставив ее, Абу-Талиб прибежит, чтобы рассыпаться в благодарностях. Но от него не прилетело к нам и простого спасибо или хотя бы подтверждения, что мебель уже на месте. Тогда мы сами решили пойти проведать Абу-Талиба и посмотреть, как он распорядился нашими покупками. Стучаться нам не пришлось, так как дверь в квартиру была открыта. Мы вошли в комнату. Рядом с обеденным столом, на полу, на ковре, сидел Абу-Талиб со своей семьей. Они сидели на корточках кружком, перед ними на газете лежала еда. Абу-Талиб хлебал кефир из тарелки. Абу-Талиб поглядывал на полированный обеденный стол, как на девушку, которая набивается в объятия, но обнимать которую он, Абу-Талиб, не имеет никакого желания. В другой комнате мы увидели прекрасный письменный стол. На нем лежали нетронутыми бумага, ручка, стояла чернильница. Эти предметы, как, впрочем, и сам стол, походили скорее на музейные экспонаты, нежели на предметы обихода. В противоположном конце комнаты на полу лежали листочки бумаги, исписанные арабским шрифтом. Что же, Абу-Талиб, разве ты не умеешь пользоваться современным алфавитом?
1: Умею, но привык писать по-старому. Сначала напишу арабским шрифтом, а потом для редактора переписываю по-нашему, вроде бы как перевожу сам себя. И на кровати еще ни разу не спал. Напрасно только вы покупали такие дорогие вещи. А что кровать? В первое время, в первый год моей жизни в городе, я вместо подушки клал горный камень и спал крепче, чем на подушке. Спать на камне я привык, когда пастелят.
0: Значит, ты недоволен обстановкой, которую мы тебе подобрали? Этим кабинетом, этими стульями, столом, шкафом?
1: Мебель очень хороша, очень. Но она больше подошла бы для моего соседа Готфрида Гасанова.
0: хороший человек, Готфрид Гасанов?
1: Может быть, он и хороший человек, но мы с ним не ладим.
0: Почему же?
1: Слишком уж он культурен. Кроме того, я слишком деревенский, а он слишком городской. Я слишком горный, а он слишком равнинный. Папахи у нас тоже разные. Наверное, не одинаковые и головы. Я сын своей земли, а он сын своего ремесла. Он терпеть не может мою зурну и ее песни, а я терпеть не могу его пианино и его симфонии. Стараюсь получить удовольствие от его музыки и не могу. И он тоже. Только я возьму в руки зурну, он уже стучит. Абуталиб, мешаешь работать. Я ему нарочно говорю, что это, мол, не я, а радио. И правда, были случаи. Он стучался ко мне, когда по радио играла зурна. Выходит, он запрещает мне не только самому играть на зурне, но и слушать игру зурны по радио. Одним словом, не похожи мы друг на друга. Ко мне приезжает гость из гор, из аулов с хурджинами, а к нему из Москвы с портфелями. У меня для гостей буза и хинкалы с чесноком, а у него коньяк и кофе. Я хожу на базар, а он в магазин. Когда я сплю, он пишет. Когда он спит, я пишу. Он любит цветы, которые растут на городской клумбе, а я люблю цветущие травы на высокогорных лугах. Слышите, он и сейчас играет какую-то свою симфонию. Нельзя ли Расул провести ко мне телефон?
0: Зачем тебе телефон, если ты отказываешься даже от письменного стола и кровати?
1: По телефону я буду играть на своей зурне. Иногда Николаю Тихонову в Москву, иногда председателю нашего колхоза. Должен же председатель знать, что моя зурна поет все те же самые песни. Послушав мою зурну по телефону, председатель поймет, что в моей городской квартире живут звуки и запахи наших гор.
0: Полно, Абуталиб. Твои мелодии, напоенные ароматами гор, и без телефона долетают и до Москвы, и до родного аула, и до всех дагестанских аулов, и во все стороны белого света. Они летят выше гор.

Предлагаем вашему вниманию эстрадный концерт с участием Анны Вески, Альгиса и Вальдемараса Франконисов, вокально-инструментального ансамбля «Гая».

В исполнении оркестра легкой музыки литовского радио и телевидения прозвучала пьеса Гуннара Розенберга. Поют Альгис и Вальдемарас Франконисы. Послушайте песню Альгимантаса Рауданикиса на слова Пятра Сагауле «Мой дом».

Нашу программу продолжает Анне Вески. Песня Павла Айданицкого на слова Игоря Кохановского «Радоваться жизни».

выступает вокально-инструментальный ансамбль «Гая». Песня Полада «Бюльбюль-Оглы» на слова Александра Дмаховского «Твоя дорога».

И в заключении нашей программы прозвучит праздничный вальс Григория Суруса. Играет оркестр Белорусского радио и телевидения.

0: 3 марта во всех комнатах английского клуба стоял стон разговаривающих голосов, и как пчелы на весеннем пролете сновали взад и вперед, сидели, стояли, сходились и расходились в мундирах, фраках и еще кое-кто в пудре и кафтанах члены и гости клуба. Пудренные в чулках и башмаках ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение гостей и членов клуба, чтобы предложить свои услуги. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по известным, привычным местам и сходились в известных, привычных кружках. Малая часть присутствовавших состояла из случайных гостей, преимущественно молодежи, в числе которой были Денисов, Ростов и Долохов, который был опять семеновским офицером. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почтительности к старикам, который как будто говорит старому поколению: «Уважать и почитать вас мы готовы, но помните, что все-таки за нами будущность». Несвицкий был тут же, как старый член клуба. Пьер, по приказанию жены, отпустивший волоса, снявший очки, одетый по-модному, но с грустным и унылым видом, ходил по залам. Его, как и везде, окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с привычкой царствования и рассеянной презрительностью обращался с ними. По годам он бы должен был быть с молодыми. По богатству и связям он был членом кружков старых почтенных гостей, и потому он переходил от одного кружка к другому. Граф Илья Андреевич Ростов озабоченно, торопливо похаживал в своих мягких сапогах из столовой в гостиную, поспешно и совершенно одинаково здороваясь с важными и неважными лицами, которых он всех знал, и изредка отыскивая глазами своего стройного молодца сына, радостно останавливал на нем свой взгляд и подмигивал ему. Молодой Ростов стоял у окна с Долоховым, с которым он недавно познакомился и знакомством которого он дорожил. Старый граф подошел к ним и пожал руку Долохову. «Ко мне милости прошу. Вот ты с моим молодцом знаком, вместе там, вместе геройствовали». Но не успел еще договорить, как все зашевелилось, и прибежавший лакей с испуганным лицом доложил: «Пожаловали». В дверях передней показался Багратион, без шляпы и шпаги, которую он по клубному обычаю оставил у швейцара. Он был в новом узком мундире с русскими иностранными орденами и с георгиевской звездой на левой стороне груди. Он, видимо, сейчас перед обедом подстриг волосы и бакенбарды, что невыгодно изменило его физиономию. На лице его было что-то наивно праздничное, дававшее в соединении с его твердыми мужественными чертами даже несколько комическое выражение его лицу. Он шел, не зная, куда девать руки, застенчиво и неловко по паркету приемной. Ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед курским полком в Шенграбине. Граф Илья Андреевич, проталкиваясь через толпу, вышел из гостиной и через минуту явился, неся большое серебряное блюдо, который он поднес князю Багратиону. На блюде лежали сочиненные и напечатанные в честь героя стихи. Багратион, увидав блюдо, испуганно оглянулся, как бы отыскивая помощи, но во всех глазах было требование того, чтобы он покорился. Чувствуя себя в их власти, Багратион решительно обеими руками взял блюдо и сердито, укоризненно посмотрел на графа, подносившего его. Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо, а то бы он, казалось, намерен был держать его так до вечера и так идти к столу. И обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту», как будто сказал Багратион, и, устремив усталые глаза на бумагу, стал читать с сосредоточенным и серьезным видом. Сам сочинитель взял стихи и стал читать. К Князь Багратион склонил голову и слушал. «Славь, так у Александра век, и охраняй нам Тита на престоле, будь купно, страшный вождь и добрый человек, Рифей в отечестве, а цесарь в бранном поле. Да счастливый Наполеон, познав через опыты, каков Багратион, не смеет утруждать алкидов русских боли». Но еще он не кончил стихов, как громогласный дворецкий провозгласил: «Кушанье готово». Дверь отворилась, загремел из столовой польской гром победы «Раздавайся, веселися, храбрый Рос», и граф Илья Андреевич, сердито посмотрев на автора, продолжавшего читать стихи, раскланялся перед Багратионом. Все встали, чувствуя, что обед был важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. Перед самым обедом граф Илья Андреевич представил князю своего сына. Багратион, узнав его, сказал несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреевич радостно и гордо оглядывал всех, в то время как Багратион говорил с его сыном. Николай Ростов с Денисовым и новым знакомцем Долоховым сели вместе почти на середине стола. Граф Илья Андреевич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угащивал князя, олицетворяя в себе московское радушие. Труды его не пропали даром. Обеды его, постный и скоромный, были великолепны, но совершенно спокоен он все-таки не мог быть до конца обеда. Он подмигивал буфетчику, шепотом приказывал лакеям и не без волнения ожидал каждого знакомого ему блюда. Все было прекрасно. Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел, и много пил, как и всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день какая-то большая перемена. Он молчал все время обеда, и щурясь, и морщась, глядел кругом себя или, остановив глаза с видом совершенной рассеянности, потирал пальцем переносицу. Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего происходящего вокруг него и думал о чем-то одном, тяжелом и неразрешенном. Этот неразрешенный, мучивший его вопрос, были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано с той подлой шутливостью, которой свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного его. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая все прошедшее своей жены, ее отношение с Долоховым, Пьер видел ясно, что то, что сказано было в письме, могло быть правда. Могло, по крайней мере, казаться правдой, ежели бы это касалось не его жены. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено все после кампании, вернулся в Петербург и приехал к нему. Пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и дал ему взаймы денег. Пьер вспомнил, как Элен, улыбаясь, выражала свое неудовольствие за то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил ему красоту его жены, и как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними. «Да, он очень красив, — думал Пьер, — я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтобы осрамить мое имя и посмеяться надо мной именно потому, что я хлопотал за него и презрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно бы придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда. Но я не верю, не имею права и не могу верить. Он вспоминал то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека или убивал из пистолета лошадь ямщика. Это выражение часто было на лице Долохова, когда он смотрел на него. «Да, он бритер», — подумал Пьер. «Ему ничего не значит убить человека. Ему должно казаться, что все боятся его. Ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно, я боюсь его», — думал Пьер. И опять при этих мыслях он чувствовал, как что-то страшное и безобразное поднималось в его душе. Долохов, Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень веселы. Ростов весело переговаривался со своими двумя приятелями, из которых один был лихой гусар, другой известный бритер и повес, и изредка насмешливо поглядывал на Пьера, который на этом обеде поражал своей сосредоточенную, рассеянную, массивную фигурой. Ростов недоброжелательно смотрел на Пьер, во-первых, потому что Пьер в его гусарских глазах был штатский богач, муж-красавец, вообще баба. Во-вторых, потому что Пьер в сосредоточенности и рассеянности своего настроения не узнал Ростова и не ответил на его поклон. Когда стали пить за здоровье государя, Пьер, задумавшись, не встал и не взял бокала. «Что же вы?» – закричал ему Ростов, восторженно озлобленными глазами глядя на него. «Разве вы не слышите? Здоровье государя-императора!» Пьер, вздохнув, покорно встал, выпил свой бокал и, дождавшись, когда все сели, с своей доброй улыбкой обратился к Ростову. «А я вас и не узнал», – сказал он. Но Ростову было не до этого. Он кричал «Ура!». «Что же ты не возобновишь знакомство?» – сказал Долохов Ростову. «Бог с ним, дурак!» – сказал Ростов. «Надо лелеять мужей хорошеньких женщин», – сказал Денисов. Пьер не слышал, что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся.
1: «Ну, теперь за здоровье красивых женщин», – сказал Долохов и с серьезным выражением, но с улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру. «За здоровье красивых женщин, Петруш!»
0: «И их любовников», — сказал он.
1: Пьер, опустив глаза, пил из своего бокала, не глядя на Долохова и не отвечая ему. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов перегнулся, выхватил листок из его рук и стал читать. Пьер взглянул на Долохова. Зрачки его опустились. Что-то страшное и безобразное, мутившее его во все время обеда, поднялось и овладело им. Он нагнулся всем тучным телом через стол. «Не смейте брать!» – крикнул он. Услыхав этот крик и увидав, к кому он относился, несвицкий сосед с правой стороны, испуганно и поспешно обратились к Безухову. «Полноте! Полно! Что вы!» – шептали испуганные голоса. Долохов посмотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами, с той же улыбкой, как будто он говорил: «А вот это я люблю!» «Не дам!» – проговорил он отчетливо. Бледный, с трясущейся губой Пьер рванул лист.
2: «Вы, негодяй! Я вас вызываю!» — проговорил он и, двинув стул, встал из-за стола. В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова,
1: Он почувствовал, что вопрос о виновности его жены, мучившей его эти последние сутки, был окончательно и, несомненно, решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы Денисова, чтобы Ростов не вмешивался в это дело, Ростов согласился быть секундантом Долохова и после стола переговорил с Несвицким, секундантом Безухова, об условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Ростов с Долоховым и Денисовым до позднего вечера просидели в клубе, слушая цыган и песенников. На другой день в 8 часов утра Пьер с Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова. Пьер имел вид человека, занятого какими-то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал эту ночь. Он рассеянно оглядывался вокруг себя и морщился, как будто от яркого солнца. Два соображения исключительно занимали его. Виновность его жены, в которой после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него человека. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте», — думал Пьер. «Даже, наверное, я бы сделал то же самое. К чему же эта дуэль? Это убийство. Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда-нибудь», — приходило ему в голову. Но именно в те минуты, когда ему приходили такие мысли, он с особенно спокойным и рассеянным видом, внушавшим уважение смотревшим на него, спрашивал: «Скоро ли и готово ли?» Когда все было готово, сабли воткнуты в снег, означая барьер, до которого следовало сходиться, и пистолеты заряжены, Несвицкий подошел к Пьеру. «Я бы не исполнил свои обязанности, граф, — сказал он робким голосом, — и не оправдал бы доверия и чести, которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом, ежели бы я в эту важную минуту, очень важную минуту, не сказал вам всей правды. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин и что не стоит того, чтобы за него проливать кровь. Вы были неправы, вы погорячились. Ах да, ужасно глупо, — сказал Пьер. — Так позвольте мне передать ваше сожаление. Я уверен, что наши противники согласятся принять ваши извинения, — сказал Несвицкий. — Так же, как и другие участники дела, как и все в подобных делах, не веря еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли. Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с одной стороны не было. Позвольте мне переговорить. — Нет, а о чем же говорить, — сказал Пьер. — Все равно. — Так готово, — прибавил он. — Вы мне скажите только, как, куда ходить и стрелять куда, — сказал он, неестественно кротко улыбаясь. Он взял в руки пистолет, стал расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он не хотел сознаваться. — Ах да, вот так, я знаю. Я забыл только, — говорил он. — Никаких извинений. — Ничего, — решительно говорил Долохов Денисову, который с своей стороны тоже сделал попытку примирения и тоже подошел к назначенному месту. Место для поединка было выбрано в шагах 80 от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой истаявшим, отстоявших последние дни оттепели снегом. Противники стояли в шагах в 40 друг от друга, у краев поляны. Секунданты, размеряя шаги, проложили отпечатавшиеся по мокрому глубокому снегу следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в 10 шагах друг от друга. Оттепель и туман продолжались, за 40 шагов ничего не было видно. Минуты 3 все было уже готово, и все-таки медлили начинать. Все молчали. «Ну, начинать?» — сказал Долохов. Что ж, сказал Пьер, все так же улыбаясь. Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Денисов первый вышел вперед до барьера и провозгласил: «Так как противники отказались от примирения, то не угодно ли начать, взять пистолеты и по слову три начинать сходиться? Раз, два, три!» Сердито прокричал Денисов и отошел в сторону. Оба пошли по протоптанным дорожкам все ближе и ближе, в тумане узнавая друг друга. Противники имели право, сходясь до барьера, стрелять, когда кто захочет. Долохов шел медленно, не поднимая пистолета, вглядываясь своими светлыми, блестящими, голубыми глазами в лицо своего противника. Рот его, как и всегда, имел на себе подобие улыбки. При слове «три» Пьер быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо, боясь, как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова и, потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение. Но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из-за дыма показалась его фигура. Одной рукой он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов подбежал и что-то сказал ему. «Нет, нет», — проговорил сквозь зубы Долохов, — «нет, не кончено». И, сделав еще несколько падающих, ковыляющих шагов до самой сабли, упал на снег подле нее. Левая рука его была в крови, он обтер ее о сюртук и оперся ею. Лицо его было бледно, нахмурено и дрожало. «Пожалуй», — начал Долохов, но не мог сразу выговорить. «Пожалуйте», — договорил он с усилием. Пьер, едва удерживая рыдание, побежал к Долохову и хотел уже перейти пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул: «К барьеру!» И Пьер, поняв, в чем дело, остановился у своей сабли. Только 10 шагов разделяло их. Долохов опустился головой к снегу, жадно укусил снег, опять поднял голову, поправился, подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и сосал его. Губы его дрожали, но все улыбаясь. Глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться.
2: «Боком! Закройтесь пистолетом!» — проговорил Несвицкий. «Закройтесь!» — не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику. Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкую грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова. «Мимо!» — крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом к низу. Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова. «Глупо! Глупо смерть! Ложь!» — твердил он морщась.
1: Несвицкий остановил его и повез домой. Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова. Долохов молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали. Но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и, с трудом приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно нежное выражение лица Долохова. «Ну что, как ты чувствуешь себя?» – спросил Ростов.
3: «Скверно.
1: Но не в этом дело, друг мой», – сказал Долохов прерывающимся голосом. «Где мы?» «Мы в Москве, я знаю. Я ничего, но я убил ее. Убил. Она не перенесет этого. Она не перенесет». «Кто?» – спросил Ростов. «Мать моя. Моя мать, мой ангел. Мой обожаемый ангел, мать!» И Долохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что, ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее. Ростов поехал вперед исполнять поручение и, к великому удивлению своему, узнал, что Долохов, этот буян, бритер Долохов, жил в Москве со старушкой-матерью и горбатую сестрой, и был самый нежный сын и брат. Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном отцовском кабинете, в том самом, в котором умер граф Безухов. Он прилег на диван и хотел заснуть для того, чтобы забыть все, что было с ним, но не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы с открытыми плечами и усталым страстным взглядом. И тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде. И то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег. «Что же было?» – спрашивал он сам себя. «Я убил любовника, да. Убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? От того, что ты женился на ней», – отвечал внутренний голос. «Ну, в чем же я виноват?» – спрашивал он. «В том, что ты женился, не любя ее, в том, что ты обманул и себя, и ее». И ему живо представилась та минута после ужина у князя Василия, когда он сказал эти не выходившие из него слова: «Я вас люблю». «Все от этого. Я и тогда чувствовал», — думал он, — «я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права». Так и вышло. Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12 часу дня в шелковом халате пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастью своего принципала.
4: «А сколько раз
1: Я гордился ею, гордился ее величавою красотой, ее светским тактом, думал он. Гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург. Гордился ее неприступностью и красотой. Так вот, чем я гордился. Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности, отсутствия всяких пристрастий и желаний. А вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина. Сказал себе это страшное слово, и все стало ясно. Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая-нибудь дура, поди сам попробуй, убирайся», — говорила она. Часто, глядя на ее успех, в глазах старых и молодых мужчин и женщин Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. «Да, я никогда не любил ее», — говорил себе Пьер. «Я знал, что она развратная женщина», — повторял он сам себе, но не смел признаться в этом. И теперь Долохов. Вот он сидит на снегу и насильно улыбается и умирает. Может быть, притворным каким-то молодечеством, отвечая на мое раскаяние. Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он перерабатывал один в себе свое горе. «Она во всем одна виновата», — говорил он сам себе. «Но что же из этого? Зачем я себя связал с нею? Зачем я ей сказал, это я вас люблю, которой была ложь? Еще хуже, чем ложь, — говорил он сам себе, — я виноват и должен нести, что позор имени, несчастье жизни. Все вздор, — подумал он, — и позор имени, и честь, все условно, все независимо от меня. Жив и живи, завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?» Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она, и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу и должен был опять вставать, двигаться и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи. «Зачем я сказал ей, я вас люблю?» — все повторял он сам себе. Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтобы ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с ней. Утром, когда камердинер, внося кофе, вошел в кабинет, Пьер лежал на атаманке и с раскрытой книгой в руке спал. Он очнулся и долго испуганно оглядывался, не в силах понять, где он находится. «Графиня приказала спросить, дома ли ваше сиятельство?» – спросил камердинер. Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня в белом атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах, две огромные косы огибали два раза ее прелестную голову, вошла в комнату спокойно и величественно. Только на мраморном, несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она со своим все выдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофе и вышел. Пьер робко через очки посмотрел на нее. И как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать, но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно, и опять робко взглянул на нее. Она не села и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая, пока выйдет камердинер. «Это еще что? Что вы наделали? Я вас спрашиваю», — сказала она строго.
3: «Я?
1: Что я?» — сказал Пьер.
3: «Вот храбрец отыскался. Но отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что, я вас спрашиваю?»
1: Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить.
3: «Коли вы не отвечаете, то я вам скажу», — продолжала Элен. «Вы верите всему, что вам скажут. Вам сказали, — Элен засмеялась, — что Долохов мой любовник», — сказала она по-французски, со своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово. «И вы поверили. Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак, que vous êtes un sot. Так это все знали? К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы? К тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете? Или он все более и более возвышала голос и одушевлялась? Который лучше вас во всех отношениях? Не говорите со мной, умоляю, — хрипло прошептал Пьер.
1: Отчего мне не говорить? Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников.
3: «А я этого не сделала», — сказала она. Пьер хотел что-то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражение она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту. Грудь его стесняла, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно. «Нам лучше расстаться», — проговорил он прерывисто.
1: «Расстаться, извольте. Только ежели вы дадите мне состояние, — сказала Элен. —
3: Расстаться. Вот чем испугали». Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней. «Я тебя убью!» — закричал он и, схватив со стола мраморную доску, с неизвестной еще ему силой сделал шаг к ней и замахнулся на нее. Лицо Элен сделалось страшно. Она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и с раскрытыми руками, подступая к Элен, закричал: «Вон!» Таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы Элен не выбежала из комнаты.
0: Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло большую половину его состояния, и один уехал в Петербург.
4: Мы с вами послушаем волшебную историю Кристиана Пино, которая называется «Сказка про растаявшую фею». Она прозвучит в переводе Мартынова, а исполнит ее артисты Татьяна Михалевкина и Вячеслав Захаров.

0: Если в прекрасную весеннюю ночь вы посмотрите на небо, может быть, вам удастся заметить очень далекую маленькую планету, излучающую приятный розовый свет.
1: Поскольку эта планета безымянная, мы будем называть ее просто звездочкой. В безмятежной, чистой атмосфере звездочки живут феи, которые некогда обитали на Земле. Им пришлось покинуть нашу планету из-за войн, ненависти, эгоизма и всех прочих проявлений людской злобы.

0: На звездочке существовал строгий закон. Феи могли интересоваться жизнью других планет, посещать их невидимками по ночам, но им запрещалось перевоплощаться в людей под угрозой вечного изгнания со звездочки.
1: И вот, несмотря на этот строгий закон, фея по имени Розетта попросила разрешения возвратиться на Землю.
0: Она влюблена,
1: говорили между собой феи.
0: Дитя мое,
1: мягко сказала королева фей,
0: все мы нежно вас любим. Неужели вы пожертвуете нашей искренней и вечной дружбой ради какого-то каприза? Милостливая государыня, я хочу жить на земле,
1: сказала Розетта.
0: Дитя мое, даже самая искренняя любовь длится не больше жизни. Не покидайте нашей идеальной планеты, где вы не слышите ни жалоб, ни клеветы,
1: продолжала королева фей.
0: Милостивая государыня, я хочу жить на земле,
1: сказала Розетта.
0: Дитя мое, неужели вы не понимаете, что вам предстоит утратить? Ведь вы знаете землю. Вы проводите целые вечера гораздо больше, чем другие феи около смертных, стараясь их утешить и направить на путь истинный. Часто ли вам удавалось сделать это? Наконец, Розетта, вы рисуете в облаках такие красивые картины. Вы создаете из редких металлов прелестные резные кубки и украшения. Разве вы сумеете жить в мире убогих домов и казенных памятников? Милостивая государыня, я хочу жить на земле,
1: сказала Розетта.
0: Дитя мое, поскольку вы настаиваете на своем желании, я не имею права препятствовать вам. Но я могу поставить вам самые жесткие условия. И это сделаю, чтобы вашему примеру не последовали другие безрассудные феи. Вы отправитесь на землю и превратитесь в женщину. Но ваше тело будет сделано из едва теплого воска. Поэтому вам придется жить только в холодных странах, никогда не подходить к огню и оберегать себя от солнечных лучей. Иначе вы растаете, и ваше тело безвозвратно исчезнет, так как вам больше никогда не разрешится принять человеческий облик. Кроме того, отныне и навсегда наша звездочка закрыта для вас. Принимаете ли вы эти условия? Милостивая государыня, я хочу жить на земле,
1: сказала Розетта.
0: Прощайте, дитя мое. Подруги поручили мне передать вам несколько золотых монет, букетик фиалок, который будет жить столько же, сколько вы. И это платье из тонкого муслина, сотканное ими. Сейчас фея Иоланта проводит вас до земли. Где вы желаете опуститься? Милостивая государыня, около моего возлюбленного,
1: ответила Розетта.

0: На следующий день Розетту разбудил не чудесный свет звездочки, а бедный земной рассвет. В этот же вечер фея сидела на скамье в неуютном вагоне, уносившем на юг ее возлюбленного Франсуа. На ее коленях лежал букетик фиалок, глаза горели вдохновением, длинные пальцы сжимали грубую обивку скамьи. На следующий день Розетта взошла на борт большого корабля, на котором Франсуа отправлялся к месту своей службы. С виду она казалась беспечной молодой женщиной. Да и что значила для нее смерть, если мысли ее витали в мире вечности? Погода была немного пасмурная, с моря дул легкий прохладный ветер.
1: Маленькая фея стояла, опершись на перила, и чувствовала себя счастливой. Резкие запахи морского порта казались ей приятнее благоуханий страны фей. Все вокруг было прекрасно. Помятые медные части корабля, старые небритые моряки, сама жизнь.
0: Кто из них заговорил первым? Я не знаю. То ли Розетта первой улыбнулась Франсуа, то ли Франсуа расставил для нее шезлонг. Но так или иначе, вечером молодые люди беседовали в окружении моря и звезд, словно они были знакомы всегда.
1: На юге поднялась звездочка, от которой исходил небывалый яркий свет. Но до Розетты, которая видела только глаза своего друга, не дошли сигналы ее далеких подруг. Феям не дано изведать блаженство подобной ночи. Молодые люди, убаюканные ласковым плеском волн, оставались до рассвета вдвоем на палубе. Когда в небе занялась заря, Франсуа прервал очарование, сказав:
0: «Вам же холодно. У вас замерзли руки. Пора вернуться в каюту».
1: «Нет, мне никогда не бывает холодно. Я боюсь только жары», —
0: живо ответила Розетта.
1: Франсуа рассмеялся.
0: «Тогда вам необходимо сойти в ближайшем же порту и сесть на

0: Его удивляло, что она не рассказывает ему ничего о себе, не показывает своих фотографий. Через несколько дней Франсуа заметил, что Розетта изменилась. Она похудела. Глаза ее впали. Голос стал дрожащим. Взгляд тревожным. Розетта успокоила его.
1: Это пустяки, Франсуа. Мне надо просто привыкнуть к жаре.
0: На седьмой день плавания с Розеттой произошел обморок. Но она запретила звать судового врача.
1: Ближайшая остановка предполагалась не раньше, чем через неделю. А отклониться от маршрута ради больной пассажирки капитан не согласился.
0: Раз уж она не хочет видеть доктора, проворчал он, пусть заботится о себе сама. Франсуа был в отчаянии, чувствуя себя бессильным перед этим странным заболеванием. На девятый день к нему вернулась надежда. Случилась сильная буря, стало прохладнее, и Розетта ожила.
1: Она поднялась на палубу, прелестная и веселая. Но она настолько исхудала, что муслиновое платье болталось на ней, как на палке.
0: В этот вечер Франсуа просил Розетту стать его женой.
1: Она ничего не ответила, только нежно обняла его. И ее глаза были полны радости и отчаяния.
0: Увы, на десятый день солнце было палящим, как никогда, и каюты перестали служить достаточным убежищем от жары.
1: Розетта пыталась защитить свое тело и лицо с помощью шерстяных одеял и льда, но ее подтачивал внутренний огонь. Она поняла, что гибнет. В полдень она взглянула на себя в зеркало и увидела лишь тонкое личико и высохшее тело. Ей не хотелось в таком виде показываться Франсуа. Она знала, что в это время он спит, набирая сил для того, чтобы бодрствовать около нее всю ночь. Поэтому она спокойно надела в последний раз свое небесное платье, ставшее ей слишком широким, поднялась на палубу и, спрятавшись от посторонних взоров, подставила себя знойным лучам после полуденного солнца.
0: В обеденный час один из матросов принес Франсуа подобранное им муслиновое платье. Обеспокоенный Франсуа побежал в каюту Розетты. В ней было пусто.
1: Лишь на столе лежал букетик поблекших фиалок.

0: Звездочка по-прежнему сияет для тех, кто умеет смотреть на небо.
1: Розетта так и не смогла вернуться на нее. Но королева-фея не захотела, чтобы она вечно блуждала по безграничным просторам Вселенной.
0: Если вы увидите падающую звезду, более розовую и яркую, чем остальные, знайте, что на ней нашла приют одинокая душа маленькой растаявшей феи.

Сказку про растаявшую фею Кристиана Пино исполнили Татьяна Михалевкина и Вячеслав Захаров. Запись 1994 года.

Итак, в нашем распоряжении снова, как обычно, 45 минут эфирного времени. На магнитофонах ждут своей очереди музыкальные записи. Одной из них мы и откроем программу.

Это были оркестр и хор Рэя Коннифа с пьесой «Экстаз». Композиция самого дирижера. Не правда ли, неожиданная для Коннифа запись? Но ведь он всегда экспериментирует, ищет новые формы, звучания, старается расширить рамки, казалось бы, давно установившегося и привычного Рэй Конниф саунда, звука Рэя Коннифа. Нашу программу продолжает венгерский вокально-инструментальный ансамбль «Пирамис» – «Пирамида». Имена его участников – Петер Галлей, Миклош Кёвеш, Шандор Ревеш, Лайош Сом, Янош Заводи. И хотя стаж выступлений квинтета невелик, а дискотека его включает всего два альбома, можно с уверенностью сказать, что «Пирамис» занимает сегодня одно из ведущих мест на венгерской эстраде. А ведь в этой стране сейчас много прекрасных эстрадных ансамблей. Итак, выступает квинтет «Пирамис». Песня «Подарок».

Еще один участник, точнее, участница нашей передачи, молодая японская певица Момое Ямагучи. Хотелось бы поподробнее рассказать о ней, но японские фирмы, покупающие права на записи артистов, а фактически и их самих, неохотно раскрывают предэстрадные биографии своих подопечных. Ведь тогда пришлось бы рассказать о тяжелой работе, о невероятной ежедневной конкурентной борьбе. «Не все золото, что блестит», поет Момое Ямагучи. И в ее песне глубокий жизненный смысл.

Вышла в свет новая пластинка известного ансамбля «Сантана». Буквальный перевод ее названия – «Внутренние секреты». Вот как пишет об ансамбле журналист-международник Олег Феофанов, автор нескольких книг о современной музыке Запада. «Сантана поражает богатством, сочностью звучания. Музыкальная основа его – народная музыка Латинской Америки. Это чувствуется и в мелодиях пьес, и в их ритмах, и даже в самой структуре произведений. Вокальная сторона исполнения отработана с такой же тщательностью, как и инструментальная. Слова песен лирические, мелодии прозрачные. Звуковые эффекты, которыми пользуется группа, всегда органически связаны с темой. Слушая Сантану, нельзя не подумать о том, насколько народная музыка обогащает современную рок-музыку. «Бурная погода» – песня с новой пластинки Сантаны. Солист Грег Уолкер.

Ансамбль Сантана объединил талантливых музыкантов. Однако его душой является сам Карлос Сантана, мексиканец по происхождению, гитарист-виртуоз. Его поющая гитара страстная, темпераментная, энергичная. Композиция из двух мелодий «Жизнь хозяйка» и «Праздник» солирует Карлос Сантана.

Только что прозвучали новейшие записи ансамбля «Сантана». А вот запись из нового альбома француза Пьера Гросшоля, в котором собраны его лучшие песни прошлых лет. Одна из них «Мама Лу».

В эфире эстрадная программа «Ритмы планеты». Выступает итальянская певица Мина. Песня «Мечта».

Сегодня мы хотим выполнить обещание, данное в предыдущей передаче, рассказать о новом альбоме австралийского трио «Bee Gees». Пока музыкальная критика обсуждала феномен «Bee Gees», необыкновенный взлет популярности ансамбля, определившийся прежде всего успехом музыки к фильму «Лихорадка субботней ночи», братья Джибб готовили к выпуску очередной новый альбом. 9 месяцев с марта по ноябрь прошлого года продолжалась работа в студиях звукозаписи. И вот альбом вынесен на суд слушателей. «Какое счастье!» — одна из новых песен «Bee Gees».

В этой новой пластинке братья Джип опять продемонстрировали незаурядное композиторское и вокальное мастерство, что уже обеспечило их альбому скорый и шумный успех в разных странах. До тех пор, пока. Лирическая песня из этого диска. –

Наибольший успех в новом альбоме «Bee Gees» выпал на долю песни «Трагедия». Лирический текст, красивая мелодия удачно обрамлены звучанием инструментов, эмоционально, выразительно и исполнение.

Рассказом о новом диске ансамбля Bee Gees мы и завершим знакомство с некоторыми новинками нашей фонотеки. Эту передачу подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел программу Николай Мартон. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: Лето 1937 года. Московская коммунальная квартира. Слева кусок коридора с телефоном над сундуком. Справа комната Державина. В окне вечерняя Москва. Где-то у соседей заливается радио. Дверь в комнату открывается. На пороге Людмила.
1: О, сон или явь?
2: Папа не приходил?
1: А он собирался?
2: Я ему сказала, что пойду к тебе. Он должен зайти. Мне дом не сиделось.
1: Так ты бы меня хоть предупредила, у меня же в закромах-то шаром покати.
2: Ах, оставь, ты кому это нужно?
3: Но зато важные новости.
2: Подожди, потом.
1: Что происходит? Да. Это еще что такое? Надежда.
4: Здравствуйте, Юрий Павлович.
1: Здравствуй.
4: Людмила, добрый вечер.
1: Ты откуда?
4: Из нашего богоспасаемого. Откуда еще?
1: Господи.
4: Я не помешала?
2: Да нет, нет, Надюша, что ты? Я позвоню, Юра.
1: Да-да, пойди позвони.
2: Не понимаю, почему его нигде нет?
1: Ну, пойди, пойди.
4: Да вы не пугайтесь, я только на одну ночь. Я, конечно, могла бы и на вокзале.
1: Да брось ты чепуху-то молоть. Ну...
4: Чемодан-то куда поставить?
1: Ну, давай. Ну, Надюшка, не ожидал. Вот это да. Пальто повесь на вешалку.
0: Коридор. Людмила направляется к телефону. К звонящему телефону подходит соседка. Молодая, полноватая, в шлепанцах. Окинув взглядом остановившуюся у телефона Людмилу, снимает трубку.
5: Аишки? Правильно набрали. А? Игорь!
6: Я!
5: Тебя! Женский!
0: Выходит Игорь, молодой человек со слепительным боковым пробором. Людмила нервно вышагивает по коридору. Оглядев Людмилу, Игорь берет трубку.
6: Я? Да? Нет. Неохота. Будь.
0: Вешает трубку и, еще раз взглянув на Людмилу, удаляется. Людмила берет трубку и безуспешно набирает номер за номером. А Надежда располагается в комнате у Державина.
4: А у вас, Юрий Павлович?
1: Боже мой, что ты так официально?
4: Мы не виделись 3 года. Вы стали совсем другой.
1: Что, хуже?
4: Лучше, лучше. Какое сравнение. Я хотела сказать, у вас тесновато.
1: Когда я получил эту комнату, я почувствовал себя владельцем особняка. Ты в Москве, моя милая.
4: Ваши соседи симпатичные люди?
1: Соседи как соседи, а что?
4: Может, они будут недовольны, если у вас переночует неизвестный человек?
1: Не волнуйся, мне они об этом не скажут.
4: Ага, какой вы важный.
1: Ты, кстати, приехала. У меня сегодня большой день.
4: А я тут при чем?
1: О, большой день требует свидетелей. Меня сегодня перевели из районной прокуратуры в городскую.
4: Ого. А что, это вы с ней отмечать собрались?
1: Нет, она еще ничего не знает.
4: Часто она бывает?
1: Захаживает. Мы приятели. Ну, рассказывай, как ты здесь очутился-то?
4: Перевелась в Москву.
1: С ума сойти.
4: Все-таки добилась. Надоело, понимаете?
1: Что? Что надоело?
4: Все надоело. Город наш надоел. С Танькой ругаться надоело. Буду кончать московский юридический. А вы редко пишете, Юрий Павлович. Впрочем, теперь понятно.
1: Понесло, понесло. Ну, что Танюшка-то?
4: А ничего, Танюшка. С почтальонами беседует Танюшка. А мне ничего, а вам ничего. Содержательные разговоры.
1: Ну, все такая же колючка.
4: А вот я и проясню ситуацию.
1: Ну, проясняй.
4: Вот захочу и напишу.
1: Ну, пиши, пиши.
4: А вы тоже хотите, чтобы я написала?
1: Если это доставит тебе удовольствие.
4: Вы хотите, чтобы я написала?
1: Да, здесь Володя Платов.
4: Я знала, что Танька тетеха. Кто, Володя?
1: Ну, да.
4: А чего он здесь делает?
1: Ну, у него дела. Ну, одно слово, Володькины дела.
4: Он же был в Свердловске, он оттуда писал.
1: Был, был, был, работал, все шло нормально. И вдруг опять ваши любимые мелодии. Черт его знает, связался с какими-то изыскателями. Не то они что-то обнаружили, не то рассчитывают что-то обнаружить. Ну, в общем, Володька у них главная пробивная сила. друг, бегает по наркоматам, суетится, доказывает. Здесь будет город заложен, ну и все в этом же духе, ты его знаешь.
4: Странно, точно мы и не расставались.
1: Это только так кажется, много воды утекло. Да.
7: Это я.
2: Володя.
1: А?
2: Володя.
8: Батюшки. Надежда!
1: Здорово! Перевелась в Москву, ты представляешь? А?
8: Идите! Вот чертенок! А? Ну, здорово! Ну что, как ты? А? Ну что, как там наш город? А?
2: Да город, ой, Володька, город на старом месте.
8: Иди ты! А Танюшка?
2: А Танюшка? Вот Танюшка на новом месте.
1: Серьезно?
8: Ушла из газеты.
2: Учит мальчиков и девочек русскому языку.
8: Ну, а Гришка?
2: Гришка часто бывает, даже первые операции у нас отмечают.
8: Ой, золотой парень.
2: Ну, это вам не товарищ Платов, раз в год две строки.
7: Ну, у нас тоже не очень-то балует.
2: Юрий Павлович тоже не лучше.
7: А вот он тип, ему непростительно.
2: Он стал безумно важный. А что? Его назначили в городскую прокуратуру.
1: Глупышка ты.
8: Зура, правда?
1: Да.
8: Ух ты, а? Ну, поздравляю. Когда?
1: Сегодня.
8: Наши-то, а? Наши-то как шагают. Да, ты, брат, сила, что не говори.
1: Ну, ладно, ладно, ты мне лучше расскажи, как твои дела.
8: А вот мне как раз похвастаться нечем. Черт, вот что еще будет нам долго мешать, это косность сознания. Хожу, понимаешь, по наркомтяжпрому. Кто слушает, кто не слушает, но каждый отсылает к другому. Ведь, кажется, вопрос-то ясен. Бесконечно талантливые ребята. Прирожденные геологи знают Красноярский край не хуже, чем у вас многие бульварное кольцо. И доказали, точно доказали, что в южной его части есть огромные запасы бокситов. Что надо делать? Бросить клич, строим город весенний.
1: Почему не Платовск?
8: Ну, знаешь-то, побереги юмор для другого случая.
1: Ну, ладно.
8: Я уверяю вас, со всех концов страны ринутся, ребят. Но когда у людей одна единственная мудрость, семь раз отмерь, кряхтят, понимаешь, сопят, хмыкают, а тем временем воз и ныне там. А я, наконец, набираюсь нахальства и иду к самому товарищу Печерскому. Ну, вообще-то я этого терпеть не люблю. Знаешь, может подумать, что хочу использовать шапошное знакомство. Ну, уж тут приперло не до Версаля. Пробиваюсь к нему. Между прочим, тоже целая эпопея, как-нибудь расскажу. Наконец, сегодня историческая встреча. Здрасте, Матвей Михайлович. Вы меня, конечно, не помните. 3 года назад вы были в нашем городе в командировке и так далее, но дело, говорю, не в этом. И тут же излагаю ему суть. Сразу, понимаешь, на стол карту, чертежи. Вот здесь, говорю, город будет. Здесь поселок, тут ветка. И хорошо говорю, понимаешь, ну, сам чувствую, убедительно говорю, и он не перебивает. Господи, думаю, сдвинулось. И вот поднимаю голову и вижу, смотрит он куда-то вверх, и в глазах у него, ну, все что угодно, только не я. Это грустно улыбается, точно у него мигрень, говорит, я вас отлично помню и тому подобное, но боюсь, что я помочь вам не смогу. Ну, ты представляешь, типичная бюрократическая отписка. Я ушел, даже, кажется, дверью хлопнул.
2: Здорово.
1: Ты что, помешался?
8: Неэтично, я понимаю, но у меня тоже, Юра, нервы. Походи, как я вот 1.5 недели по кабинетам. А сегодня еще испанских детей увидел, но просто совсем расстроился.
1: При чем тут испанские дети?
8: Сводка тоже, значит, кисловатая. Правда, убит генерал Мала. Ну, этот ближайший сподвижник Франко. Кумир этих знатных богомолок. Ведь они же без бога не до порога. Вот больше всего я ненавижу в них это ханжество, это цинизм. Когда год назад начинали мятеж, какой, думаешь, передали шифрованный сигнал? По всей Испании безоблачное небо, сволочи.
1: Поразительно.
8: А я что говорю?
1: Да. Инженер, а ведешь себя как школьник. Черт его знает, это надо уметь. Его принимает крупный руководитель. Битый час слушает про его весенний город. Слушает внимательно, терпеливо. Так тебе, видишь, не понравилось, что у него глаза от счастья не загорелись, что ты к нему явился. А может, он 3 ночи не спал, решал важнейшие дела. Скажите, пожалуйста, какие мы гордые. Убедительно говорил, значит, неубедительно говорил. Наконец, если тебе хотелось спорить, спорь, защищай свою точку зрения, но не хлопай дверью. Что ты этим доказал?
8: Ну ладно, Юра, ты известный учитель жизни.
1: А, мальчишество и больше ничего.
8: Ну хорошо, хорошо, может быть, ты и прав. Знаешь, ведь не все так получается по распорядочку. И это потом у кого какой характер. Ну, в общем, мне через 2 дня уезжать. Больше я здесь сидеть не могу. Пойдем, что ли, пройдемся?
1: Да иди уж один. Надя вот с дороги, ей отдохнуть надо.
2: Я не устала.
1: Ну, я лучше знаю.
8: Спать идти неохота. Холодного пива у тебя нет?
1: Пива нет, водки нет. Вон, чаю даже нет. Серьезно, Володька, шел бы ты, баюшки. Завтра день трудов, знаешь, и...
2: Нигде его нет.
8: А, вот оно что, теперь понятно.
1: Что, о чем ты?
8: Понятно, почему ты меня выпроваживаешь. Между прочим, совершенно напрасно, я ведь могу и при ней.
2: Здравствуйте, Володя.
8: Здравствуйте, Людочка, как поживаете?
2: Вы в Москве?
8: Да, в Москве.
2: Почему не зашли?
8: Спасибо, я уж нынче зашел.
2: Нынче?
8: Да-да, я был у вашего отца. По делу, мог, знаете, не заходить.
1: Володя!
8: Что,
2: не
8: Володя?
2: Не сердитесь на него, Володя. У него большие неприятности. Его сейчас исключили из партии. Что с ним будет? Он в партии всю жизнь, скоро 30 лет. Его нигде нет. Я обзвонила весь город. Он после собрания должен был прийти сюда.
1: Нет, я не думаю, чтобы он сюда пришел. Ты знаешь, Люда, по-моему, тебе необходимо его найти.
2: Меня...
1: Ты успокойся, успокойся.
2: Меня никто не заставит поверить, никто.
1: Но если это ошибка, она будет исправлена. Невинному человеку нечего опасаться.
2: Пойдем к нам, Юр.
1: Я бы... Девочка родная моя, я бы с радостью. Но ты же видишь, нежданные гости. Ну, понимаешь, можно сказать, просто как снег на голову. И потом вообще, знаешь, молоденькая, нафантазирует, сочинит что-нибудь. Не поймет. А все-таки ведь сестра невесты. Ты понимаешь?
2: Это хорошо. Что ты помнишь о Тане. Это очень хорошо. Конечно, я понимаю.
8: Люда!

0: Я.
1: Да. Так. Ну вот, дурочка, ты боялась. Давай.
2: Подождем, подождем, он быстро.
3: Я позвонила нашему знакомому, даже другу. Он буркнул, исключили и повесил трубку.
2: Ну вот, Юра сказал, что все утрясется. Бывают же ошибки, Людочка, в них разбираются.
3: Вы тоже так считаете?
2: Конечно. А потом Юрий, он же знает, что говорит. Его сегодня перевели в городскую прокуратуру, вы, должно быть, слышали?
0: Блеск!
3: Нет, в первый раз.
2: Ну, конечно. Ну, в его положении он должен взвешивать каждое слово.
3: Да, у него сложное положение.
2: А, по-моему, ваш отец должен написать прямо в политбюро, его ведь знают.
3: Знают.
2: Главное, Людочка, вы не падайте духом, а? Вот я коммунист молодой, я в партии всего 2 года, но я понял одно. Нельзя терять из виду цели. Понимаете, ведь это же закон жизни. Сейчас такое положение в мире, ведь нас окружили со всех сторон. Вот я уже сегодня рассказывал, едут по Волхонке испанские дети. Серьезные, ну, глаза совершенно не детские. Верите ли, в горле ком застревает.
1: Да ты не трахти, ты спокойно.
3: Я вас очень раздражала тогда, 3 года назад.
2: Ну что, Людочка, ну как вам не совестно? Ерунда какая. Слушайте, ну, честное слово, не вешайте голову, а? Хотите? Хотите, я вас познакомлю с моими друзьями, геологами? Ой, это совершенно молодые парни, и можете представить, опровергают академиков. Ну, те тоже, конечно, не божьи коровки, дают им сдачи слева и справа, а мальчики стоят на своем, не с места, ходят веселые, никакого уныния, говорят, мы свое возьмем. Как вы относитесь к Дунаевскому?
3: Я его люблю.
2: Правда? А по-моему, это явление. Честное слово, вот я не знаю, что там говорят музыканты и профессионалы, но это самое настоящее явление. Я бы сказал, это певец нашего поколения. Понимаете, он как-то почувствовал молодость страны.
3: Знаете, Володя, пойдем. Тут длинный разговор, я не дождусь.
2: Конечно, конечно, пойдемте. Вот мы сейчас выйдем на площадь Нагина, пойдем по Дзержинской.
3: Только скорее.
2: А, так нет, я могу любым шагом. Слушайте, какое все-таки совпадение. Сегодня утром в наркомате я о вас подумал, и вот вечером, пожалуйста, уже встретим.
1: Ну, ладно, приду. Ну, сказал, приду. Все. Кто весел, тот смеется, кто...
4: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде...
5: Вам... Из-за меня пришлось остаться.
6: Ну, не мог же я оставить тебя вот так, сразу, в первый же час. Ничего, Володя по дороге.
5: Вы очень возмужали. Правда?
6: Слушай, Надюша, ты расскажи мне о Тане и вообще о нашем городе. Ты знаешь, я по ним здорово соскучился. Москва такая шумная, работа напряженная. Все-таки устаешь. Так что, Танюшка теперь педагог?
5: Угу.
6: Ее, наверное, очень любят ребята.
5: Ну уж любят. Когда вам колы ставили, вы любили?
6: Нет, она удивительно милая, задумчивая, прелестная. И веселая, может быть. Я ее всякое видел. Ты знаешь, Надюша, у нас были вечера просто незабываемые. Я ей сегодня же напишу.
5: Мне где спать-то?
6: Ты на кушетке.

0: Я вот на стульях тут как-нибудь пристроюсь.
1: У вас большой день, и вдруг на стульях.
0: Да ладно, належусь еще на пуховиках-то. Войдите. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Матвей Михайлович.
3: Кажется, я вас видел.
1: Да, у Гриши.
2: Это Надежда, землячка Татьяны, моей сестра.
3: Люда не у вас?
2: Ушла.
3: Она должна была меня ждать.
2: Не дождалась.
3: Что ж это она? Ну, тогда я пойду.
2: Спокойной ночи.
3: Она вам сказала?
2: Да, я знаю.
3: Самое удивительное в том, как меняются люди. Просыпается какой-то странный инстинкт. Все словно возбуждают друг друга. И ведь все это товарищи. Жили бок о бок. Что-то говорят, говорят. По-моему, даже не вслушиваясь в то, что говорят.
0: Мне, как коммунисту, трудно осуждать партийное собрание.
3: А вы... коммунист?
0: Уже 2 недели.
3: Да, это срок.
0: Но мы уже видели, что большое прошлое не всегда украшает.
3: Вы мальчишка. Вы злой мальчишка.
0: Вы еще 3 года тому назад сказали мне, что я взрослый человек.
3: Почему все так унизительно легко верят в самое худшее, самое черное? Неужели... разочарования так приятны.
0: Правда не обязана быть приятной, Матвей Михайлович. Ей достаточно быть правдой. Но это, между прочим, разве вас в какой-нибудь степени интересует мнение члена партии с 2-недельным стажем? К тому же мы ведь совершенно не знаем друг друга.
3: Это верно.
0: Но если вы считаете, что целиком правы...
3: Возможно, в чем-то я заблуждался, что-то проглядел. Я привык жить среди единомышленников. Но то, что я услышал, я бы пошел к Серго. Серго умер.
0: Я ничего не хочу сказать вам обидного. Вы у меня дома, я вам не судья. Но признаюсь, последнее время мне столько раз приходилось слышать, что один пошел бы к Серго, другой к Миронычу, если бы те были живы.
3: Она вас любит. Скажите мне, она вас любит?
0: Я считаю неуместным сейчас говорить о Людмиле, Матвей Михайлович. Думаю, что и Таниной сестре это тоже неприятно.
3: У вас такая профессия. Вы должны понимать людей. И вы, конечно, уверены, что их понимаете. Я не стыжусь своей жизни, Юрий Павлович. И желаю вам в моем возрасте сказать то же самое. Простите, если это прозвучало резко. Очень болит голова.
1: Вы ему не верите? Совсем?
0: Что значит совсем или наполовину? Я не вел его дело, в конце концов. А слова, Надюша, это только слова. Ты юрист.
1: Неужели все это не искренне? Все?
0: Когда ты допрашиваешь подследственного, он поднимает со дна души своей столько лирической требухи. Он так старается тебя пронять, разжалобить, вызвать твое сочувствие. Ведь ты живой человек, и он это знает. Нужна огромная сила воли, чтобы тушить эти настроения и видеть факты. Это трудно, но это твой долг.
1: Но ведь у него же было все. Имя, пост, уважение. Чего ему еще надо было? Чего?
0: А что было нужно другим? Теперь-то мы знаем их имена. А ты помнишь? Ты помнишь, как мы его встретили впервые? Господи, он нас всех очаровал. Но идут годы, и тайное становится явным. Ты говоришь имя? Очевидно, он преувеличил его значение. Пост! А ему хотелось занимать больше. Уважение?
4: А ему хотелось славы, аплодисментов, переходящих в овацию.
0: Все это сложно, Наденька. Все это очень и очень сложно.
1: Неужели самолюбие может так далеко завести?
0: Мир стоит на самолюбии. Конечно, в определенных условиях оно может быть созидательной силой. Но не в этом случае. Кстати, Надя, многие теоретические и идейные споры начинаются вот на такой, очень личной почве, а потом это приводит к опасной практике. Такова диалектика политической борьбы.
1: Но как с него все слетело? Ах, как слетело! А вы удивительно с ним говорили. Спокойно, твердо.
0: Спокойно. Я себе душу в кровь изодрал.
5: Надя застилает кушетку. Державин устраивает себе ложе из сдвинутых стульев.
0: Ну ладно, давай ложиться.
1: Как вы сказали? Мы юристы.
0: Да-да. Мы юристы. Не забывай этого никогда.
1: Потушите свет. Мне нужно раздеться.
0: Людмила стала красавица, правда?
1: Да.
0: И умница. С ней интересно.
1: Я легла.
0: Спокойной ночи. Ах, черт! Ах ты, черт!
1: Юрий Павлович, вы уходите?
0: Нет.
2: Никуда я не ухожу.
1: Юрочка, я тебя люблю. Я жизнь за тебя готова отдать. Юрочка, ты слышишь меня?
0: Спи, Надя, спи, спи.
6: Париж для того, чтоб ходить по нему, глазеть на него, изумляться, грозящему бездной концу своему не верить и жить не бояться. Он благоуханием так умощен, таким он мне весь достается, как будто я понят уже и прощен. И праздновать лишь остается. Париж для того, чтоб, забыв хоть на час борение крови и классов, войти мимоходом в кафе Монпарнас, где ждет меня Вика Некрасов.
7: На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восходит, одна и грустна на утесе горючем прекрасная пальма растет.
8: Илья Длугач жил в убогой избе. В его неогороженном дворе не было ни комор, ни сараев, только высилась разлохмаченная ветром скирда соломы, да в обложенной навозом землянушке стоял старый гнедой конь. Родом Длугач был с Украины, откуда его отец, Батрак, ушел задолго до революции, долго скитался по хуторам, потом лет 15 служил конюхом у огнещанского помещика Рауха. В 1917 году конюхи Михайло Длугач и Петр Липец собрали сход и объявили в Огнещанке советскую власть. Они подняли на ноги окрестную бедноту, конфисковали у Рауха землю, роздали мужикам его коней, быков, овец. Они разыскали в ямах захороненное кулаками зерно и сдали его продотрядам. Арестовали трех кулацких сыновей белогвардейцев. А в 1919 году осенью Михаил Длугач и Петр Липец были найдены возле казенного леса мертвыми. Петр лежал прямо на дороге, ему разморжили голову железной занозой и насквозь прокололи грудь вилами-троечатками. Михаил был прикручен проволокой к стволу березы и весь изрублен топором. Добрые люди обмыли мертвых, обрядили их, как положено, и схоронили там же, неподалеку от леса, на невысоком кургане. В эту пору молодой Илья Длугач, кавалерист первой конной армии, сражался против Деникина, потом попал на польский фронт. Когда Илья вернулся в Огнещанку, он вместо родного дома нашел только кривые стены, развалины избы. Тетка Лукерья, вытирая фартуком глаза, рассказала ему о гибели отца, о смерти убитой горем матери. Илья просидел полдня на отцовской могиле, за неделю исправил разоренную избу, а к весне привел из Калинкина девушку-сироту Любу и стал с ней жить. Огнещанские бедняки вскоре избрали Длугача председателем сельсовета. Круто повел себя молодой председатель. Он вывез из Рауховского двора и роздал беднякам все до последней щепки, а самого Рауха выгнал из дому. Если в сельсовет приходили богатые мужики, Длугач тяжелым, недобрым взглядом окидывал их с головы до ног, и губы его дрожали. «Я их, сволочей, все одно доконаю», — говорил он угрюмо. Гордостью Длугача был большой красочный портрет Ленина, вставленный в роскошную позолоченную раму старинной работы. Портрет-плакат, на котором Ленин был изображен с поднятой рукой, Илья выпросил в губкоме партии, а раму подобрал на Рауховском дворе вместе со стеклом. Дня два с уконкой начищал каждый завиток, а потом вставил в нее плакат и повесил между окнами против входной двери. С того дня каждый, кто заходил к председателю, видел залитую солнцем фигуру Ленина, а над Лениным глубокую синеву ясного неба. Встретив однажды сына фельдшера Ставрова Андрея, недавно окончившего школу, Длугач подозвал его и сказал: «Вот чего, молодой человек, выбери-ка ты часок свободного времени и загляни ко мне до дому. Серьезный разговор есть. Хватит тебе по девкам шастать, да в навозе копаться. Хочу тебя на ответственный пост определить». Андрей пришел к Длугачу в первое же воскресенье. «Прибыл. Вот и хорошо», — сказал Длугач, увидев Андрея. Он присел на табурет, взял с подоконника папку с тесемками, вынул лист бумаги и разгладил его ладонью. «Тут такое дело», — сказал он Андрею. «Получил я отношение от начальства насчет борьбы с темнотой». «Какой темнотой?» — Андрей подвинулся, заглядывая в бумагу. «Сейчас я тебе разъясню». Он постучал ногтями по картонной папке. «По нашему Огнещанскому сельсовету числится 369 жителей мужеского и женского пола, считая с 10-летнего возраста и до старых дедов. Мелкая детва в эту цифру не входит, про нее особая речь. Так вот, из всех этих жителей только 45 грамотных, а 324 За место своей фамилии расписываются крестами, разные крючочки ставят и прочую муру. Понятно тебе такая арифметика? Да, неопределенно протянул Андрей. Захлопнув папку, Длугач сказал сердито: «Школа у нас в Калинке не одна на все деревни. В ней занятия идут в 3 смены, и учительша еле ноги волочит. Вот у меня испланировано такое решение. Открыть по сельсовету 3 вечерние школы ликбеза. В Костином Куту, в Калинкине и у нас в Огнещанке. Тут уж тебе доведется помощь нам оказать». «Какую помощь?» – спросил Андрей. «Учителем пойти в ликбез. Будешь заниматься в избе читальни. Мы туда столы и лавки поставим, а тетрадки и карандаши нам пришлют. А народ? Чё народ? Народ пойдет в эту школу нашу?» Длугач остервенело покрутил ус. «Пойдет! У меня пойдет! Ты за народ не печалься!» «Ладно, — сказал Андрей, — давайте попробуем. Хотя не знаю, получится у меня что-нибудь или нет». «Получится, — заверил его Длугач. — Ты им нарисуй мелом на доске букву А, они нехай повторяют. А после Б и В таким же макаром нарисуй. Если по 3 буквы за вечер выучат, мы эту ликвидацию неграмотности за 10 дней провернем. А у меня так и спланировано. В крайнем случае ты там всякие мягкие знаки и точки, запятые можешь пропустить. Обойдутся без мягких знаков. Нам эта мягкость ни к чему». В понедельник утром Длугач начал вызывать в сельсовет жителей Огнещанки. Он вызывал их по одному, по два и с каждым по-разному беседовал. Одних уговаривал, даже упрашивал, других стращал, а перед третьими, повысив голос, ставил ультиматум – ликвидировать в течение месяца свою неграмотность и никаких гвоздей. Первым в лапы Длугача попался дед Сусак. Он явился по вызову, уселся на скамью и, жуя конец сиво-зеленой обкуренной бороды, уставился на председателя. «Исай Фомич Сусаков!» – деловито осведомился Длугач, как будто никогда и не видел деда. «Так точно, он самый», – отрапортовал дед Сусак. «Угу, понятно». Перелистав бумаги, Длугач сказал с наигранной небрежностью: «Вы зачислены в школу, товарищ Сусаков. Придется вам вечерком приходить в избу читальню по средам и субботам. Ясно?» «Это что же, вы меня в школу зачислили сторожем или как?» – спросил дед.
9: «Зачем же сторожем? Советская власть имеет желание вашу старорежимную недоразвитость ликвидировать и зачисляет вас учеником в Огнещанскую школу ликбеза», – снисходительно объяснил Длугач. «Причем зачислены не только вы, но также и бабка Ольга, то есть Ольга Аверьяновна, ваша жинка».
8: Дед Сусак с легким испугом посмотрел на председателя, не рехнулся ли он случайно, и пробормотал виновато: «Оно, конечно, правильно, только нам со скотиной некому управляться, и потому мы премного благодарствуем, нехай уж молодые учатся, а мы с бабкой дома за печкой посидим».
9: «Об этом не может быть никакого разговора», – строго сказал Длугач. «Со скотиной вы до 7 часов управитесь, а печка без вас не захолонет и не развалится. Так что прошу в среду прибыть без опоздания».
8: «Слухаю». Дед Сусак почесал затылок. «Раз так, то так». Чуть ли не полдня Длугач провозился с мужем и женой Шабровыми. Если тщедушный, с детства забитый Евтихий Иванович Шабров, выслушав председателя, повторял: «Как вам будет угодно», то Шабриха сразу полезла на стенку. «Ты меня хоть убей, я никуда не пойду», — сцепив пальцы, закричала она. «Придумали чертяки какие-то надсмешки над старыми людьми и хотят, чтоб народ им покорялся, идолам. Хоть топи меня, никуда не пойду». Чем больше кричала Шабриха, тем шире раздувались ноздри Длугача и темнее становились его глаза.
9: «Ну вот чего, — сказал он, пристукнув кулаком по столу, — вы мне тут глотку не дерите, ясно? У меня лежит на вас заявление от местных граждан насчет того, что вы ведьмуете, молоко коровам портите и вообще своим ведьмовством приносите вред бедняцкому хозяйству. Понятно? Я не давал ходу этому делу, А теперь мое решение такое. Ежели вы походите недельки три в школу и научитесь по-людски свою фамилию подписывать, тогда я именем советской власти сниму с вас этот грех и позор. А откажетесь, пеняйте на себя. Имейте в виду, что мы не позволим истощать наших советских коров ведьмовским вредительством. Так что лучше идите в школу и докажите свою преданность мировому пролетариату. С богатеем Антоном Терпужным Длугач разговаривал коротко. Как только Терпужный, который уже прослышал, что председатель загоняет огнищан в ликбез, вошел в сельсовет, Илья бросил сквозь зубы: «Седай!» Антон Агапович опустился на скамью. «Грамотный? Грамотный!» Длугач придвинул к Терпужному чистый лист бумаги и карандаш. «Распишись!» Слюнявя карандаш и потея, Антон Агапович с грехом пополам вывел «тер», а дальше поставил замысловатую каракулю. «Так», — критически прищурился Длугач, — «ну-ка напиши теперь мне индустриализация». «Ясно? Индустриализация». Рука Терпужного дрогнула. Он оторопело посмотрел на председателя и крякнул. «Не можешь. Вопрос ясен. Грамотей. Грамотность твоя не выше, нежели у моего Гнедова. В среду приказываю быть в избе читальни совместно с Жинкой. Бывай здоров». Впрочем, насчет Терпужного в душе Длугача шевельнулся червь сомнения. Едва Антон Агапович скрылся за дверью, Длугач постучал кулаком в стенку. На его зов явился секретарь сельсовета Сережка Гривин, болезненный парень на деревянной ноге. «Как ты полагаешь, Серега? — спросил Длугач, задумчиво покручивая ус. — Ежели, скажем, у нас имеется неграмотный кулак, и мы обучать его станем, будет это изменой революции или же нет? — А чего по этому поводу в инструкции говорится? — на всякий случай спросил осторожный Сережка. Смерив его уничтожающим взглядом, Длугач презрительно сплюнул. — Ты мне инструкцию не тычь, там про кулаков ничего не написано. Ты своими мозгами шевели, сам в политике разбирайся. А то, к слову сказать, у тебя в голове какая-то недоделка имеется. И уже не обращая внимания на обескураженного Сережку, проговорил мечтательно. Придет такой час, когда мы каждого кулацкого паразита в крутом кипятке выпарим, змеиную шкуру с него сдерем и нутро его гадово обновим, точно так же, как скребком обновляют на дереве гнилую кору. А это легче сотворить, ежели он с волота будет грамотным. Он тогда куда скорее разберется, что к чему. Значит, у советской власти не может быть никакого возражения против того, чтобы кулак обучался в ликбезе и повышал свою умственность под нашим, конечно, рабоче-крестьянским контролем. Разрешив таким образом сложный вопрос с обучением Терпужного грамоте, Длугач приказал Сережке Гривину немедленно вызвать в сельсовет заведующего избой читальни Гаврюшку Базлова. «Бежи за ним до дому и скажи, что председатель, мол, требует в сей же секунд». Гаврюшка не замедлил прибыть во всем блеске. Еще в коридоре снял старенькое серое пальтецо и предстал перед Длугачем в неизменной розовой рубахе, в синих брюках дудочкой и модных ботинках Джимми. Редкие волосы Гаврюшки были обильно смазаны борным вазелином и уложены бабочкой. «Честь имею!» – поклонился он Длугачу. «От чего избачь?» – сказал Длугач. «Ты возьми-ка веник, тряпку, вычисти все в избе читальни и полы помой». Табурет под Гаврюшкой скрипнул. «Извините, товарищ председатель, я, наверное, ослышался. Как же это так? Мне мыть полы? С какой стати?» «Ты деньги за избу читальню получаешь?» – повысил голос Длугач. «Получаешь. Кто ж за тебя чистоту там наводить будет? Я, что ли? Позагадил там все углы, ногой ступить нельзя, чтоб мне завтра изба читальня сияла, ясно? Иначе я тебя заставлю языком все вылизывать». «Позвольте, позвольте», — вскочил Гаврюшка, — «я же не дворник. Я, извините меня, не полотер, я деятель культурного фронта. Я образование имею». Длугач хлопнул линейкой по столу. «Хватит, подпольный деятель. Получи у Гривина под расписку тряпку и мой полы. Это первое. Теперь второе. Я уже не в силах терпеть твоей культуры в избе читальни. Только и знаете, козлами скачете под балалайку. Довольно. Даю тебе официальное распоряжение прочитать гражданам лекцию.
10: Какую лекцию?
9: Пролепетал Гаврюшка. Лекцию про вред Пасхи и откуда произошла вся эта мура с христосованием, с крашенками и прочее. Понятно? Через 2 месяца Пасха. Надо уже теперь работенку проводить, агитацию устраивать, а ты за место антибезбожной агитации краковяк в избе читальни отдираешь. Вот подбери-ка литературу, рисуночки всякие поделай и выступи перед гражданами.
10: Какого числа прикажете? Упавшим голосом спросил Гаврюшка.
9: А в ту субботу. Не в эту, а в ту. Ясно? Прямо после ликбезных занятий и шпарь лекцию. Мы заранее про лекцию объявим, чтоб люди знали. А сейчас ступай за тряпкой и начинай мытье полов. Так и пришлось Гаврюшке снять розовую рубаху, брюки и джимми, подкатать до колен подштанники и мыть в избе читальни затоптанные полы, на которых давно уже лежал толстый слой, затвердевший, как камень грязи. К вечеру полы были вымыты, пыль на стенах вытерта, и к потолку подвешены новые керосиновые лампы. Сережка Гривен привез из Калинкина классную доску, 2 стола и несколько сломанных парт, которые тут же под руководством Длугача были наскоро сбиты гвоздями. «Ну вот», — с облегчением проговорил Длугач, «теперь можно начинать занятия. Вроде аж на душе спокойнее стало». В среду вечером, как все было условлено, пришли, хотя с некоторым опозданием, почти все неграмотные огнищане. Андрей пришел ровно к 7. Он волновался, кусал ногти, пробовал на доске острый кусок мела. «Ничего, ничего, парень, не паникуй!» – ободрил его Длугач. «Не святые горшки лепят. Ты смелей действуй. Ежели где собьешься, они все равно ни бельмеса не поймут». Люди смущались не меньше Андрея. Они смотрели в пол, ухмылялись, перемигивались. Дед Силыч откровенно вздыхал. Тетка Арина, жена Павла Терпужного, сварливо говорила мужу, «На кой ляд ты меня сюда привел? Чего я корову не сдаю без этой грамоты или борща тебе не наварю? Затеяли такое, что совестно на вас глядеть, ей-богу!» Когда все уселись по местам, Илья Длугач скинул шинель, оправил пояс на гимнастерке и заговорил громко и торжественно. «Отныне кончается ваша тьма. Жили вы все, как в лесу. Землю плужком ковыряли в точности, как деды и прадеды. Одно только и твердили, как попки. Дай, Господи, да подай, Господи. Теперь советская власть повертает вас на новую дорогу и учит всех уму-разуму». Андрей раздал тетради, взял мел и подошел к прислоненной доске. Он еще и сам не знал, с чего начинать. Некоторое время стоял молча и думал, что я им скажу. Как мне научить их? Какой из меня учитель? «Чего это на тебя, товарищ дорогой, столбняк напал?» – удивленно спросил Длугач. «Дай-ка мне шматок мела, я сам начну, ежели у тебя не выдержка». Длугач быстро и твердо написал мелом на доске «СССР». Потом подчеркнул написанное, повернулся к людям и объяснил. «Так, граждане, пишется название нашего государства. СССР – Союз Советских Социалистических Республик. Ясно? Первые 3 буквы называются «сы», а 4-я – «ры». Теперь перепишите все это в тетрадке и запомните. Только у нас, в СССР, таких сиволапых мужиков, как мы с вами, писать обучают. А в буржуйских странах на нашей спине плетюганом писали бы. Понятно?»
11: «Понятно», – отозвался сидящий впереди дед Силыч. «Ты здесь, голуба моя, агитацию не разводи. У нас на спинах и по сей час есть знаки». Длугач передал мел Андрею. «На, действуй, да учи мне по-настоящему, а то ты начнешь им показывать, как папа-мама писать. Это все ни к чему, чтоб до субботы они все умели писать слово «индустриализация». В субботу я загляну, экзамены им устрою.
9: И ежели кто не сможет писать «Индустриализация», нехай пеняет на себя.
10: Однако Андрей не послушался Длугача. Он рассказал своим ученикам, как из букв составляются слова, написал на доске несколько слов: «поле», «бахча», «ярмо», «борозда», «барана». Потом стал писать отдельные буквы, и престарелые ученики, посапывая и потея от напряжения, старательно копировали в своих тетрадях все написанное учителем. С первых же вечеров Андрей увлекся работой. Он нарезал из картона квадраты и нарисовал лиловыми чернилами комплекты прописных и печатных букв. Верхом на лошади он съездил в Калинкин, познакомился со старой больной учительницей Верой Петровной и выпросил у нее 3 потрепанных букваря. Днем при каждой встрече с кем-нибудь из учеников Андрей останавливался и, рисуя веточкой на снегу ту или иную букву, заставлял старика или старуху на ходу повторять пройденное. Занятия шли своим чередом, и уже на 3-м уроке Андрей почувствовал, что его труд приносит первые плоды. Даже старики, дед Силыч и дед Сусак, успели выучить много букв, ругались друг с другом из-за букваря и просили Андрея: «Ты насчет времени не бойся! Ежели надо, мы часок-другой лишний посидим, а бы керосина в лампах хватило!» В очередную субботу после занятий в избу-читальню зашли Длугач и Гаврюшка Базлов. В этот вечер Гаврюшка нарядился, как на свадьбу. Весь сиял, и только предательская дрожь пальцев выдавала его страх.
9: «Граждане, — сказал Длугач, — у нас есть указание свыше, чтоб мы сквозь по сельсовету просвещение умов делали путем лекций, а также докладов. Сегодня заведующий избой читальни товарищ Базлов прочитает нам лекцию про Пасху, откуда она взялась и тому подобное».
10: В избу читальню стали заходить парни и девчата. Андрей присел рядом с Длугачем. Ему интересно было послушать, как Гаврюшка будет читать лекцию. И он, зная этого недалекого пустомелю, предвкушал удовольствие вдосталь посмеяться.
9: «Начинай! – приказал Длугач Гаврюшке.
10: Тот вышел вперед, раскланялся, как заправский артист, и заговорил каким-то булькающим голосом. «Пасха – это, граждане, праздник Иисуса Христа, который, как известно, был абсолютно обыкновенный человек и существовал исключительно давно. Иисус возрастал в плотницкой мастерской в довольно-таки трудящей семье и имел прозвание Агнец. То, что он якобы там по морю пешком ходил или 5 хлебинами накормил 5000 душ, это, конечно, противоестественная ложь. Ничего этого не было и быть не могло по простому закону тяготения, который тогда же изобрел ученый по фамилии Ньютон». Гаврюшка передохнул, хлебнул воздуха, глянул на Длугача и продолжал самоуверенно. «То, что этот самый Иисус был распнут одним пилотом, я сейчас забыл фамилию пилота, кажется, Понтицкий, это исторически правильно, хотя и довольно смутно. Но что Иисус воскрес и, как ни в чем не бывало, вылез из гроба и даже взлетел, это, конечно, абсолютная мечта, так как мертвый и тем более похороненный человек по закону тяготения не имеет физической возможности воскресать». В углу раздался приглушенный смех. Горловой голос Гаврюшки булькал упоенно. «Попы-священники, которые в более поздний промежуток изобрели недоверчивую легенду про воскресение Иисуса, стали с людей собирать в свою пользу разный продукт производства, и особенно они обожали разноцветные яйца. По этому поводу возник обычный ритуал – красить яйца в любой колер и освещать их окроплением».
9: «Ох-ох-ох!» – вздохнул кто-то из стариков. «Пора бы уж до дому, а то он окаянный до смерти нас заговорит».
10: Но Гаврюшку было трудно унять. Жеманно оправляя галстук, закатывая глаза, он неистово жестикулировал и заливался соловьем.
9: «Недалекие, некультурные люди еще с доисторической эпохи попривыкли доверять служащим церковного культа.
11: и потому завсегда выполняли требования первосвященников как насчет яиц, так и насчет вербы с пупочками. Мы же в наше время вполне можем отмечать советскую Пасху по-новому, и на красных яйцах имеем возможность красиво рисовать свои советские знаки, серп и молот, звезду и тому подобное. Если кто говорит «Христос воскрес»,
9: «Воистину воскрес!» – рявкнул Длугач. «Сматывайся отсюда, пока цел, и завтра же сдавай избу читальню, чертов дурашлеп!»
11: Громовой хохот покрыл слова Длугача. Гаврюшка, вытирая потный лоб, пробормотал растерянно. «Это же все есть в книжке, которая называется «Христоматика молодого безбожника». Можете проверить, я ее от корки до корки прочитал».
9: «Ничего не знаю», – сердито сказал Длугач. «Знаю только одно, что я дураков держать не желаю. Завтра же сдавай все по описи, и чтоб ноги твоей несть не было. Ясно?»
11: «Кому сдавать?» – упавшим голосом спросил Гаврюшка.
9: «А вот ему», – повернулся Длугач, – «товарищу Ставрову. Он хоть и совсем молодой, а тебя 20 раз за пояс заткнет».
11: Андрей удивленно глянул на Длугача. Поднялся с места, хотел было сказать, что ему трудно будет работать и в ликбезе, и в избе читальни, но Длугач уже положил руку на его плечо и сказал твердо: «Ты, парень, не вздумай отказываться. Это дело у нас хромает на обе ноги. Слыхал, чего наплел наш избач? Уши вянут. Тебя советская власть учила вовсе не для того, чтобы ты бегал по деревне да груши околачивал». В воскресенье Андрей принял от Гаврюшки Базлова шкафчик с сотней порванных книжек, керосиновую лампу, стол со стульями, 3 плаката, ржавый дверной замок и стал заведующим Огнищанской избой-читальни.

0: Я думал, что герцог Альбанский нравится королю больше, чем герцог Корнуэльский.
1: Так, так нам всегда казалось. Но теперь перед разделом королевства стало неясно, кого он любит больше. Части так выровнены, что при самом внимательном разборе нельзя сказать, какая лучше.
0: Это ваш сын, милорд?
1: Я причастен, сэр, к его рождению. Я так часто краснел, признаваясь в этом, что постепенно перестал смущаться.
0: Не понимаю вас.
1: Но зато мать этого молодца поняла меня с первого взгляда и получила сына в люльку раньше, чем мужа в дом. Вы меня осуждаете?
0: Да нет. Если в итоге получился такой бравый малый.
1: У меня есть и законный сын, на год с чем-то старше этого, который, тем не менее, ничуть мне не дороже. И хоть этот сорванец явился на свет без приглашения, мать его была красавица. Его рождению предшествовало много радостей, так что я вынужден был назвать себя его отцом. Эдмон, ты знаешь, кто это благородный господин?
2: Нет, милорд.
1: Это Кент. Помни и уважай графа. Это предостойнейший друг мой.
2: Рад буду служить вашей светлости.
0: Обещаю вам свою любовь, когда узнаю покороче.
1: Он 9 лет был в отъезде и скоро опять уедет. Сюда идет король.

0: Сходи за королем французским, Глостер, и герцогом бургундским.
1: Хорошо, мой государь.
0: А мы вас посвятим в заветное решение наше глубже. Подайте карту мне.

Узнайте все. Мы разделили край наш на три части. Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые и доплестись до гроба налегке. Король французской и бургундской герцог, два знатных соискателя руки, меньшой из дочек, тоже ждут ответа. И так как мы с себя слагаем власть, права на землю и правление краем, скажите, дочери, мне, кто из вас нас любит больше, чтобы при разделе могли мы нашу щедрость проявить в прямом согласии с вашей заслугой? Ты, Гонорилья, первый говори.

0: Моей любви не выразить словами. Вы мне милее, чем воздух, свет очей, ценней богатств и всех сокровищ мира, здоровья, жизни, чести, красоты. Я вас люблю, как не любили дети, да ныне никогда своих отцов.
1: Отдаем тебе весь этот край, от той черты до этой, с лесною тенью, полноводьем рек, полями и лугами. Им отныне владей навек, с супругом и с детьми. Что скажет нам вторая дочь Регана, жена Корнуэлла? Говори, дитя.
2: Отец, сестра и я одной породы, и нам одна цена. Ее ответ содержит все, что я бы сама сказала, с той небольшой разницей, что я не знаю радости других, помимо моей большой любви к вам, государь.
1: Даем тебе с потомством эту треть в прекрасном нашем королевстве. Ширью, красой и плодородием она ничуть не хуже, чем у Гонорили. Что скажет нам меньшая дочь, ничуть любимая не меньше, радость наша, по милости которой молоко Бургундии с лозой французской в споре? Что скажешь ты, чтоб заслужить часть лучшую, чем сестры? Говори.
2: Ничего.
1: Ничего?
2: Ничего.
1: Из ничего не выйдет ничего. Так объяснись.
2: К несчастью, не умею высказываться вслух. Я вас люблю, как долг велит. Ни больше и ни меньше.
1: Корделия, опомнись и исправь ответ, чтоб после не жалеть об этом.
2: Вы дали жизнь мне, добрый государь. Растили и любили. В благодарность я тем же вам плачу. Люблю вас, чту и слушаюсь. На что супруги сестрам, когда они вас любят одного? Наверное, когда я выйду замуж, часть нежности, заботы и любви я мужу передам. Я в брак вступать не стану, как сестры, чтобы любить отца.
1: Ты говоришь от сердца?
2: Да, милорд.
1: Так молода и так черства душой!
2: Я молода, милорд, но не боюсь я правды.

0: ли ты эту правду себе в приданое? Клянусь, что всенародно отрекаюсь от близости отеческих забот и кровного родства с тобой. Отныне ты мне навек чужая!
1: Государь,
0: ни слова, Кент. Я больше всех любил ее и думал дней остаток провести у ней. Я разрываю связь с ней навсегда! Я посылал за королем французским. Вы слышите? Бургундский герцог где? Что вы стоите? Не слыхали, что ли?
2: Корнелла и Альбани, к своим частям прибавьте эту треть. Пускай гордыня, в которой чудится ей правда, сама ей ищет мужа. Обрекаю обоих вас всей полнотою прав, присущей высшей власти. Жить я буду по месяцу у каждого из вас поочередно и зачислив свиту 100 рыцарей себе. Мне с этих пор останется лишь королевский титул, а пользование выгодами, власть, доход земель и воинскую силу предоставляю вам. В залог чего даю вам разделить мою корону.

0: великий Лир, в ком чтил я короля, любил отца и слушал господина. Кому я поклонялся?
1: Берегись! Ты видишь, лук натянут. Прочь с дороги!
0: Стреляй. Не бойся прострелить мне грудь. Кент будет груб, пока Мистлир безумен. А ты как думал, взбалмошный старик, что рядом с лестью смолкнет откровенность? Нет, честность более еще нужна, когда монарх впадает в безрассудство. Не отдавай престола, подави свою горячность. Я ручаюсь жизнью. Любовь Корделии не меньше их. Совсем не знак бездушья молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри.
1: Ты шутишь жизнью, Кент.
0: Своею жизнью играл не раз я на войне с врагом. И снова для тебя играю ею.
1: Прочь с глаз моих!
0: Открой их шире, Лир, и приглядись внимательнее к другу.
1: Подлец! Изменник!
2: Полный государь!
0: Убей врача! Оплату за лечение отдай болезни. Отмени приказ. А то пока дышу, твердить я буду, недоброй задумал.
1: Низкий раб, твоей присягой заклинаю, слушай. Ты убеждал нас слово изменить, чего за нами раньше не водилось. Восстал ты против нашего решения, что не мириться с нашей природой. Так вот тебе за это. Мы даем 5 дней тебе на то, чтобы ты запасся всем, что потребует далекий путь, и на 6-й покинул королевство. Знай, если на 10-й день найдут тебя у нас, ты будешь предан смерти. Ступай!

0: Прощай, король. Раз дома нет узды твоей гордыни, то ссылка здесь, а воля на чужбине. Дитя, я за тебя богов молю. Ты честно отвечала королю. Пускай слова вас к действиям обяжут и вашу искренность дела докажут. Уходит Кент, куда глаза глядят. На новом месте жить, на старый лад.
1: Король и герцог здесь. Мой государь.
2: Мой герцог, с вас начнем переговоры. Вы сватаетесь с этим королем за нашу дочь. Каким предельно малым приданым мог бы я вам угодить?
3: Предложенным и только, государь. А меньше вы и сами не дадите.
2: Мой герцог, раньше дорожили ею, не то теперь. Ее цена упала. Она пред вами. Если что-нибудь со зданием жалком вам по вкусу, тогда берите всю ее как есть, с немилостью нашей в придачу.
3: Что мне сказать?
2: Готовы ли вы взять ее без средств, предмет опалы нашей, с проклятием за душою, без друзей, или вынуждены будете оставить?
3: Простите, благородный государь, мне путь отрезан при таком условии.
2: Оставьте же ее, поверьте мне, я перечислил все ее богатства. За вас я сам, возлюбленный король, не выдам той, кого я ненавижу. Найдите спутницу себе взамен, ничтожной этой твари, от которой природа отшатнулась со стыдом.
1: Как странно. Дочь, которая недавно была кумиром, верхом совершенства, любимицей отца, совершила что-то такое небывалое, что вмиг лишилась вашей ласки. Вероятно, ее вина чудовищно тяжка. Или вы ее любили слишком мало. Все против этой мысли восстает, и нужно чудо, чтобы я поверил.
4: Но, государь мой, если мой позор лишь в том, что я не льщу из лицемерия, что на ветер я не бросаю слов и делаю добро без обещаний. Прошу вас, сами объясните всем, что ни убийство, ни пятно порока, ни нравственная грязь, ни подлый шаг меня так уронили в вашем мнении. А то как раз, что я в себе ценю отсутствие умильности во взоре и льстивости в устах, что мне в вину вменяется, не промах, а заслуга.
1: Так вот, в чем горе. Пугливой целомудренности чувств, стыдящихся огласки. Как вы, герцог, что скажете? Лишь та любовь, любовь, которая чуждается расчета, вы женитесь на ней. Она сама дороже всех приданых.
3: Лир, отдайте Кордели обещанную часть. И я ее тотчас же объявлю бургундской герцогине.
2: Я сказал, что ничего не дам. Я клятв не изменяю.
3: Жаль. Но тогда с отцом вы жениха утратили.
4: Бог с вами, герцог. Не я вас привлекала, а корысть.
1: Корделия, лишенное наследство. Твое богатство в бедности твоей. Приданого лишенное пристрастно. Будь королевой Франции прекрасной. Прости, Корделия, с двором суровым. Ты лучший мир найдешь.

0: отцовские сокровища. В слезах иду от вас. Я ваши свойства знаю, но вас щадя не стану называть. Смотрите за отцом. Его с тревогой веряю вашей показной любви. Нет, по нежданной опала, приют отцу я бы лучше подыскала. Прощайте, сестры.
1: Просим не учить. Чист сама, как угождать супругу, который взял из милости тебя. За спор с отцом судьба тебя с годами в замужестве накажет неладами.
0: Прощайте.
2: Идем, Курдель.
1: Как тебе нравится то, что произошло? Это с сестрой, которую он всегда любил больше нас.
3: Это у него от возраста. Хотя он раньше плохо владел собой.
1: Если власть отца останется в силе, его сегодняшнее отречение при таком характере ничего не даст, кроме неприятностей.
3: Надо хорошенько подумать.
1: Что-то предпринять.
4: Моя природа, ты моя богиня. В жизни я лишь тебе послушен. Я отверг проклятие предрассудков и правами не поступлюсь, пусть младшая, чем брат. Побочный сын. Что значит сын побочный? Не крепче ли и краше сыновей иных почтенных матерей семейства? За что же нам колоть глаза стыдом? И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче передают наследственность тайком, чем на прискучившем законном ложе, основывая целый род глупцов меж сном и бденьем. Да, да, Эдгар законный, твоей землей хочу я завладеть. Какое слово страшное, законный. Ну ладно, мой законный. Вот письмо, и если мой подлог сойдет успешно, Эдмонд незнатный знатного столкнет. Я в цвете сил, я поднимаюсь в гору. Храните, боги, незаконных впредь.
5: Какие еще новости, мой Эдмонд?
2: Никаких, милорд.
5: А что ты за бумагу читал сейчас?
2: Я? Ничего не читал.
5: Как ничего не читал? Ну, а что ж ты так поспешно спрятал? Ну, дай мне листок. Если там ничего нет, я без очков увижу.
2: Сэр, простите меня. Это письмо от моего брата, Эдгара. Я еще не успел дочитать его до конца, но судя по тому, что я успел разобрать, вам его лучше не читать.
5: Дай мне письмо.
2: Ну, покажу я вам его или нет, я поступлю одинаково дурно. Судя по его содержанию, это письмо нехорошее.
5: Посмотрим, посмотрим.
2: К чести брата, я хочу верить, что он написал мне в таком духе, только чтобы испытать меня.
5: Это почитание старости отравляет нам лучшие годы нашей жизни и отдает деньги в наши руки слишком поздно, когда по дряхлости мы уже не можем воспользоваться ими в свое удовольствие. Если бы отец мог уснуть и не просыпаться, пока я не разбужу его, тебе досталась бы половина его доходов и постоянная любовь твоего брата Эдгара. И это пишет мой сын Эдгар. Кто принес тебе это письмо?

0: лорд, в том-то и дело, что никто. Его бросили мне в окно.
1: А раньше он не высказывал тебе подобных соображений?
0: Никогда. Правда, он часто высказывал мнение, что взрослые сыновья должны были бы опекать стареющих отцов, распоряжаться их имуществом.
1: Вот негодяй. Вот негодяй. Такие же мысли, что в письме. Чудовищный негодяй. Подлое. Бесчувственное животное. Хуже, чем животное. Голубчик, отыщи его. Я засажу его под замок. Чудовищный негодяй. Где он?
0: Я не знаю, отец. Но я вот что вам скажу. Пожалуйста, сдержите ваше негодование, пока у вас не будет более веских доказательств. Отец, я готов ручаться жизнью, что все это он написал только для того, чтобы испытать, насколько я люблю вас. Ни для чего другого, уверяю вас.
1: Ты так думаешь?
0: И помогу вам в этом удостовериться. Хотите, я вас поставлю в таком месте, где вы сможете удобно подслушать наши разговоры? Это можно сделать сегодня вечером.
1: Не может же он быть таким изгородом.
0: Конечно, не может.
1: Это он. Вкрадись в его доверие. Выведи его на чистую воду. Сделай это для меня. Я все готов отдать, чтобы узнать правду. Вот они, эти недавние затмения. Солнечные, лунные, они не предвещают ничего хорошего. И чтоб там ни говорили ученые, природа чувствует их последствия. Остывает любовь, слабеет дружба, и везде братоубийственная рознь. В городах мятежи, в деревнях раздоры, в дворцах измены. И рушится семейная связь между родителями и детьми. Наши лучшее время миновало. Губительные беспорядки будут сопровождать нас до могилы. Изобличи этого мерзавца! Ты об этом не пожалеешь. Прошу тебя.

0: всегда. Как только мы сами портим и коверкаем себе жизнь, обожравшись благополучием, мы все наши несчастья приписываем солнцу, луне и звездам. Можно вправду подумать, будто мы дураки по произволению небес, мошенники, воры и предатели вследствие атмосферического воздействия, пьяницы, лгуны, развратники под непреодолимым давлением планет. В оправдании всего плохого у нас имеются сверхъестественные объяснения, великолепная увертка человеческой распущенности, всякую свою собственную вину сваливать на звезды. Вот мой отец проказничал с моей матерью под созвездием дракона. Я родился на свет под знаком Большой Медведицы. Отсюда следует, что я должен быть груб и развратен. Какая чепуха. Я то, что я есть. И был бы тем же самым, если бы даже самая целомудренная звезда мерцала над моей колыбелью. Вот идет мой брат, Эдгар. Напущу на себя грусть, вроде полоумного Тома из Бедлама.
1: Да, эти затмения – предвестие будущих раздоров. Ассолями.
2: Ну как, брат, Эдмонд? Ты занят серьезными размышлениями?
0: Да, брат. Я задумался над событиями, которые, как я недавно прочел, должны произойти вслед за недавними затмениями. Я тебе уверяю, предсказания, которых я прочел, сбываются. Извращаются отношения между родителями и детьми. Наступает мор, дороговизна, всеобщая вражда. Государство раздирает междоусобицы. Народ угрожает и королю, и знати. Друзья отправляются в изгнание. Возникает подозрительность и прочее, прочее, прочее.
2: Эдмонд, Эдмонд, с каких пор ты записался в астрономы?
0: Ну ладно, хватит. Оставь это. Скажи мне, ты когда видел в последний раз отца?
2: Вчера вечером.
0: Ты разговаривал с ним?
2: Да, два часа подряд.
0: Вы расстались по-хорошему? Ты в нем не заметил никакого неудовольствия, когда он говорил с тобой или смотрел на тебя?
2: Нет, ни малейшего.
0: Слушай, ты припомни хорошенько, чем бы ты мог его задеть. И ради всего святого, не попадайся ему на глаза некоторое время, пока он не успокоится. Он сейчас клеймит тебя, на чем свет стоит, и готов разорвать на части от гнева.
2: Слушай, какой-нибудь мерзавец оклеветал меня.
0: Я тоже этого боюсь. Во всяком случае, очень прошу тебя, будь осторожен, пока его ярость не уляжется. Или знаешь что? Я дам тебе убежище у себя в комнате. Откуда ты сможешь удобно подслушать, что отец скажет? Вот тебе ключи, ступай туда. Вздумаешь выходить на улицу, бери с собой оружие.
2: Оружие, брат.
0: Слушай, брат, это я все говорю для твоей пользы. Но честное слово, у него недоброе на уме против тебя. То, что я тебе сказал сейчас, ничто по сравнению с действительностью. Прошу тебя, уходи, пожалуйста.
2: Да, но ты мне скоро дашь знать, в чем дело.
0: Я посвящу всего себя этому делу. Отец поверил, и поверил брат. Так честен он, что выше подозрений, глупо честен. Не взял рожденьем, так свое возьму благодаря врожденному уму.
3: Правда ли, что отец прибил моего придворного за то, что тот выругал его шута?
4: Да, миледи.
3: Все время огорчение. Что ни час, другая новость. В доме нет покоя. Я больше не могу. Его двору позволено буянить как угодно, а нам за мелочь всякий упрек. Когда они воротятся с охоты, я не хочу с ним говорить. Скажи, я нездорова. Да не расстилайся так перед ним. Последствия беру все на себя.
4: Вы слышите, он едет?
3: поменьше церемоний. Передай всем в доме это. Я хочу, чтобы дело дошло до взрыва. Плохо у меня, пускай к сестре переезжает. Знаю, что у нее на это сходный взгляд. Она не даст командовать упрямцу. Сам отдал власть, хочет управлять по-прежнему. Нет, старики как дети. Требуется строгость урок, когда добро и ласка им не впрок. Запомни это.
4: Слушаюсь, миледи.
3: И попрохладнее с его людьми, без всякого стеснения. Подчиненным скажи, что я хочу найти предлог для объяснений. Это надоело. Сейчас я напишу письмо сестре, чтоб нам быть заодно. Готовь обедать.
5: Ну, Кен, слугой к хозяину наймись, прогнавшему тебя под страхом смерти. Я буду до конца не узнаваем. Так надо для намерений моих.
6: Не заставляйте меня ждать ни минуты. Подавайте обедать.
7: Обедать.
6: Что тебе? Ты кто такой?
5: Человек.
6: Чем ты занимаешься? Что тебе от нас надо?
5: Мой род занятий – быть самим собой.
6: А сам ты кто?
5: Подлинно честный, малый. Бедный, как король.
6: Чего же ты хочешь?
5: Служить.
6: Кому же ты хочешь служить?
5: Вам.
6: А разве ты меня знаешь, приятель?
5: Нет, сэр. Но в лице у вас есть что-то такое, что покоряет.
6: А что же это такое?
5: Властность.
6: А сколько тебе лет?
5: Ну, я не так молод, чтобы полюбить женщину за ее пень. Не так стар, чтобы сходить по ней с ума без всякой причины. 48 лет жизни за спиной у меня.
6: Хорошо. Прислуживай мне. Если ты мне не разонравишься после обеда, я не расстанусь с тобой обедать. Обедать! Послушай, сходи за моим шутом. Эй, ты малый, где моя дочь?
8: С вашего разрешения.
6: Что он сказал? Кликни этого негодяя обратно. Ну да, а где же мой шут, а? Похоже, будто все заснули. Ну как, где это животное?
9: Милорд, он говорит, что вашей дочери не здоровится.
6: А почему от нее же не вернулся, когда я его звал?
9: Государь, он заявил напрямик, что не желает возвращаться.
6: Ах, он не желает?
9: Милорд. Я не знаю, от чего это, но, насколько я понимаю, с вашим величеством здесь стали обращаться без должной почтительности. Это небрежно заметно у герцога, у вашей дочери и даже у прислуги.
6: Ага, вот как ты думаешь.
9: Простите, государь, если ошибаюсь, но я не смею молчать при мысли, что с вами не церемонится.
6: Однако, где же мой дурак? Я 2 дня его уже не видел.
9: С отъезда молодой госпожи во Францию королевский шут все время хандрит.
6: Послушай, сходи за моей дочерью и скажи, что я желаю с ней поговорить. А, вы здесь, сударь? Кто я, по-вашему?
10: Вы отец герцогини.
6: Отец герцогини? Вот как? Подлец герцога! Не смей смотреть на меня так дерзко! Нахал!
10: Я не позволю бить себя, милорд.
5: А подбить тебя ногой, как мяч, можно?
6: Спасибо, дружище, мне нравится твоя служба.
5: А ну, вставай и пошел вон. Впредь будешь поучтивее. Если ты еще раз хочешь измерить пол своей длиной, пожалуйста, а не то, а ну, убирайся!
6: Благодарю тебя, вот тебе за труды.
11: Я тоже найму его. Вот тебе моя шапка, приятель. Носи ее.
6: А, здравствуй, мой хороший. Как поживаешь?
11: В Взял бы ты мой колпак, приятель.
5: А зачем он мне, шут?
11: А за тем, что ты валяешь дурака, если ты заступаешься за опального. Нет, правда? Держи, брат, нос по ветру, а то простудишься. Видал этого чудака? Он прогнал своих двух дочерей, а третью благословил против своей воли. Служить ему можно только в дурацком колпаке. А? Ну как, дяденька? Жаль, нет у меня двух колпаков и двух дочерей.
6: Для чего, братец?
11: Состояние я отдал бы дочерям, а вот колпаки оставил бы себе. Один у меня есть, а другой выпроси себе у дочек.
6: Берегись, каналья, видишь плетку.
11: Правду всегда гонят, как сторожевую собаку. А лесть она лежит в комнатах и воняет, как баллонка. Хочешь, куманек, выучить изречение?
6: Ну?
11: Наживайся тайком, не мели языком, меньше бегай пешком, больше езди верхом, не нуждайся ни в ком, не водись с игроком, не гуляй, не кути, а сиди в заперти, 20 на 20 сможешь приобрести.
6: Это вздор, дурак.
11: Бесполезный, как слова адвоката, не получившего за свою речь платы. А скажи, дяденька, можно из ничего извлечь какую-нибудь пользу?
6: Нет, голубчик, из ничего не выйдет ничего.
11: Правильно! Скажи ему, что столько же он получит со своих владений. Если я ему это скажу, он мне ответит: дурак.
6: Злой дурак.
11: А? Ты знаешь разницу между злым, дураком и добрым?
6: Нет, брат, научи меня.
11: Кто дал тебе совет отдать свой край другим, тот от меня сосед умом неотличим. Я злой дурак и в знак того ношу колпак, а глупость добряка видна без колпака.
6: Ты зовешь меня дураком, брат?
11: Остальные титулы ты роздал, а это природа.
5: Это не так глупо, милорд.
11: А быть совсем глупым мне не позволили бы из зависти, если бы я взял монополию на глупость. Лорды и вельможи поспешили бы вступить в пай со мной. Да и знатные дамы тоже бы захотели бы урвать кусочек. Дай мне яйцо, дяденька, а я тебе взамен дам два венчика.
6: Какие такие два венчика?
11: Яйцо я разрежу пополам. Содержимое съем, а из двух половинок скорлупы получится. Два венчика. Когда ты расколол свой венец надвое и отдал обе половинки, ты взвалил осла себе на спину, чтобы перенести его через грязь. Видно, мало мозгу было. Под твоим золотым венцом, раз ты его отдал. Если я рассуждаю как дурак, надо высечь того, кто это скажет. Приходит дуракам конец. Не спрос на них сегодня. Разумные себя ведут, безумных с ума сбродней.
6: Давно ли ты, брат, так распелся?
11: С тех пор, как ты из дочерей своих сделал матерей для себя, дал им в руки роски и стал спускать с себя штаны. Они от радости завыли, а я от срамоты, что государь мой простофиля и поступил в шуты. Найми мне, дяденька, учителя. Я хочу научиться врать.
6: А если ты будешь врать, я тебя высеку.
11: А! Как странно, что между тобой и твоими дочерьми нет ничего общего. Они грозятся отхлестать меня за правду. Ты за ложь, а иногда меня бьют просто за то, что я отмалчиваюсь. Лучше быть чем угодно. И однако я не хотел бы быть тобою. Дяденька, как карнал свой ум с обеих сторон и ничего не оставил. Все. Один из обрезков.
7: Доченька, а к чему эта хмурость? В последние дни ты все время дуешься.
11: Ты был довольно славным малым. Во время она, когда тебя не интересовало, дуется она или нет. А теперь ты нуль. Без цифры я хоть шут, но худой конец. А ты совершеннейшая. Ничто. Молчу, молчу, вижу взглядом, повелеваете вы мне молчать. Хоть и не сказали ни слова. Прожил жизнь оглуп, как пень, корки нет про черный день.
3: Не только этот ваш развязный шут, вся ваша невоспитанная дворня бранит и осуждает все кругом. Ежечасно предается буйству. Я думала, услышав мой упрек, вы прекратите это. Но узнала, что сами вы на деле и словах потворствуете этим безобразием. Не гневайтесь. Но если это так, мне, видимо, теперь самой придется принять крутые меры. Я прошу не обижаться. Если б не забота о благе государства, верьте мне, я постыдилась вмешиваться в это.
11: А ты как думал, дяденька? Кукушка воробью пробила темя за то, что он кормил ее все время. Потухла свечка. Вот мы и в потемках.
7: Моя ль ты дочь?
3: Прислушайтесь, отец, к моим предупреждениям. Призовите весь ум, когда-то отличавший вас. И бросьте ваши новые замашки, которые совсем вам не к лицу.
11: Надо быть ослом, чтобы не понять. Яйца курицу учат, просто загляденье.
7: Скажите, кто я? Видно, я не лир. Не тот у лира взгляд, не та походка. Он, видно, погружен в глубокий сон. Он грезит. Наяву так не бывает. Скажите, кто я? Кто мне объяснит?
11: Тень лира!
7: Я действительно хочу знать, кто я. Потому что мое королевское достоинство и некоторые другие признаки наводят меня на ложную мысль. Будто у меня есть дочери.
11: Которые хотят сделать из тебя послушного отца.
7: Как ваше имя, госпожа моя?
3: В вопросе вашем столько же притворства, как в прочих ваших выходках. Я прошу понять меня как следует. Вы стары, почтенны. Вы должны быть образцом. Здесь с вами сотни рыцарей и сквайров, бедовый и отчаянный народ, благодаря которым этот замок похож на балаган или кабак. Распорядитесь прекратить бесчинство, как должен стыд самим вам подсказать. Вас просят та, кому не подобает просить и легче приказать. Извольте распустить часть вашей свиты. Оставьте малое число людей, которые не будут забываться и буйствовать.
7: Собрать в дорогу свиту. Бездушный выродок, я впредь тебе не буду докучать своей особой. Еще есть дочь у нас.
3: Вы бьете слуг моих. Ваш пьяный сброд кричит на старших, как на подчиненных.
7: Плох тот, кто поздно кается. Вы, сэр, с ней тоже заодно? Коней седлайте!
9: Не волнуйтесь.
7: Ненасытный коршун, ты лжешь. телохранители мои, испытанный народ высоких качеств, и сами дорожат своей честью. Путь, господа!
12: Милорд, в чем суть? Я ничего не знаю и не повинен.
7: Верю вам, милорд. Услышь меня, услышь меня, природа! Если создавала эту тварь для чадородья, отмени решение, срази ее бесплодьем, иссуши в ней навсегда способность к материнству. Пускай ее испорченная плоть не принесет на радость ей ребенка. А если ей судьба иметь дитя, пусть будет этот плод ей вечной мукой. Избороздит морщинами ей лоб и щеки в юности, разъест слезами, чтобы она могла понять, насколько больней, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка. Прочь, прочь отсюда!
12: Ради всех богов. На что он в гневе?
3: Толковать не стоит. Впадает в детство, пусть себя шумит.
7: Куда девалась половина свиты? Их было 100, а стало 50.
12: На что вы сердитесь?
7: Сейчас. О, жизнь и смерть! Стыжусь, что я забыл из-за тебя о том, что я мужчина. Что эти слезы вызвали тобой, нисколько их не стоящий. Вы не плачьте! Вы старческие, глупые глаза, а то я вырву вас и брошу на землю послед слезам. Ну, будь что будет, вот до чего дошло. Еще вторая дочь. Есть у меня, она добра, я на нее надеюсь. Я расскажу ей про тебя. Она ногтями царапает, волчица, лицо тебе. Не думай, я верну себе всю мощь, которой я лишился, как ты вообразила. Я вернусь.

0: это слышал?
1: Слышал, Данилий. Но быть пристрастным из любви к тебе...
0: Довольно! Позовите мне Освальда! Скорее плут, чем шут. Живей. Ступай за господином.
2: С лисой, с капканой, с дочкой поганой. Кончай, не смущаясь. Но жаль не имею петли и аркана. И сам убираюсь. Дяденька Лир! Дяденька Лир, возьми своего плута!
3: Отправляйся в Глостер к дочери Рыгани. С этим письмом не прибавляй ничего от себя, а только отвечай на вопросы, которые она задаст тебе, прочтя письмо. И если ты не поторопишься, я приеду тогда раньше тебя.
4: Я глаз не сомкну, милорд, пока не передам вашего письма.
5: Увидишь, как милостливо встретит тебя другая дочь. Хотя одна похожа на другую, как лесное яблоко на садовое. Позволь мне знать то, что я знаю.
3: Что же ты знаешь, дружок?
5: Что на вкус они окажутся такими же кислыми, как два лесных.
3: Готовы лошади?
5: Твои ослы пошли за ними. Любопытная причина, по которой семизвездий семь звезд, а не больше.
3: Потому что их не восемь.
5: Дяденька, из тебя бы вышел хороший шут. Если бы ты был моим шутом, я бы тебя колотил каждый день. За как? То, что ты состарился раньше времени. Тебе нельзя было стариться, пока не поумнеешь.
3: Готовы лошади?
6: Милорд, готовы, едемте.
5: В том мало смеху, что уходит шут. Вас тоже в жизни перемены ждут.
7: Отец велел найти и взять под стражу брата. Еще одно мне дело предстоит. Потребуется скорость и решимость.

0: На два слова. Слышишь, брат? Скорей! Брат, брат, за тобой отец следит. Спасайся. Он выведал, где прячу я тебя. Беги, воспользовавшись мраком ночи. Сюда отец идет. Спасайся. Спасайся, брат. Прости, притворно. Свой меч я обнажу против тебя. Вызвай Давиду. Отбивай! Сдавайся! Теперь камень нет отца, беги! Огня сюда! Спасайся, брат! Спасайся! Эй, люди, с факелами! Так, прощай! Немного крови, чтобы отец подумал, что бой был жаркий. Ничего, я видел, люди в охмелю сильнее себя кромсают смеха ради. Отец! Отец! На помощь! На помощь!
1: Где этот изверг?
0: Отец! Отец! Отец! Вот здесь сейчас, в потемках. Он стоял с мечом и призывал луну помочь злодейству.
1: Но где он?
0: Посмотрите, я в крови!
1: Но где этот негодяй?
0: Он скрылся. Едва лишь убедился, что не смог.
1: Постой. Поймать его. Скорее, в погоню. Не смог. Чего?
0: Не смог меня склонить к тому, чтобы я убил вас. Безуспешно я говорил, как небеса казнят отца убийц. Напоминал о связях между родителями и детьми. Увидев мой испуг и отвращение, он вынул меч. Нанес с плеча удар, ранил в руку.
1: Поимки не избегнет, а схватит и конец. Он мне не сын. Приехал герцог с неизвестной целью. Я упрошу его закрыть пути и гавани, не улизнет преступник. Мы для его поимки разошлем по всей стране его изображение. Тебе же, мальчик мой, я передам мои владения.
0: Отец!
2: Ну как, мой друг? Едва я к вам приехал, я новости ужасные узнал.
3: Неужто крестник моего отца Эдгар на вашу жизнь мог покушаться?
1: О, леди, леди, совестно признать.
3: А не водил он дружбы с бунтарями в отцовской свите?
1: Право, я не знаю, но это слишком, слишком тяжело.
0: Да, герцогиня, он из этой шайки.
3: Чему ж девиться? Видно, этот сброд и подстрекал его, чтобы с убийцей потом наследство ваше пропивать. От общества их предостерегает сестра в письме. Я покину дом, когда они к нам на постой приедут.
2: Я узнал, мой Эдмунд, что вы себя при этом показали хорошим сыном.
0: Это был мой долг.
1: Он замысел раскрыл. И при попытке схватить злодея ранен был в борьбе.
2: За ним в погоню послан?
1: Конечно.
2: Управьтесь с ним от моего лица. Вы знаете, зачем мы к вам явились?
3: Причем не вовремя. ночной порой. Тому причиной важные события, насчет которых нужен ваш совет. Отец с сестрой пишут нам о ссоре. Их спор я предпочла бы разобрать на чьей-нибудь чужой, не нашей почве, и дать оттуда на письмо ответ. Гонцы здесь дожидаются. Заставьте себя отвлечься от своих невзгод для наших нетерпящих отлагательств.
1: Рад вам слушать, миледи. За честь почту гостями видеть вас обоих.
4: С наступающим утром, приятель. Ты здешний?
5: Да.
4: Где бы нам лошадей поставить?
5: В любую лужу.
4: А ты не шути, ты скажи, будь другом.
5: А я совсем не друг тебе.
4: Мне нет дела до твоей дружбы, я тебя не знаю.
5: Зато я, брат, знаю тебя.
4: Ну и кто же я, по-твоему?
5: Подлец, мерзавец, блюдолиз, холоп и хозяйкин угодник с душонкой доносчика, гнусный льстец, который готов на любую пакость, чтобы отличиться, но всю жизнь остается обыкновенной гадиной чистой воды. Подхалим, которого я изобью до бесчувствия, если он осмелится отрицать хотя бы одно из этих определений.
4: И все это человеку, который знать его не знает и который видит его в первый раз?
5: Ах ты, бесстыжая рожа. Ну что ты представляешься, будто не знаешь меня? Двух дней не будет, как я сшиб тебя с ног и отдул на глазах у короля. Берись за меч, каналья. Хотя еще ночь, но светит месяц, я приготовлю из тебя рубленое мясо под лунной подливкой.
6: Отстань.
5: Берись за меч, каналья! Ты привез письма братьев короля. Ты пособник этой спесивой куклы, которая строит козни против своего царства.
7: Караул!
5: Режут!
8: Что тут такое? Это что за свалка?
5: А, молодой человек, вам тоже захотелось? Ну что ж, попробуйте крови!
9: Оружие! Что здесь? Тише, под страхом смерти, тише, не шуметь. Поднявший меч умрет. А кто эти люди?
3: Гонцы от короля и от сестры.
5: Ну, из-за чего устроили вы драку?
10: Едва дышу, милорд. Старый негодяй, которого я пощадил только ради седой его бороды.
5: Милорд, позвольте, я искрошу его в порошок и выкрушу им стены нужника. Пощадил ради седой бороды!
10: Пощадь! Бездельник! Видно, ты забыл, в чем ты присутствии.
5: Нет, сэр, помню. Но и у гнева есть свои права.
10: Чем ты разгневан?
5: Что дано оружие свинье, которой чести не дано. О, эти лживые льстецы, как крысы, они перегрызают пополам святые узы крови, угождают страстям господ, льют масло в их огонь и леденят их каменные души, что даст сказать, что нет, им все равно. Лишь угодить бы тем, за кем без смысла они послушно бегают, как псы. Ну что ты скалишь зубы? Какой тут смех? Шут, что ли, я тебе?
10: Ты не рехнулся?
1: Что за спор между вами?
5: На свете неприязни нет сильней, чем между мной этим негодяем.
9: Чем негодяй он? В чем его вина?
5: Не нравится его лицо мне.
9: Ах, вот что. А быть может и мое, его, ее.
5: Сэр, ремесло мое, быть откровенным, мне попадались лица лучше тех, которые я вижу пред собою.
9: Мне этот сорт обманщиков известен. Чем ты его обидел?
10: Я ничем. Вот король недавно по ошибке прибил меня. Ну, как подоспел ко мне сзади, дал подножку, надлежащим без туда трунив.
9: Подать сюда колодки. Ты посидишь у них, неуч и хвостун. Я проучу тебя.
5: Я стар учиться, а от колодок лучше отказаться. Я с поручением к вам от короля, его гонец, двойник его особый, в колодке посадить его посла, почти что личный вызов государю.
9: Подать колодки. Он в них просидит до самого обеда.
3: До обеда? До вечера? И ночь всю напролет.
5: Сударыня, за что? Да будь я даже псом вашего отца, а не послом. Не надо бы со мной так обращаться.
3: Но вы не пес отца, а негодяй.
9: Вот про таких людей сестра и пишет. Колодки где?
6: Милорд, оставьте это. Пусть его накажет в ответ на вашу жалобу король. К такому наказанию присуждают подонков общества, воров, бродяг и прочий сброд. Король на эту меру обидится.
9: Ответственность на мне.
3: Сестре гораздо может быть обидней, что безнаказанно ее людей позорят здесь при исполнении долга. Надеть колодки на него.

0: Идем.
1: Мне жаль тебя, но тут хозяин герцог. Ему перечить, знаешь, сам нельзя. Однако я попробую ступиться.
2: Не надо, сэр. Велико дело ноги защемить. Бывает хуже, как защемит сердце. Прощайте, сэр.
1: Нет. Герцог поступил нехорошо.

час от часу не легче. Попал ты из дождя да под копейку.

Я слышал, что я объявлен вне закона и скрылся от погони. Все гавани закрыты. Нет местечка, где не расставлено мне западни. Я буду прятаться, пока удастся. Приму нарочно самый жалкий вид из всех, каким людей приводит бедность, почти что превращая их в зверей. Возьму пример с бродяг и полоумных из бедлама. Они блуждают с воплями кругом, себе втыкают в руки иглы, гвозди и, наводя своим обличием ужас, сбирают подаяние в деревнях. Какой-нибудь несчастный том еще ведь значит что-то. А я, Эдгар, не значу ничего.

0: Будь славен, благородный государь.
1: Лошадей привязывают за голову, собак и медведей за шею, обезьян поперек туловища, а людей за ноги. А кто очень прыток, одевают на ноги деревянные чулки.
2: Кто должности твоей не оценил и посадить посмел тебя в колодки?
0: Он и она, ваш зять и ваша дочь.
2: Нет.
0: Да.
2: Нет, говорю я.
0: А я говорю, да.
2: Нет. Нет. Они бы не посмели.
0: Да вот посмели, как видно.
2: Не верю. Они бы не решились. Не могли. Ведь это хуже убийства. Предумышленно нанесть такое оскорбление. Что ты сделал, ты, мой посол, чтоб на себя навлечь такой позор?
0: Когда, привезши в замок от вашего величества письмо, его сдавал я, стоя на коленях, вбежал в поту, в пыли, другой гонец. Он им привез письмо от Гонорильи, с которым и протиснулся вперед, не давши мне докончить поручение. Когда они прочли ее письмо, то заспешили и, собравши свиту, вскочили на коней, велевши мне поехать вслед и ожидать ответа. Тут я наткнулся снова на гонца, который повредил мне на приеме. Того же самого, что говорил вам дерзости на днях у Гонорильи. Вспылив сильнее, чем разум позволял, я вынул меч, и он трусливым криком собрал весь дом. Ваш зять и дочь нашли, что поведение мое достойно такого наказания.

0: Отец в лохмотьях на детей наводит слепоту. Богач отец всегда милей, и на ином счету судьба жестока и низка, и презирает бедняка.
1: Где дочь, ты говоришь?
2: Она в гостях у графа в замке. Ну, с королем. Так мало вас. Где остальная свита?
3: Все люди с нюхом. И притом не слепые, глядят в оба, из 20 нет ни одного. Чтобы не почувствовал, когда начинает плохо пахнуть. Отходи в сторону, когда с горы катится большое колесо, чтобы оно тебе не переломало шею. И хватайся за него, когда оно поднимается вверх. Того, кто служит за барыш и только деньги ценит, в опасности не сохранишь, и он в беде изменит. Но шут твой, преданный простак, тебя он не оставит. Лукавый попадет в просак, а глупый не слукавит. Не слукавит.
2: Где ты, дурак, это выучил?
3: Где бы не выучил, да только не в колодках, как ты, дурак.
1: Не могут говорить со мной. Больны, утомлены дорогой. Отговорки, непослушание знаки. Пусть они как следует ответят.
4: Государь мой, вы знаете, как герцог сгоряча неукротим. Его не переспоришь.
1: Мне надо. Надо, понимаешь, Глостер? Мне надо видеть герцога с женой. Однако, погоди. Какого черта сидит в колодках этот человек? Нет, их отъезд сюда одна увертка. Освободить его. Ступай. Скажи ему и ей, что я хочу их видеть немедленно, что я им приказал прийти для объяснений, а иначе я барабанить в спальне прикажу, так, чтоб скончались, спящие от страха. Как больно бьется сердце. Тише, тише.
3: Дяденька, прикрикни. Прикрикни на него, как кухарка на угрей, которых живьем она запекала в тесте. Она их щелкала палкой по головам и приговаривала: не высовывайтесь. А ее брат так любил свою лошадь, что кормил сеном с маслом.
1: Привет вам, дети.
5: Добрый день, милорд.
6: Я рада вашей светлости.
1: Еще бы. А, тебя освободили? Но об этом после. Моя Рогана, дорогая, знай, твоя сестра большая негодяйка. Она как коршун мне вонзила в грудь жестокости своей дочерней когти. Не в силах говорить. Ты угадать не можешь, сколько злости в ней, Рогана.
6: Спокойней, сэр. А я убеждена, что вы совсем без всяких оснований несправедливы к ней.
1: Как мне понять?
6: Мне трудно допустить, чтобы Гонорилья могла забыть свой долг. А если ей пришлось унять бесчинство вашей свиты, я одобряю этот трезвый шаг.
1: Будь проклята она!
6: Отец! Вы стары, жизнь ваша у предела. Вам нужна поддержка и советы тех, кто знает природу вашу лучше вас самих. Поэтому, пожалуйста, вернитесь к сестре. Чистосердечно перед ней сознайтесь в том, что были вы неправы.
1: Просить мне и прощения. А на что похоже это будет? Полюбуйся, родная дочь, никчемен я и стар. Не откажи, молю я на коленях, дать мне одежду, пищу и постель.
6: Оставьте скоморошничать.

0: твой миротворит. Не станешь ты отказывать мне в радостях и средствах на содержание моего двора и запираться при моем приходе. Ты не глуха ведь голосу родства, законам вежливости, чувству долга. Забыть не можешь ты, что я тебе полкоролевства отдал.
1: Ближе к делу.
0: В колодке кем был посажен мой слуга? Чьи это трубы? Вот мерзавец, чванливо наглый, потому что он уверен в покровительстве хозяйки. Прочь с глаз моих!
2: В чем дело, ваша милость?
0: Почему приказу был мой человек в колодках? Убежден, что ты не знала этого рогана. Но нет. Кто это? И на меня глядеть тебе не стыдно? Ужель Рогана ты подашь ей руку?
3: Подаст, конечно. Чего же нет? Не все порок, что кажется пороком. Безумцу и брюзге.
0: О, грудь моя, снесла все это и цела осталась. Как угодил в колодке мой слуга?
2: По моему приказу. Я напрасно его еще так мягко наказал.
0: Вы осмелились? Вы сами?
3: Не забывайте лет своих, отец.
1: Живите в соответствии с годами. Сначала погостите у сестры, алсвита распустив, а через месяц пожалуйте с таким же штатом к нам. Я здесь сама в гостях и не успела для встречи с вами приготовить дом.
0: Вернуться к ней и распустить полсвиты? Вернуться к ней? Я лучше соглашусь подручным быть у этого лакея.
3: Как вам угодно.
0: Дочка, не своди меня с ума. Я более не буду мешать тебе. Прощай, мое дитя. Я больше никогда с тобой не встречусь. Но все же ты плоть, ты кровь, ты... Дочь моя, или, вернее, болячка этой плоти, и, стало быть, моя болезнь, нарыв, да, опухоль с моею гнойной кровью. Я не броню тебя. Пускай тебе самой когда-нибудь проснется совесть. Исправься в меру сил. Я подожду. Я в это время буду жить с Рыганой в кругу старой цари.
1: Прошу простить. Принять вас я, к несчастью, не готова. Я не ждала вас. Знаете, отец, послушайте сестры, вы пошумели. Вы старый, все забыто. А сестре видней, что делать.
0: К месту летней речи.
1: Она права. Полсотни человек. Вполне довольна. Неужели мало? Да нет, и этих много чересчур. И дорого и страшно.

0: страшно, согласитесь. Рядовые власти с этакой толпой хранить порядок в доме невозможно.
1: И, наконец, скажите, чем вам плох уход ее или моей прислуги?
0: И правда, сэр, когда не угодят, мы проберем их. Кстати, при наездах ко мне, боюсь, я вам позволю взять лишь 25, не больше провожатых.
2: Я все вам дал.
0: И вовремя, отец.
2: Все передал для вашего усмотрения. И только выговорил для себя 100 рыцарей. Правильно ли я слышал, из них могу я взять лишь 25, сказал это Рогана.
0: Да, сказала. Лишь 25. Еще раз повторю.
2: Плохие, стало быть, не так уж плохи, когда есть хуже. Кто не хуже всех, еще хорош. Тогда к тебе я еду. 150 больше 25 в 2 раза. Значит, ты в 2 раза лучше.
1: Сказать по правде, эти 25 и 10 или 5 излишне в доме, где вам приставят вдвое больше слуг.
0: Ни одного не нужно.
2: Не ссылайся на то, что нужно. Нищие те в нужде имеют что-нибудь в избытке. Сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным. Ты женщина, зачем же ты в шелках? Ведь цель одежды только, чтоб не зябнуть, а эта ткань не греет, так тонка. Что неотложно нужно мне? Терпение. Вот в чем нужда. Терпение нужно мне. О, боги, вот я здесь. Я стар и беден, согбен годами, горем и нуждой. Пусть боги даже вашим попущением восстали дочери против отца. Не смейтесь больше надо мной. Вдохните в меня высокий гнев. Я не хочу, чтоб средства женской обороны, слезы пятнали мне мужские щеки. Нет. Я так вам отомщу, злодейки, ведьмы, что вздрогнет мир. Еще не знаю сам, чем отомщу. Но это будет нечто ужаснее всего, что видел свет. Вам кажется, я плачу. Я не плачу. Я вправе плакать. Но на 100 частей порвется сердце прежде, чем посмею я плакать. Шут мой, я схожу с ума.
3: Нет!

0: Уйдемте, начинается гроза.
1: Здесь в доме тесно. Старика со свитой немыслимо здесь было бы разместить.
2: Сам виноват. Зачем мой дом оставил? Пускай теперь пеняет на себя.
1: Его бы я охотно приютила, но больше никого.
2: Да, ты права. Где Глостер?
0: Ушел со стариком. Вот он вернулся.

0: короля, бушует вся кровь от гнева.
1: Что хочет сделать он?
0: Велел всем на коня. Куда, не знаю.
1: Ну что ж, пускай. Не надо бы намешать.
2: Не уговаривайте, чтоб остался.
0: Стемнеет скоро. Наступает ночь. Бушует вихрь. На много миль в округе нет ни куста.
2: Что ж по делам? Лады его упрямства. Ему наука на будущее время. Мой совет. Замкнуть ворота. С ним головорезы. И без труда его подговорят на что угодно. Будем осторожны.
1: Заприте входы, граф.
0: Жена права.
1: Неистовая ночь. Уйдем.

20 век в легком жанре. Ленинград, год 1938, часть вторая. Самыми популярными московскими джаз-оркестрами в 1938 году в Ленинграде, до создания государственного джаз-оркестра под руководством Виктора Кнушевицкого, были оркестр Александра Варламова и Александра Цфацмана. Но, как мы уже знаем, Александра Цфацмана по существу прикончили, переманив его лучших музыкантов в оркестр Кнушевицкого. А у Кнушевицкого не очень все ладилось. В Ленинграде особым успехом он не пользовался. А Варламов возглавлял джаз всесоюзного радио и играл настоящую джазовую музыку, в том числе американских композиторов. Он записал на пластинке «Милую Сью» Янга, «Голубую луну» Роджерса и «На карнавале» Оррена с русским текстом в собственном исполнении. И эти пьесы неслись из всех окон со всех патефонов.

была еще одна запись Варламова, которую можно было услышать повсюду. Из песенки Уоррена он сделал музыкальную шутку на карнавале. И эта пластинка раскупалась мгновенно.

волновали. Под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю.

0: торчали рыжие усы.
1: Потеряв свой оркестр, ушел в грамзапись и Цфасман, набирая для этого первоклассных музыкантов. Вот уже и в Ленинграде продаются его записи «Хлопок», «Джозеф», «Мерцающие звезды». Между прочим, все американские мелодии, без всякого вокала. Как сказал Цфасман, надоело зависит от вокалистов, которые стали центром в джазе.

0: Когда Цвасман выразил свое недовольство тем, что вокалисты стали центром в джазе, уж не намекал ли он на Леонида Утесова, который вместе с дочерью Эдит превратил оркестр в своего семейного коллективного аккомпаниатора? 7 июля 1938 года джаз Утесова показал в Москве в парке ЦДК спектакль «Два корабля», с которым отправился потом в гастроли по стране. Джаз выступал в роли самодеятельного флотского оркестра. Утесов вспоминал: в первом акте показывался старый флот и трудная доля матроса, а во втором — советский флот. Естественно, что второй акт шел на советских произведениях. А вот для первого нужно было что-то контрастное, песня с трагическим сюжетом. Мы долго искали ее, пока я не вспомнил песню своего детства. Песня эта «Раскинулось море широко». Утесов дал ей новую, неслыханную прежде известность.
1: Раскинулось море.

собравши последние силы, дверь топки привычным толчком отворил, и пламя его озарило.

0: и солети вдали пропадает.
1: Звучали в спектакле «Два корабля» и другие старые морские песни «Варяг», «Моряки», «Нелюдимо наше море». Критик Виктор Эрманс в газете «Советское искусство» оценил режиссуру Каверина и либретто Квасницкого и Рудина как полную неудачу. Серо и уныло тянется это крайне утомительное представление. Не везет Утесову по части больших форм. Впрочем, критик соглашался, что оркестр у Утесова первоклассный, и что песни тоже хороши. Упоминалась «Дуниана», фантазия на темы песен Дунаевского. Но когда в декабре Утесов и его оркестр привезли два корабля в Ленинград, представление прошло с большим успехом. В Ленинграде продолжали с успехом работать и свои джазы Якова Скоморовского с солисткой Клавдией Шульженко, Алексея Семенова и другие. В романе «Жизнь не здесь» чешский писатель Милан Кундера высмеивал лирически настроенных обывателей, как бы не замечавших чешского гулага, писал: «Стена, за которой томились арестанты, была выстроена из стихов, и вдоль нее танцевали». Если перефразировать эту метафору, можно сказать, что к концу 30-х годов в Советском Союзе была выстроена великая песенная стена, за которой не только томились, но и десятками тысяч погибали заключенные. Основными кирпичами этой песенной стены становились словословия вождям Ленину, Сталину, Ворошилову, убитому Кирову. Акын Джамбул успел сложить даже песню о Ежове, но едва сложил, и Ежов был арестован как враг народа. Не иссякал поток песен о красных героях революции и гражданской войны, штамповались песни к 20-летию Красной армии и флота, «Едем, братцы, призываться» Соловьева-Седова, песня молодых бойцов Новикова, песня летчиков Блантера, песня парашютистов Бакалова, песня советских моряков Томилина и так далее, и так далее, и так далее. И это лишь малая толика подобных песен 1938 года. 20-летие комсомола вызвало новый вал песен. Откликнулся даже хор Пятницкого, от которого этого никто не требовал, песни Захарова и Исаковского «Зелеными просторами». На бои с японскими самураями у озера Хасан тоже последовали песенные отклики Милютина «На Дальнем Востоке», «Нас не трогай, мы не тронем» и другие. Награждались своими песнями и герои-папанинцы, вернувшиеся с Северного полюса, и герои-летчики, совершавшие арктические перелеты. Почему-то именно в том году пышно расцвели казачьи песни. Наш земляк Василий Павлович Соловьев-Седой и потом очень гордился своей казачьей кавалерийской и тем, что это была его первая песня, которую спел Леонид Утесов. А Утесов прибавлял: Соловьев-Седой плохих песен не пел.

0: всесоюзному физкультурному параду Дунаевский специально написал марш физкультурников, а братья Покрас – песню молодости. Не с числа была песня о родине, хотя ни одна новая не достигала примера песни Дунаевского и Лебедева-Кумача. Появились и туристские песни «В путь дорожку дальнюю», «Блантера» и другие. Все эти бодрые песни разносились по радио не только в коммунальных квартирах больших городов или на площадях и улицах во время праздничных демонстраций, но и за колючей проволокой в лагерях архипелага ГУЛАГа. Но там рождались и пелись и другие песни. По некоторым данным, в этот год родилась и знаменитая песня зэков ГУЛАГа «Я помню тот Ванинский порт». От Колымы до Воркуты возникали лагерные песни. А на свободе, в музыкальном быту коммуналок и городских дворов, вовсю гулял блатной фольклор, воровские исповеди, жестокие романсы городских окраин, одесские песенки. Возникали и подражания вроде «Одессы мамы» Евгения Аграновича. «Мы все хватаем звездочек с небес, наш город гениальностью известен, Утесов Леня парень фон Одесс и Вера Индер Бабель из Одессы». Исааку Бабелю оставалось быть на свободе совсем недолго. Из этой песенки пошла потом одесская хохма «Ой, мамочка, роди меня обратно». По-прежнему, как и 10 и 20 лет назад, на молдаванке музыка играла и шумел ночной Марсель. Но в городском быту утвердилась и новая песенная лирика, прежде всего связанная с именами Изабеллы Юрьевой, Тамары Цертели и Кето Джапаридзе. Изабелла Юрьева теперь редко давала концерты, но много записывала пластинок, записала «Сашу». Только раз бывает в жизни встречи, Фомина Германа, «Улыбнись», «О любви и дружбе», ответ на козинскую знаменитую дружбу. Конечно, она оставалась верна и своим старым фирменным романсам. Она продолжала искать новые песни, но которые отвечали бы ее стилю, вроде ставшего необычно популярным Саши. Кстати, певец Большого театра Максим Михайлов рассказал Юрьевой, что как-то он попал в Кремль на довольно приватный прием, и Сталин сам заводил там патефон, крутил одну и ту же пластинку «Саша» и повторял: «Хорошая песня, хорошая песня, хорошо поет».
1: Сквозь поток людской всплывает памяти порой отрывки детства, друзья, соседства и облик мой. Сашка-сорванец, голубоглазый кудонец, веселый дорог моих запас, вообще чудесный, славный парень. Саша, ты помнишь наших встреч?

чудесной юности герой. Веселый Саша и дружба наша, приятель мой. Помню о тебе, веселье в радости, в беде. И не забыть мне никогда твою улыбку и глаза. Саша...

кругом, и нам ли думать о былом? Ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем. Знаю, милый мой, при встрече дружеской с тобой я подойду и обниму, потом прошу тебя лукаво. Ты помнишь наши встречи в прямом парке на берегу?

Тамара Церетели много концертировала и меньше записывалась на пластинки, но все равно они находили большой спрос. Мало кто мог с ней соперничать в исполнении знаменитой ее «Канареечки», романсов Прозоровского «Газовая косынка» или «Вернись», «Калитки» или цыганского романса «Звездочка». Все чаще включала Церетели и в программы концертов, и в записи на пластинки, и новые лирические песни. Она не изменяла себе, о чем бы она ни пела, это были песни о любви.

уверенно вошла в первую тройку лирических певиц Кетодже Паридзе. После успешного дебюта в 1937 году на ее пластинках «Встреча», «К тебе, мой друг», «Ты смотри, никому не рассказывай», «Резвился ликующий мир». Летом 1938 года она записывает песенку о счастье Бабова Давидович, которая становится одной из самых популярных радиопесен в этом году. По просьбе певицы композитор Гамалей и поэты Давидович и Карелина пишут ей новый романс «Серебряный локон». Он станет как бы визитной карточкой Джапаридзе, хотя когда она спела его впервые, ей было только 37 лет. Впрочем, тогда сидели и совсем молодые, причем за одну ночь.

0: Как и Юрьева, как и Церетели, Джапаридзе пела под рояль, и, разумеется, без всяких микрофонов и усилителей. Почти через полвека Юрьева, снимаясь в телефильме «Я возвращаю ваш портрет», скажет: «Тогда, чтобы петь, надо было иметь голос». У каждой из этой замечательной триады был не только голос, была своя манера, благородная и сдержанная. Она придавала простодушие и чистоту даже песням и романсам не очень высокого вкуса. На эстраде они держались строго, даже когда исполняли цыганские песни, полные лихости и удали, скупость движений и жестов при глубоком и сильном голосе, при полной отдаче музыки и только музыки. Вот что объединяло эту великолепную тройку. Возможно, не будь их в 30-х годах и традиции исполнения городского и цыганского романса, лирической песни интимного содержания угасли бы безвозвратно и не дошли до 70-х, 80-х годов, когда вернулся интерес к старинному романсу и пришли новые исполнители. Вадим Козин был уже 2 года москвичом, но часто приезжал с сольными концертами в Ленинград. Своему биографу Савченко он рассказывал: «Сейчас трудно представить, что такое прежний сольный концерт, который начинался в 9 часов вечера, а заканчивался иногда после 12. И все это время публику надо было держать в напряжении, да чтобы в конце тебя еще и на бис вызывали. Сколько песен вы исполняли на таком концерте?»
1: «По-разному. Иногда доходило до 40.
0: 40 песен. Это еще сказано скромно. В действующем репертуаре Козина было куда больше таборных песен, русских и цыганских романсов, лирических песенок, в том числе и новых. Сам перечень этих песен выглядит как какой-нибудь указатель популярного песенника первой половины 20 века. В 1938 году Вадим Козин записывает на пластинке, в частности, «Старинный мой костер» и «Прощай, мой табор» из недавнего фильма, а также классическое «Утро туманное» и совсем новую «Дружбу» Сидорова Шмульяна, песню, которую пробовали петь многие, но у них она не пошла. А у него не только пошла, но и стала шлягером номер 1 этого года.

Вообще, 1938 год стал для Козина звездным годом. Он обрел гипнотическую власть над публикой и умело ею пользовался. Главное, чем он брал публику? Своим сладким тенором. Теноры тогда вообще были в моде. И, кроме того, личной эмоциональностью. По меркам того времени его пение казалось откровенным, раскованным и страстным. Его уже называли первым среди эстрадных певцов страны. Во всяком случае, он вошел в первую тройку. Необычайно модным стал в тот год и певец Аркадий Погодин с песней «В парке Чаир» Листова-Арского. До появления этой песни Погодин был не слишком известным исполнителем романсов в московских театрах «Эрмитаж» и «Аквариум». Песня «В парке Чаир» сделала его знаменитым в один день, опять же, благодаря радио и пластинкам.

0: феврале 1938 года ленинградская эстрада выступала в Москве. Уже знакомый нам критик Виктор Эрманс обрушился в газете «Советское искусство» на главную надежду ленинградцев, 32-летнюю Клавдию Шульженко. Совсем маленький голосок и мелодикламационная манера. Шульженко следует решительно пересмотреть свой репертуар. Вот такой разнос. Шульженко, очень тяжело пережив несправедливую критику, к счастью, решила не изменять себе. Отныне можно будет говорить «песни Шульженко», как прежде говорили интимные песенки Изы Крэмер или ариетки Пьеро Вертинского. Сама Клавдия Ивановна была убеждена: во всех этих песнях я говорила о любви, хотела убедить слушателей, как бесконечно разнообразна может быть она, и при этом верила и продолжаю верить, что любовь – чувство оптимистическое, даже если она без взаимности, даже если она не приводит к счастливому концу, она всегда счастье, ибо всегда свидетельствует о душевной наполненности человека. Между прочим, благодаря песням, тогда снова входили в моду имена, которые в первые годы революции не пользовались особым вниманием, а теперь снова становились любимыми Маши, Любаши и даже Марфуши. А Шульженко вернула былую прелесть имени Андрюша.
1: Смотрите, сияют нам звезды над рекой. Парни лихие, девчата живые, все заговорят на перебой. Эй, Андрюша, нам ли быть печали, не прячь гармонию, край на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, как-то среди ночи помчался ветер кудри тебя. Поиграй, что бы ласковые очи не спрощаться летели на тебя. Эй, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, не встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, сердца нет ответного огня. Эй, Андрюша, нам ли быть печали, не прячь гармонию.

край, чтобы ласковые очи не спросять берегили на тебя. Еще ровнее немножко вернулась девчонка, улыбки не тая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать и запела, милая моя. Эх, Андрюша, нам ли вы сетяли, не прячь гармонию.

0: рай, забыла твои очи, не прощать, не любили на тебя.
1: 20 век в легком жанре. Ленинград, год 1938, часть 2. Программу подготовили Лев Мархасев и Ирена Степанова. Вел я, Игорь Дмитриев.

В спектакле, который вы сейчас услышите, заняты артисты Людмила Том, Алексей Борзунов и Геннадий Бортников. Постановка режиссера Марии Поповой.

0: 二人恋，作者王震。
1: Романс для двоих. Радиоспектакль по пьесе современного китайского драматурга Ван Джена.
0: Вэй фэн хуа чун чуй, Ю ту лу дуо ян.
1: Ветерок среди цветов утомительно болтлив, но о чем он говорит?
2: Зонт.
0: Веер.
2: А вдруг это не он?
0: Да она меня не видит. Нужно раскрыть зонт.
2: Зонт красный с цветами. Открою свой веер.
0: Черный.
2: Вы...
0: Я...
2: Вы давно пришли?
0: Да.
2: Ну, говорите же.
0: А что говорить?
2: О чем думаете, то и говорите.
0: Я о многом думаю.
2: Ну, вот и говорите.
0: Да. Я только не знаю, с чего начать.
2: Когда люди встречаются в первый раз, они обычно друг другу представляются. Ну, поинтересуйтесь, как меня зовут, из какой я провинции. Ну, спрашивайте обо всем, что в таких случаях полагается.
0: А вы?
2: А мне уже про вас все известно. Ваша фамилия Ли.
0: Ли?
2: Зовут вас Ли Хунджи.
0: Видите ли...
2: Вам 28 лет, вы инженер, работаете на заводе телевизионной аппаратуры, родились в провинции Джидзян в интеллигентной семье. А вы что, хотели скрыть от меня все это? Да ведь сваха рассказала о вас во всех подробностях. Ничего, что я так сразу... Я вообще человек разговорчивый, а таких, как я, говорят на язык быстро, но... Зато у меня сердце доброе, серьезно, вы сами узнаете.
0: А это я уже давно знаю.
2: Вот как? Ну, однако, несмотря на то, что сама я говорунья, мне нравится... Ой, словом, я хотела бы подружиться с человеком скромным... Ну, таким, как вы. Вы не любите много говорить, это хорошо, но и молчать все время нельзя. Ну, скажите мне,

0: Чему?
1: Возраст девушки – это ее тайна.
0: Это где же так принято?
1: Везде. За границей.
0: Но мы-то ведь в Китае живем.
1: Все равно нельзя спрашивать про возраст при первой же встрече. Придет время, я и сама вам скажу. Спрашивайте еще что-нибудь.
0: Ваш отец?
1: Он жив.
0: Где работает?
1: Он сейчас не работает.
0: А раньше? Опять тайна? О чем же мне еще спрашивать?
1: Где я родилась?
0: Где вы родились?
1: В Пекине. Угу. Кем я работаю?
0: Это тоже имеет значение?
1: Да, это, можно сказать, самое главное.
0: Ну, хорошо. Вы работаете?
1: Я работаю в научно-исследовательском институте пищевых продуктов дегустатором.
0: Кем?
1: Я дегустатор. Специалист по оценке вкусовых качеств пищевых продуктов.
0: Вот как?
1: Дегустатор высшей категории. Вот потеха. Дождя нет и солнце зашло, а молодой человек укрылся зонтиком.
0: А ты сама прохладным весенним вечером ходишь по парку, обмахиваясь огромным черным веером.
1: Свахе надо иметь не голову, а компьютер, чтобы придумать такое. Мужчина держит в руках дамский зонтик, к нему подходит женщина с мужским веером. В вещах этих нет никакой необходимости, ни ко времени они, ни по погоде. Но зато по ним мы можем легко узнать друг друга. Да и как иначе, того и гляди, ошибешься.
0: Между прочим, я тебя уже много раз видел.
1: Это где?
0: За прилавком, в магазине «Вкусно».
1: Ты не шутишь?
0: Я не шучу. Ты и сама знаешь, что я говорю правду.
1: Впрочем, вполне возможно. В этом магазине дегустирую продукты.
0: Дегустируют их в основном уже другие.
1: Сяоли. Сяоли. Лихунжи.
0: Ты к кому обращаешься?
1: К тебе, разве ты не понял?
0: Моя фамилия не Ли. И зовут меня не Лихунжи.
1: Тогда кто же ты? Как зовут тебя?
0: Меня зовут Хо Гао.
1: Что? Хо Гао. Это неправда. Ты... Я прошу тебя не шутить так со мною.
0: Я не шучу. Я не инженер и не работаю на телевизионном заводе.
1: А зачем же ты сюда пришел? Кто тебя прислал?
0: Никто. Мне самому показалось, что надо прийти.
1: Ладно, это меня уже не касается. Где Лихунжи?
0: Лихунжи не придет.
1: Почему?
0: Раздумал. Узнав, что ты никакой не дегустатор, а продавщица, он...
1: А кто ему сказал об этом?
0: Я.
1: Ты?
0: Дай мне объяснить.
1: Кто тебя просил соваться в чужие дела?
0: Между прочим, все было совсем не так, как ты думаешь.
1: Ну и как же?
0: Лихунжи мой друг. Несколько дней назад он пришел ко мне и показал твою фотографию. Я сказал, что знаю тебя как очень хорошего человека. Он, естественно, поинтересовался, где я тебя раньше встречал.
1: А ты рад. Рассказал ему, что я обыкновенная продавщица. Я тебя просила говорить Лихунжи об этом?
0: Нет, не просила.
1: Кто-то увидел, что товарищ нашел себе хорошую девушку и сразу позавидовал. А еще друг называется.
0: Ну, думай, как хочешь. Только, во-первых, я ни в чем не виноват. А во-вторых, вы с Лихунжи не пара.
1: А ты мне как раз подходишь, так что ли? Тоже мне нашелся.
0: Ну, почему ты так со мной разговариваешь? Если хочешь знать, я полтора часа уговаривал Лихунжи, чтобы он с тобой все-таки встретился.
1: Так я тебе и поверила.
0: Ну, тогда пойди и сама у него спроси.
1: Куда я пойду? Нарочно меня злишь?
0: Шаншан.

0: Шаншан, только не плачь.
1: Тебе какое
0: дело? Да не плачь.
1: Дело?
0: Прямое. Я ему высказал, что по этому поводу думаю. Разве так можно назначать девушке встречу и не явиться? С чего это он так возомнил о себе? Неужели инженер должен жениться не иначе, как на дегустаторе? Знаешь, Шаншан, я просто удивляюсь, я ему так о тебе рассказывал, а он меня не послушал.
1: Что ты обо мне знаешь?
0: Знаю. Даже первую встречу с тобой помню. В позапрошлом году. Я тогда поздно возвращался с работы. Темно. Столовые все закрыты. Вдруг, гляжу, в вашем магазине окна светятся. Я туда, а дверь закрыта. Ты уже все подсчитала и уходить собралась. Но когда увидела меня, усталого, голодного, снова вернулась за прилавок, да еще и добрым словом подбодрила. Помнишь?
1: Вот как ты разговорился. Но я не помню тебя. Ведь в нашей работе всякое бывает.
0: А я никогда, никогда не забуду, как ты мне тогда улыбнулась. Как будто теплом повеяло. И душа моя. Ну, в общем, никогда не забуду.
1: Интересно, ты кем работаешь?
0: Я рабочий. Простой рабочий. Честное слово, я тогда был тронут просто до слез.
1: Неужели?
0: И после этого я тоже заходил к тебе в магазин. Ты меня совсем не запомнила?
1: Подожди.
0: Я даже знаю, что месяц назад тебя перевели работать в киоск на углу улицы.
1: А, так. Кажется, я тебя действительно видела.
0: Вспомнила?
1: Да, вспомнила. Был ты в магазине, когда какие-то хулиганы у нас там скандал затеяли?
0: Был.
1: Угу. Вас еще в милицию всех забрали. Было это или нет?
0: Было.
1: Как это я раньше про тебя не сообразила? Вот ты какой, оказывается. Не подходи. А то я людей позову.
0: Шаншан, ну смешно.
1: И давно ты с этой шайкой бандитов водишься?
0: Да не вожусь я ни с кем.
1: Тогда бы тебя в милицию не забрали.
0: Послушай меня, среди тех людей был мой сосед, и я уговаривал его, чтобы он не скандалил, а шел домой. В милиции я все объяснил, и меня тут же отпустили.
1: А перед этим, наверное, долго извинялись. Вот мастер-то все повернуть в свою сторону.
0: Ну ладно. Не хочешь, не верь. И кто меня просил ввязываться не в свое дело?
1: Понял, что тебя разоблачили и хочешь смыться. Не выйдет! Милиция!
0: Шаншан!
1: Милиция!
0: Шаншан! Ну что ты делаешь? Я к тебе как к человеку пришел.
1: Только под чужим именем и с чужим зонтиком.
0: Ты совсем молодая девушка, а подозреваешь всех в обмане, в нечистых помыслах. Да еще и удовольствие от этого получаешь. Неужели тебе не стыдно?
1: Кем? С такими, как ты? Чем скромнее себя будешь держать, тем больше пострадаешь. Вот.
0: А ты, оказывается, в таких делах опытная.
1: А я целыми днями на людях всякого повидала.
0: Ну нельзя же, в конце концов, каждого подозревать в дурных помыслах. Я здесь только потому, что не мог допустить, чтобы тебя незаслуженно обидели.
1: Ну и что, что ты здесь? Он-то не пришел.
0: Ну и все-таки... Ты сейчас не одна?
1: Одной мне было бы лучше. Не дождалась бы никого и ушла. По крайней мере, никто бы не лез в душу. Вот еще. Веер этот.
0: Шаншан. Ушла. И веер бросила. Красивый веер, зонт. В вещах этих нет никакой необходимости, ни ко времени они, ни по погоде.